0: зависимость, пути выхода, скажем так, тематика зависит от приглашающей стороны, то есть что их больше интересует. Хотя последний раз мы проводили в Туле с супругой семинары по семейным взаимоотношениям. В этом тоже, скажем так, нуждаются люди.
1: Вы в основном проводите в каких-то госучреждениях там, или это касается какой-то, может быть, работы вашей супруги, в том плане это университеты, или это социальные какие-то такие
0: учреждения? Социальные, и куда нас пригласят, знаете, как?
1: То есть по-разному.
0: Да.
1: Хорошо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот про уже саму вот эту вот тему, про созависимость.
0: Вы знаете, как у меня очень... Достаточно часто ребята спрашивают, зависимые ребята спрашивают, когда я говорю, что я независимый психолог, что я под заборами не валялся, я не пил, я не курил, ну, не считая там каких-то вот детских ошибок, проб, вот таких поисков. Я не был алкоголиком, я был наркоманом, и у ребят всегда вопросы.
1: Как
0: да. так? А почему?
1: Как вот?
0: Знаете, я всегда вспоминаю слова Владислава Гандапаса. Он однажды сказал, что для того, чтобы быть хорошим гинекологом, не обязательно переболеть всеми мыслимыми и немыслимыми венерическими заболеваниями.
1: Причем это сказал мужчина.
0: Да. Вот поэтому сегодня, что я вижу в сфере реабилитации? Очень часто человек, у которого такой уровень, он не может дать больше. К сожалению. Вот, ну, если сказать более, извините, грубо, недолеченный психолог не долечит своих клиентов. Поэтому, скажем так, мой взгляд, как независимого психолога, он отличается от взгляда, скажем так, пускай и, ну, условно, бывшего наркомана, психолога, который стал психологом, бывшего, кто... страдал алкогольной зависимостью. И сегодня очень многие гуру говорят нам, ну вот я бросил пить, и я знаю, как помочь вам. Но, знаете, так всегда не работает, потому что я это я, вы это вы. И мы немного разные. И, скажем так, моя работа в помощи и зависимым, это достаточно сложная работа, где приходится подстраиваться под тип личности.
1: Ну, перестраиваться, да, потому что мы кардинально разные вот люди, и поэтому не всегда одна схема работает для остальных людей. А вот расскажите, пожалуйста, вот именно вот про созависимость. Я правильно вообще понимаю, что созависимый – это тот, кто находится в контакте в каком-то с зависимым, да, человеком? Или это может быть разное?
0: Да, созависимые – это те, кто живут рядом с зависимыми людьми. Почему? Потому что нам тоже об этом не говорят, но зависимость крайне заразна. Она заражает людей и внутри семьи, заражает друзей, знакомых. Это зараза. Это болезнь, это инфекция.
1: А обязательно это должен быть алкоголик или наркоман, или есть какие-то вот...
0: Да, очень правильный вопрос. Мы тоже будем об этом говорить. Дело в том, что зависимости множество. Да? Есть нехимические зависимости, есть химические зависимости. Действительно, это не только наркоман и алкоголик. К сожалению, сегодня, скажем так, рост таких зависимостей, таких заболеваний, как игровая зависимость. Почему? Попробуйте посмотреть любой онлайн-фильм в интернете. Там будет агрессивная реклама.
1: Ну, да, то есть, когда мне рекламируют...
0: Онлайн-казино, различные спортивные тотализаторы и так далее. Очень агрессивная реклама. И нам, скажем так, показывается это с такой вкусной, хорошей точки зрения, что у вас будут деньги, там, у вас будут девушки, у вас вообще будет все замечательно. Но на самом деле ровно наоборот. Ребята остаются ни с чем. Ребята не то, что выигрывают, они проигрывают, спускают все абсолютно. Они залезают в очень большие долги, за ними бегают кредиторы. У них появляются устойчивая психологическая зависимость, скажем так, состояние, которое можно сравнить с наркотической зависимостью. Это игровая зависимость.
1: Скажите, игровая зависимость, ну вот как говорят, она более опасна, чем химическая, да? Почему вот бытует такое мнение?
0: Вы знаете, скажу по опыту, очень многие ребята с игровой зависимостью, к сожалению, заканчивают с петлей на шее. Угу. К сожалению. Состояние на поздней стадии игровой зависимости схоже с состоянием, которое испытывает наркоман или алкоголик. Это безысходность, угу. Это пустота, абсолютная пустота в жизни, к сожалению. Вот. Но кроме игровой зависимости есть еще сексуальная зависимость.
1: Угу.
0: Сегодня тоже это не секрет, даже дети могут найти порно-ролики в интернете, к сожалению. И, казалось бы, что здесь такого плохого, как бы, да?
1: Ну да, все просто смотрят.
0: Да, да, это все, это тоже в открытом доступе, это тоже можно увидеть. Но по факту порнозависимость затягивает. Угу. И поскольку порнозависимость сопровождается самоудовлетворением, человек попадает в сеть.
1: Угу.
0: И он так же, как и наркоман, как и алкоголик, как человек с игровой зависимостью, он не может бросить самостоятельно. Это страшно. На самом деле это страшно. И скажу по опыту, ко мне обращаются не только, скажем так, ребята с химической зависимостью, а с игровой зависимостью, но очень часто ко мне обращаются за помощью ребята, и у которых есть вот эта вот
1: сексуальная зависимость.
0: Да, угу. Зависимость от порно. Почему? Потому что они пытаются год, два, три справиться с своими проблемами, не получается. И они понимают, что им нужен кто-то, кто их направит, кто реально им поможет. Вот, а поскольку у наркотической зависимости, порнозависимости, игровой зависимости очень много общего, очень много общего. Есть, конечно, свои нюансы, есть свои особенности, о которых, скажем так, я знаю, которые всегда использую в своей работе. Нельзя, как мы уже с вами говорили, ко всем относиться одинаково.
1: Вот, да.
0: Тем не менее, я помогаю не только, вот, скажем так, наркоманам, алкоголикам, но это и ребята и с порнозависимостью, и игровой зависимостью. Это, скажем так, то, что наиболее распространено в нашем обществе.
1: Скажите, вот а как же быть тогда тем, кто с ними живет? Это кто, получается, по отношению к ним? Вот близким особенно, вот родным?
0: Это большая беда, это большое горе. Мне очень жалко таких людей. И, вы знаете, когда я начал работать в реабилитационном центре, у меня была одна мечта, я откроюсь вам. У меня была одна мечта. Знаете, ребятам очень много мы даем. Ребята меняются прямо на глазах. У них меняется взгляд, меняется речь, меняется образ мыслей, меняется одежда. Вот в течение там 2, 3, 4, 5, 6 месяцев они изменяются прямо на глазах. Вначале, вот, понимаете, это затуманенный взгляд, это несобранность мыслей, там, головная боль. Человек там первые дни просто спит, ему сложно включиться в работу. И человек, который, скажем так, в конце нашего курса, это совершенно другие люди, совершенно другие ребята. Живые, интересные, они улыбаются, им хочется жить.
1: То есть искра такая в глазах, да, и смысл есть.
0: Да, и вы знаете, вот у меня была мечта, вот очень много мы даем, очень много полезной информации, практические занятия. И очень мне была мечта, чтобы об этом знали не только ребята, которые находятся в реабилитационном центре, но и их родственники.
1: Угу.
0: Вот, поэтому со временем я смог осуществить это желание. И, скажем так, в работе общаюсь с родственниками зависимых и используя, скажем так, онлайн-платформу. Угу. Сегодня я занимаюсь созависимыми людьми, я помогаю. У меня специальная программа разработана для помощи созависимым людям. Вот, и моя мечта вот это исполнилась, помогать именно не только зависимым, но и созависимым.
1: То есть я правильно понимаю, что люди, которые живут, да, близкие, любимые люди с зависимыми людьми, с разными зависимостями, это созависимые люди.
2: Да, да, совершенно правильно.
1: Каково это вообще, вот, быть созависимым? Вот как вот, может быть, по опыту, которые к вам приходили? Приходят наверняка на консультацию такие люди? Или они редко приходят и осознают?
0: Вы знаете, как происходит? Конечно же, проще простого, проще всего привести своего сына или дочь в реабилитационный центр, отдать и на полгода забыть, скажем так, об этой проблеме, и все, это проще всего. Угу. Он пускай выздоравливает, он пускай меняется. К сожалению, такой подход, он неэффективен. Потому что проблема кроется не только в зависимом, но и в созависимом. Вот, поэтому... Такой подход не работает, не работает. Работаем мы с родственниками, очень много общаюсь с женщинами, у которых зависимый муж или зависимый сын или дочь. Вот.
1: Ну вот, я знаю, что бытует мнение, что 98% вообще процентов российского, русского населения – это созависимые люди. Угу. А как вот вы согласны с этим?
0: Знаете, любые отношения, они... могут доставить боль. Вот представьте два ежика. Угу. Вот раз ежик, вот два ежика. Вот когда ежики сходятся, сходятся, а у них что? Иголки.
1: Конечно.
0: Когда сходятся, ай, ты у меня колол.
1: Больно.
0: Больно. Они опять расходятся, понимаете? Ну как, ну ежики не могут друг без друга. Опять холодно, ночью холодно, надо согреться, опять... Ай, больно. Любые отношения доставляют боль. А если это близкий вам человек?
1: Это больно вдвойне,
0: да, вот,
1: тройне.
0: Вот, понимаете, что близкий человек может ранить больнее всего нас. К сожалению, это так. А если этот близкий человек, он употребляет наркотики, употребляет алкоголь, играет, он доставляет неимоверную боль. С этой болью надо что-то делать. У человека созависимого возникает защитная реакция. Я сейчас не буду забегать наперед говорить, что это такое. Но это страшно, это боль. И, естественно, созависимый человек что-то пытается сделать с этой болью.
1: Угу. То есть я правильно поняла, что созависимость – это тоже как болезнь, да? То есть это можно назвать как зависимость от тех людей, которые болеют чем-то таким серьезным, как зависимость какой-то наркомании, химической, либо какой-то другой зависимостью?
0: Да, мы будем с вами говорить, что созависимость – это болезнь. Дело в том, что, смотрите, любой зависимый, он одержим своим наркотиком. Угу. То есть для наркомана… Наркоман одержим дозой, очередной дозой. Алкоголик одержим очередной дозой алкоголя. И зависимый от игр одержим новыми ставками. Дальше зависимый от порно одержим порно. А созависимый, у него тоже есть своя доза. Он одержим контролем над зависимым.
1: То есть, получается, это тоже его зависимость. Ну, он как зависимый.
0: Да, да, да. Фактически, знаете, как я об этом буду более подробно рассказывать, фактически что получается, что процессы, которые происходят в головном мозге зависимого и созависимого, они в целом очень похожи. В целом очень похожи. И вы знаете, я когда готовился к нашим передачам, я писал конспект. И у меня компьютер, он всегда так делает, он всегда на слове «созависимость», я пишу слитно, всегда пишет, мне ошибку дает. То есть для компьютера это слово в России, это слово непонятное. И могу предположить, что для многих в России термин и понятие созависимости – это сложно объяснимое понятие. И я хотел бы, чтобы мы с вами как можно лучше разобрались вот в данной теме.
1: Ну вот я говорю, понимаю слово «созависимость» как, значит, какая-то, как я поняла, зависимость от кого-то другого. Да,
0: да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да, да.
1: У меня зависимость от человека. Да, это так получается?
0: Да, да, скажем так, это эмоциональное, психологическое, иногда даже физиологическое, физическое, зависимость от зависимого человека.
1: А как это физически? То есть я постоянно хочу его подержать?
0: более подробно об этом рассмотрим, наверное, когда будем с вами рассматривать определение зависимости. Вот, на самом деле, как я уже сказал, это глубокая боль, глубокая психологическая боль. И вы знаете, что ведь зависимый человек, он не только ранит словами или поведением. Он может и руку поднять на мать.
2: Запросто, запросто.
0: Очень часто насилие в семье, где есть зависимый человек, достаточно распространенное явление. Вот, он может, скажем так, воровать в своем собственном доме. Поэтому эта зависимость, она и эмоциональная, психологическая, в том числе и физическая. То есть человек не может просто оставить, скажем так, своего человека, который считает, что он глубоко, сильно любит. Хотя мы тоже об этом будем говорить. Иногда кого-то нужно и под зад ногой, а кому-то дать третий, четвертый, пятый шанс.
1: Здесь уже, наверное, в зависимости от человека, да? Ну, то есть с тем, с кем мы живем.
0: Да, здесь, смотрите, если с темой зависимости все более-менее так вот понятно, определенно, то с работой со зависимыми приходится быть очень гибким. Потому что все ситуации разные, все жизни разные. И вот в этом заключается, скажем так, особенность моей работы, что здесь нельзя дать вот какие-то вот советы, что надо сделать так и так и так. Приходится быть очень гибким, использовать различные методики, различные инструменты, помогая вот, созависимым и зависимым людям.
1: Хорошо, спасибо большое. То есть получается, что созависимость — это тоже как страшная болезнь, как зависимость только уже от человека, да?
2: Да.
1: И она бывает и физической, и химической, да. И эмоциональной. Да. То есть это...
0: И зависимость заразна. Она заражает в первую очередь тех людей, родственников, скажем так, которые живут рядом с ними.
1: Потому что, ну вот, как я понимаю, очень много примеров и в жизни было, и в моей, и среди знакомых, и друзей, о том, что если убрать вот это зависимость и зависимого человека, то человек все равно начинает искать себе зависимость, вот место вот этого человека. Да. Даже я знаю, что некоторые могут, если убирают мужа алкоголика, люди начинают также спиваться, вот, либо помогают, если вместе, то начинают вместе спиваться, потому что я его вытащу, а как это он будет пить один?
2: Да.
1: Вот, то есть это созависимость достаточно страшная. Мне кажется, это самая распространенная, наверное, сейчас болезнь. Вот.
0: Очень. Поэтому... Очень, потому что созависимые не только женщины, но и дети. Но это страшно, на самом деле, Мария.
1: То есть получается, кто по большей части страдает созависимостью? Женщины и дети или мужчины тоже к этому склонны?
0: Скажем так, женщины страдают по своей природе, то есть они более чувственные, более чувственные.
1: Да, мы более эмоциональные.
0: Да, более эмоциональные. Да, в основном, чаще всего это женщины. Конечно же, нельзя сказать, что мужчины этим не страдают. Вот, и дети. Почему? Потому что дети вырастают созависимыми. А, простите, созависимость, она ходит всегда рядом с зависимостью.
1: Да,
0: и
1: конечно.
0: Ребенок, который рос созависим в семье, очень легко перескакивает, скажем так, на рельсы зависимости, вырастая, уже становясь взрослым человеком.
1: Спасибо большое,
2: пожалуйста.
1: Александр.
2: Пожалуйста.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Дорогие друзья, всем привет. Это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам. У нас в студии сегодня в гараже Вазген. Привет, Вазген, Диана, Елена. Всем привет, девчонки. И я, Сергей. Сегодня мы будем говорить на очень животрепещущую тему, важную для нас, из-за которой чаще всего девочки опаздывают и не успевают к съемкам. Вот, мы сегодня поговорим о макияже. Девочки, я ни в коем случае не хотел вас обидеть, просто вот так вот решил этой шуткой начать нашу программу. Скажите, а часто ли вы краситесь и сколько на это у вас уходит времени? Мне интересно.
3: Такой каверзный вопрос.
2: Ну что ж, приходится раскрываться. Давайте так, насколько это возможно, конечно.
4: 6 дней в неделю по 10-15 минут.
2: То есть каждый день? Кроме выходного.
4: Да, кроме воскресенья, когда меня никто не видит. Тогда я не крашусь. Не, ну если видеть, только близкие друзья. А если куда-то идти, все равно крашусь.
2: То есть почти, по сути, 7 на неделю, если выхожу.
5: Это получается целый час в неделю.
4: Иногда я мало крашусь. Совсем, там 2 минуты и все.
2: Ага, Диана.
3: Ну, каждый день с утра.
2: Каждый день с утра?
3: Перед учебой. Ну, в выходные даю себе отдых.
2: Знаете, нам с самого детства навязывают миф о том, что девушки, у них, естественно, красоты недостаточно. Что нужно еще что-нибудь добавить, что-нибудь приукрасить, что-нибудь выделить, отметить. Вот. На самом деле это так. Вы для этого краситесь или это что-то другое? Можете нам рассказать, парням?
3: Ну...
2: Для чего? Для чего в основном вот вы красите? Вас парни спросят, для чего вы красите, Диана? Для чего ты красишься?
3: Для того, чтобы, может быть, подчеркнуть какие-то достоинства и скрыть недостатки.
2: Лен, а ты?
4: Ну, то же самое. Ну, как бы, ты чувствуешь себя уверенней? Ну, потому что ты знаешь, что у тебя здесь, ты все это замечал, и ты вроде как чувствуешь себя увереннее.
2: Ага, отлично. То есть это еще и уверенность в том, что там кто-то не видит твой, где-то прыщичек вылез, там не нужно, да? Ну, простите за такую откровенность. У нас тоже есть прыщички, которые мы хотим скрыть, там что-то там, где-то там, например. Или родинка, которая мне не очень нравится, да, ее всю жизнь, получается, надо скрывать. Например,
4: кто-то... Веснушки.
2: Веснушки кому-то, кого-то раздражают там где-нибудь, да?
5: Мне нравится.
4: Мало ли.
3: На самом деле косметологи говорят о том, что вот тональная основа, она защищает кожу от внешней среды. То есть когда мы выходим на улицу, на нас падает пыль там и все это остальное, также это может быть и защитной функцией. То есть препятствует
4: все не просто так.
3: Не старению кожи.
5: Но косметика ведь также влияет на здоровье. А от косметики может появиться рак кожи, например.
3: Смотря какая косметика.
4: Да, конечно, если
5: если
4: подвале
5: если
4: купил.
5: На этикетке написано, что защищено, там ГОСТ, прочее, то мне кажется, это не вполне...
2: Не показатель?
5: Да, не гарантированное
4: качество.
5: Покажи
4: мне человека, который умер от косметики.
5: Возможно такое.
2: Вот, Вазген, давай я к тебе задам вопрос. Ты как представитель мужской половины у нас здесь. Скажи, как ты относишься к девушкам с ярко выраженным макияжем? Ну, не просто просто с макияжем, давай начнем с этого.
5: Я девушек определяю по макияжу в трех стадиях. Ну, в трех
2: категориях.
5: Да. Есть, которые прям сильно-сильно крашены. Ну, это отношусь негативно. А вот.
2: Это одна категория, вторая.
5: Да. Но есть вторая категория, которые. Девушки, которые просто пассивно
2: Немного красить.
5: Да, попудрили носик, им этого хватит, то есть на день. А есть последняя категория, которые просто вообще не красятся. Я красивая такая, какая я есть. Вот.
2: И как ты к ним относишься, к этой третьей категории?
5: Нормально. Естественно, красота самая красивая, что есть.
2: Да. Отлично. Вот три категории от Вазгена. Вазген, к какой категории относятся наши девушки? Как ты думаешь?
5: Ну, ко второй.
2: Ага, второй. Так, достаточно немножко. Да. Попудрили носик, да? Я вот хотел спросить у вас, девушки, могли ли вы выйти на улицу сегодня вообще не накрасившись? и как для вас вообще? Это бы считалось стыдно, ну, как бы вам бы было стыдно, это было бы некрасиво, вы бы, так скажем, не смогли находиться на улице, вообще не накрасившись.
3: Хочу рассказать одну небольшую историю. 2 года назад я проходила курсы макияжа, и меня учили разным видам макияжа, и я имела общение с женщинами, которые постоянно красятся. И одна из них мне как-то сказала, что если я выйду на улицу не накрашенная, то я испорчу настроение своим внешним видом окружающих
2: людей. Настроение окружающих людей?
3: Да, да, да, да. Вот.
2: Отлично.
3: Так вот.
5: Ну, если ты идешь мусор выбрасывать, зачем?
4: Ну, а вдруг там
2: окажется мусорщик, который будет мусор забирать и...
4: Ну, это другое, это и упадет. Вы преувеличиваете.
3: От тебя не накрашенный.
4: Мы говорим, вот если про сегодняшнее утро, да? Я иду на работу, я не могу идти на работу не накрашенная. Ну, не то, что меня наругают там или еще что-то, ну, как бы, мне кажется, людям приятно, когда они приходят в кафе, и официанты нормально выглядят, они такие... синяками, и, ну, мне не видно ни ресниц, ни бровей, и вообще такое белое пятно.
2: А, окей, хорошо. Мы, на самом деле, я хочу, чтобы мы сегодня не критиковали там девушек, вот их форму макияжа. Я хочу, чтобы мы сегодня просто от вас, может быть, услышали, сами вывели какой-то вот идеал, можно так сказать, или середину золотую, как, сколько можно девушке краситься. Потому что есть на самом деле девушки, которые, ну, или можно встретить много фоток в интернете, вот мы сегодня покажем, нам мозги представить, когда девушка накрашенная, выглядит совсем иначе, чем она не накрашенная. Вот представьте человек, который общается с девушкой, дружит с ней, встречается, она всегда была накрашена в его присутствии, а тут вдруг ему придется на ней жениться, не дай бог. И как-то утром он проснется и увидит, что она немножко выглядит по-другому. Ну ладно, утро просто, он ее как-то увидит, ну придется ему же увидеть ее не накрашенной. И для него это будет сюрприз. Вот. Что делать тогда? Ну, насколько возможно девушке краситься? Вот Вазген, можешь показать нам пару фотографий?
5: Ну, один визажист из Питера, он преображает девушек так, что каждую из них можно смело помешать на обложку глянцевого журнала. И вот так он... преобразован.
3: Да.
5: И не только ее.
2: Ну, здесь не только здесь еще прическа.
5: Да. Все. В комплекте.
2: В комплекте идет. Слушай, остановись здесь. Слушай, ну девушка, конечно.
4: Она и так красивая.
2: Ну вот, да. По сути, посмотреть. Ну, не знаю, мне кажется, здесь еще, конечно, добавили что-то вот и к той девушке, которая без макияжа, чтобы показать, ну, отметить ее, может быть, какие-то черты вот эти вот не очень красивые без макияжа, и потом вот, чтобы это был такой эффект. Например, какие-то красные точки на груди, что-то еще здесь красные, там какие-то пятна. Ну ладно, хорошо, Вазген. Вот представьте, что такие вот люди, они дома, так скажем, не накрашены в одном виде, а пристают перед людьми накрашены совсем в другом. Хорошо ли это или плохо?
4: Люди разводятся из-за такого. Сейчас же постоянно в интернете про это говорят, то, что парни женятся, ну, выходят, женятся, да? Женятся, потом просыпаются с утра, перед ними такое чудо, и они идут просто и подают на развод. ЗАГС. Да, они подают на развод, потому что я за это, типа, это не мое, не надо. Ну,
2: скажите, вот на самом деле, даже не знаю, как это спросить, чтобы не обидеть девушек.
4: Обижать, мы не обидчивы.
2: Не обидчивы.
4: Наверное.
2: Сильно ли вы отличаетесь, вот, ваш внешний вид без макияжа? Например, вот я вот своим невооруженным взглядом, таким своим маленьким опытом вижу, например, Лена немножко сегодня добавила, как это тоналка, да, называется, ну, чуть-чуть. Ну, у нас, во-первых, еще макияж, даже на мне сегодня есть макияж, потому что мы находимся в студии, мы не должны блестеть, мы должны выглядеть хорошо, но вот обычная тоналка, пудра, видно, что ресницы немножко и брови немножко подчеркнуты, ну и помада, конечно, да. Слушайте, я вот в своей семейной столько жизни опыт приобрел,
4: извините. На самом деле, ты половину не назвал.
2: Я половину не назвал даже, да?
4: Да.
2: Вот.
4: Это тоже, ну, навык делать, наносить кучу всего, но это выглядит, что ты ничего не сделал почти. Я так встала. Ну, как бы.
2: Ясно. Вот скажите, как бы, Вазген, нормально, вот как ты считаешь, девушки вот просто накрасить, вот как Лена?
5: Нормально ли это? В современном мире вполне нормально.
2: Не, для тебя, вообще. Вот ты бы, ты бы готов был, так скажем, выбрать себе в подруге девушку, которая бы вот так вот, ну, красилась? Ну, если даже, пусть она же немножко даже, ну, отличалась бы, если бы она была без макияжа.
5: Без макияжа или с?
2: Ну, вот отличалась она с макияжем, и она без макияжа, если даже была какая-то разница.
5: Ой, честно, даже не знаю. Но, скорее всего, я бы... Ой. Ну, ты сейчас уже затрагиваешь тему подруги, друзей или...
2: Да, давай уже друзей. Вот мы согласны на то, что девушки, ой, они красивые, пусть они красятся. Но если это будет моя девушка и моя жена в будущем, готов ли ты...
5: Рискнуть.
2: Рискнуть, да. Вот. Ее, так скажем, выбрать, если она будет немножко без макияжа, не та, которая с макияжем.
5: Ну, всегда надо смотреть на внутренний мир, а не на внешний. Это лично, ну, мое распознавание.
2: То есть в первую очередь ты смотришь на макияж?
5: Да, я смотрю на внутренний мир.
4: Ну, если вот она вот такая же, как ты показал. Но. Вот вы пошли куда-то, она все смыла.
3: Все равно, мне кажется, парни больше смотрят на внешность.
2: Ну-ка, Диана,
4: встречают же по одежке, как говорится.
3: Да, давай, все говорят, что мне нравится внутренний мир, ну, мне нужен важен внутренний мир, но мне кажется, все равно, что
4: ты
3: парни обращают внимание
4: даже,
3: на внешность.
4: Если она просто на улице, ты не подойдешь к ней знакомиться, если она такая стоит, у нее мешки, тут вообще и волосы растрепаны стоит, она такая, автобус ждет, да, с сумкой в трениках, правильно? Ты смотришь на девушку, которая там стоит, ну, как минимум опрятно выглядит, да? Ну, там волос не уложен, еще что-то.
2: На самом деле, я хочу согласиться с девушкой с вами. Вот я просто тут коварных вопросов кидал, таких, думал,

0: вот говоря о себе, у меня бывают такие дни, когда я, например, сижу дома, и мне вот только выйти в магазин, конечно, я не буду краситься. Вот. И если я выхожу на учебу там или еще, я знаю, что я иду в общество, я иду к людям, и мне хочется выглядеть, ну, получше. Тогда я уже там что-то себе подчеркиваю.
1: Ну, я имею в виду, не когда можно краситься, а когда нельзя. А я имею в виду, когда ты красишься, насколько...
0: Насколько сильно.
1: Да.
2: Ты должен.
1: Насколько сильно. Насколько
2: ты должен подчеркнуть то, что у тебя есть. Просто есть, ну, я знаю девушек, которые там, допустим, их губы не очень, ну, пухлые, да? Ну, и сейчас же много всяких там карандашей и всего этого. Ты просто рисуешь чуть-чуть побольше, ну, и они уже пухлее выглядят. Вот. Как бы
1: слушай,
2: ты должен...
1: Можно? Так можно, представляешь?
2: Да, ты просто рисуешь не по границе, которая у тебя есть, а чуть-чуть подальше, и все, и губы пухлее.
1: А если у парней бороды нету, они очень хотят бороду, они могут нарисовать себе ее здесь?
2: Наклеить могут. Ну вот, надо подчеркивать то, что есть. Там, ну, допустим, у меня не видно ресниц, у меня светлые ресницы от рождения. Ну, я их крашу. Я не прикрепляю новые, там, вот такие вот метровые, которые я обмахну, и у парня вот там брови отлетят.
1: Взлетишь из песни.
2: Вот, ну, там немного блеск, немного этого. Ну, баланс. Баланс во всем важен.
1: Все, по чуть-чуть.
2: Да.
1: Как вы думаете, что об этом Библия говорит? Вот Бог, как вы думаете, его воля... Можно ли девушкам краситься, которые верят в Бога, которые хотят слушать Его волю, которые хотят быть, ну, чтобы Господь одобрял? Одобряет ли Господь макияж вообще или нет? И какой?
2: Там не написано прям категорично «нет», но там есть, я помню, текст про то, что не украшениями, не этим она будет.
1: Девушка.
0: Не плетение волос.
2: Да, не плетение волос. И в этом
1: что
2: роде.
1: Не плетение волос? Можете рассказать? А то вы-то знаете продолжение, а может кто-то не знает.
2: Ну, мы его не знаем.
0: Я не помню до конца.
2: Да, там то, что красота не в плетении волос, не в украшении, а в кротости и смирении, и все дальше по списку.
1: Ну, то есть, а вот это о чем Вазген говорил, помните, когда я спрашивал, когда ты будешь девушку выбирать? Он говорит, я буду выбирать не по внешности, потому что красота главная внутреннего мира, да? Это ее девушки, качество характера.
2: Но он не пишет «нет», то, что «нет, не краситесь, вообще ничего не делайте», правильно?
1: Вот есть еще один стих, который нам тоже писан. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Вот это один из примеров, доказывающий то, что важно в девушке, конечно же, внутренний мир. Но в Библии это нигде не написано, что мы знаем много, что и девушки, и царицы там, и... умощали себя елеем, ну, то вот, же самое косметика.
0: Да, можно вспомнить Есфирь. Ага. Ее ведь готовили для царя, по-моему, около года, перед тем, как показать царю. Ее мазали различными маслами, там тоже много чего, я думаю, ей наносили для того, чтобы она предстала красивой. Вот.
1: Да, и я тоже, честно говоря, моя позиция, это вполне нормально для девушки, наносить умеренный макияж. Просто дело в том, что, знаете, я раньше как делал, простили, не сделал. Вот так подходил к девушке, хоп, и смотрел этот, толщину слоя. И так и замерял, так, если она там больше там, сантиметров, то я все понимал. Нет, на самом деле это была шутка. Просто я видел, когда уже у девушки слишком много, я так в шуточной форме, вот по-дружески, она, только если мы в нормальных отношениях, брал, подходил, снимал, смотрел, смеялся вместе с ней. Она понимала, что сегодня, может быть, переборщила, да? И так далее. Потому что я знаю, что ну, истинная красота у девушек бывает, что они, на самом деле они могут переборщить просто из-за того, что думают, что они некрасивые. Они могут быть красивые без этого. Девушки, вы очень красивые, симпатичные. Слава Богу за вас. Вадим, поддержи меня.
3: Спасибо. Да, да.
1: Мы желаем вам сегодня быть умеренными в макияже, использовать вот ту красоту, которую вам Господь подарил. Пока!

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, а также наши зрители, кто участвует вместе с нами дистанционно. Пусть вас Господь благословит и сохранит. Многим из вас знакома фраза «в здоровом теле здоровый дух». Слышали ее, да? Часто мы ее цитируем. На самом деле она принадлежит греческому философу, и сказана она была иначе. Приходится молиться богам, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Видите, как все меняется, если мы начинаем изучать контекст той или иной фразы, того или иного выражения. То же самое, в принципе, и получается из Библии. Что когда мы читаем Священное Писание, многие библейские тексты, они у нас уже на слуху. То есть мы их слышим много раз, мы их знаем наизусть, повторяем их друг другу, говорим друг другу. И они уже где-то вот минуют даже наше какое-то сознание, да? Но стоит почитать внимательно, иногда вникнуть в них, поизучать, и оказывается, все бывает иначе. Не так, как мы привыкли думать или считать. Сегодня я хотел бы поразмышлять вместе с вами над текстом из послания апостола Павла к римлянам, 3 глава, стих 22. На субботней школе он был прочитан. Я уж заволновался вначале, думал, сейчас будут его объяснять. Хорошо, что тема была другая, и ушли в сторону от него. Но, тем не менее. Послание к римлянам, 3 глава, стих 22. Давайте мы его вместе прочитаем. Кто-то его знает наизусть, можете проверить свою память. Итак, «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Знакомый текст, знакомые слова, мы его, как я уже сказал, знаем наизусть, да, что правда Божия через веру в Иисуса Христа на всех, ибо нет различий. Да, вот мы так его понимаем. Но проблема возникает именно тогда с этим текстом, когда мы читаем это же самое слова Павла, только уже в греческом тексте. Вы понимаете, что Павел писал свое письмо на греческом языке, не на русском. Так вот, в греческом тексте дословно перевожу, как звучит у апостола Павла. «Праведность же Бога через веру Иисуса Христа». Давайте мы остановимся еще раз. Что не так и где проблема? Праведность же Бога через веру Иисуса Христа. Что не так? Да, отлично, вот кто-то говорит, что в греческом тексте отсутствует предлог «в». Его там нет. А получается, что в синодальном тексте он есть. И даже если вы посмотрите на современный перевод Кулакова, на современный перевод Российского библейского общества, вы увидите, что они тоже, к сожалению, переводят греческий текст Павла с предлогом «вы», которого у Павла нет. Соответственно, возникает вопрос, так о чьей вере идет речь? О вере самого Иисуса Христа или о вере христиан в Иисуса Христа? И вот это очень важная проблема, которую нам сегодня надо решить. Ее надо решить, потому что, к сожалению, сложилось уже устоявшееся толкование, которое так скажем так, из столетия в столетие переходят. Люди на автомате иногда это переводят, ну, может быть, даже не на автомате, а иногда не вникая вот в эти нюансы, да? И я понимаю, почему это происходит так. Это происходит так, потому что в самом греческом тексте есть, как это называется, вилка, то есть проблема. Я ее поясню, в чем эта проблема. Поэтому сейчас мне бы хотелось, чтобы мы совершили молитву с вами и попробовали, чтобы наш ум Господь просветил. Вспомните, как это было с самим Иисусом Христом и с его учениками, когда он воскрес. Ученики никак не могли понять Писание о воскресении. Но когда Иисус воскрес, то в Евангелии от Луки написано, что он открыл им ум к чему? К разумению Писания. И вот тут они вдруг стали понимать ясно, о чем говорилось в Слове Божьем. Давайте мы сейчас тоже попросим Бога, чтобы он наш ум просветил и ум наш открыл. Это очень важно, чтобы мы поняли не просто умом, но чтобы это пришло нам в результате Божьего вмешательства. Дорогой Господь, когда мы приступаем к тому, чтобы изучать Твое Слово, мы нуждаемся в том, чтобы Твой Святой Дух открыл наш ум. Да, мы читаем Библию уже много лет, и иногда не видим очевидного. Сними эти стереотипы и предрассудки, убери то, что нам мешает увидеть и понять, что же на самом деле хотел сказать апостол Павел. Ради Христа молимся. Аминь. Отлично. Слава Богу. Итак, если вдруг вы почувствуете, что что-то не так, вы просто просите Бога дать вам откровение Божие. Хорошо? Итак, как я уже сказал, апостол Павел в греческом тексте своего послания не использует предлог «в». Но почему он не использует, и почему же тогда переводчики добавляют предлог «в» в этот текст, в это предложение? Потому что в конструкции вот этого предложения в греческом тексте есть вилка. Можно перевести. Это вера стоит здесь в родительном падеже. То есть вера кого? Но проблема усиливается тем, что в греческом есть одна особенность. Родительный падеж есть в объекте, то есть относится к объекту, или к субъекту. Если к объекту, то это вера в Христа, то есть вера в данном случае христиан. А если к субъекту, то это вера самого Христа, его личная вера. И вот греческий текст дает вот такую вилку. И она возникает, эта проблема, вот эта сложность. Как же перевести? Но давайте мы сейчас попробуем все-таки, я покажу, что на самом деле апостол Павел здесь не имел в виду веру верующих людей, христиан, а он имел в виду здесь именно веру самого Иисуса Христа. Итак, первое. Когда апостол Павел использует существительное «вера», то есть «пистос», «вера», вместе с местоимением там, «его» или какого-то верующего человека, кого-то, да, то всегда идет без предлога и всегда подразумевается вера не в христиан, не вера в верующих, а всегда вера самих христиан. И таких мест в Новом Завете 20. Дальше. В 3 главе, в 3 стихе, который также был прочитан сегодня, читаем. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью?» Остановимся. Вот здесь в греческом тексте стоит фраза «тоже вера», «пистос». Только вера кого? Вера кого здесь? О какой вере идет речь? Вера Бога. И в данном случае переводчики не поставили веру в Бога и добавили сюда предлог «вы». Они его туда не добавили. Но речь идет именно конкретно о вере самого Бога или другими словами, потому что греческое слово «пистос», оно может означать доверие, может означать верность, может означать убежденность, просто веру. Так здесь, в данном случае, переводчики перевели эту фразу «вера Бога», перевели как «верность Божья». Так? Ну а почему тогда, когда в 22 стихе та же самая фраза, только уже не в отношении Бога, а Иисуса, ее добавили туда именно предлог? Понимаете, да? В одном случае перевели как нужно, но в случае Иисуса все изменили, перестроили. Дальше. В 4 главе этого же самого послания это же самое слово «писто» встречается по отношению к Аврааму. Давайте мы прочитаем. И мы с вами прочитаем так, сейчас минутку я скажу. 16 текст. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. И вот тут нам надо сейчас остановиться. И простите меня, пожалуйста, братья и сестры, что, наверное, я вас сейчас уже окончательно запутал, но эта проблема уже не моя, а, к сожалению, проблема переводчиков. Так вот, дословно фраза стоит, чтобы было, смотрите, не только по закону, но и по вере Авраама, не потомков. Туда они добавили это слово «потомки», а именно по вере Авраама. Здесь речь идет о вере Авраама. Понимаете, Авраам поверил, и это вменилось ему что? В праведность. И поэтому ему было дано обетование, что через него, через Авраама благословятся в что? Все племена земные. Через Авраама. Особенно через его семя. И Павел потом в послании к Галатам будет это интерпретировать, семя как Христос. То есть вот оно, обещание, которое было дано Аврааму, оно отныне исполнилось в Иисусе, и теперь через Иисуса, как потомка Авраама, благословение пришло на кого? На всех, кто верит. Но в данном случае здесь речь идет, пистеос, Авраам, то есть вера Авраама, а не потомков Авраама. Опять в данном случае перевод неточный. Итак, давайте мы сейчас минуточку остановим. Павел, когда он использует существительное «вера» в родительном падеже, где добавляется местоимение кого-то, то оно всегда идет без предлога во всех этих 24 случаях Нового Завета. И это как раз тот случай, где апостол Павел, исследовал бы случай слов апостола Павла, где и нужно было именно так и переводить. Это вера самого Иисуса Христа. То же самое в 26-м, по-моему, да, если не ошибаюсь. Да, так, 22-й мы прочитали и 26-й, да. «Во время долготерпения Божия к показанию правды или праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим через верность Иисуса, а не через веру в Иисуса». Понимаете? Давайте еще один последний момент, чтобы немножечко разобрать, к чему я вообще клоню. Во 2 главе послания апостола Павла к Галатам, в 16 стихе, как раз и происходит рассуждение апостола Павла о вере самих христиан и о вере самого Иисуса. Так вот, когда апостол Павел говорит о вере самих христиан, что им нужно поверить, то он использует глагол «верить в Иисуса». Но когда Павел говорит о вере самого Иисуса, то он не использует глагол, а использует существительное «вера». И вот в 16 стихе послания Галатам 2 главы как раз и есть это в греческом тексте. Но у нас, опять же, неточный перевод, который все запутал. Давайте я прочитаю так, как оно должно быть. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою Иисуса Христа...» Если у вас есть с собой карандашик, а те, которые смотрят нас в онлайн дома сейчас, я вас очень прошу, если вы дома, возьмите ручку, возьмите карандашик, откройте свою Библию. Те, у кого смартфоны есть, в вашем приложении Библии должна быть, должны, ну, по крайней мере, некоторые приложения Библии, они дают такую возможность. Они делают заметки. Откройте заметку на этот текст и запишите, как оно должно звучать у апостола Павла, на самом деле, в греческом. А если у вас карандашик с собой, сделайте пометочку прямо в Библии. Не переживайте. Вот это предлог «в». Его зачеркните, его там нет. И не должно его там быть. Итак, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою Иисуса Христа, и мы, говорит Павел, уверовали во Христа. Вот она где вера теперь, христиан. И мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться. Оправдаться чем? Верою Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть. Итак, дорогие братья и сестры, когда мы говорим об оправдании, очень долгое время мы все время говорим о нашей вере с вами. О роли нашей веры в этом вопросе оправдания. Так или не так? И очень часто протестанты, они почему-то нападают на католиков и православных и говорят о том, что православные не спасаются верой в Иисуса, а что они пытаются заслужить милость и благодать Божию чем? Делами. Так? Слышали такое? Слышали, не раз. Об этом много-много раз говорят протестанты. Но я понимаю, что я сейчас говорю очень условно и примитивно, но тем не менее. Тем не менее. Однако сами протестанты возвели веру, собственную веру, в те же самые дела, если уж так говорить. Понимаете, о чем я? Кто меня поднимает? Вы руку поднимите, пожалуйста, хоть чтобы знать. Остальные все уже, да? Отключился мозг, я понимаю. Все очень сложно. Потому что сколько веков нас вот в этом направлении держали. Нет. Павел как раз хочет сказать, друзья, что вопрос оправдания нашего исключительно и полностью зависит не от нашей с вами веры. Слышите, о чем я говорю? А исключительно от веры или верности самого Иисуса. Сейчас мы это поясним. Подождите, я понимаю, вопросов куча. Я не говорю о том, что теперь вера моя личная, когда я услышал благую весть, не нужна, чтобы отозваться и откликнуться на действия Бога. Но я говорю о том, что в вопросе оправдания моего оправдания и включения меня в число Божьего народа, в число наследников обетования Авраама, чтобы благословение было передано всем верующим. Да, моя вера, она будет важна, но она не решающая, а именно вера Иисуса определяет все. Его верность, понимаете? Его верность. И еще последнее место, чтобы мы убедились с вами. Это послание к Филиппийцам, 3 глава. Это тоже известный текст. И мы его цитируем, и даже многие верующие, которые любят заучивать тексты наизусть, могут наизусть прочитать. Но там тоже есть неточность в переводе. 3 глава, 9 текст. Послание Павла к Филиппийцам. Это известный текст. И вы сейчас будете шокированы, что там вообще идет речь о другом. Перевожу как дословно, а вы буковку «В» зачеркиваете, хорошо? Где Павел говорит «и найтись в нем», то есть в Иисусе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через верность Иисуса. А у нас как? Через веру во Христа. Вот в это «во» предлог. «Во» его там нету. Через верность Христа, хочет сказать апостол Павел. С праведностью от Бога по вере. И теперь уже по вере нашей. Понимаете, о чем идет речь? Давайте я проясню. Я понимаю, сейчас кто-то скажет, слушай, нельзя было просто все попроще как-то сказать. Что ты нас тут гоняешь туда-сюда? Проблема как раз в этом и состоит, что предложение в греческом тексте нужно переводить правильно. Но многие переводчики оказались под влиянием, к сожалению, перевода самого Лютера. Я вам сейчас продемонстрирую. Некоторые исследователи говорят о том, что переводы до Лютера, Мартина Лютера, действительно содержали вот в этих текстах, которых мы прочитали, фразу «вера Иисуса», «верность Иисуса», «вера Иисуса», «верность Иисуса». Показываю. 1380 год, перевод Уиклифа. Римлянам 3:22 переведена «вера Христова». Перевод Тиндейла. 1534 год. «Вера Христова» или «Вера Христа». Перевод 1539 года Кранмера. «Вера Христа». «Великая Библия» 1539 год. Также «Вера Христова». «Женевская» перевод 1557 год. «Вера Христова». «Реймский» перевод 1582 год. Также «Вера Христова». И 1611 год, Библия короля Иакова тоже перевела «Вера Христа». Но потом, когда Мартин Лютер стал говорить об оправдании по вере, когда он стал утверждать именно этот тезис, понимаете, да, и об этом проповедовать и так далее, то сильное влияние учения Мартина Лютера об оправдании по вере оказало огромное влияние на многих верующих людей, и протестантов в том числе. И отсюда многие, просто переводя текст, стали подразумевать веру. Веру чью? Веру христиан. Они стали писать и добавлять просто предлог «вы» уже по умолчанию, потому что мы привыкли говорить о том, как протестанты, как верующие люди, о том, что моя вера, именно моя личная вера, я вот поверил в Иисуса, и теперь я оправдан, я теперь спасен благодаря вере. И вот эта вера, произошла вот эта подмена забавная, потому что мы сами свою собственную веру, которую иногда пытаемся тоже из себя выжить, мы ее сделали основанием своего собственного спасения и считаем, что я теперь верю в Иисуса, и я что? Я спасен, аллилуйя. Павел в семи местах Нового Завета хочет сказать не о том, что наша вера стала основанием этого спасения, а именно верность самого Иисуса. Потому что, извините меня, когда умер Иисус за нас? 2000 лет назад нас вообще в помине не было, да и многих не было в помине. Вообще их не было. И вопрос спасения решился, и вопрос оправдания решился независимо от нас. Это не мы принимали участие и думали, стоит ли Иисусу за нас умереть или не стоит. Надо ли ему умирать таким вот образом, оправдать нас или нет? И мы приняли решение, окей, Иисус, мы согласны, давай умирай за нас, потому что мы ничего не можем с собой поделать. Не мы решили, это было исключительно решение Бога. Бог осуществлял через Иисуса, через Его жизнь, смерть и воскресение. Он осуществлял свой замысел. И поэтому Иисус оказался верен этому замыслу Бога. В Гефсимании. Там, когда он молился на коленях и говорил, «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И он смирился. И он пошел до конца, потому что так хотел Бог по своей великой любви и милости. Понимаете? Это он сделал. Он зашел на крест, Он вынес муки за нас. На Него были положены грехи. Мы ничего не сделали, братья и сестры. Мы ничего не сделали и ничего не сделаем. И когда мы понимаем и слышим, что апостол Павел хочет сказать, что не со своей праведностью я прихожу к Богу, не свою праведность я пытаюсь усилить и утвердить, даже своей собственной верой. Это праведность чья? Она Бога. И Он мне ее дает, эту праведность, и Он оправдывает. Благодаря кому, братья и сестры? Благодаря Христу, верности. Вот что хочет сказать апостол Павел. Откройте послание к Римлянам 3:22. Зачеркните предлог «в». Его там быть не должно. Зачеркните предлог в 26 стихе, где говорится «неверующего в Иисуса». Там нету слова «верующего» у Павла в 26 стихе. Там есть вера Иисуса. Это греческий текст. Вера самого Иисуса. Бог оправдывает по своему долготерпению, для того, чтобы показать свою праведность. Он в настоящее время является праведным, и Он оправдывает верностью Иисуса. Вот о чем хочет апостол Павел сказать. Именно здесь, в 3:22. Да, в 21 стихе он об этом скажет, что ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. И это праведность Божья через веру Иисуса. Это оправдание через то, что совершил Христос, через Его верность. В заключение расскажу историю. Уже несколько, наверное, недель, чуть больше, шло спасение людей, которые оказались под завалом многоэтажного дома. Несколько домов из землетрясений были разрушены. Спасатели пытались разгребать завалы, плиты, вытаскивать людей. И объект, который они уже зачистили, там не было никого. Но вот один человек, волонтер, у которого было какое-то такое внутреннее ощущение, что там еще есть люди под обломками, под завалами, и что их нужно спасти. Ему говорили, что уже все проверили, что уже никто не отзывается, что уже этот участок прочищен, и смысла здесь нету, нет необходимости тратить свои силы, нужно переходить дальше. Да даже если там кто-то и остался, или кто-то есть под этими завалами, то человек уже не сможет выжить, потому что уже несколько недель прошло, а ночью холодно. Человек мог уже умереть без воды, без еды и так далее. Все, конец. Но этот человек говорил, нет, здесь что-то, здесь может быть кто-то. И он продолжал обходить этот участок. Обходить, поднимать, смотреть, стучать, звать, чтобы кто-то отозвался. Многие уже сказали, нет, это бесполезно, и перебросились на другой объект. Но вдруг он услышал какой-то такой, знаете, слегка приглушенный, уловимый стон. Он прислушался еще раз. Да, было очевидно, что это человек, который там под завалом. И он стал звать других на помощь. Вытаскивать, разгребать. Быстрее, быстрее подогнали технику, подняли одну плиту, сняли другой слой, еще один. И действительно, там оказалась целая семья. Под этими завалами. Еле уже живая в бессознании. Вот кто спас этих людей? И что? Вера вот этого человека. Понимаете? Он был убежден, что там кто-то есть. И что пропустили. Что нужно тщательно провести обзор, расследование, да, и все-таки найти. И быть убежденным. И он это сделал. Это его была вера. Ну, так грубо говоря, да? Это его была вера. Это он убеждал в том, что надо спасать, надо поднимать. Так и Христос. Это была его вера. Его верность Богу. Его верность задаче, которую перед ним поставил Отец. Миссии, которую на него Бог возложил. И он ее прошел до конца и выполнил ее идеально на все 100. Он сдал экзамен, а не мы. Мы его провалили. И поэтому зачитывается этот экзамен, пишется в книжке зачет. Потому что Иисус это сделал. По его милости и благодати. А мы когда слышим, наша вера, это наша спасительный просто крик «Господи, помоги!» Как и многие люди, которые оказались отсечены, например, наводнением, или когда их оторвало кусок льдин, на который они были и унесла, и они кричат «Спасите, помогите!», но они ничего не могут сделать. Да? Или тот же пример под завалами, или человек, который упал в колодец, разбил, сломал себе позвоночник и не может подняться. Он не может. Он нуждается в избавлении, он нуждается в спасении. Поэтому у нас и служба, да, вот, ну, в Европе, в Америке называется служба спасения, да, у нас тоже спасатель есть. Видите как? Это избавление. И мы, все человечество, оказались вот в этой беде, всеобщей беде, испорченность и греховность. И теперь это Божье избавление нам подал Христос, потому что Он оказался верным. Вот о чем хочет сказать апостол Павел. И вот он, о чем он пытался донести нам, уже современному поколению. Пусть теперь, когда мы будем читать эти слова апостола Павла, мы будем учитывать не только нашу веру, и иногда этим, ну, я поверил в Иисуса, я теперь верующий, я верю, моя вера спасла меня, и так далее. Нет, давайте будем скромны. Мы спасены и оправданы Христом. Это Его заслуги. Поэтому все почести, братья и сестры, и все бонусы, и все наши хвалы и благодарности Ему, а не нам, от того, что мы откликнулись, понимаете ли, соблаговолили и оказали Богу такую честь, отозвались на то, что Он тут решил сделать. Ну ладно, так уж и быть. Раз ты так нас просишь, мы уж... Нет, нет, вообще ничего, абсолютно. Он это сделал. Вытащил нас, вызволил из беды, из этого греха. Достал из этого болота и хочет привести нас в свое царство. Поэтому слава Иисусу Христу. Аминь. Помолимся. Господь, спасибо Тебе, что Ты благ нам и добр, что Ты нас любишь. Спасибо, что Ты, зная, в каком находимся мы отчаянном положении, в каком положении находится вообще весь мир, все человечество, Ты так решил. И мы благодарим Тебя за Иисуса, за Его верность, за Его веру, которую Он продемонстрировал, которую Он сохранил, провел, пронес, верным оказался. Славим Тебя. И что благодаря этой верности Иисуса мы оправданы, прощены, приняты и являемся частью Божьей семьи, Божьего народа, являемся христианами, являемся потомками Авраама. Да, мы откликнулись, поверили, и мы благодарим, что именно пример Иисуса вызвал в нас эту веру. Что это был Твой дар, который Ты нам подарил. И мы безраздельно, безгранично Тебе благодарны за то, что Тобой было сделано для нас. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне, присно и во веки веков. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Бывает, что Бог отвечает нам через определенные обстоятельства, через внутренний голос. Но что делать, когда Бог молчит? Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Бог молчит. Что делать?». И сегодня у нас в гостях Роман Тихонов. Он является директором кабинета здоровья в Калужской области. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Роман, Бог молчит. Что делать? Так называется наша тема. Скажите, вот что в вашем понимании означает «Бог молчит»? Что вы чувствуете при этом, вот когда слышите, да, вот это выражение «Бог молчит»?
2: Угу. Ну, для меня Бог молчит, когда нету таких явных целей, ориентиров и какая-то тишина. Особенно это проявляется после какой-то бурной деятельности. Например, была какая-то цель, нужно было ее достигать, прилагать усилия, преодолевать где-то вот усталость. Цель достигнута, и больше нету целей. Тишина. Вот это вот Бог молчит. Вот, и нету перспективы, что эта цель вообще появится в ближайшем будущем.
1: Вы так грустно об этом говорите. Просто Бог молчал. Получается, когда вы достигали какой-то определенной цели, вы сами к ней стремились. Вот я просто хочу понять, хочу разобраться. Вы говорите о цели, вы ее достигали. Вы сейчас просто являетесь врачом в собственном кабинете, да, вы директор там. Вот вы же к этому пришли, то есть Бог вас вел, получается, Он не молчал, Он отвечал вам. А вот в каких обстоятельствах, может быть, вот с детства что-то вот вы помните, да, и там есть какие-то определенные события?
2: Ну, это жизнь, ну, мою жизнь можно так представить, ну, и любого человека. Человек пошел в школу, его цель — закончить ее. Школа закончилась, в институт, ну, образование другое получать. После образования — работа, там достичь какой-то профессиональной планки. Вот. И одна цель сменяется другой. И понятно, куда человек движется. Вот. Наступает такой момент, когда ключевые цели закончились, и что дальше? И вот это момент, когда, ну, человек размышляет, задумывается, а что дальше? И он или какие-то свои мечты начинает воплощать, или задает вопросы внутрь себя, устраивает ли его эта жизнь. Вот, готов ли он еще столько же прожить именно вот в таком режиме, занимаясь тем же. Вот, и вот эта минута молчания, она может быть такой напрягающей. То есть это не просто я занимаюсь своими делами, и время идет. Мне бы хотелось это время чем-то занять значимым. Вот, и хотелось бы получить ответ, а что дальше? Какая цель?
1: А что мешает? Вот, что внутри вас ограничивает? Мы просто вот сейчас с вами разбираем вот эту вот тему, да, и пытаемся углубиться и понять, потому что для кого-то Бог молчит, это может быть определенным каким-то, да, периодом. Он это понимает и ждет чего-то от Бога. Или, может быть, от окружающих людей. Вот вы себя в контексте данного вот этого вот определения как себя чувствуете вообще внутренне? Вам комфортно? Или же вы к чему-то прибегаете вот в таких обстоятельствах?
2: Ну, я как верующий человек стараюсь, чтобы услышать Бога, чтобы Он меня направил на правильный путь. Но та точка, в которой я сейчас нахожусь, она, я в ней оказался благодаря Богу, и выйти я из нее не могу, пока не получу от него инструкции. То есть сейчас я врач в частном центре, директор этого центра. Вот, и есть вещи, которые меня не устраивают. Когда я только начинал служение, у меня были одни обстоятельства. Не было семьи, не было детей, жены. Вот. И я занимался только этим. А со временем появилась семья, она требует времени, и для меня это приоритет. То есть если взять все мои интересы и сказать, что главное, то я понимаю, что семья для меня сейчас главнее, чем все, что, чем я занимаюсь. Даже медицина, которой я посвятил столько времени, она не является для меня приоритетом. Угу. То есть она стоит ниже по приоритетам, чем семья.
1: Но это нормально, когда у человека семья на первом месте. Я считаю, что это вполне нормально. Я думаю, что многие так считают.
2: Многие так считают, но когда наступает реальная жизнь, если посмотреть, сколько я времени провожу с семьей, то я вижу, что мои приоритеты и мои действия расходятся. Мне бы хотелось с семьей быть больше, но в силу того, что это кабинет, в котором нужно практически быть все время, он перетягивает меня туда. Вот. И хочется как-то это служение кому-то отдать, или чтобы кто-то это бремя разделил.
1: Вы говорите «служение». То есть это нельзя рассматривать в контексте просто дела, просто бизнес. Это вы называете служением. Что для вас является именно служение в данном вопросе, да? Что вы подразумеваете под этим определением?
2: Для меня служение — это любая работа, которой я занимаюсь. Даже если это не частный центр, не христианская деятельность, просто работа в государственном учреждении — это тоже служение. Был и такой период. Но я оказался здесь, для меня сейчас служение именно работа в кабинете.
1: Вот все, что строили вы вместе с Богом, Он вас вел именно в плане вот этого служения, да? Вы четко это понимаете для себя. И, собственно, тем, кем вы сейчас являетесь, это результат вот этого Божьего провидения, да? Можно так сказать?
2: Но если посмотреть всю жизнь, то есть ключевые точки такие поворотные, на которых нужно было принимать решение, важное решение. И вот в этих точках я для себя могу чистосердечно сказать, я нигде не слукавил, услышал Бога и повернул туда, куда Он мне указал. А вот от точки до точки вот этот путь, он может, конечно, быть извилистым. Но ключевыми точками что я называю? Это выбор профессии, выбор супруги, выбор служения дальнейшего. Вот, и этих точек не так много, но они настолько важны, что могут просто кардинально поменять вектор жизни. Вот, и в этих точках Бог был со мною. А то, что сейчас происходит, это от точки до точки. Я не знаю, где следующее, где Бог будет так вот кардинально менять мою жизнь, но сейчас такой период, когда мне бы хотелось его услышать. У меня есть вопросы, есть недовольство той ситуации, которая существует, я бы хотела его услышать.
1: А именно, вот мне интересно, что не нравится? Вот почему недовольство? Вот вроде бы Бог ответил, Он не молчал, Он вас, соответственно, провел по вот этой профессиональной своей деятельности, да, вы достигли определенных высот. А чем сейчас недовольны?
2: Мне бы хотелось соответствовать тем приоритетам, которые у меня в голове. Но когда я директор, как вот бизнес ведется, ты не можешь из него выйти. Только из-за того, что тебе там хочется быть дома. Все равно нужно делать дела, которые там происходят. Приходя домой, голова не освобождается от этих забот. Вот, и когда подходит ребенок и просит внимания, я вот за собой заметил, я говорю ему: «Отстань». И мне это не нравится. То есть мне как христианину это не нравится, как мужчине не нравится, как отцу не нравится, как мужу не нравится. Но я ничего поделать с собой не могу. То есть настолько ум занят выполнением работы, что даже приходя домой, я не могу отключиться. Или мне нужно какое-то время. Вот. И хотелось бы как-то поменять эту ситуацию, чтобы, приходя домой, работа оставалась за дверью.
1: Ну, я думаю, что семья, когда на первом месте, тем более если интуитивно и на уровне, да, вот сердца, чувств, вы это понимаете, что это должно быть в приоритете у вас, то здесь, наверное, Бог, Он не может молчать. Вот как думаете?
2: Ну, такое ощущение, что Он испытывает.
1: Вас лично?
2: Да. Ну, для мужчины реализация, она в делах происходит. То есть в его работе. Вот для женщины она вся в семье, в детях.
1: Я просто не могу понять, откуда вот такая вот установка, дело, мое личное дело, вот это вот бизнес, все вокруг этого крутится. Вот откуда вот это зародилось желание? Просто если мы смотрим в контексте именно служения, это помощь людям, забота о людях. Вы врач, вы общаетесь всегда с людьми, вы оказываете им помощь. Здесь приоритетность в этом больше, но при этом вы устаете.
2: Нет, я понял.
1: Вот этот момент.
2: У меня есть ощущение, что я тяну не свою лямку.
1: Слишком много берете на себя?
2: Я как врач доволен, что я врач. Но как директор я выполняю административные обязанности. То есть меня этому никто не учил, я к этому не готовился. Они

0: этим заниматься. Но, тем не менее, Бог не создает таких обстоятельств, чтобы оставить этот кабинет. Вот я думаю, что в ближайшее время он как-то мне ответит, потому что последние полгода у меня такое побуждение сблизиться с ним, услышать его по-настоящему. Даже если это нужно оставить, чтобы я принял эту волю. Вот таких вот отношений я хотел бы с ним иметь.
1: А что значит услышать голос Бога?
0: Ну, был период, когда, вроде бы находясь в служении, я несколько был непослушен, так скажем. Особенно в том, что как тратил свое время. То есть у меня много времени уходило на интернет. Там я мог смотреть фильмы, какие-то ролики, обучаться. Это заполняло всю мою жизнь. Вот. И создавалась такая иллюзия, что я вроде бы каким-то делом занят. Вот. А время, чтобы провести с Богом, его было все меньше и меньше. Если была какая-то молитва, то она была такой формальной, быстрой. Ну, больше формальной. Да. То есть не было цели его услышать, провести с ним время.
1: А сейчас у вас, получается, в основном время занято работой, да, вот этими всеми бизнес-моментами, делами. И если взять, например, тогда то время, когда вы были в интернете, да, в основном жили, можно сказать, там, да, всегда все смотрели, и вам всегда были интересные актуальные новости, да, например, видео. Сейчас у вас интерес — это ваша работа. И может ли так быть, что Бог молчит именно тогда, когда разум человека занят чем угодно, только не им?
0: Я тоже пришел к этому выводу, что есть отвлекающие моменты, и это сильно мешает. Попадались какие-то ролики на эту тему, ну, христианские. Вот, и это убеждение крепло, что есть в жизни что-то такое маленькое, но оно перетягивает на себя то, что должно принадлежать Богу.
1: Вот, и... А что должно принадлежать Богу, по вашему мнению?
0: Вообще интернет — это такая штука.
1: Затягивающая.
0: Да, мы когда посмотрим что-то, оно же в голове крутится, оно не просто насквозь прошло. Оно крутится, оставляет какой-то след, какое-то мировоззрение. Когда регулярно читаю Библию, это тоже откладывает свой след. Но ее тоже становится меньше.
1: Вы регулярно читаете Библию, это... сейчас ваше желание вот на данный момент, или это всегда было для вас интересным и актуальным читать Библию?
0: Ну, когда я только-только стал знакомиться с Богом, это было, ну, потребностью, по сути.
1: А когда вы начали знакомиться с Богом?
0: На 6-м курсе медицинского института.
1: Что сподвигло узнать Бога?
0: Ну, это такая интересная, по сути, опыт обращения.
1: Ну, чуть-чуть об этом.
0: Ну, все 6 лет у меня такие были напряженные отношения с людьми, и мне трудно было сблизиться с ними.
1: В силу каких обстоятельств? Почему?
0: Ну, мои ценности не согласовывались с ценностями группы. В детстве я был таким ребенком достаточно правильным. Меня даже иногда родители упрекали, ну, что ты такой правильный?
1: Вот если... Откуда это вот желание быть правильным?
0: Ну, просто я так видел жизнь. Родители в этом помогали, они осуждали, вот у меня сестра еще есть, они осуждали нас, когда мы лгали, когда мы крали, ну вот как-то вели. Родители эти ценности нам прививали. Не скажу, что они прям жили по этим ценностям, но нас в случае отхождения все-таки как-то...
1: А родители верующие люди у вас?
0: Ну, они не посещали церковь, не читали Библию, ну, насколько я знаю, они даже не религиозные были.
1: Но при этом у них вот эти вот моральные ценности, да, они были заложены.
0: Глядя назад на свое детство, я удивляюсь, почему у моих, ну, я скажу так, неверующих родителей такие христианские ценности. Вот. Конечно, там были какие-то вот недостатки в воспитании, вот как я бы хотел, может быть, другого как бы подхода к детям, да? Вот. Но тем не менее, что они могли дать максимум, они от себя дали. То есть если бы я оказался в их ситуации, я не думаю, мог бы я что-то больше дать. Вот, то есть они со своей стороны сделали все, что могли.
1: А могло ли это как раз подвести вас уже к принятию решения узнать Бога, открыть его для себя?
0: Но вот в том-то и дело, что они вроде бы прививали нужные ценности и в то же время осуждали меня за них. Почему ты такой правильный? То есть в жизни нужно быть

0: хитрее, как-то вот поизвилистей, более скользким. Вот у меня как-то, ну, не получалось это. Моя сестра, да, она могла вот как-то сблизиться с людьми, там, договориться, еще что-то. У меня нет. Я всегда говорил правду. Если нужно было сестру в чем-то уличить, они спрашивали у меня, так оно или не так. Потому что солгать не мог.
1: Вот, и... То есть вы можете себя характеризовать достаточно как, ну, честный такой человек? Всегда был, да?
0: Ну, многие моменты, да, они характеризуются именно честностью. Я не скажу, что прям моя жизнь без лукавства. Есть моменты, которые я хотел бы исправить, избавить от лукавства. Но в целом, если взять всю жизнь и сравнить с другими людьми, то вот этой прямолинейности, честности ее слишком много. Вот, и это людям может не нравиться и, может быть, доставляет где-то мне проблемы. Но в то же время это помогает. Когда не лжешь, уже не запутываешься.
1: Обычно у тех людей, которые любят честность, у них внутри такое желание всегда справедливости во всем, всегда, везде. И вот, наверное, в отношениях с Богом тоже, может быть, сейчас вот на данном этапе хочется какой-то справедливости. Нет такого вот в отношениях того, что вот он молчит, вы вроде бы вот зовом сердца, да, пытаетесь как-то вот с ним отношения настроить, наладить, угу. Но он молчит.
0: Нет, такого. Я знаю людей, которые вот такие справедливцы. Ну, я ни к этому не отношусь.
1: Не относитесь, нет, да, нет. К таким?
0: То есть, если по отношению ко мне какая-то несправедливость, я не буду там добиваться какой-то справедливости. То есть я могу принять какой-то позор, какую-то угу. обиду на себя и взять ее на свой счет.
1: Даже вот. Вплоть до этого взять на свой счет и. Вас как это может даже в какой-то степени поколебать немного или нормально к этому относитесь?
0: Ну, на свой счет, что ну, как бы я знаю, что Бог меня любит. Вот, и поэтому, что бы обо мне ни говорили, ну, время покажет, кто прав, кто не прав.
1: Так, а может быть, Бог не молчит, а проверяет вас сейчас, ваш характер, то, как вы отреагируете в тех или иных обстоятельствах. И поэтому он и не создает определенные какие-то вам сейчас условия, а взращивает ваш характер с помощью вот этого молчания. Ну, думали об этом?
0: Кстати, был такой длительный период молчания, после которого Бог ответил.
1: Так. Это когда? В каких обстоятельствах так сложилось?
0: Был такой момент, когда я почувствовал призыв Бога оставить свою работу. Работал в областной больнице, я лор-врачом работал. Я оставил работу и потом поехал учиться в Москву. Обучался массажу, фитотерапии.
1: И а почему именно вот это направление? Это тоже Бог так побудил этим заняться? Или кто-то сказал?
0: В церкви, где я уже принял крещение, была группа людей, которая хотела служить людям. И в качестве служения выбрали именно медицинское направление. Вот. А так как я врач, это близкая ко мне тема, и они пригласили меня. Мы вот за это молимся, приходи. Вот. И мы начали молиться. Вот. И как-то раз мне... мы молились, мы хотели санаторий построить. Вот. И мы молились, нам нужны были строители, там, повара, врачи. И вот
1: а мне... мы это кто? Это
0: ну, группа, семья? Группа людей.
1: А, группа людей.
0: Молодежь. Молодежь.
1: Они связаны с медициной тоже?
0: Не все.
1: Не все.
0: Просто люди, которые хотели служить, и вот именно вот через такое служение. Ну, санатории, создание санатория, где людям предлагаются оздоровительные методики, ну, такой вот направленности.
1: Ну, хорошая идея, кстати говоря.
0: Самое эффективное служение. Вот и так как я врач, оно мне созвучно было. Куда еще идти, кроме вот как вот в эту сферу? Вот, и мне довелось молиться о враче. И я в группе молюсь и говорю, Господи, пошли нам врача. И слышу внутренний голос, а ты кто? И я понял, что Господь что-то ожидает от меня. И через какое-то время я почувствовал призыв оставить ту работу, которой я занимаюсь, и уже в христианском направлении, в медицинском развиваться. Вот. И поехал я в Москву. И когда я уволился, я потерял жилье, заработок, работу, вот, отношения с родителями испортились. То есть у меня, по сути, никаких точек опоры не было. Вот, и когда я оказался в Москве, какое-то время я занялся той деятельностью, которой мне нужно было. Я обучался по массажу. Вот я находился у себя дома.
1: Нравилось это все? Все, что происходило? Или отношения с теми, с кем они были оставлены,
0: все-таки тревожили? Это было серьезное испытание. Вот, но я для себя принял решение, что для меня важнее послушаться Бога. Потому что мне было страшно, что возможности могут не повториться. То есть Бог говорит, говорит, но когда каждый раз отвергаешь, Он может просто однажды не предложить. И вот это меня пугало. Поэтому как только Бог что-то мне говорил, какую-то заповедь, какое-то направление в жизни, я тут же принимал.
1: А как Он говорит вам? Вот вы сказали, что через обстоятельства, да, определенные, может быть, это еще какие-то определенные условия создаются для этого.
0: Вот когда мы молились, я услышал внутри вот эту мысль.
1: Внутренний голос.
0: Это явно было что-то такое не от меня исходящее. Угу. Когда же я принимал решение уволиться с работы, я понимал, что однажды это должно случиться.
1: Угу.
0: Но думал, когда, когда? И занимался своей работой. И вот в какой-то день определенный пришло осознание, что сегодня. Я не мог это объяснить.
1: Мне интересно, как это происходит. Это откуда-то вот от сердца, вот раз так, и вот такая вот мысль. Или как?
0: Появляется такая убежденность, что ее сломить невозможно.
1: Как интересно.
0: То есть для человека не характерна такая убежденность, он в обычной жизни менее уверен. А здесь такая убежденность, что...
1: Ну, я должен это сделать.
0: Никто его не сломит.
1: Угу.
0: Да. Я, конечно, когда принимал это решение, не посоветовался с родителями. Они помогали мне получить образование, получить специальность, устроиться на работу. И когда я с этой работы ухожу, не ставлю их в известность, конечно, их это задело, их это обидело. Вот. И отношения с ними испортились, я несколько лет не мог с ними общаться.
1: Наладить контакт, да?
0: Да.
1: А сейчас как?
0: Сейчас уже общаемся.
1: Ну, слава Богу.
0: Вот. И когда я учился в Москве, я был у себя, был наедине. И возникло такое вот ощущение, что рядом стоит сатана. Я не знаю, не у всех, может быть, такой опыт есть, но такое...
1: Как почувствовали?
0: Ну, такое вот леденящее ощущение, что рядом стоит кто-то, вот какая-то сила. При этом не было никаких предпосылок, чтобы кто-то пришел. То есть я просто готовился к занятиям, к очередным. И я это почувствовал. И вот интуитивно, что еще делать в этой ситуации, когда чувствуешь рядом с собой того, кто сильнее тебя? Я падаю на колени, начинаю молиться. И в молитве Бог дает мне два стиха, которые я вспомнил. Вот. И это были обетования, после которых я понял, что Бог ситуацию контролирует. И вот это леденящее чувство, оно ушло.
1: А какие обетования? Может быть, вспомните?
0: Два обетования. Это «что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». А второе было «всякий, положивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». Стихи к той ситуации были очень подходящими. И в дальнейшем я каждый год у Бога спрашивал: «Господи, а что я должен уразуметь, что я тогда не понял?» И Бог мне ответил только через 10 лет. Каждый год, я помню, что каждый год я его спрашивал, иногда несколько раз в год, эта мысль посещала меня. Вот, но однажды я готовился к проповеди, читал Библию, думаю, о чем вообще говорить? Вот, и читая книгу «Служение исцеления», Библию, ответ пришел. Бог старался изменить мой характер. Когда я этот ответ получил, в дальнейшем этот вопрос вообще не возникал. Прошло несколько лет, я вот не помню, чтобы этот вопрос еще раз возникал в моей голове. То есть Бог ответил, выводя меня из такого комфортного места, пуская меня по вот этой пустыне, по разным местам, где нет у меня ни жилья, ни работы, ничего такого стабильного, он формировал мой характер. Когда я получил вот этот ответ, я успокоился. Но с того момента опять тишина. То есть Бог ничего не говорит.
1: Роман, интересный момент. 10 лет прошло, тишина была, Бог молчал, ничего не говорил. В течение этих 10 лет вообще как происходило?
0: Что происходило?
1: Да, вообще ваше отношение с Богом, каково оно было? Ваше внутреннее состояние, эмоциональное состояние? Ведь это же, я думаю, что для верующего человека это некомфортно, далеко некомфортно, когда Бог молчит, и когда такие были обстоятельства, да, когда Он отвечал.
0: Но потом... эти 10 лет я бы не назвал молчанием.
1: Угу.
0: Он молчал в этом вопросе. Но в моей жизни происходило очень много событий. То есть вот эти 10 лет, они были очень насыщенными. Я получил образование там, по массажу, по фитотерапии. Потом проучился по терапии, чтобы вот работать в санатории. Ездил по разным таким же оздоровительным центрам на Украине, на России, в России, как врач помогал. Вот, и приобрел большой опыт. И за это время семья появилась. Вот, и все это вроде бы как создает такое бурление, какое-то движение.
1: Жизнь, казалось бы, идет своим чередом, и все хорошо.
0: Но когда я оставался наедине, вот этот вопрос всплывал. То есть мне всегда хотелось узнать, а что Бог хотел тогда сказать? Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Когда я это должен узнать?
1: А может быть, как раз, когда он молчит, это и есть ход его провидения для вас? То есть он вас оставляет наедине с собой, со своим миром, который вокруг вас, своим делом, да, с этими обстоятельствами, которые складываются. И вы в этом крепнете и растете. Может быть, для этого все? Для этого Бог иногда молчит?
0: Хотелось бы так думать. Когда такие вот сложные обстоятельства, хочется все оставить. Очень сильное искушение действительно оставить. То есть оставить себе только то, что мне комфортно. Например, семья. Да, вот мне нужна семья, все остальное я оставляю. Вот, но это, я боюсь, что это очередное искушение мое личное, опять создать себе комфорт. Вот, может быть, действительно Бог хочет посмотреть, а что ты выберешь? И я понимаю, что я бы не хотел вносить коррективы личные и испортить этот план.
1: Да, так интересно рассказываете. Вы послушны в плане ориентира вот на Библию, да, на голос Божий, и Он вам отвечал в течение жизни вашей. Но вот не для каждого человека Библия является вот этим вот ориентиром и тем источником, на который можно опираться. И Бог бывает молчит для таких людей, для некоторых молчит, а кому-то отвечает по зову сердца. Да? Вот некоторые говорят, Бог у меня в сердце, и, собственно, мне этого достаточно. И очень даже успешно порой все складывается в жизни.
0: Внешне.
1: Это только внешняя картинка, да, вы говорите?
0: Потому что иметь Бога в сердце — это еще не вся картина.
1: А что должен видеть человек в общем? Что должен понимать?
0: Вообще, я думаю, что вот эта внутренняя жизнь с Богом, она происходит очень интимно. То есть внешне мы видим служение, человек чем-то занимается, в семье, то-то. Но кто он, когда он остается один? Он смотрит фильмы, он в интернете. Или он ищет Божьей воли, он пытается с ним как-то вот подружиться. Я знаю человека, который свободное время проводит, изучая Священное Писание. Я удивляюсь. У него нет других интересов, для него это интересно. Но когда он этим занимается много лет, я вижу перемены. Он как-то более глубоко мыслит, нестандартно, не так, как все. Вот. И я понимаю, что это результат того, что он проводил время с Богом в Слове Его.
1: А Бог ему отвечает, он не молчит в его жизни. Это очевидные результаты какие-то определенные.
0: Я вижу его удовлетворенность жизнью. Я, например, жизнью не удовлетворен. То есть у меня, не сказать, что я там прям счастлив. Внутри. Внешне оно, может быть, я и счастлив. Да? Но внутри, когда я остаюсь один, у меня есть что-то, что хотелось бы исправить и иметь более тесные отношения с Богом. Всегда знаешь, где ты недоработал. Я занимался спортом, легкой атлетикой. Когда бежишь забег, там 1,5 километра, 3 километра, и финишируешь, ты всегда знаешь, где сочканул. Когда выложился на все 100, придраться не к чему, совесть чиста. А тут всегда есть какой-то момент, где-то молитва такая вот формальная, где-то мог бы помолиться, но не сделал этого, мог бы почитать, но не сделал этого, занял это время чем-то другим. И я понимаю, что тот результат, к которому я прихожу, это результат того, что там не доработал. И когда вот мы говорим, оказался в пустыне, или Бог молчит, это результат того, что я не доработал. Есть, конечно, искушение Бога обвинить, да? Господи, ты молчишь, а я вот тут такой правильный жду, когда ты ответишь. Нет, на самом деле я чувствую, что с моей стороны был уход.
1: То есть такое анализирование происходит в собственной жизни, собственных каких-то действий, да, определенных.
0: Внешне моя жизнь кому-то может показаться правильной, без изъяна. Но я-то знаю, где недоработка. Вот, и...
1: А может быть, пробовали как-то отпустить эти ситуации? Ну, чтобы они не держали. Вы же Богу это отдали уже в свое время. Наверняка вот через этот интимный контакт, через отношения с Ним. Он все про вас знает. Может быть, он не молчит, а уже...
0: Для меня это новый опыт. Я такой человек, что пытаюсь многое контролировать в жизни. Ну, многие, наверное, христиане такие. Но для меня сейчас опыт не контролировать. Вот да, я с изъянами, да, я где-то недоработал, но я сейчас пытаюсь...
1: Отпускать ситуацию?
0: Не отпускать, а прийти к Богу таким, какой есть. Неправильным, с проблемами. Потому что я еще понимаю, что мне еще не раз придется споткнуться. И...
1: Но это же для роста.
0: Да. Ну, я не хочу, знаете, как опускать пыль в глаза Богу. Вот, Господи, я вот тут в служении, я тут там заповеди соблюдаю, там как-то вот пытаюсь жить по-правильному. Нет, сейчас Бог показывает мне много проблем во мне, в моей жизни. Вот, и в то же время Он говорит, ты в этой проблеме, приди ко мне. Потому что раньше ты пытался как-то привести себя в порядок, а потом ко мне приходить.
1: Сам решал вопрос с собой.
0: Да. И потом, когда я чувствую, что теперь можно к Нему идти, я там в молитве и все такое. Вот сейчас Господь обучает меня прийти к Нему таким, какой есть. Это непривычно. Когда всю жизнь идет какой-то контроль, сейчас это непривычно. Вот. И сейчас есть искушение как-то вот в этой ключевой точке повернуть куда-то. Но если это сделать, не дождавшись Божьего ответа, это будет какое-то своеволие. Я понимаю, что в дальнейшем начнутся серьезные проблемы. Вот. И опять все равно Бог вернет, но это будет упущенное время.
1: Какое интересное анализирование. То есть вы сами понимаете, что будут какие-то серьезные проблемы, если вот без Бога вы куда-то свернете, да?
0: Ну, во-первых, читая Библию, я прихожу к такому выводу. Я знаю случаи из жизни, когда верующие так поступали, и потом они или ломались, или уходили от Бога надолго, и потом им приходилось возвращаться. Вот я бы не хотел этот опыт повторять.
1: А некоторые настолько нетерпеливы в этом плане. Вот вы, видно, что терпелив, и вы готовы вынести многие моменты, хоть глаза и не горят. Я вижу, что вы говорите, что несчастлив на данном этапе. Я вижу, что глаза не горят. Хотя вы достаточно в своей жизни успешны, и во многих аспектах у вас все очень хорошо развивается. И некоторые вот за огоньком вот в этих глазах пытаются угнаться, верующие, неверующие, неважно кто. Нас многие смотрят, люди, и они сейчас вот тоже где-то в глубине души наверняка понимают для себя, что вот что значит пойти за Богом, да? Когда Он им что-то говорит или когда Он молчит, вот что в данном случае мне делать? Вот каждый из зрителей, я думаю, задумывается над этим. Так ведь, Роман, вот...
0: Здесь, наверное, самое сложное дождаться ответа. Самый такой наглядный пример — это выбор спутника жизни. Вот можно выбрать того, кто приглянулся, а можно выбрать того, кого Бог поставил рядом. Вот. И если Бог подбирает эту пару, то Он понимает, что в дальнейшем эти люди пройдут все испытания, они будут подобраны очень хорошо. Вот. А если этот подбор произошел благодаря человеческому выбору, то первая кочка, она развалит это.
1: А как понять человеку, что это Бог определил? С помощью чего?
0: Когда я вообще задался этим вопросом, я стал молиться. Это была такая ключевая точка, на которой нужно дождаться было Бога. Я стал задаваться вопросом. У меня был такой период, когда мне нужно было ездить по многим санаториям в течение года. Я думаю, ну, наверное, в каком-то из санаториев я встречу ее. Вот. И целый год я жил с таким ощущением, с ожиданием, с поиском и с молитвой.
1: Вот. Но Бог молчал определенный, да, вот этот промежуток времени?
0: Он молчал, а я злился. Почему Он молчит? Мне это нравится, вот это нравится. Вот. Ну, на первый взгляд. А потом, спустя время, я вижу, что, ну да, есть какие-то вот вещи, которые вряд ли у нас сойдутся.
1: То есть иногда полезно, что Бог молчит. Иногда, вот я хочу, чтобы наши слушатели, да, наши зрители поняли, что иногда очень важно и полезно ощущать вот это вот молчание Бога. Именно в этом состоянии можно расти.
0: Но у меня было свое видение. Я думал, что именно в это время, в этот год Бог мне ответит. Во-первых, оно желание появилось, значит, я уже готов, значит, как-то должно что-то
1: произойти.
0: Угу. А оно не происходит. И я Богу и срок поставил, потому что я знал, когда мои командировки закончатся. Вот, время вышло, результата нету. Вот, и ответ пришел, откуда я не ожидал. Там, где я работал, в кабинете здоровья, там было две сестры, и одна стала ездить на учебу. У нее пришло время обучаться, она медработник. Вот, и мне пришлось больше времени проводить с другой девушкой. И как-то вот Господь дал мне увидеть в этом человеке то, чего я раньше не замечал. То есть такие черты, которые при таком мимолетном общении не открываются. Вот. Ну, человек как человек. Но когда я познакомился ближе, я увидел, что вот, вот есть изюминка в этом человеке, и она может раскрыться и быть, ну, тем человеком, который мне нужен. Вот. И я стал усиленно молиться именно о ней. Вот. И она тоже, как потом выяснилось, она весь этот год молилась.
1: Как интересно. Вот. То есть Бог сложил так обстоятельства, да, в вашей жизни, что, оказывается, вот это молчание в итоге сыграло вам в счастье, да, и в создание вот такой вот замечательной семьи.
0: Да, я, конечно, не жалею, что я потратил время, был до конца вот выдержан, вот, потому что потом, когда возникали какие-то проблемы с этим человеком, какое-то недовольство, какие-то претензии, я понимал, что нам нужно вместе пройти через это. То есть нельзя разбегаться. Бог соединил. Вот. И потом, когда вот эти первый год кризисы прошли, потом стало намного легче.
1: Я думаю, что впереди Бог откроет для вас какие-то новые определенные горизонты, в которых вы также будете продолжать расти вместе со своей супругой, со своей семьей. И также дело ваше, я думаю, что обретет какой-то новый жизненный смысл для служения людям и в целом для вашей жизни, чтобы быть счастливым, по-настоящему счастливым.
0: Да, Роман, мы ждем этого ответа.
1: Огромное вам спасибо за эту раскрытую тему, за этот диалог. Спасибо вам, что были с нами.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, Бог не молчит. Он всегда рядом с нами. Он просто ждет от нас определенных действий, может быть, молитвы, может быть, искреннего отношения с Ним. Нужно задуматься нам всем об этом. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Оставайтесь всегда с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Блаженный Иероним называл эту книгу океаном и лабиринтом тайн Божьих. Книга пророка Иезекииля – одна из сложнейших и загадочных книг Ветхого Завета. В чем ее особенность? Что мы знаем о ней? И каково ее место в каноне Библии? На наши вопросы сегодня отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард.
2: Здравствуйте,
1: Михайлович. Ну вот, собственно, о личности пророка Иезекииля мы в прошлой программе начали разговор. Вот
2: немножко поговорили, да.
1: Да, вот, соответственно, хотелось бы еще о книге поговорить.
2: Ну, давайте попробуем начать с того, что, как знаете, очень часто в науке бывает, нужно понять, когда вы сравниваете какие-то вещи, кладете рядом, и вы видите разницу, и вот на основании разницы можно понять особенности. Если мы берем, например, книгу пророка Исаии, мы видим, что его повествование, оно довольно-таки разрознено, потому что иногда может относиться к разным каким-то периодам. Некоторые даже ученые, они выделяют трех авторов книги пророка Исаии. Если мы берем книгу пророка Иеремии, мы тоже видим, что Иеремия долго совершал свое служение, и у него хронологию его книги сложно как-то понять и собрать все воедино. Она, скорее всего, на какие-то темы разделяется. Но вот если мы берем книгу пророка Иезекииля, то мы видим глубочайший замысел, который этой книге присущ. Наверное, правы те, кто... Даже не то, что правы, а больше, может быть, те люди, которые показывают вот такую, знаете, библисты это называют хиастическая структура, когда книга или отрывок делится на несколько частей, причем противолежащие стороны или противолежащие тексты, они параллельны между собой. То есть это вид еврейского параллелизма. Хиазм. Поэтому, например, вот мы делим, там, например, часть А, она параллельна части А в штрих, там, например, или части А1, там, часть Б, часть Б1 и так далее. И в конце концов сводится все к тому, что в центре появляется какая-то очень важная идея. То есть смысл в чем? Если бы мы сегодня писали бы книгу, или когда мы сегодня пишем книгу, мы, наверное, самое главное оставляем на конец. Особенно в этом преуспевают, наверное, авторы, которые пишут детективы, например, вот, Агата Кристи, например. Вы до последней страницы вы не знаете, кто убийца. Вот, то есть она вот таким вот образом выстраивает повествование.
1: Но Семенов Штирлиц уже не зря вложил, что запоминается последний.
2: Запоминается последний. Вот, а когда евреи пишут, они все-таки самое главное помещают в центр.
1: То есть хиазм – это от буквы «Х». Или...
2: Да, совершенно верно. То есть это вот одна часть буквы «хи» греческого алфавита. Или буквы «х» русского алфавита, неважно, в данном случае они одинаковые. И поэтому что он делает? Он начинает, и первые 11 глав, давайте мы вот уже будем более предметно говорить. Первые 11 глав Иезекииль посвящает тому, что он говорит о том, что Бог приходит в свое святилище для суда. Бог хочет судиться со своим народом. Он приходит в свое святилище для суда. Причем здесь говорится, здесь поднимаются разные вопросы и призвание пророка, и то, как он должен себя вести по отношению к людям, которые будут приходить к нему для того, чтобы как со священником с ним посоветоваться. Здесь он впервые в этом отрывке, в пятой главе, он начинает поднимать такую очень важную тему, которой мы с вами посвятим, наверное, одну из программ. Это вопрос остатка народа Божьего. Он здесь тоже в пятой главе начинает этот вопрос поднимать. И вот, собственно, до 11 главы он говорит о том, что Бог приходит в свое святилище для суда. Начиная с 12 главы и до 23 главы, он представляет по-разному представляет речи, связанные с судом. То есть это обличительные такие речи, они как бы показывают, в чем народ был неправ, почему он пошел в плен. То есть вот эти моменты, они обнаруживаются. Мы уже с вами говорили о том, что Господь хочет объясниться с ними, Он хочет показать, почему они попали в плен. Угу. Здесь, знаете, как интересно, Иезекииля иногда сравнивают с Достоевским. С Федором Михайловичем. Потому что у Достоевского Достоевский задает непростые вопросы. Иногда даже филологи, которые изучают Достоевского, они это называют проклятые вопросы Достоевского. То есть это вопросы, на которые вы не можете ответить односложно, однозначно. Это сложнейшие какие-то вещи, которые связаны с человеческой судьбой, с человеческим предназначением, с концом человеческой жизни, с его вечной участью и так далее. То есть с выбором, который делает человек. Невозможно на них ответить просто так. И вот Иезекииля сравнивают иногда с Достоевским, потому что у него здесь точно так же, как и у Федора Михайловича. Он говорит, мне вопрос разрешить нужно. Вот в своих каких-то борениях, в своих смятениях иногда там Раскольников задает вопрос или кто-то еще. И вот у Иезекииля точно так же. Он задает вопросы сложнейшие, архисложные, на которые он пытается ответить. Вот. И поэтому вот здесь, собственно, с 12 по 23 главы он пытается показать, почему все-таки народ пошел в плен. Один из моментов, который появляется, в общем-то, с самого начала книги и до самого конца. Иезекииль более 60 раз использует еврейский глагол «яда». «Яда» означает «знать». Он фактически пытается нам показать очень важную вещь. Народ пошел в плен, потому что они не знали Бога. Он поднимает вопрос богопознания, или это можно назвать ценой богопознания. То есть вопрос возникает, какова цена богопознания? Насколько важно, чтобы человек, который называет себя верующим, чтобы он сказал бы, я знаю Бога. Не о Боге, я не просто прочитал Библию или там что-то, какую-то теологию, я знаю его лично, я с ним знаком, я слышу его голос, я понимаю его волю, я обращаюсь к нему, и он слышит голос мой. Как или насколько это важно для человека? Вот в этой связи книга пророка Иезекииля становится очень актуальной для нас сегодня. Потому что наступают времена иногда, когда любой человек может сказать о том, что он верующий. Да? Но вопрос не только в вере, вопрос в знании Бога. И поэтому, когда Господь говорит о том, что вы пошли в плен, потому что вы не знаете Бога, Он же, пророк, говорит о том, что вы туда пошли для того, чтобы Бога узнать. То есть более 60 раз он поднимает этот вопрос о том, что они Бога не знают, и о том, что Господь делает для того, чтобы они узнали Его. Это очень важная вещь. Поэтому вот до 23 главы такие обличительные речи. Иногда даже их сложно читать. В этом смысле надо, наверное, оговориться, что для чтения книги Иезекииля были возрастные ограничения. Угу. В иудаизме не разрешалось читать книгу Иезекииля до 30 лет.
3: Ничего себе. То есть это не наше 18+, там 16+.
2: До 30 лет. То есть 30 лет – это рубежный возраст в жизни человека. В 30 лет обычный человек, если это пророк, Господь призывал пророка где-то примерно в 30 лет. Хотя были исключения. Например, Иеремия. Господь говорит Иеремии, не говори, я молод. Потому что кому пошлю, тому ты и будешь говорить. Но вот Иезекииля Господь призывает, ему было примерно 30 лет, на 30-м году жизни. Мы знаем, что Иоанн Креститель начинает проповедовать в 30 лет. И Иисус выходит на служение, когда ему было 30. То есть это время зрелости, когда ты можешь уже обращаться к обществу, и тогда тебя воспринимают, тогда тебя слушают.
3: Ну, у нас, наверное, этот возраст несколько сдвинул.
2: Понятно. Вопрос в том, что ее нельзя было читать, потому что... Я сейчас скажу, почему. Потому что в книге пророка Иезекииля много порнографических образов. Угу. Они даже не сексуальные. Они даже не эротические, они порнографические. Господь через пророка прибегает к такому языку для того, чтобы показать, во что превратился народ Божий. Показать глубину падения. Показать глубину нечестия и того, что они уже не понимают, что чистое, что нечистое, что праведное, что нечестивое, что моральное, что для Господа отвратительно является мерзким. Они не делают уже вот этой разницы как будто бы. И поэтому Господь прибегает через Иезекииля к такому языку для того, чтобы вот эти образы, которые здесь есть, именно вот в этой части, чтобы вот эти вещи показать. Но я бы сказал о том, что русская Библия, она, как правило, щадит наш слух.
3: Ну, да, есть такое.
2: Особенно учитывая, что мы обычно читаем синодальный перевод, в том числе мы его читаем за кафедрой, и это для нас более привычный перевод текста, она щадит наш слух. Вот. Но, тем не менее, у него эти образы есть, и надо сказать, что вот это, эти главы, вот 16, 23, их сложно как-то в эмоциональном смысле их сложно читать, потому что вот здесь такие обличения. Вот. Но в 24 главе, это отдельная часть, или третья часть, можно сказать, в 24 главе приходит весть о том, что Иерусалим осажден. И он говорит о том, что слово Господне к нему пришло, это был 9-й год, 10-й месяц, 10-й день месяца. То есть это момент, когда Навуходоносор подошел к городу взял его в осаду.
3: Это уже третий, получается, как это сказать, третье взятие Иерусалима.
2: Да, совершенно верно. То есть это вот январь 588 года, потому что Навуходоносор 2,5 года вот эту осаду города сохранял. И в городе начались неимоверные жуткие вещи. Mm-hmm. Они были связаны с тем, что постепенно запас еды подошел к концу, и люди стали есть сначала. Сначала стали есть там... Текст Писания говорит, не у Иезекииля, правда, но текст Писания говорит о том, что там ослиная голова продавалась за какие-то баснословные деньги, и иногда люди подходят и в церкви спрашивают, а неужели это можно есть? Да нельзя, в том-то и дело, но когда в стране жесточайший голод, то люди уже не спрашивают, можно или нельзя. В том-то и дело, что воля Божия заключалась в том, чтобы они пошли в плен. А те, кто остался...
3: Не ели всякие там...
2: Да, совершенно верно.
3: А сдались.
2: Чтобы они сдались. И вот 2,5 года эта осада сохранялась, и примерно в июле 586 года Навуходоносор взял город. То есть 24 глава, она показывает о том, что город был осажден, и он как раз здесь говорит о том, что Господь его сначала предупреждает, что когда это произойдет, твоя жена умрет. И вот здесь вот, когда происходит осада, мы видим, что, значит, ему говорится в 16 стихе, «Сын человеческий», это 24 глава, 16 стих, «Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою у тех у очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкую и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». И после того, как я, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. То есть вот его жена в этом смысле являлась олицетворением храма и города, который был взят, собственно. Вот, это 24 глава. С 25 главы начинается большой довольно-таки блок, который вот Иезекииль пишет до 32 главы включительно. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вот эти вот главы, они посвящены тому, что логика какая у него. Бог ополчился против своего народа для того, чтобы его наказать. За идолопоклонство, за политическое прелюбодеяние, за какие-то другие моменты, за социальные несправедливости. Вы помните, как в книге пророка Иеремии, вот это Иеремия описывает, когда наступил день, там, юбилейный год, и все должны были, там, высокопоставленные князья и прочие, они должны были, обязаны были, по закону Торы они обязаны были отпустить людей, там, рабов на свободу. Они отпустили, а потом через какое-то время сказали, ой, нет-нет, мы погорячились, и давайте обратно, назад. И Иеремия говорит, зачем вы это сделали? То есть вот эта социальная несправедливость, когда вы не слушаете того, что вам говорит Господь. Вот, то есть вкупе все вот эти вещи. Господь ополчается против своего народа и отправляет их в плен. Но с 25 главы он говорит очень важную вещь. Ведь Бог, которому поклоняется народ Божий, еврейский народ, это ведь не Бог какой-то местечковый. Это Яхве, который сотворил небо и землю. Поэтому все народы, которые живут на этой земле, они фактически ходят, как мы говорим, под Богом. Они все, так скажем, дышат воздухом, который Бог дал, они все едят произведения земли, которые Господь произращает и так далее. Поэтому он говорит о том, что вот эти народы, они тоже получат по заслугам. Каждый народ по-своему. Там аммонитяне за свое, моавитяне за свое, и он перечисляет вот таких семь локаций, которые должны получить. Но не все уничтожаются. Например, вот он говорит с 25 главы про аммонитян, сыны Амоновы. Мы знаем о том, что аммонитяне исчезли вообще из истории. Кто это такие? Сегодня нет ни одного народа, который мог бы себя позиционировать как аммонитянин. Да? То же самое пойдет дальше эдомляне, моавитяне и так далее. Таких тоже нет. Но, например...
3: Ну, в общем, ближайшие родственники.
2: Да, ближайшие родственники. Но вот, например, филистимляне, то же самое. Здесь же в 25 главе появляются, уничтожаются. Нет филистимлян. А вот, например, про Египет говорится о том, что Египет будет слабым царством. И так сегодня и есть. То есть сегодня Египет не играет такую роль, как он играл в древнем мире, но тем не менее Господь не уничтожает Египет. У меня есть предположение, почему это происходит. Я бы даже его высказал. Изучая вот историю древнего мира, мы можем сказать о том, что все, наверное, решается на основе того, как тот или иной народ или то или иное царство относится к народу Божьему и, соответственно, через народа Божьего к Богу. Поэтому мы видим, что, в общем-то, аммонитяне, моавитяне, идомляне, они совершали предательство. Они хоть и позиционируются в Библии как родственники евреев, тем не менее, они очень часто делали против них что-то. А вот, например, посмотрите на египтян. Хотя вроде бы сложно, мы понимаем, какие непростые отношения у народа Божьего с египтянами. Но тем не менее мы видим, что...
3: И до сих пор.
2: Да, и до сих пор. Но мы видим с вами, что первая волна беженцев, которая не захотела попасть в Вавилон, они убежали в Египет, и Египет их принял. мы знаем о том, что в Египте была большая довольно-таки диаспора еврейская. Угу. Египтяне их приняли. Угу. Мы знаем о том, что египтяне первые, это даже исходило не от евреев, египтяне первые попросили, чтобы Библия была переведена на греческий язык, септуагинта. Угу. Это сделали египтяне. Мы знаем, что по традиции, по преданию, 70 толковников или переводчиков он попросил, царь попросил из Александрии, в Александрии, огромная Александрийская библиотека, царь попросил, чтобы приехали из Иерусалима еврейские переводчики и перевели Библию на греческий язык. Это сделали египтяне. Возьмите даже семья Иисуса Христа. Она убежала в Египет.
3: Убежала в Египет, да.
2: И Египет принял. Мы знаем о том, что первые вот это вот древнее общество египетское, копты, они одними из первых принимают христианство. Поэтому вот здесь, в этом тексте показано, какая будет участь у тех народов и ключевых наций, которые окружают евреев. Но что он делает? В 28 главе он очень важную вещь делает. Он описывает царя Тирского, и этот текст является центральным во всей книге пророка Иезекииля. Во всей книге пророка Иезекииля. В 28 главе с 11 по 19 стихи. Этот текст описывает, с одной стороны, вроде бы царя Тирского, и написано «Сын человеческий, плач о царе Тирском». Но этот же текст, он не просто о царе Тирском, это олицетворение дьявола и сатаны. Это олицетворение дьявола и сатаны. То есть он проходит в своем суде от народа Божьего через языческие царства и доходит до самого важного, так скажем, антигероя, если можно так сказать, с которого начинается все грехопадение и все зло в этом мире. Поэтому он доходит до сатаны, которому необходимо воздать по заслугам. И поэтому вот этот отрывок с 11 по 19 стихи, он говорит, он как будто бы приоткрывает завесу, и он говорит о том, каким образом на небе произошла эта вражда, каким образом появилась великая борьба, вокруг чего она ведется. И он как будто бы, приоткрывая завесу, нам это показывает, а дальше опять возвращается к языческим народам, и так до, 32 главы.
3: То есть вот это место – это центр Божьего суда, получается?
2: Совершенно верно, совершенно верно.
3: То есть, ну, как на перекрестии, вот…
2: Да-да-да. Мы видим, что в 33 главе фактически Иерусалим взят. Иерусалим взят, вот эта осада, она подошла к тому, что невозможно. Вот. Да, бывают города большие, великие, например, Тир, например, Троя, прошу прощения, Троя, она, если я не ошибаюсь, она осаждалась 20 лет, вот, довольно-таки долго. Вот. Но, тем не менее, как бы, вот, Иерусалим за 2,5 года был взят. 33 глава это нам показывает. Это как раз 586 год. И дальше, после того, как вот этот суд Божий, он подошел к, своему, к своей кульминации, Иерусалим уничтожен, уничтожен храм, он сожжен, мы видим, что он возвращает. Теперь, как подлинный пророк, он должен дать слова надежды. И поэтому с 34 главы он говорит слова оправдания. Угу. Слова оправдания вот, с его уст текут, и он говорит о том, что придет добрый пастырь, который соединит людей, который объединит царство. Вот, у него есть такие вот мессианские пророчества здесь. Вот. Ну и, собственно, это до 39 главы. В 38 и в 39 главах упоминаются такие, такие персонажи, как Гог и Магог. Это то, что потом Иоанн возьмет и в книге Откровения будет об этом писать. Гог и Магог выйдет на войну по всей широте земли и будет попытается напасть на святой город Иерусалим. Вот. Но в конце концов закончится все это уничтожением и падением нечестивых. Из 40 главы до конца большой отрывок, фактически 9 глав до 48 главы, он описывает нам вот эту замечательную свою мечту о том, что произойдет, когда народ выйдет.
3: Ну, опять параллель, как Новый Иерусалим.
2: Да, безусловно. Был такой немецкий ученый, библист Уолтер Циммерли. Он известен как один из самых самых авторитетных исследователей и комментаторов книги пророка Иезекииля. Вот как раз Циммерли писал о том, что народ в плену он сравнивал с таким, знаете, он это называл благословение нулевой точки. Угу. Благословение нулевой точки. То есть как будто бы все вернулось, как мы иногда говорим, к заводским настройкам. То есть мы помним о том, что Авраам вышел из Вавилона, угу, и шел в землю обетованную. Теперь как будто бы Господь сказал: вы знаете, вы за это все время ничему не научились. Давайте вы пойдете назад. И я вас заново как бы буду возвращать через 70 лет. И вот они возвращаются, и это как будто бы какое-то обнуление, возвращаются к заводским настройкам, и как раз Циммерли говорит о том, что это благословение нулевой точки. То есть они должны осмыслить, что с ними произошло, что не так, что от них Бог хочет, и таким вот образом они должны начать свой путь заново. То есть наступает момент, когда они начинают заново. Но перед этим Иезекииль уже говорит о том, как он это все видит. Вот. Это его такой взгляд. Естественно, что на сегодняшний день у нас разные взгляды, разные позиции по поводу того, как это толковать.
3: Ну, на сегодня, вообще говоря, есть такие направления даже в христианстве, которые ожидают буквального исполнения.
2: Да, вот буквального исполнения и строительства третьего храма в Иерусалиме. Такое есть, но видите как, есть разные взгляды, мы обычно с такой позицией не соглашаемся, но опять говорить о том, что вот утверждать, что вот этого не будет, мне кажется, может быть, никто и на себя не возьмет такую ответственность. Понятно. Поэтому будет так, наверное, как будет, и Господь знает, как оно будет. Вот наша с вами задача, она немножечко в другом. Она в том, чтобы не смотреть на земной храм, а смотреть на небесный храм.
3: Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, читайте Библию. В ней вы найдете множество загадок, и на некоторые из них сможете разгадать. Всего доброго, до свидания.

0: podcastmagazines.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Мы продолжаем говорить о том, как сохранить счастливый брачный союз на долгие годы. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мы продолжаем прошлую тему о том, как сохранить счастливый брак. И мы говорили в прошлой программе о том, что мешает людям сохранить счастливый брак. Вы перечислили нетерпение и непонимание, да, то, что отсутствует понимание в семье, и неумение супругов обсуждать проблемы и доносить друг до друга свои ожидания, свои мысли. Что еще мешает людям сохранить брак?
4: Ну, наверное, все-таки стоило бы еще проговорить о том, что мотивирует семью на долгие отношения. То есть ради чего человек будет стараться вкладывать силы, время, все, что у него есть. Вот в любом случае мы, когда прогуливаемся по парку, видим, как там гуляют пары. Пары уже в возрасте. И смотришь на этих убеленных людей, убеленных сединой людей, и ты чувствуешь, что они счастливы. И думаешь где-то внутри души своей, вот как здорово было бы и тебе тоже, и в твоей семье это счастье пронести сквозь года для того, чтобы пройти этот жизненный путь до конца, идя по жизни, рука об руку, идя вместе. Вот говоря на самом деле об этом, должна быть какая-то мотивация конкретная. И мотивация заключается в том, чтобы не быть одиноким. Вот семья, Богом созданная для человека, это борьба против одиночества. То есть Бог создал этот институт семьи для того, чтобы человек не чувствовал себя одним. Кто-то даже сказал по этому поводу следующую фразу. Люди выходят замуж или женятся для того, чтобы кто-то стал свидетелем их жизни. Ну, по сути дела, где-то, может быть, как бы так вот слишком скупо в этой фразе информация содержится, но в ней тоже определенная правда есть. Когда мы живем в семье, есть люди, которые знают нас лучше, чем знают нас другие. Конечно, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Готов ли ты к тому, чтобы тебя знали лучше? Каков ты изнутри? А какая ты изнутри? Как ты себя ведешь в тех или иных ситуациях? И так далее. Конечно, гораздо проще сегодня людям маскироваться. Понимаете? Гораздо проще создавать определенный имидж, чтобы выглядеть хорошо. На виду, на глазах там у людей, у коллег на работе и так далее, у соседей. При всем при этом люди не знают, какой ты на самом деле. А это возможно благодаря семье. Вот здесь есть люди, которые говорят, ну я не готов к этому шагу. Но мы должны понимать, какие бы мы ни были, в любом случае, вот семья, если мы готовы вкладывать определенные усилия, время, душу, то семья, она сделает нас счастливыми. Счастье будет, если мы со своей стороны будем осчастливить свою вторую половинку. Вот мы говорим сейчас о мотивации. Зачем нам хранить, скажем, брак? Для чего нам? Для того, чтобы быть счастливыми. Конечно, это нужно уметь делать. Но тут возникает вопрос, что мешает? Что еще мешает? Мы тоже говорили в одной из наших передач прошлых о том, что мешает еще отсутствие времени, которое муж не уделяет своей супруге. Важный момент. И вот я лично со своей стороны сам тоже пришел к этому благодаря супруге, потому что, понимаешь, ты работаешь целыми днями, у тебя есть определенный график, даже, возможно, какие-то командировки, поездки, даже, возможно, и не бываешь дома, не ночуешь. Но при всем при этом ты понимаешь, что для счастья семьи необходимо уделять внимание, время своей супруге. И у меня есть день, о котором знаю я, о котором знает моя супруга. У нас четверг, день для семьи. И все эти люди, с которыми я взаимодействую, там, на работе, сотрудники, да, кто меня знает, знакомые, друзья, они знают, что у нас есть день для семьи, выходной, и этот день желательно как бы нас не беспокоить. Ну, как бы не, можно побеспокоить, но тут, в принципе, ничем мы не сможем помочь, потому что ты уделяешь время для своей любимой половинки. И вот, вот этот момент раз в неделю всего лишь выбрать день, любой день, который удобен и для вас, и для вашей супруги. И еще желательно хотя бы час-полтора каждый день.
3: Тут скажут, мужчина, это много. Мечта.
4: Это уже много.
3: Да, но наверное,
4: вот если ты, как мужчина, как голова семьи, понимаешь и хочешь счастья для своей семьи, то ты будешь действовать вот таким образом, преднамеренно. Ты будешь намеренно выделять время, чтобы твоя супруга была счастливой.
3: Но это вот если с самого начала уже так действовать и не оставлять эту традицию, ее легко поддерживать, и тогда, наверное, люди просто, ну, уже живут годами в атмосфере понимания, поддержки, и, ну,
4: вы знаете,
3: так
4: Юля,
3: вот все идет и развивается. А когда очень много уже проблем накопилось...
4: Вы знаете, Юля, людям... как да. раз-таки вас перебьем, может быть, но ситуация такова, что даже вот в наших отношениях с супругой я понимал, что определенные сложности, определенные трудности во взаимопонимании. И все потому, что, оказывается, я не уделял ей время, в котором она нуждалась. То есть у нас тоже не было всегда так. И к своему стыду, может быть, да, я к этому только лишь с годами пришел, нашей совместной жизни, за что я сегодня благодарен Богу, благодарен своей супруге, которая мудро так подсказала как, вот эти вот моменты, нюансы, и сегодня это мы практикуем.
3: Хорошо.
4: Что касается других позиций, которые еще. Тоже еще могут мешать, может мешать материальное положение, то есть финансовые затруднения в семье могут также вызвать определенные сложности, где отразится это на отношениях. Конечно, здесь, как правило, тоже бывает так, что женщина спрашивает, как можно вдохновить своего мужа, чтобы он пошел, нашел себе работу, чтобы он больше, так скажем, мог зарабатывать, ну, больше мог трудиться, чтобы зарабатывать денег, вот, а не где-то вот проводил время там за экраном телевизора или, может быть, в интернете или за какой-то игрой компьютерной, которая сегодня тоже определенные шаги набирает среди современных людей в современном обществе. Что получается? Получается то, когда, допустим, почему-то опять чаще мужчина вот в этой ситуации всплывает на первом месте, в родительской семье был некий родительский контроль, где папа и мама говорили, знаешь, там, сынок, вот у тебя время там, для компьютера, для игр и так далее. И вот вроде бы сынок как бы старался все эти рамки свалить. Вот тут он женился, создал свою семью. И у него родительского контроля уже не стало. Появилась супруга, появилась свобода. Кто будет ему запрещать? Он глава семьи. И тут, возможно, есть такие моменты, где молодой муж, да, молодой человек, он начинает определенно злоупотреблять этим временем, свободным, где-то, может быть, положением. И бедная супруга, молодая, которая смотрит и думает, что делать? Как быть? Вот как помочь поднять его с дивана, вытащить из-за компьютера, чтобы он больше мог уделять внимание там, работе и так далее. Вот. Как смотивировать? А смотивировать в этой ситуации может лишь опять те же самые принципы. Не давить, не капать на мозги, не пилить. Да? Вот. А сесть за стол переговоров. Не когда он играет в игру, ему говорить на ухо о том, какой он и так далее. Вот. А когда вы сидите, вам ничто не мешает, или, может быть, опять же, на ту же прогулку вышли, вот, где вы можете спокойно, без отвлекающих людей, посторонних людей, да, поговорить о том, что мешает вашим отношениям.
3: Ну, нужно договориться об этом времени и о месте, потому что, ну, если не договариваться, то, наверное, никогда не будет возможности.
4: Запланировать его.
3: Если дети постоянно, ну, рядом, тоже при детях не будешь говорить.
4: Важно, чтобы было всему свое время. Вместо. Вот если это как бы есть, то в принципе выход из этой ситуации тоже имеется. Когда муж понимает, что с ним находится женщина мудрая, любящая, заботливая, желающая созидать их брачный брак, их отношения, то он будет бояться потерять ее. Где сегодня некоторые женщины пытаются другими рычагами удержать мужа своего, а ничто не удержит мужчину. Вот, ни молодость, даже ни красота, ни какие-то показатели внешние, ни даже дети, мы тоже говорили об этом. А ее подход к нему, ее уважение своего супруга, они вызовут в нем желание быть рядом со своей любимой.
3: Ну вот, наверное, как раз не отсутствие уважения, оно тоже подрывает основы брака, так скажем.
4: Мы говорим об этом, да, что уважение, оно возникает с того, что а за что его уважать, если он не работает, если он не уделяет времени, да, если он меня не понимает. Уважать его не за что. А мужчина должен понимать, что уважение, откуда ни возьмись, оно не появится. Необходимо проявлять определенные действия, поступки со своей стороны, чтобы завоевать сердце девушки своей, уже жены. То есть, когда была она еще девушка, он готов был завоевать?
3: Угу.
4: Завоевывать готов был, звезды с неба срывать, мы говорим, да, и так далее. А тут почему-то начинается какое-то расслабление. Ну, что произойдет, что изменится. Mm-hmm. Я хотел бы еще ряд причин отметить, что мешает в отношениях в браке. Конечно, финансы – это такая тема очень большая и глобальная. Здесь можно много говорить. Есть ситуация, когда, допустим, муж понимает, что я работаю, а может жена выйти на работу. То есть, в принципе, бюджет у нас увеличится. Вместо того, чтобы мне на двух работах работать, может она работать на работе, я на одной. То есть они будут напрягаться очень сильно, ну и как бы она тоже. Вот. Ну, в принципе, в ситуациях некоторых, ну да, если нет причин, мешающих жене выйти на работу, то есть, допустим, малые дети там, или какие-то другие ситуации, имеющие место быть, то, пожалуйста, это нормально, чтобы супруга, она тоже работала, как бы, чтобы она себя реализовывала, ей будет интересней. А возвращаясь потом домой к своему супругу, да, видеть его, а так, когда она весь день дома, и у нее нет ничего, ни детей, быт только лишь семейный, она даже не имеет смены обстановки. У нее, то есть, день с утра, каждый день у него одна и та же вот стена, дом, кухня, и готовка, и стирка, и так далее. Вот. Но когда, конечно, появляются, допустим, там дети, какие-то другие способствующие тому ситуации, где вынуждена жена больше быть дома, находиться, допустим, то, конечно, понятно, что это логично. Но иногда бывает так, что мужчина понимает и говорит, ну, любимый, может быть, давай ты возьмешь две работы. Как бы, ну, исправим финансовую ситуацию, положение. Мужчина понимает о том, что жена такая любящая, заботливая, она готова две работы потянуть. Тогда, может, где-то можно было бы и мне и поменьше работать. Чего напрягаться? У нас финансовое положение на уровне на том же остается. Все хорошо, жена стабилизирует ситуацию в этом вопросе. Знаете, не совсем правильный подход. Мудрая женщина, она должна сказать, что я не могу больше работать. Я могу больше любить тебя. Больше еды готовить, больше внимания тебе уделять, ласки, нежности. Ну, а работать, на самом деле, как бы больше должен мужчина. Потому что вот это понимание о том, что где-то мужчина слегка вот с небольшой линцой, оно имеет место быть, я как бы это я себе сейчас в первую очередь говорю. Вот. И когда мужчина ищет удобный вариант это использовать, он где-то идет. А женщина в силу своих определенных, может быть, качество, как женщина, когда она готова ради семьи, ради там, детей делать все возможное и невозможное, чтобы только лишь ситуация не была плачевной, то тогда, конечно, вот некоторые мужчины, они как бы складывают ручки. И потом супруга удивляется, почему ее муж превратился в лодыря или лентяя. Почему как бы, он был такой активный, все нормально. А потому что незаметно совершенно. Она все взяла в свои руки, и она сама как бы она не рада тому, что случилось, но она вынуждена идти этим путем.
3: А если, например, муж, ну, жена работает на двух работах, а муж зато по хозяйству помогает, он себя взял роль домохозяйки, он готовит, он покупает продукты, убирает дом, проверяет у детей уроки, ну, то есть это же тоже большая очень часть жизни.
4: Вы знаете, Юля, да, конечно, в современном обществе встречаются и такие тоже ситуации. Mm-hmm. У меня есть тоже знакомые вот с таким распределением ролей в семье. Mm-hmm. Но, конечно, в первую очередь, и вот то, о чем мы читаем в священной книге в Библии, то, что Бог закладывает в роль мужчины быть кормильцем, быть добытчиком, быть тем, который имеет делать все возможное, чтобы в семье было все необходимо. А вот за очаг семьи, за уют, за быт больше отвечает женщина. Но если, к примеру, допустим, в семье договорились, и муж, и жена, что у них вот некое такое будет изменение, да, вот, в их отношениях, в их ситуации, если они при этом себя чувствуют комфортно, и это их не напрягает. На самом деле не напрягает, потому что напрягать может, но они не будут подавать об этом как бы определенных вот сигналов. И рано или поздно это может выстрелить в плачевной ситуации. Поэтому тут важно быть открытым и искренним. Возможно, где-то моделировать ситуацию, быть гибкими, но быть искренними. Проговаривать, садиться за стол переговоров, вместе в этом направлении двигаться. Есть еще другие ситуации, связанные с сложностями в отношениях, когда мы говорим о жизненных перипетиях, назовем так их. Допустим, к примеру, пожилые родители переезжают в ваш дом. Вы, как дети, забираете к себе своих родителей, потому что им не за кем ухаживать, они там одни, возможно, один из супругов.
3: Некому за ними ухаживать.
4: Да, некому за ними ухаживать. Вот, поэтому вы забираете их к себе. Это опять определенные сложности. Как поведет себя супруг ваш по отношению к вашим родителям, которые теперь с вами живут. Тут тоже много возникает сложностей. И тут важно, опять же, все проговаривать, договариваться. Может быть, возможно, они будут жить с вами, а может быть, это будет рядом с соседней квартирой, прямо на лестничной площадке, но чтобы все-таки они жили рядышком, ну, недалеко, но отдельно. Uh-huh. Понимаете, чтобы это не было дискомфортно, потому что жена понимает, ну, куда деваться, это же твои родители, ты же не бросишь их, поэтому где-то она приходится и терпеть, и так далее. А где-то, возможно, ломать даже себя. Или, может быть, наоборот, жены, родители, муж это все берет на себя, тем более, когда он понимает, что она теперь больше им внимания уделяет, чем ему, и он уже как приложение уже в семье у жены. Тоже возникает определенные сложности.
3: Ну, потом еще родители, они склонны всегда учить своих детей, да, даже если тебе 40 и 50, все равно проконтролирует мама, все равно даст совет, все равно выскажет свое мнение, которое не спрашивают.
4: Важно при этих ситуациях, да, ситуациях понимать о том, что в первую очередь приоритеты верно выстроить. Это муж и жена. Все остальное, дети, родители, это уже будет дальше идти. Понятно, о них не нужно забывать, их нужно учитывать, помнить, помогать и поддерживать. Но если ты не уделяешь внимания и времени для своего супруга или супруги, то знай, что рано или поздно даже ты можешь остаться просто со своими родителями и с детьми, но один, без второй половинки. Еще позиция, когда мы говорим про разные заболевания мужа и жены. Это тоже вызов определенный. Со временем, с годами вот, возникают сложности, и как быть в этих ситуациях. А когда еще это психические заболевания, отклонения, это еще гораздо более сложный момент, где человек понимает, что раньше не был таким муж мой. Это сейчас что-то с ним происходит. Как, что делать, как быть? Возможно, может быть, первый сигнал, нужно собрать вещи и уходить. Есть вопросы, я думаю, мы тоже на них ответим также дальше в наших последующих темах. Главное – думать о том, что можно сделать для сохранения семьи, для сохранения брака.
3: Угу. Василий, время нашей программы закончилось. Я благодарю вас за участие. Спасибо большое.
4: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души», и у нас в гостях Дмитрий Николаевич Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: В наше время очень распространена тема мистики. И можно встретить различные телевизионные шоу, программы, в которых участвуют различные экстрасенсы, гадалки, предсказатели. Как по-вашему, обладают ли они какой-то сверхъестественной силой, либо это все шарлатанство?
2: Ну, на самом деле, это вопрос очень серьезный. Конечно, присутствует и шарлатанство. Присутствует и шарлатанство, но Библия говорит о реальной силе, которой обладает дьявол, и которой пользуются вот как раз все эти люди, о которых вы сейчас перечислили.
1: То есть вы хотите сказать, что любой экстрасенс, любая гадалка, любой человек, который претендует на какое-то сверхъестественное, экстрасенсорное, их называют сегодня, способности, это заведомо от дьявола?
2: Я считаю, что да.
1: А что считает Библия, церковь об этом? Что
2: давайте думает? Я прочитаю текст из Священного Писания, книга Второзакония, 18 глава, 9 текст и ниже. Угу. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». Мерзости, да, и дальше перечисляются мерзости. Угу. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь». Это языческий культ, очень такой был страшный. Но дальше что написано? Угу. «Прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Богом твоим». Вот тут достаточно полный список, и названо это в Библии это мерзостью, да, и, конечно, слова, может быть, не такие современные, как сегодня, то есть прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. Поэтому сегодня, ну, например, эти все проявления имеют другой характер. Мы называем это оккультным миром или экстрасенсорика и так далее. Но, тем не менее, это проявление, реальное проявление дьявольской силы, это реальные вещи, которые могут работать, обладают они реальной силой, но, тем не менее, Библия категорически верующим людям, да и вообще обычным людям, не советует связываться с этим.
1: Но ведь многие считают, что эти люди просто имеют определенный дар, да, например, исцеление какого-то. И вот под воздействием определенных полей силовых, определенной, духовной какой-то своей силы и прочее, экстрасенсорных своих возможностей, ведь они некоторых людей исцеляют. Вот, например, взять феномен Кашпировского, да, и прочее. Да, много, может быть, сейчас говорится о том, что было шарлатанство. Было шарлатанство. Но ведь бывают случаи или не бывают, когда исцеляются реально люди.
2: Так и я только что сейчас сказал, что эти, все люди, обладающие такими способностями, они обладают реальной силой, и никто же не говорит.
1: Так а что плохого, если человек, страдающий от болезни, не находящий себе утешение в лоне обычной традиционной медицины, обратился к таким людям, и я думаю, что многие согласятся, что ради исцеления от болезни, ради исцеления от страданий, почему бы не пойти на такой риск, да, или не на риск, не многие воспринимают это как риск, а просто обратиться к человеку с выдающимися какими-то способностями, чтобы тот ему помог, исцелился. Ага. Разве это плохо?
2: Но если я знаю, что за этим стоит дьявольская сила, или, да, сила, которой он обладает, является силой
1: дьявола
2: или беса. А разве дьявол
1: может исцелять?
2: Да, конечно.
1: А зачем ему это? Ведь обычно в понимании людей дьявол, он зло несет, он боль несет, наоборот, смерть, причиняет различного рода страдания, а тут он исцеляет человека от страданий. Обычно считается, что это сила добра, Божья сила делает.
2: Если человек готов отдать свою душу дьяволу ради того, чтобы он его, из-за того, что он его исцелит, люди идут на такой шаг.
1: Подождите, но что значит отдать свою душу дьяволу? Разве, приходя к экстрасенсу, тебе говорят, слушай, я тебя сейчас исцелю, но ты отдашь свою душу дьяволу.
2: Конечно,
1: ведь об этом же не говорится.
2: Конечно, экстрасенсы так не говорят. Конечно, они так не говорят, но фактически это и происходит. Потому что человек попадает в некую такую оккультную зависимость. Ну, фактически что? Ну, давайте вот смотрим, да? Прорицатель, гадатель, ворожей, чародей. Что эти люди фактически, ну так, с социальной точки зрения, делают плохого?
1: Да.
2: Ничего. Обаятель, вызывающий дух, волшебник.
1: Нет, но если не учитывать мертвого... момент мошенничества, когда
2: ну,
1: там
2: да,
1: гадалки гадают, там мошенничают.
2: Уберем момент мошенничества, но если это реально, все работает. Если реально, например, человек вызовет умершего твоего родственника, что в этом плохого? Да, или, например, на гадатель начнет тебе там что-то предсказывать, и это будет, это начнет сбываться в твоей жизни, да, вот эти
1: разве это не свидетельствует о том, что это
2: он силы,
1: от Бога
2: что
1: может
2: он
1: быть?
2: Силой определенной обладает, да?
1: Так но... это сила не может быть от Бога никак? Ведь есть же в Библии примеры, когда обычные
2: есть
1: люди
2: примеры,
1: предсказывали
2: когда
1: будущее.
2: Люди обладают Божьим даром исцеления.
1: Да.
2: И есть в Библии примеры, когда люди обладают даром пророчества, которые mm-hmm. могут предсказать будущее. Но, тем не менее, это одна категория людей. А другая категория людей, которые, в принципе-то, делают похожие вещи. Похожие вещи, но Библия категорически запрещает с ними общаться, называет это мерзостью.
1: Как же нам понять, какой человек силою Божию исцеляет, и какой человек с помощью молитвы исцеляет,
2: Божий
1: а
2: человек...
1: какой вот дьявольской силой? Ведь чаще всего вот у любой гадалки, там, да, у любого этого экстрасенса, либо у любого человека, который использует вот такую мистическую какую-то, да, медицину, у него там и свечки горят, и молитвы какие-то читаются, там, да, и образ
2: заявляет.
1: Там
2: экстрасенс
1: Божий
2: чаще
1: может
2: всего
1: находиться.
2: Они заявляют о себе, что они экстрасенс. Прям было такое у нас направление. Сейчас, может быть, не очень популярно. Да? Но вот было одно время такое прям, ну, экстрасенс. Ты идешь, реально, ты понимаешь, ты идешь к экстрасенсу. Кстати, там было, кстати, очень много, кстати, этого нереальное проявление силы было, а очень много обманывали людей, да? Очень много обманывали людей. Божий человек, скорее всего, он будет жить по Божьим принципам. Он будет жить по Божьей воле. Он будет знаком с Священным Писанием, с Библией. Он будет... обладать определенным характером и так далее. Ну, в общем, Божий человек, он, это будет Божий человек, да? А человек, который, ну, человек, который использует дьявольскую силу, он применяет вот эти вот оккультные все вещи. Он применяет определенную, ну, оккультную процедуру, так скажем, в своих вот этих вот исцелениях.
1: А как понять, что это процедура оккультная, а не Божия?
2: Ну, вот как исцелял Христос? Мы же видим, что он практически никогда не употреблял ни свечи, ни иконы. Максимум, что он сделал, это брение один раз.
1: Брение он сделал, да.
2: Это было один раз, он сделал это, все остальное он исцелял словом, и мы видим, как это делали апостолы. Никогда такого не было, никакого там колдовства, никакого связи с умершими, никакого там гадания, никакого выражения, ничего этого не было. Это было простое слово. В этом слове проявлялась сила Божия, потому что за этими людьми стоял Господь за апостолами. Да, Христос сам был Господом нашим Спасителем и есть. Вот.
1: Так ведь кто ж против, чтобы в церкви люди получали исцеление? Я думаю, что многие бы с удовольствием пошли лучше в церковь, где им по молитве произошло бы какое-то исцеление. Но почему-то, к сожалению, сегодня такого не происходит. Или происходит?
2: Происходит, но очень редко и не во всех церквах, да. Ну вот, даже больше скажу, наверное, в нашей культуре это сейчас стало очень редким явлением. Очень редким явлением.
1: Так вот, может, поэтому и обращаются люди
2: ко
1: всяким нечисти вместо...
2: Конечно.
1: Так а как же тогда получается, что Бог не хочет исцелить людей, они идут к дьяволу, как вы говорите, да, к людям, которые представляют его здесь, он исцеляет.
2: Ну, во-первых, не всегда и там происходит mm-hmm. исцеление. И это тоже, на самом деле, там тоже происходит крайне редко, вот так вот, по большому счету, если говорить по большому счету. Но это заманивает людей, и даже верующих людей, они начинают, верующие люди там, вот у меня есть такие знакомые люди, которые, даже мои родственники там, считают себя сугубо верующими людьми, православными людьми, а дома там такой справочник по гаданию, там еще чего-то, и... такие вещи делают, прям мы говорим им, вот же однозначно написано в Священном Писании, даже близко не нужно это все дело. Прикасаться к этому не нужно, иметь эти книги даже не нужно. Зачем? Так меня вот самого Бог, это удивляет.
1: Бог в церкви. Пусть бы, сколько людей ходило бы в церковь сегодня, если бы там действовала реальная сила Божия, как было во времена апостолов. Когда можно было попросить, да, помолились, и тут же исцелили, мертвых воскрешали и прочее. Сегодня куда это делось все?
2: Вот такое у нас сегодня христианство. И мы не можем ответить на этот вопрос полностью, почему это происходит. Может быть, отчасти это связано с тем, что христианство потеряло, там, скажем, силу. А с другой стороны, я всегда вот размышляю над этим вопросом, и так думаю. Это ведь Божий дар. Дар исцеления, скажем, это Божий дар. В конце концов, Богу решать, кому этот дар дать, кому не дать. И в какую эпоху дать, и в какую эпоху не дать. И если в ранней апостольской церкви Бог дал этот дар, да, это его право. А сегодня он этот дар дает очень редко. Но тем не менее, ведь церковь все равно помогает людям, она все равно исцеляет людей. И сегодня человек современный, он очень хочет, очень так приспособиться хочет хитро. Он ничего не хочет менять в своей жизни, ничего не хочет менять. Хочет продолжать вести образ жизни, который его фактически убивает и разрушает.
1: Например?
2: Ну, например, употребление там, наркотиков или там, алкоголя, курения, нездоровой пищи, там, развратного образа жизни, который, ну, как бы вот отрицательно влияет на здоровье, в том числе отрицательно влияет на здоровье. Человек ничего не хочет менять в своем образе жизни, да, хочет какую-то такую волшебную пилюлю, раз, чтобы абсолютно быть здоровым, да. Сегодня церковь имеет инструменты исцеления. Это весть о здоровом образе жизни, да, это принципы здорового образа жизни, которые...
1: Это больше профилактика.
2: Да, это больше профилактика, я согласен, что это больше профилактика, но здоровье приходит тогда, когда человек начинает практиковать принципы здорового образа жизни, но современный человек не хочет ничего этого практиковать, а начинает там, задумываться об исцелении.
1: Тогда, когда уже поздно бывает, когда уже бывает... последствия этих действий настолько его организме отразились,
2: и когда
1: что
2: поздно
1: невозможно.
2: Бывает, или когда еще не поздно, но он все равно ничего не хочет менять в своей жизни, но ему намного удобнее прийти там, к какому-нибудь человеку, обладающему дьявольской силой, попросить у него этого исцеления, чем менять что-то в своей жизни.
1: А вот есть такое мнение, что в апостольские времена больше было случаев, возможно, ну, как кажется нам, да, что больше было случаев исцеления, вот такого сверхъестественного, потому что медицина в то время была
2: да,
1: не на столь высоком уровне,
2: фактор.
1: А сегодня, может, и нужды в этом нет.
2: Вот и я сказал, что в нашей культуре редкий случай, да, но и сегодня в странах, в которых медицина не так сильно развита, может быть, как в наших, в нашей стране, и у них немножечко как бы другое мировоззрение, они больше, может быть, как бы склонны к такому, ну, искреннему такому вот подходу, как больше в первоапостольской церкви. Там тоже есть исцеление.
1: Это
2: сверхъестественное проявление Божьей силы сегодня есть. Мы просто не видим, потому что мы живем, вот видим то, что тут справа, слева. А на самом деле в практике христианской церкви такое сегодня есть. Просто среди других народов. Там, среди народов Индии это очень часто распространяется. Там Папуа Новой Гвинеи и так далее. Очень много. Это люди с другим мировоззрением. Оно может быть отчасти приближено вот к тому мировоззрению, которое было у людей в первом столетии.
1: Ну, может, потому что еще и возможностей у них нет. Если у нас сегодня человек может пойти там, в поликлинику, в больницу, и пусть, может быть, не в такой мере, как это делается где-то в каких-то, может быть, да. таких известных клиниках, но все равно он получит медицинскую помощь, необходимое вмешательство, его не оставит там одного дома умирать. А в то время не было же такого.
2: Миссионеры, да? Миссионеры, они с чего начинали проповедь Евангелия, да, если взять вот проповедь христианства? Они приезжали с медикаментами. Они не обладали сверхъестественной силой исцеления, но они приезжали или учили людей элементарным вещам.
1: Вы имеете тут уже более современные, да, миссионеры, которые вот более, там, в 20
2: да,
1: веке,
2: да,
1: может,
2: да,
1: в конце 19
2: там век. Они учили людей элементарной гигиене, элементарным принципам гигиены, там, зубы чистить учили там элементарно.
1: И
2: да?
1: Это их уже, этих людей избавляло от многих последствий.
2: И это коренным образом да. меняло вообще просто все. И привозили... элементарнейшие медикаменты привозили и помогали людям.
1: И для них это тоже было Божье чудо.
2: Для них,
1: наверное,
2: это было да, Божье чудо, поэтому да, Господь сегодня выбирает такой путь вот мы говорим, цивилизованное общество, цивилизованный путь, такой путь, и верующий человек и имеет это, почему не воспринимать это как дар от Бога?
1: Ну и сверхъестественное вмешательство Божие, оно сегодня нельзя исключать.
2: Его нельзя исключать, нужно просто быть очень осторожным, чтобы идти вот к этим категориям людей, о которых я сказал чуть раньше.
1: Ну вот чуть раньше вы сказали очень безапелляционно, что если ты пошел к экстрасенсу, ты продаешь душу дьяволу. Можем ли мы в Библии найти подтверждение вот такой вот категоричной
2: осуждения? Я так вот обобщил, конечно, я такой очень серьезный термин применил, но на самом деле заигрывание с темными силами, если сегодня, да, ты ему дал руку, то он завтра может тебя полностью затащить на свою территорию.
1: Просто я говорю от имени, может быть, тех людей, которые когда-то, еще, может быть, до того, как обратились к Богу, к Библии, посещали такие места, где участвовали вот в таких мистических каких-то оккультных мероприятиях. Значит ли это, что они теперь потеряны навсегда?
2: Выход есть, но нужно категорично порвать с этим. Нужно из дома убрать всю символику и всю литературу, связанную с этим. И нужно категорично отрезать и больше никогда не ходить, не появляться и близко не подходить ко всем этим вот вещам.
1: Отречься от этого как бы?
2: Да, или можно и отречься от этого.
1: Можно или нужно?
2: Нужно отречься от этого и попросить Бога, чтобы он вмешался в этот вот процесс и избавил, и защитил от этой потусторонней дьявольской силы.
1: Ну да, был такой пример в Деяниях апостолов, по-моему, описанный, когда люди, услышав весть об истинном Боге, евангельскую весть, сожгли все книги чародейские.
2: Все правильно, вот, абсолютно
1: и посчитали,
2: верно.
1: И там на огромную сумму получилось
2: огромная
1: этих книг.
2: Огромная сумма, огромные деньги были, да, но это лучше, чем оно попало бы кому-то, и это было проявление их веры. Поэтому здесь опасно заигрывать со всеми этими вещами, очень опасно, и надо держаться от этого подальше. У нас есть Господь, у нас есть Его милость, у нас есть Его благодать. Есть и чудеса, которые Он проявляет в нашей жизни.
1: Есть медицина, конечно,
2: есть,
1: да, тоже.
2: Естественные пути, которыми Господь сегодня тоже действует, чтобы поддерживать и здоровый образ жизни, и исцелять людей. И верующий человек должен принимать в этом активное участие.
1: Подходит к концу наша программа сегодняшняя. Какое пожелание нашим телезрителям могли бы вы вот в этом контексте дать сейчас?
2: Давайте я прочитаю еще один текст, и это будет как пожелание. Это книга пророка Исаии, 8:19. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу?» Вот я вам желаю этого.
1: Большое спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Пусть всякий раз, когда в жизни случается нечто, что не оставляет нас равнодушными, что вызывает в нас желание обратиться к чему-то сверхъестественному. В первую очередь мы всегда бы обращались к своему Богу. Да хранит нас Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: отраду!
1: Приветствую всех мальчиков и девочек!
2: Я тоже приветствую.
1: Что-то ты не сильно торопишься, Надя. Нам нужно столько сегодня успеть. Историю интересную рассказать, в игру веселую поиграть, через веревочку попрыгать. Еще нам нужно...
2: Дядь Леш, сегодня не получится. У меня ноги еле-еле двигаются. Я только весело сидеть могу.
1: Ну вот, неужели на уроке физкультуры у вас была такая большая пробежка?
2: Да нет, просто много раз по лестнице домой поднималась. Сначала из школы с тяжеленным портфелем, потом гулять ходила, из библиотеки книжки принесла.
1: Да, не просто жить на 15-м этаже, когда лифт ломается.
2: Лифт у нас работает, просто у меня денег не было, чтобы на нем ездить.
1: Так у вас что, за него еще платить надо?
2: Угу. У нас теперь в лифте стоит большой мягкий стул. Вот туда Катя Шишкина поставила и дает проехать по нему только за 3 рубля. Говорит, что теперь лифт со всеми удобствами стал. На нем теперь сидеть можно. А у кого денег нет, игрушки просит. Вон у меня куклу запросила. Что теперь делать, не знаю.
1: А ты пробовала с этой Катей подружиться?
2: С Катей? Хм, кто же захочет с такой девочкой дружить, которая всех обижает, все отбирает, злится, дразнится, да еще дерется, а?
1: А я знаю, кто хочет. А вы, ребята, догадались? О нем написано в самой взаправдошней книге.

0: давние времена в городе Иерихон жил человек по имени Закхей. Он был сборщиком денег в казну царя.
1: Когда он приходил за деньгами к людям, то требовал от них больше денег, чем было положено, а потом лишнее забирал себе. Так он хотел побыстрее разбогатеть.
0: Закхея никто не любил, потому что он был злым, жадным и всех обижал. У него, наверное, не было ни одного друга.
1: Скорее всего, так и было. И вот однажды Закхей узнал, что в город пришел Иисус, которого любили многие люди, потому что он всем помогал, лечил от болезней и сам хотел быть каждому другом.
0: Закхею очень хотелось посмотреть на такого великого человека.
1: Да, но из-за своего маленького роста он не мог увидеть его, потому что большая толпа народа окружала Иисуса.
0: Мне тоже не удается увидеть, что я хочу, если впереди меня стоят люди, которые намного выше меня ростом. Тогда я прошу папу, чтобы он поднял меня к себе на плечи. И мне сразу все становится видно.
1: Закхей тоже кое-что придумал. Он побежал вперед и забрался на высокое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда тот будет проходить мимо.
0: И вот, когда Иисус подошел к тому месту, то заглянул наверх. Увидев Закхея, он сказал: «Закхей, поскорее спускайся с дерева, потому что я хочу остановиться сегодня у тебя в доме».
1: Закхей быстро слез с дерева, чтобы проводить Иисуса к себе в гости.
0: Все люди вокруг были недовольны, что Иисус захотел дружить с Закхеем.
1: Но Иисус все равно не оставил Закхея, хотя всем остальным это не понравилось. Закхею было так приятно, что Иисус захотел с ним дружить и пришел к нему в гости. Он встал и сказал: «Господи, я обещаю, что половину своего имущества я отдам бедным людям, а с кого я взял лишние деньги, тем отдам в 4 раза больше».
0: Тогда Иисус произнес такие слова: «Я люблю всех людей и хочу, чтобы они могли жить со мной вечно, как Закхей, который решил теперь делать только добрые дела».

0: Наверное, надо дать Кате Шишкиной мою куклу просто так поиграть. Пусть она знает, что я хочу с ней дружить.
1: Это хорошая идея, Надя. А у меня тоже появилась мысль, как поиграть веревочкой, не вставая из-за стола.
0: Ой, а что это за игра?
1: Нужно отрезать веревочку, отметить фломастером на ней серединку. Поможешь мне сейчас ее расправить?
0: Давай.
1: Держи один кончик. Теперь бери палочку. Кто быстрее домотает до серединки, тот и выиграл. Готово? Раз, два, три. Можешь поздравить меня с победой.
0: Поздравляю.
1: Надя, а у меня появилась еще одна интересная идея. Пока твоей куклой будет играть Катя, ты будешь играть куклой из веревки и картона, которую мы сейчас смастерим вместе.
0: У меня никогда еще не было куклы из веревки.
1: Сейчас будет. Прежде всего, нужно нарисовать на картоне голову и туловище куклы. Потом нарисовать ладошки и сапожки.
2: О, какая куколка получится!
1: Теперь нужно вырезать это. Теперь нужно приложить голову и туловище еще раз и обвести и вырезать. Ты думаешь, у нас будет две куколки? Нет. Просто она будет состоять

0: Это будут руки, это будут ноги, а это будут волосы. Кончики их нужно размотать.
1: Уже все готово.
0: Очень хорошо. Тогда будем соединять все части вместе. Сначала нанесем клей на ладошки и сапожки.

0: я смажу сапожки.
1: Держи. И сюда мы вложим веревочки. В серединке. Посмотри, как это будет. Раз. И два. И прижать.

Теперь нужно намазать клей на заготовки туловища и приклеить ручки и ножки. А в последнюю очередь мы будем приклеивать волосы. А другую заготовку мы намажем полностью клеем. И склеим все вместе.

0: Как тебе нравится твоя новая кукла?
1: Классно! А ей еще можно резиночки одеть.
0: Давай.
1: Ну вот и все.
0: Теперь у тебя есть две такие разные куклы.
1: А люблю их одинаково.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Если ты в футбол собрался вместе с другом поиграть, и никак не можешь друга от экрана оторвать, не спеши мячом кидаться в друга или в телевизор, но сначала посмотри с ним вместе сундука сюрпризы, и тогда захочет верно друг добром тебе воздать, и в футбол без промедления. Побежит с тобой играть.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Интересный персонаж апостол Петр. То он готов убивать за Христа, то он теперь готов умирать за Христа, а в итоге взял и предал, и отрекся от Христа. Иуда, предавая Христа, хотел это сделать очень изощренным образом, целуя, как будто мы с тобой заодно, все окей, все хорошо, а на самом деле привел войска. Интересно, что Петр спит. Ну как это может быть? Петр спит. Так он же клялся, что все отрекутся, я нет. Как это может быть? Итак, дорогие друзья, снова сердечно приветствую вас и открываю Божье Слово, благоговея перед этим Словом, учась у этого святого Слова, мы откроем одну историю, которая нашла свое потом продолжение в другом евангелисте, и начал Матфей, закончил Иоанн, но уроки, которые мы сегодня отсюда сможем извлечь, они просто потрясающие. Предательство Петра. Как это было? И какие уроки из этого можно для себя взять? Ну и что? Ну было давно. А я при чем? А вот посмотрите при чем. Если мы откроем 26 главу Евангелия от Матфея, мы здесь читаем, что после вечери, там в верхней горнице, они поют, идут на гору Елеонскую, и Иисус говорит, что я умру и по воскресенье буду ждать вас в Галилее. И 33 стих говорит, Петр сказал ему в ответ, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Вот это очень интересно, что он пытается поставить себя лучше других. А разве сегодня нету той же самой проблемы, когда один человек пытается поставить себя лучше другого, когда один ребенок хочет показать себе, что он лучше другого, даже в рамках одной семьи, не говоря уже в рамках школы, садика, там, института или еще каких-то общественных мест. Вот это желание оказаться или показать себя лучше, надежнее, чем другие. Сама идея, само это понятие, оно хорошее, быть лучшим, но не лучше кого-то. Вот в чем и проблема. Первая проблема, которая появляется в тексте, это то, что он показывает Христу на учеников и говорит, они могут соблазниться, на меня можешь рассчитывать. Надежность человека – это очень хорошее качество. Надежность мужа, надежность жены, дети, послушание, доверие – скромность, ну, все-все-все эти самые лучшие положительные качества, да и аминь, это прекрасно. Но когда начинается вот в контрасте, а я сделаю это лучше, чем сделал там Петя или Вася или еще кто-то, а я пою лучше, чем Марина или Вика или еще кто-то, а я вот пожертвую больше, чем этот, вот это плохо. И здесь вот эта история начинается с этого. Христос говорит, сказывая вам, что вы... 31 стих. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». То есть он говорит, вы все рассеетесь. Ну подождите, как это я? И Петр возмутился. Кстати, надо сказать, что возможно, это именно характер Петра. Характер, который обусловлен его и темпераментом. А темперамент – это врожденное качество, с которым человек родился и он живет. И вот выше, буквально немножко, но уже в другом евангелисте, мы находим эту историю, которая была там, в верхней горнице, когда Христос снял верхнюю одежду, припоясался полотенцем, начал омывать ноги ученикам, и Петр воспротивился. Он сказал, не умоешь ног моих вовек. Между прочим, Христос там, в 13 главе от Иоанна, он сказал, чтобы мы делали так. Это нужно делать, потому что он дал нам пример, чтобы мы шли по его следам, как говорит апостол Петр, и чтобы мы омывали ноги друг друга. И, кстати, это надо делать во время вечери Господней. Это неотъемлемая часть одного большого события. Это обряд смирения. Это библейский обряд смирения, перед которым предшествует обряд примирения, чтобы человек с чистым сердцем приступил к святым символам, в которых нет ни грамма брожения, никакого уксуса, никакого спирта, никакого градуса, и в хлебе нет никакой закваски, никакого там дрожжей или процесса брожения. Чистый сок виноградный и чистый пресный хлеб. Вот это очень важные события. И, кстати, мы в церкви часто это делаем. Ну, часто или не часто. Есть церкви, которые делают очень часто, это каждый месяц. В нашей церкви есть это добрая, такое, скажем, традиция, можно ее назвать, что 4 раза в год, каждый квартал, мы встречаемся для воспоминания смерти и страданий Иисуса Христа. И вот там Петр сказал: «Не умоешь ног моих вовек». Он запретил Христу как бы прикасаться к его ногам. Очень благородно. Ну, как бы, знаете, где Христос, где я, и вдруг он стоит на коленях, омывает мои ноги. Как-то, ну, не по себе. Вроде бы Петр все сделал правильно. Ну, знаете, как сказать, вот когда где-нибудь ты в гостях или еще, тебя кто-то хочет угостить, а ты говоришь: подожди, я заплачу. Не-не-не, о чем ты говоришь, какой там, я вот знаю таких добрых людей. Там сестра Лариса есть вот в Сочи, она нам книгу дала, я ей деньги никак не мог вернуть за книгу. Нет, и все. То есть таких людей много. И знаете, человек иногда чувствует действительно, вот, ну вот он хочет это сделать. И не надо вот мешать. Я знаю, и Бог воздаст 1000 крат вот за такое поведение. И сами мы должны так поступать, и это хорошо. Но здесь Христос говорит нет. Почему? Потому что это не был случай игры понятиями. Здесь важен был принцип, что Петр услышал слова Христа: «Если не умою ног твоих, не имеешь части со мною». И после этих слов, конечно, Петр снова хочет что-то добавить вот в слова Христа, в дела Христа. Он говорит: «Господи, все, я согласен, тогда лично, если конкретно по мне речь идет, то, пожалуйста, мне и руки, и голову помойте». Христос ему снова поправляет и говорит: «Нет, Петр, а мытому достаточно ноги омыть, ибо чист весь, да, но не все вы чисты». И он тогда вспоминает про Иуду, который пришел с нечистыми мыслями на эту вечерю. И вот интересно, что там Петр возмутился, как бы не согласился. Он вот идет этим путем, и Христос его любит, и он с ним сотрудничает. И вот снова какая-то как бы рядовая ситуация. Снова Христос озвучивает, что вы соблазнитесь обо мне, и придут, и заберут пастыря, а вы, овцы, как рассеетесь. Да? По принципу, ибо так написано. Но что делает в этот момент как раз-таки Петр? Кстати, это Захария, 13 глава, вот этот текст приводит, что «поражу пастыря, рассеются овцы». Это принцип. Или «где труп, там соберутся орлы». Это такие вот, знаете, исторические идиомы, которые они хорошо знали. Что если нет пастыря, овцы расходятся и так далее. Но глубинный смысл этого текста, он очень важен, что сатана хочет лишить человека пастыря. Вот это глубинный смысл. Он хочет, чтобы ты был без пастыря, чтобы ты сам себе стал пастырем. А я знаю, а я, меня не надо учить, а мне не надо подсказывать, а я в курсе и так далее. А в итоге ты за секунду, как вот есть ролики, да, за секунду до смерти, до аварии, до падения и так далее, ты за секунду до катастрофы фактически. И поэтому здесь Христос говорит Петру, и Петр снова в силу своего темперамента как бы не согласен, но тут он зашел чуть дальше. Он говорит: они соблазнятся, я нет. А в оригинале написано: все они разуверятся в тебе, а я не разуверюсь. Это очень важное слово. Соблазниться — это куда ни шло, знаете, ну так бровей повести, как бы чуть-чуть смутиться, это и есть соблазниться. То есть, например, вы услышали, что вот этот человек там обманщик или там что-то сделал не то. И если вы знаете его хорошо, вы скажете: да нет, да о чем ты говоришь, но-но-но. А если ты засомневался, ну соблазнил, а может и правда, ты такой можешь сказать: странно, да, не похоже было. Вот как бы здесь не это имеется в виду, а разувериться. То есть он говорит: я настолько в тебе уверен, что ты можешь быть во мне точно так же уверен, что мы с тобой вот на одной волне. Они нет, они слабенько верят, там чуть сейчас начнется, вот как ты сказал, они уйдут, но на меня можешь рассчитывать. И Христос ему интересную вещь говорит в 33 стихе. Петр сказал: все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Вы слышите вообще, какое несогласие у Христа с Петром? Трижды отречешься от меня. Ну как так? Ну да, этот человек вообще не должен по сути своей к этому даже приблизиться. Ну Фома, да, он сомневающийся, он неверующий Фома. Он потом вот там после воскресения Христа скажет, пока я не потрогаю свой палец в его раны от гвоздей, не поставлю или там не пощупаю вот этот прокол от копья, не поверю. И Христос ему говорит: Фома, не будь неверующий, будь верующий, блажен, кто не видел и поверил. А когда ты увидел, это уже не вера, это уже факт, это реальность. Ну, казалось бы, да, Фома, ладно. Ну, другие ученики, они там вечно боролись, кто главный, кто лучше, кто старше, кто справа, кто слева. Но Петр, казалось бы, да, нет, Христос говорит: Петр, три раза ты успеешь от меня отречься. И вот что интересно, говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. То есть, ну, понятно, что вот им стало как бы вот в этот момент, ну, неприятно, да, что, ну, как это, кто-то отречется или кто-то соблазнится, разуверится. И вот он говорит: «Да мне, если умереть за тебя, без проблем». Но вы видите, что дальше происходит. И 37 стих. «Когда они идут в Гефсиманию, взял с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Я восхищаюсь Христом, но он же знает все наперед. Он знал, что Иуда предатель. Он знал, Христос, что Петр соблазнится или разуверится и будет отказываться. Он уже ему это сказал, что «Петр, ты три раза отречешься». И берет с собой Петра, и берет с собой вот этих сыновей Завидеевых. Ну, казалось бы, ну, работает с безнадежными. Мы так всегда хотим работать с надежными, со стабильными людьми, без вот этих качелей, да, каких-то там психоэмоциональных. Нет, он берет его с собой, и перед ним становится слабым. То есть Христос перед Петром показывает, что он тоскует, что он плачет, что ему плохо, потому что он скоро попадет в руки римлян, и начнется страшнейшая ночь в жизни Иисуса Христа. Когда его будут пытать, когда его будут водить то к Ироду, то к Петру, то к Пилату, то к Ироду, то к Пилату. Потом написано, воины будут издеваться. Потом написано, когда они уже, ну, достаточно наиздевались над ним и терновый венец на голову одевали, и накрывали багряницей, били по голове, дразнили, смеялись, плевали, заушали, то есть били по ланитам, это по щекам. Когда вот этот весь кошмар, а он его предвкушал и понимал, что его ждет. И вот он тоскует, и он позволил себе перед Петром показаться слабым. Петр не позволил себе это. Он, да как и мы, зачем далеко ходить? Мы, да чтобы я подвел Христа, да никогда, да вы что, да на меня можно рассчитывать. Не то, что другие, там он то музыку не такую слушает мирскую, то фильмы смотрят там. Знаете, как иногда вот человек вот себя пытается понять: Господи, ну хорошо, что у тебя есть я, а иначе бы у тебя никого не осталось. Но здесь Иисус, как сказать, он перед ним показывает: Петр, ты передо мной показывал свою храбрость, позволь мне перед тобой показать мою слабость. Хотя Христос силен. И вот мы доходим до 40-х текстов, и вот в 40-м стихе написано, в 39-м стихе написано: «Отойдя немного, пал на лицо, молился и говорил: Отче, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру. Вот интересно, он с ним ведет диалог. «Ты же главный! Так не мог ли, не могли ли вы один час бодрствовать со мною?» То есть он как бы говорит, ну, о простом. Подожди, сейчас речь не стоит о смерти, жизни. Они еще не знали, что ждет Иисуса там во дворе. Но, он говорит, не могли бодрствовать. И он говорит: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощная. И вот интересно, в оригинале там мне нравится слово, которое стоит. Он говорит: дух деятельный, плоть слабая. Вот разве не так? Ну, настолько точно. Я завтра утром встаю в 6 часов, бегу на пробежку, все, встаю, пробегусь, приму холодный контрастный душ и буду читать Библию 15-20 минут или полчаса, и потом позавтракаю и быстро пойду на работу. И вот наступает утро, и звонит этот несчастный будильник, и у человека плоть говорит: ты что себе там вчера навыдумывал? Лежи спокойно и никуда не дергайся, ты видишь, там дождь может пойти. не то что идет, может пойти. И мы все, меняем планы. И вот он говорит: Петр, да ну зачем, неужели ты не мог пободрствовать? И вот пройдя, скажем, еще опять находит их спящими, у них глаза отяжелели. И оставив, опять отошел, помолился в третий раз, сказав то же слово. И когда приходит к своим ученикам и говорит им: вы все еще спите и почиваете, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил, вот Иуда, один из 12, пришел с ним, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал им: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Меня удивляет и этот фрагмент в этой истории. Предателя называет другом. Да, конечно, Иуда хотел схитрить. Он хотел сделать вид, что они – это они, а я пришел: о, учитель, давно не виделись, дай поцелуй, радуйся, что сейчас ты прославишься, есть шанс проявить себя, все сделаем красиво. А Христос ему говорит: друг, зачем ты пришел? И он должен был ответить: зачем ты пришел? Ты меня целуешь, это уважение, или ты меня целуешь, потому что это предательство? Зачем ты пришел? А ведь Христос уже знал, что Иуда взял деньги. За что? За предательство Иисуса. Это удивительная история, и она не заканчивается. Вы знаете, очень часто в нашей жизни мы встречаем людей, которые с виду улыбаются, делают вид, что хотят нам помочь. И они выспрашивают у вас, вытягивают клещами информацию, казалось бы, чтобы вам помочь. А на самом деле в спину загоняют какой-то неприятный нож. И понятно, что мы как люди огорчаемся, нас это, ну, не радует, это уже было в истории, это некрасиво. Особенно, когда ты знаешь, как человек к тебе относится, и потом видишь вот эту наигранность, о, конечно, это крайне неприятно. Опять же урок, как делает Иисус? Он говорит: друг, зачем ты пришел? То есть он его не проклял, не убежал от него, ни его не поразил, ну ничего, то есть он его называет другом. Пока ты живой, у тебя есть шанс исправиться, есть шанс покаяться. И вот мы видим, как это произошло в жизни Петра. Он был готов убить за Христа, а Христос хочет, чтобы он был готов умереть за Христа. И если мы идем в 51 стих, то смотрите, что написано. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руки, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда Христос говорит ему: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Это один из текстов, почему мы, христиане, не берем в руки оружие. И пусть никто не пытается как-то там, знаете, показывать некий такой патриотизм и так далее, потому что это другая вообще философия. Кто берет в руки оружие, чтобы отнять чью-то жизнь, его жизнь тоже может быть отнята. Он должен это четко понимать. Это важная истина, поэтому он говорит: положи на место. И это был Петр. Он сражался за Христа. И мне, конечно, ну, нравится эта история, потому что вряд ли Петр подошел к Малху и говорит: Малх, тихо, не дергайся, я сейчас буду тебе ухо резать, смотри, сейчас порежешься. И вот он ему режет. Нет, конечно, это схватка мужчин. Это нож, который вот тут мелькает перед лицом и затрагивает ухо. Христос исцеляет ухо этого раба, и после этого его связывают и уводят. Это, конечно, потрясающая история. А посмотрите, что Иисус ему говорит. Это на ответ на вопрос, когда кто-то говорит: надо брать оружие, надо либо защищать, либо там нападать, либо, ну, у каждого свое, да, что вкладываем в понятие даже защищать или еще что-то. Но ты взялся за оружие, ты думаешь, ты, вот она моя защита, вот я сейчас я покажу вам, подождите, да, вот у меня есть теперь. А он говорит: вот наша защита. 53 стих. «Или думая, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов». 12 легионов. Один римский легион включал в себя 6 тысяч солдат. 12 – это 72 тысячи солдат. Иисус говорит: неужели ты думаешь, отец не даст? Вот я сейчас взмолюсь к отцу, и он не даст 72 тысячи ангелов. Да там места живого не останется ни от кого и ни от чего». Потому что один ангел, написано в Ветхом Завете, поразил сирийскую армию 185 тысяч. И они все поутру были мертвы. Один ангел. А что могут сделать 72 тысячи ангелов, заступаясь за своего Христа? И он теперь задает еще один важный вопрос. Он говорит, как же сбудутся писания, что так должно быть? И это хороший вопрос для нас сегодня, когда проливается кровь, когда что-то происходит. Многие люди говорят, вот, оказывается, надо вот этого человека вот убрать или поменять, и вот будет мир. А потом смотрим, а перед ним был другой, надо и того было бы поменять, и тогда был бы мир. И так мы дойдем до Ирода, дойдем до дальше, и, я не знаю, до самого Адама доберемся и скажем, о, Господи, надо было вот это сделать, не надо было его создавать. Вообще, Еву ему не надо было создавать, потому что она любопытная. Надо было чуть убавить у нее датчик любопытности у Евы, чтобы не ходила там, не бродила, не заискивала. То есть, понимаете, как это правильно, ну, неправильно звучит, а как Христос правильно говорит? Он говорит, хорошо, а как же сбудутся Писания? То есть мы говорим, что Писания говорят, что будут глады, там, войны, болезни, моры, землетрясения по местам. И в это же время мы молим Бога, чтобы это все прекратилось, любой ценой прекратилось. Господи, останови это все. И Христос задает вопрос, а как это будет тогда? То есть что важнее, комфорт, например, да, или там безопасность моя, или то, что должны исполниться Писания? А теперь вопрос, а я буду там сохранен или как-то? Он говорит, слушай, 72 тысячи ангелов готовы прийти в любую минуту. Вопрос не стоит в том, что тебя невозможно защитить. И вот интересно, что продолжается, и 58 стих очень интересно говорит, Петр же следовал за ним издали. Вот это тоже момент, на который я хочу обратить внимание. Сегодня очень многие люди следуют за Христом издали. Точно так же. То есть они как бы, ну, как бы хотят, чтобы вот, когда мне там ковид, омикрон, я не знаю, там онкология, рак, еще что-то, чтобы меня Бог спас, сохранил, исцелил, сберег, на дороге сохранил от встречного, попутного, от переворотов, там, от аварии, от рэкета, ну, от всякого зла. Бизнес мой сохранил, детей моих сохранил. Я не против, я очень хочу. Но вот так, чтобы идти, знаете, вот в церковь прийти, там, молиться, за еду помолиться, там, переснуть. Ну, это как-то, знаете, это уже религия, это уже вот, ну, это уже как бы, как говорят на Украине, забагато, да, то есть это уже много, как бы это лишнее. Вот как бы издали, я иду за Христом, но я издали. То есть мой муж не против, я тоже хожу, да, но как бы, ну не то, что прям, знаете. А почему? Потому что сатана убедил, что должны быть крайности. Или ты ходишь и, извините, лоб расшибаешь себе и относишь туда все, и как многие говорят, да, передергивая, чуть ли там не детей в жертву приносят, туда все отнесешь, свою квартиру и деньги, и все-все-все. Или вообще как бы далек от этого всего. Как дьявол постарался, потому что ни Богу не нужны, ни наши квартиры, ничего, им это все мусор для него. Он нас воспитывает, и церковь – это общество, это небесная семья на земле, вот что такое церковь. И, конечно, дьявол делает так, чтобы сюда эгоистов повводить в церковь, чтобы они там свои какие-то интересы отстаивали, и тень пала на как раз-таки вот этот вопрос. Но я не хочу долго на этом задерживаться, потому что Петр трижды отрекается. И в этих трижды отречениях, скажем, мы находим, что он как бы с 69 стиха говорит, Петр сидел на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, ты был с Иисусом. Он отрекся перед всеми и сказал, не знаю, что ты говоришь. Когда же выходил за ворота, увидела другая и говорит бывшим там, этот был с Иисусом Назарем. И опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. И немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться, божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вот это, скажем, слово с клятвой, да, и второе важное слово, он был с Иисусом. Вот важное слово, он был с Иисусом. Это сегодня комплимент, для меня комплимент, если бы сказали, я вижу, что он был с Иисусом. А для него это было, ну, печально. И 75 стих. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько». В оригинале написано «плакал тяжело, мучительно», то есть искренно. И вот теперь Иоанна 21 глава. И что мы здесь находим? Христос приходит к ним туда. И в 15 стихе говорит, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Вот ты сказал, что они отрекутся, я нет, я больше. Любишь ли ты меня больше? Петр говорит, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит, паси агнцев моих, паси овечек моих, да. Но самое интересное, что там, опять же, вернусь к оригиналу греческого текста, там написано так, Иисус говорит, любишь ли ты меня агапе, вот, больше, чем они. А он говорит, Господи, ты знаешь, что я филио тебя, то есть, что я друг тебе. Хотя какой ты друг, если ты отрекся? 16 стих, еще говорит ему в другой раз. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. То есть, будь для них главным наставником, заботником, заботящимся. И говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? И вот интересно, что вот этот момент, да, сначала он два раза говорит агапе. То есть, как бы, ты действительно меня агап, вот такой безусловной любовью, что превосходит все. Петр говорит, ну ты знаешь, что я друг тебе, мы не родственники, не сторга, я филио тебя, да, фило там дословно стоит. Он говорит, а теперь Христос говорит, Симон, третий раз, а ты действительно меня филио, то есть ты меня дружески любишь? И вот тут Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему Господу, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Он отрекся. Иисус простил Петру предательство. Вы знаете, я знаю много историй, когда измена, и люди говорят, не надо прощать, человек не меняется. Но если это истинное покаяние, если это истинное рождение свыше, истинное прощение, человек меняется, и это важно, и прощение имеет роль. Вы знаете, интересно, есть цитата в книге Елены Вайт, где сказано, «Вопрос, который Христос задал Петру, был очень важным. Христос упомянул только одно условие ученичества и служения – «Любишь ли ты меня?» Вы слышите? Ученичество и служение. Спросил он. Это главное качество. И хотя Петр мог обладать другими достоинствами, но без любви Христовой он не мог бы стать верным пастырем овец Господних. То есть без любви. Знание, красноречие, доброта, благодарность, усердие. Все это помогает в трудах. Но если нет в сердце любви Христа, все усилия христианского служителя будут безуспешны. Давайте сделаем вывод. Итак, первое. Предательство Христос может простить. Но нужно искреннее покаяние. Вот как Христос увидел покаяние Петра. Он горько плакал. Он сожалел об этом. Поэтому Христос прощает. Это первое. Второе. Нужно полюбить Христа, а не просто ему сказать, ну ты это, как говорят, да, прости, если что. Знаменитое выражение. Нет, нужно, как здесь сказано, полюбить Христа, чтобы любовь Иисуса, она в нас изнутри что-то сделала. Третье. Должна измениться жизнь. А когда меняется жизнь, то поверьте, тогда реже приходится грешить и каяться. Это то же самое, как если ты научился ездить по правилам, потому что очень дорогие штрафы или еще что-то. И вот ты уже, тебе не надо всякий раз там нарушать. Ой, извините, я не сильно, я не хотел. А ты ездишь по правилам, и у тебя нет нарушений. Вот так же и в христианской жизни. И это не зарабатывание спасения, это такой образ жизни. Поэтому я призываю вас, друзья, первое, покаяться в своих грехах. И это не стыдно. Не следуйте за Христом издали. Это очень легко отречься, когда ты издали. Поэтому покаяться. Второе, я предлагаю вам полюбить Иисуса. Потому что это вам ничего не грозит ничем, но особыми благословениями сулит. Это второе. И третье, пусть ваша жизнь изменится к лучшему. Потому что в этом секрет благословения. Об этом мы все мечтаем и к этому тянемся, этого хотим. У Петра это случилось. Христос ему доверил свою церковь, и первые 10 глав Деяния святых апостолов начинаются со служения Христа. Я хочу об этом помолиться. Отец наш Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за то, что сегодня, открывая Библию, мы находим такие удивительные истории обычных людей, которых Ты считал необычными. И Ты простер к ним свое прощение, руку, благоволение свое и дал им второй шанс. А может и третий, а может и десятый. Но мы видим, что из этих людей потом стали появляться великие апостолы. Я прошу тебя, чтобы ты благословил каждого, кто сейчас смотрит нас и вникает в эту истину. Может быть, у кого-то есть рана в сердце, и он не может простить. Может быть, кто-то обижен сильно. Пожалуйста, Боже, помоги им пережить опыт настоящего покаяния и обращения, чтобы и они смогли простить, и их простили. И помоги, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Мы любим Тебя, и мы ждем, когда Ты грядешь. Наш Спаситель, наш Бог, наш Царь, наш Спаситель и Бог, который пролил за нас свою драгоценную кровь. Слава Тебе, что Ты есть, наш Господь и Бог. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
5: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: В Советской России колбаса была не просто продуктом питания, но продуктом почти культовым, знаковым. Наличие колбасы в холодильнике было равно благосостоянию. Сейчас несколькими видами колбасы никого не удивишь, но спрос на нее в России все-таки больше, чем в европейских странах. Рассмотрим этот ставший незаменимым продукт подробнее. Действительно ли он нам так необходим? Первое заблуждение, касающееся колбас. То, что мы традиционно считаем их мясными продуктами. Однако в среднем в одном колбасном изделии мясо содержится не больше 10%. В худшем случае мяса в них вообще нет, и оно замещено множеством далеко не полезных веществ, которые оказывают вредное воздействие на организм. Эти вещества особенно токсичны для детей, беременных и кормящих женщин, а также способны снижать подвижность сперматозоидов у мужчин. Сосиски, колбасы и прочие мясные деликатесы остаются одними из самых вредных продуктов в современном питании. Они содержат так называемые скрытые жиры – сало, свиную шкурку, внутренний жир. Все это прикрывается ароматизаторами и усилителями вкусов. С 80-х годов химия способна придать продукту любой заданный вкус, цвет, практически неотличимый даже для специально подготовленных экспертов. Химические вещества, добавляемые в пищу, могут способствовать заболеваниям желудочно-кишечного тракта, аллергии, вызывать болезни печени и почек. Более того, некоторые из химических добавок воздействуют на головной мозг, вызывают чувство удовольствия, возбуждают аппетит и приучают именно к этой продукции. Простая здоровая еда после этого кажется невкусной. Особенно неприятно, когда различными вкусовыми добавками производители иногда маскируют некачественную продукцию, например, несвежее мясо. Неправильно также убеждение, что колбасные мясные изделия, имеющие ярко-розовый цвет, более свежие. Это не так. Цвет им придают нитриты. Естественный цвет мяса после переработки – серый. Нитриты – не самые безопасные добавки, но производители традиционно их применяют, чтобы привлечь потребителя. При исследованиях выявлено, что реакция нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве образует канцероген. А это означает потенциальную опасность употребления продуктов, содержащих нитриты, проходивших тепловую обработку. Также была выявлена связь между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и хронической обструктивной болезнью легких. Колбасные изделия содержат достаточно много воды. В вареных колбасах ее содержание может достигать 70%. Для ее удержания в данных изделиях обычно используют водосвязывающие компоненты – крахмал, камеди, декстрины, инулин. Для удлинения срока реализации колбасных изделий, особенно вареных, в них могут вводить антибиотики. Это позволяет существенно продлить срок хранения колбасных изделий, особенно в нарезанном виде. Но губительно сказывается на нашем иммунитете и кишечной микрофлоре. Прежде чем покупать такой какой-либо продукт, в том числе и колбасу, обязательно обратите внимание на текст, отпечатанный на этикетке. Содержание консервантов и красителей может нанести большой вред здоровью, особенно если подобные продукты вы едите ежедневно. Если вы не можете представить себе жизни без бутерброда на завтрак, попробуйте заменить колбасу на натуральное мясо, курицу или рыбу, приготовленной со специями. Вкус ничуть не хуже и для здоровья полезнее. Очень вкусные бутерброды получаются с паштетами из бобовых. Можно положить на кусочек зернового хлеба лист салата, лук, кружок помидоры и фасолевую котлету. Очень вкусно и очень полезно. Фантазируйте, пробуйте новое, приучайтесь к полезному, и ваше самочувствие заметно улучшится. Итак, будьте внимательны и здоровы!
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
4: Библия – книга богатая. Естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
5: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
6: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
1: В этой программе значение переводов Библии на языки народов России, принципы перевода, примеры перевода Библии на чукотский язык.
5: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов. Там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции. Но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия. Иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с, скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
7: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот, и пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем? Они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя по-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
5: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
7: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарский.

0: А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
1: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там, проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там. По крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи. Там, тюркские народы, там, турецкий используют перевод, курдский вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть как понимать Библию, как пользуются комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
0: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Но есть не только русский язык, есть много языков, и я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть, и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. А у нас нету этого в языке. Точило, что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами, это большой праздник, потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводами Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград. Немыслимо абсолютно. Поэтому у них нету никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаем мы привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде. Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросать семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли.
1: В такую команду перевод.

0: чешскую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и ну, проверить орфографию. Там. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Ну, перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям, причем лучший результат получается у людей, не знакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, прочитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или он оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, ну, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. Ну, и там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
1: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
2: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают. Это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение. Это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано, но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет новое лучше. Что сказать, всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым, это глупость, никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое, у них есть такой инструмент, которым погоняют олени, я даже не опишу, как это, я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства, и когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа связывания нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А, скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
0: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
2: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
4: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную пасту. И ныне вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к претину, слышно веяние конца, но отрадно будет сын в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что плените не чудес, и идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Духовное наследие.
1: Философия есть разумение божеских и человеческих дел, которое учит человека через добродетель, насколько возможно, приближаться к Богу, сотворившему человека по своему образу и подобию. Константин, монашестве Кирилл. Бога сегодня разумеют по-разному. Смысл человеческой жизни также. Конец XX века отмечен необыкновенным синкретизмом, смешением религиозных взглядов. Не минула эта судьба и нашу страну. Сегодня приходится вращаться в кругу стольких всевозможных религиозных и философских представлений, что нависла угроза. Как относиться к ним? Каким образом нашей стране выбрать верный путь? Какие меры принимать при запрещении или, напротив, возможности проповедовать те или иные взгляды? Как нужно нам сегодня обходиться с этим многообразием философского и религиозного опыта? Однажды наша страна уже стояла перед подобным выбором. IX век для Руси был нелегким. Для всех, кто жил тогда на этой территории, приходилось выбирать, делать какой-то выбор между тремя великими религиями. Мусульманство, тогда захватив Африку и Восток, распространялось все больше в Европу и достигло также наших территорий. В то время на территории того, что сегодня зовется российским государством, был также и иудаизм, и он довольно крепко пустил свои корни. Христианство также пыталось проповедовать в этой стране. И когда мы задаем вопрос, почему Русь стала именно христианской, а не иудаистской, не мусульманской и не еще какой-нибудь иной, важно посмотреть, что сыграло самую главную роль в этом процессе. Как известно, немалую роль в христианизации Руси сыграли два известных брата, которые называются в истории просветителями Руси. Это Кирилл и Мефодий. Рассматривая их нравственный, жизненный, религиозный путь, очень важно отметить несколько особенностей, которые и повлияли на выбор тех, кто жил на территории нашей страны. Прежде всего, когда мы обращаем внимание на то, в результате каких обстоятельств сформировалось само мировоззрение Кирилла и Мефодия, необходимо отметить следующее. Оба побывали в одном известном монастыре на Олимпе. Фактически там было несколько монастырей. И вот там, в среде братьев, были представители совершенно разных народов, в том числе и славяне. И вот это интернациональное братье во многом способствовало тому, что взгляды Кирилла и Мефодия стали также интернациональными, евангельскими по сути своей. Они не делили людей на принадлежащих грекам, славянам и так далее. Они видели общечеловеческие ценности. Там же они узнали и славянский язык. Как сообщает летопись, в этом монастыре салуяне все чисто словенски беседуют. Это значит, что там даже на уровне познания языка люди могли общаться друг с другом без каких-либо ограничений. И вот, когда хазары пригласили Кирилла и Мефодия с тем, чтобы он помог им разобраться в вероучении, тогда была предпринята, возможно, одна из первых попыток в истории религии насаждать новую религию. Не мечом и огнем, не на поле сражений выигрывать веру, но словом решить вероисповедные проблемы. И таким образом, как результат этой хазарской миссии, появилась веротерпимость – и возможность представителям разных религий свободно выражать свои взгляды в открытом диалоге и предлагать человеку, постороннему наблюдателю, последовать за той религией, которая смогла представить наиболее убедительные доказательства своей истинности. Это было первым шагом, когда наша Русь постепенно становилась христианской именно в IX веке.
0: Духовное наследие.
1: Далее князь Ростислав услышал о том успехе, который имели братья во время хазарской миссии, пригласил их к себе в Моравию, для того, чтобы они также могли объяснить суть христианской веры. И Кирилл и Мефодий начали с того, чтобы собирать отроков, организовывать училища, учить их грамоте и таким образом распространять новую веру. Они, как известно, были создателями алфавита, в результате которого создалась письменность на Руси. И очень интересно, что первыми словами, которые были записаны на древнерусском языке, были слова из Евангелия от Иоанна. Они звучат так. «Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Словом». Так в современном переводе звучат эти слова. И в том переводе они были очень похожи. Это звучит так. «Иска небе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». И вот когда они создавали эту огромную сеть людей и школ, в которых эти люди обучались, тогда христианство не могло не победить. Ему нечего было противопоставить. Оно было самой образованной и интеллигентной на тот момент религией. И вот в этом свободном споре, в этом открытом диспуте, когда была возможность на уровне не просто эмоций, частных мнений или предрассудков говорить о религии, тогда победа христианства на Руси была предрешена. Но, как ни странно, нашлись противники этому процессу перевода священных книг и Библии на понятный для народа язык. Появилось то, что названо было впоследствии ересью трехязычия, когда говорилось о том, что тремя языками, на которых Слово Божье должно проповедоваться и служба, на которых должна происходить, были языки древнееврейский, древнегреческий и латинский, поскольку на табличке над крестом Иисуса Христа как раз на этих трех языках были начертаны слова. Но тем не менее, несмотря на оппозицию и вопреки ей, христианство восторжествовало на Руси, потому что стало понятным, потому что оно вошло в кровь и плоть русского народа, и таким образом стало его неотъемлемой частью. И сегодня, когда Россия также насыщена всевозможными религиями, представителями разных философских систем, представителями разных церквей, которые спорят друг с другом, которые борются за первенство, разумно было бы, последовав опыту просветителей Руси, пойти тем же самым путем. Спокойно, вдумчиво, рассудительно, разобравшись во всех аргументах каждой из сторон, предоставить Руси свободу выбора.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы говорили с вами о том, что является избранием. Является ли избранием привилегией? Вот в чем основной вопрос. Потому что если мы поймем это, то мы уже не будем говорить о том, что кто-то, избранный Богом, является у Бога любимчиком. Обратите внимание еще на один стих из книги Второзакония. Интересно, что фактически мы с вами постепенно проходим книгу Второзакония, которая нам и даст понимание того, что такое избранный народ в контексте. Вот что написано. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, не выстригайте волос над глазами вашим по умершему». Вы видите, о чем здесь непосредственно идет речь? Речь показывает, Господь опять показывает тот факт, что человек, принадлежащий его народу, не просто является какой-то вот, понимаете, высшей расой, а если ты принадлежишь к народу Божьему, то ты не можешь делать всяких вот таких вот языческих ритуалов, да? И дальше у нас стоит: «Ибо ты народ святой у Господа Бога, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». О чем здесь идет опять речь? Опять мы видим избрание Израиля контрастирует с определенными языческими ритуалами. То есть Бог говорит израильтянам, израилитам, что вы избраны, и так как вы избраны, вы не можете участвовать во всех вот мерзостях, которые делают язычники. То есть Бог не говорит израилитам: вы лучше кого-то там, вы лучше там китайцев, или вы лучше там африканцев. Бог очень конкретно говорит об избрании в контексте с определенной ролью, которую Израиль должен играть, не смешиваясь, не перенимая у язычников ихних ритуалов. Но здесь есть еще одна особенность. Дело в том, что я вам скажу такую вещь. Это связано с синтаксисом древнееврейского языка. На русском языке, в принципе, как можно сказать? «И тебя избрал Господь», а можно сказать: «И Господь избрал тебя». Вот. В чем здесь проблема? Давайте посмотрим. Немножко, может быть, вспомним то, чему нас на уроках русского языка, грамматики учили. Я не знаю, учат этому сейчас в школах или нет, но нас учили, что предложение, оно разбивается на составляющие, да? И есть в предложении подлежащее, сказуемое, дополнение и так далее. Да? К Кто-то, может быть, здесь есть учителя русского языка, да? Я помню, когда я это, не помню, по-моему, это пятый или шестой класс, нас по этому гоняли. Я так этого не любил, страшно. Я еле вытягивал по русскому языку на четверку. Пока не начал изучать иностранные языки, я хотел в ноги моей учительнице русского языка поклониться. Ну, как хорошо, потому что я помнил, что, чему меня учили. Тут в чем проблема? Древний еврейский язык, на котором написана книга Второзакония, там немножко порядок слов, он более жесткий, чем в русском. То есть в русском языке мы можем сказать: «Тебя избрал Господь» или «Господь избрал тебя». А вот в еврейском языке обычный порядок слов обратный. Обратный, то есть сначала идет сказуемое, потом идет подлежащее, а потом идет дополнение. Это обычно предложение. То есть у нас здесь происходит явление, которое исследователи, филологи называют инверсией прямого дополнения. То есть когда прямое дополнение ставится в начале предложения, это обычно понимается как подчеркивание. Если сегодня это очень легко можно делать, вот этот компьютер, в принципе, там программа делается, то есть я спокойно могу ввести в программу очень такие параметры, когда я их ввожу, вот именно синтаксические параметры, то я выясняю, выражение «избрал Господь тебя» встречается более 30 раз. А вот «тебя избрал Господь» встречается всего 5 раз. 5 раз. И вот, 3 из них, вернее, 2 из них мы увидели, а 3 другие, вот как, в каком контексте они подаются нам. Тоже в книге Второзакония. Обратите внимание. Священникам левитам, всему колену левиному, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа, и его части и удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь уделом ему. Так говорил он ему, вот что должно быть положено священникам от народа, приносящих жертву, и вот дальше перечисляется, и потом идет объяснение, ибо его, вы видите, опять прямое дополнение идет первым, избрал Господь Бог из всех колен твоих, чтобы он предстоял перед Господом. И вот такое порядок слов 3 раза используется по отношению к священникам. То есть священников и левитов называют избранными из всех колен. Вы видите это, эту логику? Только что в двух текстах мы прочитали: «Тебя, народ, избрал Господь Бог из всех народов, а священников избрал из всех колен». Что за этим стоит? За этим стоит одна очень важная вещь, которую выясняли между собой два двоюродных брата. Это Аарон и Корей. Они были двоюродными братьями. Причем сыновьям Аароновым было поручено священство, а вот сыновьям Корея было поручено, ну, будем так говорить, уборка и обслуживание святого святых. Мне постоянно, периодически задают вопрос такой. Между святым и святым святых есть завеса. На эту завесу крапится кровь. И мне задавали этот вопрос такой, вот а кто убирает эту кровь? Ответ. Сыны Корея. Кто такие сыны Корея? Это все из одной семьи. Есть сыны Корея, есть сыны Герсона. Это все одна ветвь из потомков Левия. Поэтому Корей и Аарон были двоюродными братьями. Интересно, что когда два сына Аарона, Надав и Авиуд, подошли ко святому святых в неположенное время и в неположенном виде, они были умерщвлены. А вот, оказывается, сыновьям Корея, а они все потомки Каафа, это все клан Каафа. Да, только Аарон – это один из братьев, из сыновей, с Моисеем, естественно. Корея – это другая ветвь. Но это все сыны Каафа. Что левиты там есть, сыны Каафа, сыны Мирари и так далее. Так вот, этой части, этой ветви сынов Каафа, то есть потомкам Корея, им, оказывается, можно было подходить, снимать завесу, накрывать ей ковчег, носить этот ковчег, и никто их не убивал. Это была их обязанность. То есть, вы понимаете? Но Корею казалось, что его лишили какой-то привилегии. И он поднял восстание. Чем это восстание закончилось, мы знаем. Мы знаем, что было поставлено два жезла. И жезл Ааронов, что с ним было? Он расцвел. А вот Корея вместе еще с двумя начальниками из колена Рувимова земля поглотила. И это предыдущая глава. Вот перед нами открыта 18 глава книги «Чисел». А все то, что я вам сейчас рассказал, это все 16-17 главы. И вот, смотрите, что написано. После этого Бог говорит Аарону: «Ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище». Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Вы понимаете? Дальше рассказывается. Также и братьев твоих, и колено Левина, племя отца твоего, возьми себе, чтобы они будут при тебе и служат тебе, и сыны твои в скинии откровения, пусть отправляют службу тебе, службу в скинии и так далее. То есть что мы видим? Из всего колена Левина, из всего израильского народа, сыны Аароновы, они несут ответственность за любое нарушение. Вы понимаете, что такое избрал Господь? Избрал не для того, чтобы выделить, а избрал для того, чтобы с них спросить. Это ответственность, это не привилегия. А посмотрите, что Господь говорит об израильском народе в целом. Обратите внимание. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете уделом моих и всех народов. Если так чисто прочитать этот текст, ну, то делается интересный вывод вообще. А вот евреи должны были бы слушаться Богу, и тогда бы они были бы избранными. А так как они не послушались Богу, ну, то они не избраны. Понимаете, а суть-то совершенно дальше. А вы будете у меня царством священников. Вы понимаете, почему нужно слушаться гласа? Как быть царством священником? Как можно за что-то отвечать, если не понимаешь, что ты делаешь? Понимаете, как можно кому-то поручить финансы, если человек считать не умеет? Он же ж, бедняга, каждый день недостачу покрывать будет. В нижнем белье ходить будет, как говорят, да? По своему неумению. Ну, поэтому Бог говорит об избрании. Не потому, что Он хочет кого-то выделить и сказать: «Тебя люблю, тебя не люблю». А потому что он говорит израильскому народу: «Я вас вывел из Египта, я вам дал законы Торы, теперь вы будьте священниками всему миру». На вас лежит ответственность. Точно так же, как лежит ответственность за святилище у священников и левитов. Давайте еще посмотрим про священников и левитов. Посмотрите, что сказано. Написано, что пусть они при себе отправляют службу в скинии собрания, все работы в скинии. Посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых, ибо братьев ваших левитов взял я от сынов Израилевых и дал их в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. Ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, что внутри за завесою служите. Я даю вам дар службу священства. То есть понимаете, что такое служба священства? Это ответственность за сохранность святилища и проведение ритуалов, которые во святилище. И за это, дальше, если вы будете читать 18 главу книги Левит, они получали десятую часть, если экономическим языком говорить, десятую часть валового национального продукта Израиля. Правильно? Что все, что зарабатывалось, давали десятую часть, и эту десятую часть Бог отдавал левитам. За это он им не дал им земли на дело. То есть территории колена Левиного не было. Но скажите, во святилище много работы? Достаточно? Если мы посмотрим на дальнейшее развитие событий, особенно количество левитов и священников на одно маленькое святилище, то мы читаем в книге Паралипоменон о том, что было 24 череды священников. Это значит, что священник совершал служение сколько? 2 недели в году. Хорошее социальное пособие, можно так сказать, да? 2 недели в году поработал, а потом сиди дома, наслаждайся, получай свои положенную десятую часть. Так? Не так. У священников и левитов была еще одна обязанность. Вот о чем еще говорит нам книга Второзакония, когда касается обязанностей священников. Написано, когда он, речь идет о царе, сядет на престоле царства его, своего должен списать для себя список закона с книги, находящейся у священников и левитов. Под чьей ответственностью находилось Священное Писание? Под ответственностью священников и левитов. И вот посмотрите еще один раз. Моисей написал закон, то есть свою книгу закона Пятикнижия, и отдал его священникам, сынам Левиных, носящих ковчег Завета Господня. И вот еще один текст. Когда Моисей вписал все слова закона сего до конца, тогда повелел Моисей левитам, носящим ковчег завета, и сказал: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Бога нашего». Друзья мои, легкая ли работа хранить Священное Писание? А не очень легкая. Понятно, что Бог ее дал не для того, чтобы закрыть под ключ. Для того, чтобы Он дал им под ответственность, чтобы левиты могли обучать Слову Божьему весь остальной народ. Это серьезная работа. Начиная от переписки, заканчивая самим обучением народа. Вы подумайте, у людей тогда могла быть Библия дома? Знаете, свитки-то какие. Если взять, у меня, к сожалению, нет свитка Торы вам показать. Сам этот свиток, он размером около 20 метров длиной. На его только переписку уходило 1,5 года. Серьезная работа. Кто-то переписывал, кто-то делал чернила, а кто-то изготовлял пергамент, то есть эти овечьи кожи. Знаете, сколько уходило на это? Такой свиток делается из листов. Каждый лист – это живот овцы. 250 овец. Вы понимаете, на что, например, тратиться должна была десятина? То есть это вот десятину с приплода скота отдавали левитам, а левиты не просто ее кушали, они ее в дело, в производство пускали. То есть это серьезная работа по сохранению Священного Писания. Священник только 2 недели в году приходил во святилище. Все остальное время он заниматься должен был сохранением, производством, преподаванием основы Священного Писания. Почему Бог не дал левитам и священникам земли? Да просто потому, что он пожелал, чтобы левитские города были во всех коленах Израилева. Очень просто. И вот она, интересная особенность-то. Две грани священства нам описывает Библия. Ритуальная – это одна грань. Вторая же грань касается вопроса сохранения, преподавания, передачи Священного Писания. Так вот, в этом заключается избрание. И вопрос заключается вот в чем. Если мы прочитали в книге Второзаконие об избрании израильского народа в качестве священства, именно об этом

Божественное священство. Вы, народ, люди, взятый удел. Некогда не народ, ныне народ Божий. То есть сегодня священство, сегодня всякий верующий, согласно словам Петра, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, является священником. Ну, почему? По двум причинам. В первую очередь, потому что как такового-то храма ведь нет. Жертвы не приносятся. Поэтому сама функция левитского священства, она, в общем-то, трансформируется. Именно поэтому священниками становятся все верующие. То есть вот этой вот касты левитов уже сейчас нет. Нету определенной, отдельно выделенной группы людей, которая бы по Библии бы называлась бы клиром, да, как сегодня часто говорят. Вот мир, а вот клир. То есть это не библейский термин. Священством являются сегодня все. Но вы видите, в Библии у нас два уровня священства есть. С одной стороны, священство Израиля, с другой стороны, внутри Израиля священство сынов Аароновых, которые служили при храме и которые преподавали и сохраняли Слово Божье. Мы выяснили с вами про один уровень священства. Вот этот уровень сегодня является уделом и привилегией абсолютно всех. Но означает ли, что иудеи, евреи потеряли свое священство? Давайте выясним этот вопрос. Об этом однозначно говорит апостол Павел. Итак, какое преимущество быть иудеем? Послание Римлянам, 3 глава, 1 стих. Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. И дальше написано, почему. А наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Вы видите? Здесь у нас два важных аспекта. Не можем мы принять ни одну точку зрения, о которой мы говорили в начале, да? Бог отверг, все, до свидания, нету больше израильского народа, церковь вместо Израиля. Ни другую точку зрения, что вот отдельный путь для Израиля – отдельный путь для церкви. У Бога есть избранность Израиля, ну а церковь там сбоку припека. Вы видите, здесь двоякая позиция в Библии. Как говорится, двухгранная позиция. Это не просто понять, друзья мои. С одной стороны, Библия говорит о священстве всех верующих. С другой стороны, апостол Павел говорит – а Библия-то от кого мы получили? А вот от народа-то еврейского. То если мы возьмем даже авторов Нового Завета, кто они были? Кто был Петр? Кто был Павел? Кто был Иоанн? Единственный автор Нового Завета, не еврей по национальности, это Лука. Да и то! До того, как стать христианином, он в иудаизм обратился. Поэтому вот такая реальность. Вот с такой Библией мы имеем дело. Эта Библия написана была евреями на еврейском языке. И поэтому, если сегодня нам от этого отказаться, то мы пилим сук, на котором сидим.
мы еще

Будем говорить в наших лекциях о роли евреев в средние века, как благодаря трудам масоретов мы сегодня имеем достоверное священное писание. Чему нас этот стих учит? Одной простой вещи. Да, всякий верующий сегодня является царственным священством. Но при этом мы должны понимать, откуда исходят корни нашей веры. Откуда исходят корни нашей веры? Если мы это отвергнем, то мы превратимся в корабль без якоря, который быстро в шторме унесет водами и попадет в водоворот. Давайте же будем иметь этот твердый ориентир и основывать нашу веру на Священном Писании, потому что только через него мы познаем спасение в нашем Господе Иисусе.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешняя, вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы, но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов мне сформировались запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. и понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность, использовать все рекомендации программы, следовать ей. И когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90, на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше, наверное, полгода я каждый день ходила на группы, настолько это было важно для меня, и я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества, оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы, французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамидой. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила, в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Для вас поет Юрий Байков.
6: Бог легко искать,

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: У каждого из нас в жизни свой путь. На этом пути могут быть разные знаки и повороты. Как определиться и как найти правильный путь в жизни?
2: Привет! Сегодня в студии я, Даник, со мной Сергей, и у нас в гостях Юля. Юля, привет!
3: Привет!
1: Привет, Юля!
3: Привет!
2: Расскажи, пожалуйста, 3 факта о себе, чтобы мы поближе могли с тобой познакомиться, и зрители тоже узнали тебя получше.
3: Ну, в первую очередь, меня зовут Юля, об этом ты уже сказал. А первый факт, я режиссер, вот я снимаю документальное кино, его можно посмотреть на Ютубе, да, про разные страны, города. А я пишу стихи с детства, вот, стихи тоже можно послушать на разных музыкальных площадках, даю концерты. Ну и третье, самое главное, я верю в Бога и стараюсь так жить. То есть это для меня не просто слова, это действительно направление или вектор моей жизни.
2: То есть такой очень творческий человек.
3: Да, да.
1: Творческий, духовный, разносторонне развитый.
3: Ну,
1: класс.
3: Вот такая. Класс. Такой Бог создал.
1: Юль, сегодня мы пригласили тебя, чтобы ты нам что-то рассказала, чтобы мы могли подчеркнуть твой опыт, что-то из этого важно для себя взять, и обязательно те, кто нас будет смотреть.
3: Да.
1: Расскажи свою историю, то, что ты принесла сегодня для нас.
3: Во-первых, огромное спасибо, что вы меня позвали. Для меня честь быть здесь, да, и особенно честь пообщаться с теми людьми, которые потом будут смотреть эту программу, потому что я верю, что вот истории других людей, они нас вдохновляют. Вдохновляют, мотивируют, меняют. И я бы не сказала, что у меня какая-то такая странная или яркая, какая-то непосредственная история, но когда я смотрю на жизни людей вокруг себя, я вижу, что вообще-то у всех какие-то оригинальные истории в жизни. А я вообще родилась в Нижнем Новгороде, то есть это Нижегородка, вот. И мои бабушка с дедушкой, они верующие люди, давно верующие, и во время перестройки, когда советская власть уходила, скажем так, и приходила новая, они покаялись. То есть они узнали Бога и стали по-настоящему верующими людьми, не религиозными. И как раз в то время я родилась, вот через несколько там лет. Вот. И бабушка с дедушкой, они меня просто принесли в церковь. То есть пришли, взяли меня маленькую такую. И я с детства стала с ними вместе ходить. И
2: а родители не ходили?
3: Родители не ходили.
1: Да, то есть ты так много расскажешь о бабушке с дедушкой,
3: да,
1: а родители упускаешь.
3: Да, родители не ходили, потому что родители не ходили, потому что они были заняты, наверное, какими-то другими делами, не знаю. Но, в общем-то, вот такую духовную жизнь мою созидали именно бабушка с дедушкой. А почему я на них делаю такой акцент, я сейчас расскажу. Так вот, лет до 12 я с ними ходила, слушала проповеди, читала детскую Библию. У меня до сих пор осталась эта Библия, которую они мне подарили.
1: На такая ней... синенькая, да? Такая?
3: Нет, она такая белая, на ней Иисус как пастух, и с ним такие овечки. Одну он держит в руках, и одна рядом. И когда я смотрела в детстве на эту картинку, я помню, мне Бог всегда представлялся таким добрым. Мне казалось, знаете, я со многими людьми общаюсь и разговаривала, и люди говорят, вот я смотрю на икону, бывает, да, и вижу, что Бог, он какой-то строгий, мне как-то вот сложно. Я даже, вот когда икона стоит, я даже вот и грешить не могу при иконе, поэтому я ее вот так кладу, и потом начинаю веселиться. А потом, когда заканчиваю, опять ставлю. Так вот у меня такого не было. Я с детства смотрела на эту детскую Библию, на эту картинку, и мне казалось, Иисус, он такой добрый, он такой хороший. И как вот Дед Мороз какой-то, знаете, такое вот доброе ощущение в сердце. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему быть верующим человеком. И вот лет до 12 я ходила, а потом просто перестала ходить, так как родители были не верующие, они уже на тот момент вместе не жили, мама вышла второй раз замуж, я вообще воспитывалась, можно сказать, с бабушкой. Вот.
1: Ты жила у них, у бабушки?
3: Да, да, да, да. И я перестала вообще ходить. И дальше началась у меня вот такая подростковая бунтарская жизнь. Из-за того, что у меня не было полной семьи и вот этого понимания, я бы даже, наверное, сказала, что и ходить я перестала из-за какой-то некой обиды внутренней, что ли, что почему...
2: На Бога?
3: В том числе, почему у меня не так, как у моих одноклассников, у которых есть папа и мама, и они вот приходят за ними в школу, они ходят на родительские собрания. Некоторые ребята мечтали, чтобы родители на собрания не приходили, ну, чтобы не слышали там про оценки.
2: А у тебя наоборот получилось,
3: да? Да, да, мне хотелось, чтобы мои успехи увидели и так далее. И вот в поисках вот этой любви и пустота, которая была внутри меня, все больше и больше и больше раздувалась, я просто начала бунтовать очень сильно, и, естественно, первые люди, которые страдают от твоего бунта, особенно в подростковом возрасте, это твои родители, самые близкие люди. И от этого, конечно, моя мама страдала, и бабушка, вот. И я в 16 лет вообще ушла из дома. То есть я закончила школу как раз, Я закончила 10-11 класс экстерном. Несмотря на все свое хулиганское поведение, мне Бог дал мозг, интеллект. Вот. И как-то...
1: Бог дал всем интеллект, но не все умеют пользоваться.
3: Ну да, ну, я бы не сказала, что я особенно пользовалась, но все у меня как-то получалось.
1: Получалось, слава.
3: Ну это просто, да, вот по милости. Я считаю, что это просто милость и чудеса.
0: Найди, найди свой путь.
3: Вот, я закончила школу, ушла из дома, и ушла не просто так, а ушла именно вот в поисках вот этой любви какой-то, и познакомилась с молодым человеком, который у меня был на 8 лет старше, и вот, собственно, с ним мы и ушли. Вот, и уехали сначала в Москву, потом в Санкт-Петербург, да, мы путешествовали по стране.
1: А это связано с его работой или
3: нет,
1: просто
3: нет, абсолютно ни с чем не связано, это просто вот связано Слушай. Было с тем, что да, мы такие молодые.
1: Что-то нас, хотели новое,
3: нас,
1: да?
3: Нас ничего не обременяет, мы никто не работаем, мы просто ездим, нет у нас никакого смысла, цели в жизни, ничего. И вот когда мы были уже в Питере, у нас закончились все деньги, все средства к существованию, и нам нужно было как-то возвращаться домой, и никто из тех, кто нас знал, никто нам не выслал денег. Мы звонили всем, некоторые даже сказали, да и хорошо, что вы там, оставайтесь там. Единственный, кто помог, это вот моя бабушка. Она вот прислала деньги нам на билеты, и мы приехали обратно в Нижний Новгород. И я помню, что когда я вышла уже с поезда, у меня сразу пришла вот эта мысль, зачем я живу? То есть у меня прям вопрос такой.
1: Сколько это было тебе лет?
3: 17.
2: Угу. То есть год вы, получается, ездили?
3: Год, да. И у меня такой вопрос, а за какой смысл моей жизни? И на следующий день, вот после того, как мы приехали, я решила, что я возвращаюсь домой. Я просто собрала вещи и пришла домой. Естественно, просила прощения у бабушки, у мамы, на коленях плакала. Меня сразу же простили и приняли. И вот здесь такая чудесная...
1: С тем парнем ты разошлась.
3: Сразу же.
2: История такого блудного сына немножко
3: получила. Да, абсолютно. Когда, я сейчас хотела как раз об этом сказать, мне, значит, вот дедушка подарил на день рождения Евангелие. И на ней вот... первой странице, и вот здесь на развороте он написал такую фразу. «Либо грех убережет тебя от этой книги, либо эта книга от греха». И эта книга всегда стояла у меня на полке. Так вот, когда я вернулась домой, я просто зашла в свою спальню, и вдруг вот эта книга, она бросилась мне в глаза, то есть прям настолько ярко, как будто бы она кричала «возьми меня, возьми, прочитай». И я помню, что я взяла, открыла, и вот эта фраза. И я поняла, что либо вот эта книга меня сейчас спасет, либо уже спасти никто не сможет. Потому что какой смысл? Может быть, я здесь смогу найти смысл? И я просто стала читать Евангелие сама. Я перестала общаться со всеми своими старыми друзьями. Я пошла в университет на первый курс. И я приходила после пар домой и просто читала Евангелие от начала и до конца. И я так, наверное, месяца за 4, раза 4 прочитала от начала и до конца. И вот я помню, что когда я читала эту историю про блудного сына, первый раз я не плакала, а вот все остальные разы я просто рыдала, потому что я понимала, что это я. Потом, когда блудницу кинули к Иисусу и сказали, ну, вот она, что,
1: побить
3: вот она, да, она согрешила, давай, нужно ее побить камнями по закону. Он сказал, ну, кто из вас без греха, там, бросьте в нее камень. И я помню, я читаю и думаю, это же я. И какой... И вдруг у меня вот этот образ, вот этого доброго пастуха с детской Библии, он вдруг начал оживать. То есть действительно он такой добрый, что он и меня любит, он и меня, значит, сейчас прощает. И я просто плакала, представьте, одна дома, вот с этим вот Евангелием. И потом я встала на колени, я помню, меня так научили в детстве. Встань на колени и просто поговори, потому что Бог — это живая личность, просто пообщайся с Ним. Я встала на колени и говорю, если ты есть, и если это все правда, что тут написано, то и в мою жизнь приди, мне, ну, очень ты нужен. И вот с того дня все изменилось. И я считаю, что это было мое искреннее такое покаяние. И потом я уже вернулась в ту церковь, в которую ходила в детстве, и, собственно, осталась верующей. С тех пор вот я верующий человек. 10 лет с Богом. Вот.
2: Очень
1: интересно.
2: Да, сильная история.
1: Но, ты знаешь, есть некоторые моменты, которые заставляют, так скажем, задуматься и вопросы к тебе задать. Смотри, ты побывала вот год, как ты говоришь, пожила такой обеспеченной жизнью, но тебе было всего 16-17 лет.
3: Да.
1: Не кажется ли, не похоже на то, что ты просто вернулась домой, а то, что деньги закончились, близких людей особо рядом нет, ну, парень есть, который с тобой, но у него тоже особо с деньгами плохо. И может быть так, что ты вернулась домой, просто потому что тебе больше некуда идти, и как бы вот добрый Бог тебя тут принял. И
2: то есть,
1: от того, что,
2: деньги,
1: от того что у тебя не было как будто других вариантов, ты нашла здесь свой дом, то есть вот это принятие, и осталась здесь. что действительно тебе дало это, что тебе дала эта встреча с Богом, и действительно ли лучше ли это, если чем у тебя на самом деле в мире без Бога были бы деньги, были бы друзья, принятие.
3: На самом деле я скажу, у нас, в общем, были деньги. Это не было
1: были
3: решением.
1: Были возможности.
3: И если бы их не было, то я бы пошла...
1: И возможности жить еще где-то там
3: вообще,
1: без родителей,
3: вообще,
1: без бабушки.
3: Вообще, да. То есть это не было из-за того, что меня вот, как вот у блудного сына, что я бы только рожков наелся. Да, да. Это не совсем так, потому что были возможности. Скорее, я просто... Вот именно этот вопрос, зачем я живу, какая моя цель, он меня мучил. И в последнее время, перед тем, как вот прийти к Богу, очень сильно стал мучить. То есть я даже уже там в Питере, я не могла как бы спать. У меня вот постоянно вот эти вот мысли. Какой смысл? Ну, то есть для чего? Даже хорошо, если не с этим парнем, с другим. Может быть, у меня была бы семья, я бы там выучилась на профессию, которую я хочу, я бы работала. Какой смысл этого всего? То есть я ведь родилась, и потом я умру, потому что из 100 человек умирает 100. И дальше что? То есть меня сильно эти мысли, они не давали мне покоя. Поэтому я бы сказала, что это такое... Поиск смысла жизни меня привел. И, конечно, отягощающие обстоятельства, грех, трудности, это все да. Но если бы мне только хотелось бы вернуться домой, потому что там друзья или еще что-то, то меня бы ненадолго хватило. Да, может быть, я бы даже покаялась, узнала Бога, но не смогла бы с ним вот столько лет идти, как сейчас. Потому что искренне настоящая встреча с Богом, вот именно она тебя и держит как верующего. Ты и становишься верующим поэтому. Вот. И вот так.
0: Найди, найди свой путь.
2: Как ты думаешь, возможно ли встретиться с Богом в такой полной мере без того, что, так сказать, уйти во все тяжкие и потом вернуться? Можно ли встретиться с Ним без таких обстоятельств?
3: Конечно. Вообще, я, знаете, во
2: что верю. И еще... Получается вопрос, если бы вернуться назад мы могли бы, ты бы прошла еще раз этот путь для того, чтобы вернуться, например, обратно к Богу, или ты бы поняла, что...
1: А лучше обойтись.
2: Да, лучше без этого обойтись и как-то к Богу прийти другим путем.
3: Ну, знаете, как история не терпит сослагательного наклонения. Не знаю, как бы я поступила. Я уверена, что у каждого просто свой путь. Вот каждому человеку нужно пройти именно свой путь, чтобы встретиться с Богом. Я знаю множество людей, которые...
1: Ну, и не всем обязательно пройти через все тяжкие, чтобы...
3: Абсолютно так. Но ведь у нас
1: просто
3: есть свободный...
1: Просто многие молодые люди так и говорят, что ну, надо же все попробовать, чтобы потом вернуться.
3: Я сейчас объясню, Я не жалею о том, что было, но я и не хотела бы, чтобы мои дети, например, проходили
2: этот путем. Да, я вот это имела в виду.
3: Нет, конечно, нет. Но, вы знаете, вот я думаю, что каждому человеку нужно свой путь идти, да, вот свой особенный путь. И встреча с Богом зависит не от того, ну вот как вот я построю, да, в своей голове. Вот я, значит, живу, и вот сейчас я там встречусь с Богом. Или вот я живу, там погуляю, свои дела какие-то поделаю, а потом уже буду верующим. Это, конечно, все ерунда. А по-настоящему вот обрести веру ты можешь только в том случае, если ты прям этого захотел. Ведь все, что нужно, это просто желание. И неважно, ты с детства ты там шел за Богом, или ты там вот в грехе сейчас, да, в страшном, или ты просто хочешь, и он приходит. В моей жизни было так, я просто захотела. Вот если ты есть, приди, а он пришел. И до сих пор никуда не ушел. И чудеса производит, и ведет. И... То есть он живая личность. Ведь, по сути, что такое вера? Ты влюбляешься в Иисуса, ты влюбляешься в личность. Ты не приходишь, потому что тебе нравится религия, традиции или какие-то, там, не знаю, ответы от него получать. Не это самоцель, а вот именно отношения с ним, вот это главное. И я бы сказала, наверное, молодым людям, которые нас будут смотреть, влюбиться в Иисуса просто. Все, что нужно, влюбиться в Иисуса. Вот. И тогда ты будешь верующим. А из каких обстоятельств ты это делаешь? Через там трудности или ты просто в вакууме сидишь? Без разницы. Просто захоти и попроси его об этом, и все.
1: Хорошо, Юля, классно, спасибо. Немножко минут у нас осталось. Расскажи теперь о твоем пути сейчас. Вот ты говоришь, 10 лет ты уже с Богом.
3: Да.
1: У тебя есть тоже сейчас какой-то путь.
3: Да.
1: Довольна ты им или нет? И то есть ты нашла себя, нашла свой путь.
3: Да.
1: Немножко об этом скажи.
3: Я очень довольна, потому что, как я сказала, когда ты человек верующий по-настоящему, то Бог, он тебя реально ведет по твоей жизни. И что бы ни случилось, он всегда с тобой. И все мечты, которые у меня были и есть, Бог исполняет. Вы знаете, вот настолько это происходит нереально. Я говорила, что я пишу стихи, я человек творческий, вот. И я как бы думала, что это, ну, просто мое хобби. Но несколько лет назад я сказала: Господь, ну, у меня нет никакого агента или продюсера, ну, ты будь моим продюсером. И настолько Бог стал сверхъестественно все делать, что уже было у меня несколько концертов в Москве, люди там начали меня узнавать, слушать мои стихи, пишут.
1: То есть ты, класс, получается, это... зарабатывать через это?
3: И это даже тоже. Но я как бы не ожидала, что даже я смогу какие-то финансы зарабатывать с концертов, но они приходят, и мы много благотворительности через это делаем. И я снимаю документальное кино, и хочу художественное, которое будет влиять на людей и рассказывать о Боге. Я бы сказала, что моя жизнь очень чудесная благодаря вот Богу, поэтому я счастлива быть.
1: То есть ты выбрала такой путь использовать свои потенциалы, свои таланты, дары для того, чтобы людям рассказывать о Боге,
3: чтобы
1: его прославлять.
3: Да,
1: чтобы его прославлять, и чтобы они узнали через
3: это. Я однажды вообще такое решение приняла. Вся моя жизнь — это служение Богу. То есть вся моя жизнь — это как бы такое зеркало Его славы. И я себе это сказала и говорю: Господь, куда бы я ни пришла, как написано в Библии, все, что не делайте, делайте как для Бога. Кушайте вы, пьете вы, спите вы. Вот все, что я делаю, все, Господь, для тебя. И знаете, когда ты искренне вот так скажешь, у тебя вся жизнь реально меняется. Ты просто каждый раз: да что это со мной происходит? Это про меня? Это у меня сейчас так? Поэтому Он умеет удивлять. И, в общем, жить с Богом — это не скучно. Это очень здорово и интересно.
2: Не было каких-то разве... Вот ты так рассказываешь, как будто жизнь с Богом — это такая взлетная полоса, что все классно-классно, здорово, и стоит только довериться Ему, и Он тебя понесет, и будешь жить ты счастливо, и никаких бед не будет. А творческие же люди, они такие довольно очень... По крайней мере, я вот очень близко все воспринимаю, и тяжело и радости, и падения, и...
3: Это, наверное, я немножко как раз сюда комментарий. Как раз ты был прав до того момента, пока сказал, что не будет бед. Ты действительно всегда счастлив с Богом. И в бедах тоже. Беды будут. Будет много злых дней, будет много неприятных обстоятельств. Но если ты реально с Богом, то ты всегда на взлетной полосе. И какой бы день злой ни пришел, ты всегда знаешь, что Он с тобой. Конечно, будешь сомневаться. Конечно, где ты будешь плакать. Мы же все люди. Но ты знаешь, что Он с тобой, Он тебя все равно поднимает. То есть из любого даже такого темного рва Он тебя поднимет. То
2: есть у тебя всегда есть уверенность в том, что Бог с тобой.
3: Конечно.
2: И что бы ни произошло, что ты через это пройдешь.
1: В Библии написано так: праведник 100 раз упадет и поднимется.
3: Да.
1: То есть рост, он всегда, ну, он не может быть прямым. Он, как одна девушка сказала мне, как синусоида. Иногда падение, но она все равно идет вверх, плавно. И дай Бог, чтобы так было. Спасибо, Юля.
3: Да, спасибо.
2: Еще, наверное, последний вопрос. Ты много говорила о том, какой Бог для тебя, но все-таки, если задавать вопрос в том, какой Бог, и отвечать на него вкратце, в одном слове, как бы ты описала Бога?
3: Любовь.
2: Спасибо.
3: Одним словом, любовь.
2: Да, я думаю, что, в принципе, из программы понятно, что ты имел в виду. Очень классный опыт, и здорово, что такая положительная энергия и заряд на то, чтобы...
1: Я даже смотрю, ты Даника так вдохновила, он даже светиться стал. Спасибо тебе большое, что ты была с нами. Очень классно, очень приятно.
3: Спасибо.
1: Друзья, мы вам желаем, чтобы вы нашли свой путь с Богом в этой жизни. Надеемся, что опыт Юли вас вдохновил. Пусть Он вам дарит любовь и счастье, Господь всегда будет с вами.
0: Найди свой путь, каким он не был, зажги звезду свою ты на небе, и пусть она, друзья...
4: Начало мудрости – страх Господень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: хлеба на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию передач с Виталием Олейником о святилище. В прошлый раз мы говорили об устройстве святилища, но так и не обсудили, по крайней мере, не до конца обсудили, на мой взгляд, наверное, самый загадочный предмет в этом святилище. Приветствую вас, Виталий. Поговорим мы сегодня о ковчеге.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Вот ковчег Завета, да, он... Почему ковчег? Почему это слово вообще используется? Что это за слово? В русском языке сейчас как-то не употребляется уже.
2: Да, слово старое, но означает, по сути, ларец. Слово ларец, наверное, тоже уже устаревает, но, грубо скажем, ящик. И представляет собой вместилище, вот, обложенное золотом, сделанное из дерева сетим, если следовать синодальному переводу. Ну, а в современном языке акация. Очень прочное дерево. Я однажды сам попробовал выкорчевать акацию. Очень долго пришлось работать.
1: Ну, получается, в центре всего святилища у нас ящик.
2: Да.
1: Просто вот так вот золотой или деревянный, обложенный золотом ящик получается.
2: Он был сделан в форме, которая напоминала престол.
1: Угу.
2: И потому, коль скоро там, согласно Торе, слава Господня являлась, вот та самая шехина, ага, сияние славы, то в Священном Писании это описано как вот седалище для Господа. В книге Царств, в первой книге Царств, в 4 главе, в 4 стихе, Бог фактически называется вот как: «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег Завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Вот эта фраза «Господь, сидящий на херувимах», поскольку на крышке Завета, ковчега Завета были херувимы, она довольно часто встречается в Священном Писании. То есть, в первую очередь, нужно воспринимать ковчег как Божий престол.
1: Угу. Но мы знаем, что он еще называется ковчег Завета.
2: Угу.
1: Почему бы не назвать его тогда ковчег престола? Раз уж завет, а что тогда такое завет, и почему это ключевое слово здесь?
2: Очевидно, потому что в функциональном отношении ковчег представлял во святилище. Он был вместилищем 10 заповедей. А 10 заповедей, в свою очередь, называются заветом. Например, книга Второзакония, 4 глава, 13 стих говорит: «И написал он завет свой, запятая, десятословие или десятисловие».
1: Угу.
2: То есть, коль скоро там текст завета, текст договора лежал, то, соответственно,

0: и ковчег называется ковчегом завета. Какие скрижали, каменные плиты или таблицы, тоже называются скрижалями завета.
1: Вы упомянули слово «договор». Если воспринимать это как договор, тогда между кем и кем он был заключен, и какова суть этого договора? То есть о чем был заключен этот договор?
0: Ну, давайте вспомним хотя бы кратко текст «Десяти заповедей». Первое. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Соответственно, в этом стихе уже упомянуты две стороны. Первый – Господь Бог, который представлен в качестве избавителя. Он вызволил, он избавил, он вывел из рабства на свободу. Тебя в данном случае традиционно воспринимается как израильский народ. И это в определенном смысле верно. Однако книга Исход, 12 глава, 38 стих сообщает, что множество разноплеменных людей вышло с ними вместе с евреями этническими, с потомками Авраама по плоти. То есть это был многонациональный народ. Все, кто хотел Господу служить, все, кто кровью Агнца был спасен тогда, избавлен. Вот все, кто обрел спасение, они вошли в этот народ завета. Соответственно, это договор между Богом и всеми, кто на тот момент хотел Богу служить.
1: Но если 10 заповедей – это договор между Богом и вот этим вот еврейским народом, которого Бог вывел,
0: да,
1: тогда зачем он христианам? Зачем тогда эти 10 заповедей христианам, если не с нами договор?
0: Угу. Ну, как я уже кратко упомянул, изначально это договор был с многонациональным народом.
1: Угу.
0: И таковым народ Завета был всегда. Вот если посмотреть, например, на книгу Второзакония, 29 главу, 10 стих. Что такое книга Второзакония, во-первых? Это, по сути, проповедь Моисея по окончанию путешествия в пустыне, перед тем, как народ вошел в обетованную землю. Происходит обновление Завета, и написано: «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа, Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне». Обращаю внимание, что все израильтяне – это только одна из категорий. Угу. Дальше. «Дети ваши, жены ваши и пришельцы твои». И дальше цель, 12 стих. «Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня Его народом». То есть понятие «Его народ» или «Божий народ» вбирает в себя всех, в том числе пришельцев, иностранцев, язычников, которые Господу хотели служить. Но это еще не все. Дальше написано, 14 стих. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор». То есть не только с теми, кто тогда физически присутствовал во время речи Моисея, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. То есть, оказывается, вот тот вот завет, который включал в себя 10 заповедей, и далее, если чуть подробнее говорить, и книгу завета, где чуть более подробно объясняется, как соблюдать эти заповеди, он был открытым для того, чтобы и те, кто еще тогда даже и не родился, они могли войти в этот завет. И потому вот в каждую эпоху, любое поколение, в частности, Исаия, пророк, пишет в 56 главе, сыновья иноплеменников, которые крепко держатся завета моего, всегда могли входить.
1: Ну, и, конечно, эдакая публичная оферта получается.
0: Для всех, кто желает, сказано, кто любит, чтобы любить Господа, да, вот всех, кто, как говорят в иудаизме, кто пришел под крылья Шехины, славы Господней. И вот в особенности полное исполнение этого Божьего замысла, все человечество ввести в завет с собою произошло тогда, когда Новый Завет был заключен. Вот пророчество книги пророка Иеремии, 31 глава, говорит о том, что вот Господь желает те заповеди, те постановления, которые были нанесены на текст скрижали и в книгу Завета, он желает, чтобы они настолько полно вошли в мысли, во внутренности, в чувства тех, кто желает быть с Господом в Завете, что наконец-то цель будет теперь достигнуто.
1: Ну вот, согласно этого завета, что, если это же все-таки договор, значит, о чем-то договариваемся. Да. О чем Бог договаривается с этим народом? Пусть многонациональным, пусть вот публично со всеми после них и другими. О чем договаривается? Что должен сделать Бог, а что должны сделать вот эти люди, принимающие этот завет?
0: Ну, в первую очередь, это завет о спасении, конечно же. Что видно из преамбулы. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя». И иудейские комментаторы всегда подчеркивают, что избавление из Египта было на двух уровнях сразу. Само собой понятно, это было египетское рабство, это физическое ограничение, а второе – это было духовное ограничение, потому что, живя в языческой земле, невозможно было соблюдать заповеди Божьи, как полагается, и так далее. Потому вот эта формулировка «Я Господь, который спас тебя из земли египетской, из Мицраима», она применима в любом контексте, в любое время, потому что все мы ограничены физическими какими-то материальными обстоятельствами, и, к сожалению, все мы духовно в рабстве находимся. Поэтому Господь приглашает нас вот выйти из рабства. Это договор о спасении в первую очередь.
1: То есть, получается, Он по этому договору выводит нас из земли ограничений, то есть дает нам свободу.
0: Да.
2: Далее в программе.
0: Человек рождается по умолчанию в царстве тьмы.
1: Извините, Бог не дал им фактически выборов.
0: Мы призваны стать ковчегом. В ту эпоху были люди, у которых закон был записан в сердце. Бог – это Бог второго шанса.
2: Небо на земле.
1: Но даже когда Израиль принял эти заповеди, этот закон, мы видим, он практически весь состоит из «не делай того, не делай этого». Угу, то есть из одних ограничений в другие. Какая же тогда свобода?
0: В словах Иисуса Христа в 8 главе Евангелия от Иоанна он говорит вот эти же самые слова. «Познайте истину, истина сделает вас свободными», и его слушатели возмущаются. Они говорят, мы не были рабами никому, никем. Ну, во-первых, это неправда.
1: Ну,
0: потому
1: да,
0: что
1: да.
0: Вся история Израиля, если египетское рабство, потом ассирийское, потом вавилонское, и потом Медоперсия, потом Греция.
1: Да и на тот самый момент они как бы под римлянами были,
0: конечно.
1: Поэтому говорить о том, что они не были рабами...
0: то в абсолютном смысле это неверно. Но и в духовном смысле тоже неверно. Апостол Павел пишет, он говорит, вот ты успокаиваешь себя законом, ты знаешь Бога, у тебя есть заповеди и так далее, и так далее. Но часто проповедуя других, сам нарушаешь. То есть в этом смысле любой народ в любое время всегда нуждается в этом завете. Потому что в рамках этого завета Бог вызволяет человека, Бог спасает человека от греха, от порока, от лукавства, вот от этой жизни, которая в конечном итоге приносит человеку несчастье. Но для чего нам нужны правила? Почему написано «не прикасайся, убьет»? Почему написано «не въезжай»? Или, как говорится в той известной перефразированной шуточной песне, «там, где идет строительство, не стой, не пляши» и так далее. То есть не делай. Для чего? Чтобы ты жил, чтобы ты был свободен. Потому что если будешь нарушать, то некому будет наслаждаться свободой.
1: Хорошо. Это, в принципе, более-менее понятно и с ограничениями, и законами. Но Бог со своей стороны предлагает нам свободу. Предлагает избавление от неких зависимостей, да. от рабства. А что человек должен дать взамен по этому договору?
0: В первую очередь... необходимо верой принять это. Если мы вернемся к изначальному завету, который был совершен в контексте вызволения Израиля из Египта, то заповедь была помазать кровью агнца жертвенного косяки и перекладину дверей. То есть поверить в то, что если не помажешь, погибнешь, потому что это не было еще в качестве реальности на тот момент. То есть нужно было поверить, что, во-первых, угроза реальна, во-вторых, поверить в то, что именно вот этот способ, который Всевышний предлагает, он является спасительным.
1: Я думаю, после 9 язв предшествующих этому не поверить, я не знаю, сложно, наверное, было.
0: Конечно. То же самое в нашей жизни. Всякий, кто пытался сказать, а мы пойдем другим путем, да, и шел своим путем, он в конечном итоге горько сожалел. Любой из нас, кто оглянется на свой длинный или не очень длинный путь, он всегда признает, что были ошибки, которые, по сути, были нарушениями воли Божьей. И потому человека всегда есть чем мотивировать на то, чтобы сказать, может быть, хватит, может быть, теперь вот воспользуешься тем, что Господь предлагает. Вот законы, книга Второзакония, 5 глава, 39 стих говорит, вот эти вот законы, даны для того, чтобы хорошо было им и сынам их вовек. То есть Бог дал этот закон для жизни, для радости, для
1: благословения. То есть, получается, со стороны человека нужно было, во-первых, принять этот договор. То есть Бог не навязывает этот договор никому. Ты, естественно, свободен. Можешь принять, можешь отказать. Вот. И так как он дает это не только какому-то одному народу, но и вообще всем, то есть открытый абсолютно договор, как вот публичная оферта, да, мы сказали, я могу принять, могу не принять. Если я принимаю, то я, получается, уже проявляю вот эту вот веру.
0: Конечно. Но эту веру теперь надо продемонстрировать.
1: Ага.
0: Как?
1: Путем исполнения вот того, что там написано.
0: Ну, прежде чем исполнять... Видите, Библия говорит о наличии двух царств на земле. Царство Божие, царство Христово, царство света и царство дьявола, царство тьмы. Соответственно, человек рождается по умолчанию в царстве тьмы. Ибо, к великому сожалению, даже и после Голгофской жертвы написано, что дьявол есть бог века сего. Так ему принадлежит земля, которую он однажды обманом занял, но, тем не менее, наши прародители Адам и Ева отдали ему власть над этой землей. Соответственно, для того, чтобы вот приобщиться к этому завету, помимо веры, что есть, по сути, внутреннее действие, внутренняя реакция, необходимо, и это чрезвычайно важно, необходимо об этом заявить вслух. И это верно вне зависимости от того, читаем ли мы Тору или читаем апостольские писания. Ну, давайте глянем, например, книга Исход, 24 глава, с 3 стиха. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы». То есть человек, чтобы вступить в завет, ему нужно ознакомиться с тем, ну, скажем так, под что он подпись ставит. Вот. Конечно же, есть иная вот здесь деталь в другом месте, где сказано, что бы Господь ни сказал, исполним. И это тоже верный подход, и это тоже правильно вот так вот относиться к Господу.
1: То есть, получается, но для этого получается, нужно люди многократно какой-то подтверждают вот свой договор. То есть вначале они сказали, да, мы принимаем, потом они начинают глубже изучать и понимать, что там на самом деле чуть больше, чем вот этот текст, да, а еще что-то. Да. И они, естественно, на каждом этапе должны это дело либо принимать, либо отказываться. Я верно понимаю?
0: Верно. И мотивация. Вот всегда важно помнить, почему. Потому что я тебя спас. То есть, как вы справедливо вспомнили, что перед этим столько было уже казней, так, где они четко видели разницу между теми, кто Богу доверяет и не доверяет, волю его исполняет и не исполняет. То есть, они Бога уже тогда знали на собственном опыте. Когда они подошли к горе Синай, то, как Господь говорит в 19 главе книги Исход, «Я на крыльях вас привел, принес сюда». И вы знаете, что я сделал.
1: Ну, очень интересный завет знаете. Тогда получается. Как бы перебил всех этих египтян, вывел их в пустыню. Хлеб и вода дается только сверхъестественными чудесами. Да. Провозгласил этот завет и сказал, ну что, хотите со мной или не хотите? То есть выбор-то невелик, получается. Если не хотите, он же просто уйдет, и вы здесь в пустыне просто погибнете.
0: Ну, вы можете вернуться. Они, собственно, и пытались. Ну,
1: куда? В разрушенный Египет? Да это, в принципе, тоже достаточно глупая затея была бы.
0: В тот момент они были убеждены, что именно так надо поступать. Но вот эта мысль, которую вы подчеркиваете, очень важна. А именно, что Бог человеку дает достаточно свидетельств своей любви.
1: Ну, тут, видите, тут можно двояко говорить. Можно говорить со стороны свидетельства, что Бог им практически показывает, что у тебя другой выбор, он совершенно бессмысленный, он убийственный. Да. Вот. А с другой стороны, можно ведь, скептик может сказать, что, извините, Бог не дал им фактически выбора, потому что, ну, разве это выбор, когда тебе приставили пистолет к виску и говорят, ну что, хочешь, подпиши.
0: То есть... Ну, конечно, но это если воспринимать Божьи законы как нечто произвольное, что Бог придумал и вот спускает сверху. А если их воспринимать, как они в Библии даны, где сказано, словом Господа созданы небеса, то закон Божий – это, как я люблю говорить в последнее время, это матрица мироздания, это отражение матрицы мироздания. То есть Бог просто рассказывает о том, что если будешь пить ледяную воду, горло будет болеть. Если, если будешь нарушать вот эти законы, вот такое
1: то
0: будет
1: последствие. То есть обычные причинно-следственные связи, от которых тоже никто не деться.
0: И Господь таким образом закон свой дал нам не в качестве дополнительного времени, а в качестве как раз-таки способа защиты. Так вот, когда человек это понимает, когда он этому Богу начинает доверять, он, приняв на уровне веры, должен произнести следующее. Исход 24 глава, я начал читать 3 стих, что «Моисей пришел, пересказал народу все слова Господа, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем». И вот после этого сказано, написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник, и дальше была жертва принесена, и он окропил книгу закона и весь народ кровью. То есть три элемента. Первое – вера. Второе – исповедание веры. Я сразу параллельно вспомню быстренько послание к римлянам, 10 главу, где сказано, что если сердцем веруешь, устами надо исповедовать, потому что кто устами исповедует, тот спасется. Вера, исповедание веры, то есть когда человек вслух принимает на себя вот эти заповеди. И третье – жертва.
1: Ну, то есть фактически вот такой вот многоуровневый подписание этого договора со своей стороны.
0: Да.
1: Но мы говорили, что кроме земного вот этого святилища существует еще и небесное, по образу которого вот это земное было устроено. Есть ли такой ковчег в небесном святилище? Если да, то что в нем? Вообще, что мы знаем о различиях между земным и небесным святилищем?
0: Давайте вспомним мы последнюю книгу Священного Писания, книгу Откровения, 19 главу, точнее, 11 главу, 19 стих, Откровение 11:19, где написано: «И отверзся храм Божий на небе», вновь, храм реален, он есть. И в нем, согласно книге Откровения, постоянно служение проходит. У нас от миноры до Ковчега Завета все показаны составляющие служения во святилище. Итак, «отверзся храм Божий на небе, и явился, показался ковчег завета его в храме его». То есть я полагаю, что причина, по которой в земном святилище был ковчег и в нем текст закона, заключается в том, что изначально он существует там, на небе. А, соответственно, то, что Бог нам здесь дал, это была копия. Потому вот это реальность вот этого храма,
1: вот как,
0: реальность
1: вот
0: святилища,
1: говорим,
0: реальность ковчега и реальность завета, который в ковчеге.
1: Как вот мы говорим, что небо на земле, да, он устраивает не только свой храм и свой престол, и место жительства какое-то, пусть скромное здесь, на этой земле, но еще и свой закон, и те законы, которые царят у него в идеальном мире, там на небе или в раю, он хочет их перенести сюда.
0: Да.
2: Небо на земле.
0: Но я думаю, что его цели гораздо более масштабные. Не просто нас познакомить с законами гармонии Вселенной, не просто также дать нам избавление вот от грехов прошлых. Его цели заключаются в том, как вот мы вспоминали уже кратко 31 главу книги пророка Иеремии, где сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. И я вложу законы свои в сердца их, в мыслях напишу». То есть Божья конечная цель заключается в том, чтобы в эпоху Нового Завета, когда уже истинная жертва принесена, когда служение в небесном, в реальном, истинном святилище совершается, чтобы каждый, вот, кто вошел в завет с Господом, чтобы он стал ковчегом завета. Потому что те же самые слова используются. Сказано: «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Угу. Это повеление Моисею, скрижали положить внутрь ковчега. И когда Иеремия передает Божьи слова: «Я вложу законы мои в сердца их». То есть мы призваны стать ковчегом, при котором закон Божий настолько внутри нас, и мы настолько им пропитаны, что Бог мог бы царствовать в нас.
1: Как же тогда тексты из Нового Завета, которые свидетельствуют, что вы храм Духа Святого, живущего в вас? То есть можем ли мы быть одновременно и храмом, и ковчегом? То есть как бы одно дело храм, другое дело ящик в храме.
0: Ну да. Если мы посмотрим на составляющие храма, у нас есть двор, есть святой и святая святых. И если проводить аналогию, поскольку Священное Писание говорит о том, в действительности, что мы храм, то в таком случае у нас есть тело, душа и дух. И исследователи, они ассоциируют двор с телом, святой с душой и святая святых с духом. Дух человека – это сердцевина человеческого естества. И вот туда, вот в мысли, туда вот в естество человека, в сердцевину вкладывается Божий закон. И тогда все помышления наши, все мысли, слова и поступки, они тогда являются отражением вот этой благой
1: воли. То есть от избытка
0: сердца
1: говорят уста, если там вот внутри все это.
0: Да.
1: Хорошо. А есть ли какой вот, может быть, духовный смысл в том, что в земном святилище ковчег завета был вот там вот в глубине, и не просто в глубине, но чтобы к нему попасть, нужно было сначала пройти мимо жертвенника, мимо вот этого вот моря медного, о котором мы тогда говорили, и две завесы пройти, и много еще между ними, там еще жертвенник был. Зачем все вот это вот? Нельзя ли как-то попроще?
0: Все в жизни представляет собой процессы. взаимосвязаны процессы с причинно-следственным подходом к реальности. Потому невозможно стать ковчегом, в смысле вот полного воплощения и реализации Божьих заповедей, так, чтобы шехина Господня, слава Господня пронизывала человека и отражалась от него, не пройдя, во-первых, жертвенник, прощение грехов, не пройдя омовение, окропление кровью, не совершая ежедневно вот это насыщение светом Господним, жертв,
1: но ведь
0: минора,
1: перед Едемом там все же было гораздо проще. Там mm-hmm. было, вот они врата, вот он жертвенник, и вот она и шехина. Как бы все, нет никаких вот этих вот завес, причем двух.
0: У нас, к сожалению, очень мало информации о том, как проходило служение тогда. Мы из той четвертой главы, из третьей, четвертой главы книги «Бытие» можем только судить о наличии этого служения. Угу. И если внимательно исследовать терминологию, то Моисей намеренно вот во второй, третьей, четвертой главах книги «Бытие» использует храмовую терминологию, описывая Эдем, описывая ворота туда или вход туда, да, и херувимов. Кстати, слово «херувим» у нас воспринимается как единственное число, mm-hmm. а в подлиннике именно множественное, то есть там было минимум два херувима. Вот. То есть из написанного достаточно очевидно, что там был храм. А вот каким было служение именно, через что, через какие этапы они проходили, люди, поклоняющиеся там, нам судить невозможно. Но о чем мы точно можем знать, что, коль скоро оригинал на небе, угу. то, соответственно, во все периоды истории Бог достигал именно того идеала. Он был кодифицирован и полностью описан только вот в эпоху Моисея.
1: Ну, коль скоро Бог еще тогда планировал новый завет с тем, чтобы записать все это уже в сердце человека, да. Почему нельзя было с самого начала это? Зачем нужно были на камне высекать это сначала? Почему нельзя было сразу вот как-то договориться, вложить весь этот закон в сердце человека, чтобы миновать вот этот Ветхий Завет, о котором mm-hmm. Павел говорит, да он, в принципе, несовершенный, он и не мог сделать никого совершенным все это.
0: Вы знаете, Андрей, фактически в ту эпоху были люди, у которых закон был записан в сердце. Книга Второзаконии, 30 стих, говорит... Второзаконие, 30 глава, стихи 11-12. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня», а перед этим это все используется во множественном числе, «постановления, законы» и так далее. То есть он говорит о заповеди как о Торе, о всем сборнике Божьих заповедей. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она и так далее. Но, 14 стих, весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Но, к великому сожалению, число людей, которые тогда уже достигли вот, Божьей цели, оно было невелико. И фактически, предваряя пророчество о Новом Завете, Господь говорит, вы тот завет мой нарушили, поэтому мне приходится его обновлять. То есть в любую эпоху это было достижимо.
1: Ну, обновление завета происходило с такой завидной регулярностью, скажем так.
0: Но, с другой стороны, к счастью, потому что Бог, как говорят на Западе, Бог... Это Бог второго шанса или Бог многих шансов. То есть он в действительности дает человеку повторный шанс много и много раз, доколе человек желает.
1: Да, вот так вот мы благополучно от ковчега дошли до завета или закона в сердце. Действительно, если бы эти заповеди люди в своей сердце, в своей жизни применяли, мир был бы действительно другим.
0: Да.
1: И, может быть, не нужно было много и много чего из того, что происходит в этом мире. Дорогие друзья, благодарим, что вы были с нами все это время. Действительно, самое главное не даже то устройство святилища, которое мы изучаем, а то, к чему оно нас приводит, к тому, что внутри в нашем сердце. Спасибо вам, Виталий, за эту интересную передачу.
0: Спасибо, Андрей.
2: В следующей программе
3: вышел фильм, называется «Исход. Цари и боги».
0: Вы рабы своего Бога, вот он вам сказал, вы это делаете.
3: Значит, нам нужно бояться.
0: То он сидит фактически на законе. Хотя я и подчиненный, но мой статус во Вселенной резко возрастает.

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты – мой Бог.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Сегодня мы услышим историю человека, который попросил не называть его настоящего имени и места жительства. Имя автора сегодняшнего письма – Лариса, измененное. Ее письмо пришло недавно в редакцию христианской газеты «Сокрытое сокровище». И вот что она пишет. «Прочитав газету «Сокрытое сокровище», не могу не поделиться тем, как я однажды приобрела такое сокровище, которое дороже всякого золота и может очистить и обогатить любого человека». В начале своего письма Лариса немного рассказывает о своем прошлом. Ее семья считалась в свое время неблагополучной. Их было 6 детей в семье. Отец часто пил. Несколько раз сидел в тюрьме за мелкое хулиганство. И вот в конце концов умер в возрасте 46 лет. На плечи Ларисиной мамы и ее братьев и сестер легла непосильная тяжелая ноша. Лариса, как могла, простите, мать Ларисы, как могла воспитывала своих детей, работая на ферме, и домашнее хозяйство также было, конечно же, немалое. Так, живя в суете, живя в этих проблемах, мать Ларисы просто не имела сил, ни возможности уделять много внимания своим детям, конечно же, естественно. И в семье Лариса, как она сама признается, была почему-то самым непослушным ребенком. Рано стала уходить из-под контроля матери, общаться с подругами сомнительной репутации. Ей нравилось чувствовать себя свободной, делать то, что она хотела. Время шло быстро, незаметно. Она выросла. За ней стал ухаживать один застенчивый, тихий, хороший парень. Иногда он ей очень нравился, ее к нему тянуло, а иногда даже не хотелось с ним встречаться, смотреть на него. Но этот молодой человек вновь и вновь появлялся на ее пути. Так прошел год ухаживания этого молодого человека за ней, когда они стали мужем и женой. Первые годы их совместной жизни прошли очень даже хорошо. Но, как пишет Лариса в своем письме, один ее старый друг не давал таки покоя ее сердцу. И в один момент вновь ее стали посещать мысли соблазна и обмана. В эти моменты к ней также стали приходить пьющие соседки, знакомые. И Лариса вновь стала погружаться в трясину греха. Лариса понимала, она видела, что с ней происходит, но побороть свои чувства, свои пристрастия, как ни старалась, она не могла. И вот перед ней стал вопрос, что же делать, как жить? Она видела свое бессилие. Она очень хотела быть любящей женой для мужа, дать детям материнскую любовь, но у нее ничего не получалось. И вот тогда Лариса решила, буду ходить в церковь. Может, Бог поможет, может быть, Он изменит мою жизнь. И вот с того времени Лариса начала посещать по возможности все традиционные православные праздники, праздники православной церкви. Но сейчас, вспоминая то время, она вспоминает и пишет, что любой праздник, даже религиозный праздник, заканчивался выпивкой. Чем чаще Лариса посещала церковь, тем больше в душе накапливалось тяжести, и она чувствовала тем большую свою греховность. Обращаясь к служителям церкви, она спрашивала, как облегчить, как исцелить боль своего сердца. И одна из, так сказать, в кавычках служительниц однажды сказала ей, грешна ты, Бог не простит тебя, тебе надо каяться перед священником, перед батюшкой, он исповедует и отпустит твои грехи. Но, исповедавшись несколько раз, Лариса вновь не ощутила ни покоя, ни радости, ни освобождения. Бог представлялся ей тогда злым тираном, который следит за каждой ошибкой и наказывает тебя. А Лариса не могла понять, почему он не может простить ее грехи. «Как их еще замолить?» – спрашивала она себя. «Куда пойти? Где найти утешение?» Ей не давала покоя мысль, что она является страшной грешницей. И даже приходили такие мысли о том, что нужно просто уйти из этой жизни. И вот однажды, посетив очередное служение, Лариса вдруг обратила внимание на крест. А на кресте, особым образом, в тот день она обратила внимание на распятого Христа. И она удивилась. Сколько времени я хожу в эту церковь, а к нему лично никогда ни с какой просьбой не обращалась. Лариса многое к тому времени узнала о святых, часами стояла перед ними на коленях, ставила свечи. А кто же такой Христос? Вдруг спросила она себя. Почему о нем я ничего не знаю до сих пор? Еще раз взглянув на крест, она увидела боль этого страдальца, его пронзенное тело. И вдруг у нее в голове возникла мысль, а может быть, он умер из-за меня, из-за моей грехи? И тогда Лариса упала на колени, рыдая и молясь. Она увидела, что сердце распятого и его тело пронзено гвоздями, залито кровью. Она поняла, почему это произошло. И она поняла, что ее собственное сердце крайне греховно и испорчено. И вот она пишет, я помню, как в слезах попросила его, дорогой Иисус, я не знаю, кто ты, но если ты есть на самом деле, помоги мне узнать тебя лучше, узнать тебя ближе. Реши мою дальнейшую участь. И если ты считаешь меня настолько грешной, то лучше омертви меня, но не оставь моих детей, моего мужа. Услышь меня, помоги мне. Такие слова она произнесла. Это был вопль ее сердца. Настоящая молитва. Да, действительно, это была ее первая искренняя молитва Иисусу. И тогда вдруг, неожиданно для себя, Лариса почувствовала какую-то легкость внутри себя. И после этого она встала и пошла домой. А когда пришла дома, ее свекровь рассказала такую историю. Свекровь рассказала, что была в магазине, и там встретила одну женщину, которая раньше занималась колдовством, сильно выпивала, а теперь изменилась, даже похорошела. И вот та женщина стала рассказывать всем в магазине о Христе, о Его любви, о Его скором возвращении и о законе Божьем. Женщина сказала, что верующие во Христа собираются в субботний день по заповеди Божьей и прославляют Его имя. Лариса была удивлена. Она была удивлена тем, что Христос ответил на ее молитву, когда она просила, чтобы он помог ближе узнать себя. И вот в следующую субботу Лариса уже находилась и была по назначенному адресу, где собирались верующие. Ей очень понравился ход того служения, но особенно ей понравилась молитва, произнесенная проповедником, во время которой он молился за всех людей, кто в немощи, кто в болезни, кто в трудных обстоятельствах. И вдруг Лариса увидела в этой молитве себя. Она поняла, что эта молитва о ней. Все эти люди, которые тогда в тот день окружали ее, молились из-за нее. Эта Лариса была в стеснении греховных оков. И эта молитва веры, молитва о ней была услышана Богом. Лариса заканчивает свое письмо такими словами. Вот что она пишет. «Теперь слезы благодарности текли по моим щекам, а в душе были радость, мир и покой. Я поняла, что Бог любит и прощает меня. И я тоже полюбила Его всей душой. Всем сердцем я пожелала жить по закону Божьему и идти тем путем, каким поведет меня Христос. И я сделала свой выбор, пишет Лариса. С 1992 года я живу с Богом, соблюдаю субботу по заповеди Божьей. Жизнь моя изменилась, и многие трудности теперь позади. И хотя мой путь не усыпан белыми розами, он тернист и узок, но со Христом его пройти легко. Теперь все горести, радости, печали я делю с Богом, пишет Лариса. У моей жизни есть смысл, цель, радость, надежда. Это и есть то сокрытое сокровище, которое может приобрести каждый человек. И в конце всем тем, кто слышит и читает ее письмо, она оставляет на память текст. Библейский текст из Евангелия от Матфея 11 главы с 27 по 30. В этих текстах записаны слова Иисуса. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко».
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображений человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме. Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала — места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но Вифсаида

место, где Иордан впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь на отмелях всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась. Церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: «Открытый разговор». Ведущий Виктор Алексеенко.
1: Дорогие друзья, считаете ли вы себя знатоками жизни? Чем больше вы вникаете в какую-либо сферу, чем больше вы вникаете и начинаете больше изучать какие-либо предметы, наверняка вы можете сказать: «А вот я потратил для изучения вот этой сферы в науке, к примеру, или же я потратил для изучения вот этого предмета, может быть, 10 лет. Поэтому я могу считать себя специалистом в этой области». Считаете ли вы себя специалистами в жизни, прожив уже не один десяток лет? Знаете ли вы, как поступать? Знаете ли вы, на что обратить внимание? Знаете ли вы, что эта жизнь принесет вам завтра? Считаете ли вы себя людьми, которые знают жизнь, которые умеют пользоваться жизнью, которые правильно умеют ее проживать? Знаете, сегодня к жизни очень многие люди относятся по-разному. И то, как жизнь к ним поворачивается, какой стороной, вот и они, ее видя по-разному совершенно, по-разному о ней думают и по-разному о ней судят. Некоторые говорят о том, что в этой жизни все подчинено определенному течению обстоятельств. Так называемая судьба правит балом в этой жизни. Вы даже если хотите что-то изменить, вы изменить ничего не можете. Потому что есть такое утверждение: чему быть, того не миновать. Как вы считаете, это правильный подход к жизни? Рассуждая о том, что такое судьба, рассуждая о том, как она может управлять людскими жизнями, вы знаете, очень много вопросов возникает при этом рассуждении. Если судьбу кто-то человеку пишет, и этот кто-то, по всей видимости, над человеком, этот вселенский разум, который сегодня люди все понимают, скорее всего, это Бог, то если Бог добрый, почему же тогда Он одному человеку добрую судьбу пишет, а другому человеку плохую судьбу пишет? Если у вас родятся, к примеру, двое близнецов, неужели вы, как родитель, одному из них напишете хорошую такую жизнь впереди, со счастьем, с благополучием, что он будет развиваться по правилам, вовремя все будет у него получаться, вовремя ходить начнет, вовремя разговаривать начнет вовремя в школу пойдет, и все будет правильно. А другому напишите совершенно другую судьбу, что он начнет ходить в 3 года, разговаривать в 10 лет. Разве так может написать родитель? А между тем, некоторые представления сегодня существуют именно такие, что судьба, написанная силами сверхъестественными, она корректирует жизнь человека на этой земле. Некоторые верят в то, что Бог уже всем все предписал, что Бог уже всем все предопределил. Вы не можете ничего сделать по-другому, как Бог вам предопределил. Поэтому многие говорят, вы знаете, очень интересные вещи говорят. Я однажды разговаривал с молодым человеком, он мне поведал свои переживания о будущем. И говорит: я знаю, что где-то ходит моя вторая половинка. И вот я должен ее найти. Бог создал меня, Бог создал для меня ее, и я должен ее найти. Когда мы найдем друг друга, наша жизнь будет счастливой и безмятежной. Вроде бы идея хорошая, но в этой идее тоже есть свои подводные камни, потому что другой молодой человек, уже нашедший якобы эту вторую половинку, сказал такие слова: «Вы знаете, это оказалась не та половинка. Поэтому у меня есть полное право оставить эту половинку и пойти искать другую половинку, ту, которую, как я думаю, мне Бог создал. Где-то она все-таки есть». И сегодня многие люди, пытаясь найти именно ту половинку, они приходят к одной половинке, ко второй половинке, к третьей, а оказывается, как им думается, это все не то. И в этой идее есть свои подводные камни, с которыми нужно быть очень осторожными. Сегодня многие люди, пытаясь узнать свое будущее, узнать Божью волю в их жизни, узнать, а что же Бог думает по отношению того или другого моего предприятия, идут к гадалкам, гадают на картах, пытаются идти к экстрасенсам, некоторые к медиумам идут. Виданное ли дело, сегодня многие политики идут к экстрасенсам для того, чтобы узнать, что там говорят о них, там эти вот духи, как они могут поделиться этой информацией. Огромное число людей идут к астрологам, читают прогнозы астрологические, читают всякие разработки, выкладки. Дорогие друзья, при всем при этом Господь обращается к людям, живущим на этой земле, и говорит в книге пророка Иеремии, 33 глава, стих 3, там есть замечательный текст, который звучит так. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное то, чего ты не знаешь». Бог обещает ответить, Бог обещает показать, Бог отвечает взывающему. Возникает только лишь вполне закономерный вопрос. Если Бог осуждает все эти вышеперечисленные позиции жизненные человека, если Бог предлагает ответить взывающему, и если я сегодня, как взывающий, имею право надеяться на Божий ответ, возникает закономерный вопрос. Как я этот ответ Божий услышу? В каком виде он ко мне придет? Каким образом я пойму, что это ответ именно от Бога? Перед тем, как мы попробуем ответить на этот вопрос, хочу сказать, и, наверное, вы согласитесь с этим, что вопросы, которые возникают у людей, и которые не хотели бы задать Богу, можно разделить на несколько категорий. Первая категория вопросов — это вопросы, которые связаны с Богом и со всем, что окружает Его, вопросы, связанные с Его природой. На эти вопросы многие люди хотят найти ответ. Вторая категория вопросов — это вопросы, связанные с жизнью человека, с его настоящим, с его прошлым, с его будущим. Это вопросы, связанные с его природой, с его происхождением, вопросы, связанные с его будущей судьбой, так сказать. Что же ожидает нас всех в конечном итоге? Это вторая категория вопросов. И есть третья категория вопросов. Это вопросы, которые не идут так высоко, которые не затрагивают эти высокие материи. Они не затрагивают присутствие Бога, они не трогают Его природу, они не имеют отношения к будущей жизни человека. Это вопросы повседневного быта. Это вопросы, что будет с моим здоровьем, что будет с моими детьми, куда мне их отправить учиться, как мне приобрести то или продать вот это. Все эти вопросы жизненного быта, они сегодня заполоняют полностью разум человека. И вот среди этих бытовых вопросов, может быть, иногда проклюнется вопрос, а что же будет с человеком и его вечной судьбой? А что же Бог, как Он и кто Он для меня? Мы, к сожалению, констатировать вынуждены сегодня печальный факт. Бытовые вопросы, вопросы жизненные, они заполонили все наше мыслительное пространство. Господь отвечает, между тем, на все вопросы. И отвечает очень интересно, и отвечает вполне своевременно. Итак, как Бог отвечает нам на наши вопросы, на наши молитвы, которые мы к Нему возносим. Иисус Христос в молитве «Отче наш» сказал, что есть категория вопросов, на которые Бог отвечает сразу, на которые Бог отвечает всегда положительно. Это вопрос о насущном куске хлеба, это прошение о прощении грехов, это прошение о силе для борьбы с искушениями. Вот на эти три нужды человек имеет право, прося, получить от Бога ответ мгновенный, по сути дела. Ответ всегда практически положительный. Все остальные категории вопросов, они тоже Богом отвечаемы. Господь информирует нас о наших нуждах, но информирует нас в соответствии со своей волей, которую мы не всегда можем понять сразу, и информирует нас определенными путями, которые нам следует знать. Сегодня мы поговорим о том, как Господь отвечает людям, вопрошающим Его, на их молитвы. Первая категория Божьих ответов — это ответ через Его Слово. Прямой ответ Бога через Его Святую Книгу, через Его Божественное Откровение. Нужно сказать, что это божественное откровение затрагивает все сферы вопросов. И вопросы о Боге, и вопросы о человеке, и вопросы о его бытии, о его жизни. Вопросы о Боге здесь освещены очень хорошо. Вопросы о жизни человека, его природе тоже освещены очень хорошо. Если вы хотите знать ответы на эти вопросы, нужно именно там их искать. Не нужно их искать там, где их нет. Не нужно только лишь основываться на каких-то научных данных или на умозаключениях философов. Если вы хотите знать о Боге, лучше всего о Боге узнавать отсюда, потому что эта книга является продуктом Его творчества, Его авторства. Он здесь говорит нам о себе. Но даже если вас интересуют просто бытовые вопросы, вопросы, связанные с сиюминутными вашими проблемами, с сиюминутными вашими нуждами, часть ответов можете найти в Священном Писании. Бог отвечает прямо. Вы знаете, есть великое преимущество у того человека, который посвящает свою жизнь изучению Слова Божьего, который посвящает свою жизнь размышлению о великих божественных принципах. Когда вы читаете книгу «Исход», вы находите замечательные законы, которые Богом даны для человека. Среди прочих законов Господь там повелевает, как поступать, если вы не знаете, а иногда так бывает, как поступить. Ко мне однажды подошла женщина, и весь ее скорбный вид показывал, что она очень нуждается в средствах. И она просила деньги, и просила немаленькую сумму. И я терзался мыслью, думаю, ну как поступить, ну как быть, что сделать? Я думаю, у вас тоже такие вопросы возникают иногда. Должны ли вы отдать первому просящему у вас, или не должны вы подавать эту милостыню? Вы знаете, в Священном Писании есть удивительный текст. В книге «Исход» Господь говорит, «Когда ты видишь лицо бедного, то пусть он на тебя не производит какого-то впечатления своей нуждой». Я хочу прочитать этот текст. Очень, очень интересный, кстати говоря. Потому что здесь о бедности, о нищенстве Господь имеет замечательные законы. Посмотрите, 23 глава книги «Исход», 3 стих. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Оказывается, бедному можно потворствовать в его тяжбе. Он придет, вам поплачется, он придет, вам все расскажет, он придет, у вас попросит, он нарисует такую картину, что вы должны вроде бы как расплавиться и сделать для него. Господь говорит, нет, не всегда это правда. Но дальше, вы два текста прочитаете дальше, а там написано дальше. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего». Господь говорит и тут, отвечая на вопрос. Если вы не знаете, как правильно поступить, то здравомысленнее всего вам необходимо очень внимательно вникнуть в проблему. Дорогие друзья, бытовые наши вопросы, если вы хотите их искать, вы можете найти ответ здесь. Если не знаете, как поступить, Господь показывает, не все, конечно же, но часть из наших вопросов жизни мы находим в ответе в Священном Писании. Это первая категория Божьих ответов. Если вы нуждаетесь в знании, кто такой Бог, если вы хотите знать, как Он спасает человека, если вы хотите знать, что будет с вами в будущем, это ваш ответчик, это тот справочник, в котором так много этой полезной информации. Бог отвечает на эти вопросы через Свое Святое Слово. Второй очень интересный путь, которым Бог отвечает нам на наши жизненные нужды и переживания. Это путь через размышление здравого смысла. Это очень ответственная дорога, на которую мы встаем, если хотим услышать Божий ответ на нашу молитву. У вас есть, например, какая-то нужда. Вы эту нужду излагаете перед Богом. И вы хотите знать, как же Бог вам скажет, да или же нет. Хорошо было в древности, когда у священника было два камня – Урим и Тумим. Вы приходите к священнику, вы говорите ему свою нужду, священник смотрит на камни, и какой камень подает знак, такой и ответ есть. И вы спокойной душой идете и поступаете так. Не всегда так бывает в этой жизни. Поэтому Господь дает нам возможность над нашей проблемой, над нашей нуждой помыслить. И через размышление здравого смысла мы приходим к выводу, что же Бог мог бы нам сказать, если бы мы беседовали с Ним вот лицом к лицу. У каждого, конечно, мы можем сказать здравый смысл свой. К примеру, вы едете на море, или же не вы едете, а ваши друзья едут на море. Они там отдыхают, у них там хорошая программа, а вы вместо того, чтобы ехать на море, едете на море работы. И вы на свой отпуск купили глину, цемент, песок. Они на отпуске на море, а вы на отпуск, во время отпуска на работе. И вот вы, или вернее те там на море, нежность на солнышке, говорят своим соседям, друзьям, а вы знаете? А вот тот-то и тот-то называют вашу фамилию, сейчас работает. Мы здесь плескаемся в море, а вот он там сейчас, извините за слово, пашет. А вы, стирая слово «пот», говорите, размышляя о них, а они сейчас, лентяи там, на море деньги просаживают. Скажите, пожалуйста, чье размышление, чьего здравого смысла будет более верно, ваше или их? Тот ответ, который вы для себя сейчас изберете, это будет, опять же, еще ваше мнение. Поэтому Господь говорит нам, если у вас есть деньги поехать на море, и вы не знаете, как поступить, ехать или не ехать, то посидите, помыслите и подумайте, и здраво рассудите. Если вам нужно одолжить целую кучу денег, вы потом будете целый год отдавать их, стоит ли ехать на такое море? Господь предлагает нам думать, предлагает нам мыслить, Господь предлагает нам избирать правильные выводы, правильные решения в этой жизни делать. Знаете, что меня очень смущает, когда многие люди, не раздумывая, подчас становятся в очереди за кредитами разными. Сегодня в любом уважающем себя супермаркете есть услуга. Вы заходите в магазин, у вас нет денег. Но там есть маленький столик, так называемый кредитный отдел. Вы туда приходите, и вам вручают кредитную карточку этого магазина. И вы можете покупать. Денег у вас нет, но вы можете покупать. И, как правило, возле этих таких кредитных отделов этого магазина есть такие надписи. Они не везде одинаковые, но смысл у них почти один и тот же. Зачем вам откладывать на завтра то, что можно купить сегодня? И если у человека нет внутренних, так сказать, тормозов в этом вопросе, то он берет кредитную карточку в одном магазине, берет в другом магазине, а потом все это надо погашать. Дорогие друзья, Господь предлагает нам, этот мир будет предлагать нам массу всяких удивительных, заманчивых вещей. Вам они, возможно, будут нужны, а некоторые вам просто захочется иметь. И, возможно, вы будете перед выбором, что делать. Брать, покупать, нет. Вы просите у Бога мудрости, как решить, чтобы Бог вам ответил, чтобы, может быть, записка с неба упала. А Господь молчит. Молчит по той простой причине, что Он дал нам здравый смысл, который ожидает, что мы будем использовать в поисках ответов на наши нужды, на наши прошения. Поэтому целое доброе категория вопросов, которые мы задаем Богу, как поступить, что сделать, она может прийти к нам в качестве ответа через наши размышления здравого смысла. И Господь, Он говорит нам, чтобы мы этим пользовались. Если я поступлю вот так, к чему это приведет? Это приведет вот к таким последствиям, а это уже грех. Если это так, я должен остановиться и не делать того, что я хотел бы или к чему я настроен, на что я настроен. Еще одна очень серьезная категория ответов, которая сегодня для многих людей тоже является источником информации. В книге «Чисел», 12 глава, стих 6, Господь говорит, что иногда Он будет так к людям обращаться. Послушайте, что сказано здесь. «И сказал, слушайте слова Мои», это слова Бога. «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Это тоже интересный путь божественных ответов. Некоторые пророки, люди, которых Господь избирал особенным образом для определенных целей своих, они получали от Бога ответы и на их конкретные нужды, и на нужды конкретного народа через сновидения. Сегодня нужно сказать, что существует целая наука, вы об этом знаете не хуже меня, целая наука сновидений. На каждом вокзале, в любом киоске бывшей Союзпечати, а сегодня вот этих книжных ларьках и магазинчиках, вы заметите среди прочей, вроде бы нужной литературы в дорогу, такую литературу, которая имеет прямое отношение к прочитанному нами тексту. Вы найдете там сонник. И нужно сказать, что сонники обычно это внушительных размеров книжица. Почитать этот сонник, ну просто катастрофа целая. Оказывается, все-все-все, что нам не снится, имеет решающее значение в нашей жизни. Дорогие друзья, посмотрите, что Господь говорит по поводу снов, которым сегодня масса людей верят. Книга пророка Иеремии, 23 глава, стих 28. Очень примечательные слова Божьи, в которых Он обращается к нам и говорит, чтобы мы были очень осторожны со всякого рода сновидениями. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон». В первую очередь, когда вы просыпаетесь, увидев какой-либо сон, в вашем разуме должна возникнуть идея, не первая идея, что «вот было мне откровение», а в вашем разуме должна возникнуть идея «был у меня сон». Если это сон, которым Господь хочет обратиться к вам, этот сон никогда не будет противоречить вот этому божественному прямому откровению. Если вы увидели сон, и этот сон противоречит тому, что раньше Бог сказал в Своем Слове, можете без всякой боязни этот сон отбрасывать и не придавать ему никакого совершенно значения. Я, конечно же, имею в виду сон, который не вызван чрезмерным перееданием, который не вызван какой-то стрессовой ситуацией, который не вызван просмотром каких-то ужасных фильмов на ночь. Если вы увидели сон, который вас встревожил, если этот сон противоречит каким-то образом принципам Богом, открытым в Священном Писании, отбрасывайте его сразу. Однажды я услышал интересную историю, а потом стал участником этой истории. Один пастор, он увидел во сне интересную информацию. И потом, придя в церковь, он эту информацию представил на обозрение всей своей церкви. И поскольку я совершал служение в общине, которая была неподалеку от этой церкви, то и к нам в общину пришла эта информация, и нас она всех взбудоражила. Суть этого сна была следующей. Ему приснилось в начале 90-х годов, приснилась интересная картина. Он говорит: «Я вижу на небе три цифры, 1, 9, 9, а последняя цифра в огне горит». И вы знаете, сказав все это в проповеди, говоря о скором пришествии Иисуса Христа, подтвердив это все интересным сновидением, скажем, вчерашнего или позавчерашнего времени давности, что должен подумать член церкви, слушающий эту проповедь? Ко мне подходили многие люди, потом пересказывали этот сон и говорили: «Какова ваша точка зрения? Так ли это?» Дорогие друзья, если вы такой сон увидели, 1, 9, 9, а последняя в конце в огне горит. Или же увидели 2000, 0, 0, а последняя в огне горит. Знаете что, распрощайтесь с этим сном. Это неправильный сон. Это сон, которому верить нельзя. Это сон, который противоречит Библии. Потому что в Священном Писании сказано: «Не знаете вы об этом часе и дне». О годе вы не знаете. Вы можете судить о каких-то глобальных признаках, которые показывают, что да, время приближается. Но называть такие конкретные даты – это не в нашей власти. Поэтому Господь сегодня говорит: кто видел сон, тот пусть и рассказывает его как сон. Иногда Бог говорит к человеку через сон. Такие моменты бывают. Но этот Божий ответ через сон не должен противоречить Священному Писанию. Еще один очень интересный путь, которым Господь открывает свою волю и показывает нам, что мы можем ожидать в нашей жизни в результате тех или иных наших поступков. Бог открывает нам свою волю через судьбы библейских героев. Знаете, конечно же, мы сегодня можем сказать о том, что мы, живущие в 21 веке, и люди, которые жили в те далекие времена, мы очень отличаемся друг от друга. Мы будем в чем-то правы. Конечно же, мы отличаемся в вопросах цивилизации, в вопросах подхода, возможно, к уровню быта нашего, каким-то другим вопросам. Но глобально мы друг от друга не отличаемся. Они были искушаемы дьяволом, и мы искушаемы дьяволом сегодня. У них была греховная порочная природа, и у нас она такая же. Те люди были просто людьми со своими недостатками, человеческими взглядами и позицией своей, и у нас это все так же сегодня наблюдается. Поэтому, по большому счету, так как те люди вели себя, и так как последствия их поступков сказывались на них самих, на их детях, точно так же это сегодня может сказаться и на нас. Если Господь кому-то тогда говорил «так не делай», то сегодня Он тоже говорит через те же самые слова нам, говорит «так не делай». Вы знаете, почему сегодня так много различного рода толкований и взглядов на Слово Божье? Да потому что, по большому счету, когда вы открываете Библию, тут все понятно. Читаешь и поступай, как здесь написано. Но поскольку надо поступать так, как здесь написано, то стоит лучше, может быть, подумать, а это ли имеется в виду? И поэтому сегодня такое огромное количество комментариев на простые божественные принципы, на простые божественные слова. Дорогие друзья, Господь сегодня предлагает нам смотреть, как люди жили в то далекое время, как взаимоотношения между ними, между окружающими их людьми, между Богом, как они сказывались на их простом уровне, на их простой жизни в быту. И если Аврааму было сказано: «Авраам, именно от Сары произойдет потомок для тебя». Именно эта твоя жена, законная твоя супруга, родит тебе сына. Авраам не выдержал и вмешался в ход этих событий. И мы сегодня видим, что происходит. Происходят страшные последствия. Два народа, братских народа, так мы можем их назвать, они воюют, враждуют между собой. Сегодня, если Бог нам что-то говорит, Бог говорит мне «потерпи», Бог говорит мне «не делай вот этого», и если мой здравый смысл подсказывает, что здесь есть какая-то греховная ситуация, а я все-таки иду и совершаю это, очень может быть, что последствия моего поступка тогда не заставят себя долго ждать. Если водитель автомобиля, к примеру, привык постоянно нарушать правила дорожного движения, если он ездит с превышением скорости, если он всегда считает себя на дороге самым главным, если он попадает в аварию. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, как должен тогда Бог ответить на молитву этого водителя? Должен Господь послать ему благо? Должен Господь исцелить его? Должен Господь разрушить судебные разбирательства? Должен Господь все уладить? Должен Бог все сделать так, как будто бы ничего не было? Это большой вопрос. Сегодня очень многие люди, даже зная, что бывают последствия их греховных поступков, потому что в Библии так написано, вместе с тем они все-таки поступают так. А потом, когда последствия в жизни приходят, человек начинает искренне и активно молиться Богу, пытаясь, так сказать, уже представить Богу проблему. «Господь, я уже попал в эту ситуацию». Дорогие друзья, Господь не всегда отвечает тогда на эту нужду, на эту проблему. Он дает нам возможность, Он учит нас, Он показывает нам, как жить, как поступать. Вот Он, источник ответов. И мы, когда игнорируем их, попадаем в ситуацию, вот тогда, возможно, у нас и возникает целый перечень, как нам кажется, неотвеченных на наши молитвы Божественной канцелярии просьб. Дорогие друзья, а ведь неотвеченная просьба — это есть ответ наш, который мы получаем от Бога. Это Его отрицательный ответ, которым Он показывает: ты терпишь результаты твоего поведения. Если вы целую жизнь ели все то, что вредит здоровью, заработали себе целый букет болезней, а потом, когда припекло уже, когда уже все прижало так серьезно, что ничего больше другого не остается, кроме как к Богу приходить, вы знаете, большой вопрос, как Богу тогда с нами поступить? Дать ли нам исцеление? Послать ли нам здоровье уже на следующий день? Ведь Бог предлагает нам здоровый образ жизни, принципы здорового образа жизни. Если мы их нарушаем, если мы их не соблюдаем, вполне естественно, что мы терпим определенные проблемы. Поэтому Господь отвечает нам через судьбы библейских героев. Он показывает нам, что было с ними, предупреждает, это может быть с нами. Еще один очень важный ответ, или же путь, которым Господь пользуется, отвечая нам на наши нужды и проблемы. Это через обстоятельства. Так называемое сегодня в христианском мире путь закрыты или же открыты двери обстоятельств. Приходится нам в этой жизни очень много вопросов решать вслепую. Мы не знаем, что нам сделать, как поступить. Иисус Христос однажды фарисеям сказал интересные слова. Он говорит, вы посмотрите, вы умеете читать знамения в природе. Как бы было бы хорошо, если бы вы еще научились читать знамения в духовном мире. Сегодня мы тоже имеем некоторое представление о том, что нам ожидать в недалеком будущем. Некоторые люди умеют читать знамения в природе. Они могут, зная, как была, вот, например, на протяжении многих лет, какой была погода, например, на крещение, вот таким будет лето, исходя из того, какой была погода в этот день. Или когда говорят посмотреть на Луну, можно сказать, какой будет завтра день. Или посмотреть на наличие росы, например, утром, или же на отсутствие росы, можно сказать, какой будет этот день, солнечный, жаркий или же нет. Дорогие друзья, много могут поведать нам те люди, которые умеют читать знамения в природе. А ведь знамения в реальной жизни, в повседневной, они тоже существуют. А те обстоятельства, они нам показывают, есть ли Божья воля в том, что мы делаем, или же ее нет. Действительно ли Господь расположен к тому, чтобы это в нашей жизни случилось, или же нет? В Евангелии от Матфея, у Луки написано о том, как Христос, говоря в молитве «Отче наш», Он передает словами «Бог призывается нами в молитве «Отче наш», чтобы Его воля была явлена на земле, как и на небе». Апостол Павел, посланник римлянам, говорит, «Вы не знаете, по большому счету, как вам нужно было бы молиться, но за вас ходатайствует Дух Святой». Поэтому, дорогие друзья, если мы, например, решили что-то сделать, и мы не знаем, так это или же не так это. Мы должны быть очень внимательными к этим знакам, их, может быть, так можно назвать, или же обстоятельствам, как они развиваются, сопутствует ли нам Бог в том, что мы делаем. Это очень внимательный подход к такому вот вопросу. Он очень часто позволяет нам не попасть во многие неприятные явления. Единственная проблема здесь только вот в чем. Если вы наметили что-то, и если это что-то, что вы наметили, Бог не хотел бы, чтобы в вашей жизни произошло, но вы это наметили, и Господь постепенно не позволяет обстоятельствам развиваться так, чтобы вы это получили, это что-то, то даже иногда молясь, «Боже, да будет воля Твоя», искренне в сердце желая, чтобы это произошло, если Бог не позволяет этому произойти, мы начинаем страшно обижаться и роптать на Бога. И вот это очень серьезный момент. Бог пытается иногда нас не допустить к чему-то, пытается не подвести к чему-то, пытается не дать нам купить квартиру в кредит перед кризисом, а мы недовольны, что банки не дают кредиты и так далее. Дорогие друзья, все может быть. Господь пытается нас сберечь от беды. И иногда не позволяет развиться обстоятельствам, а мы иногда за это на Бога ропщим. Но еще один очень важный момент здесь хотелось бы отметить. Человек, по большому счету, это существо свободное. Господь сотворил нас со свободой выбора. И множество вопросов в этой жизни мы, предоставленные Богом по праву, предоставленным им, решаем самостоятельно. Вспомните, пожалуйста, историю из жизни Давида. Давид выходит на борьбу с Голиафом, и во имя Бога Голиафа побеждает. Давид вышел бороться с Голиафом, и Господь благословил его в этой борьбе. Возникает вопрос, а если бы Давид не вышел на борьбу с Голиафом, Бог Давида за это осудил бы? Не осудил бы. Это было решение Давида. «Боже, я хочу защитить Твое попираемое имя». И Господь благословил Давида, и он победил в этой борьбе. Дорогие друзья, если у вас стоит вопрос, вы не знаете, как поступить, и вы взвесив все «за» и «против», и руководствуясь опытом библейских героев, что было в их жизни, может быть, похожее, и, может быть, руководствуясь принципами здравого смысла, рассудили, и это хорошо, и это хорошо, и вот в этом будет неплохо, и здесь будет неплохо, но здесь проблема будет, и здесь проблема будет, вы, тем не менее, выбираете какой-либо путь, то Господь использует ваше право выбора, и Он может благословить как одно, так и второе. Если вы выбираете себе спутника жизни, дорогие друзья, то, может быть, нет смысла в том, чтобы загадывать, на какой ряд придет, сядет этот человек, в какой одежде он придет, какую он принесет в руках газету или еще что-то другое. Господь дает нам здравый смысл, наш разум дает, чувства дает. И если вы соединились в этом, в семейном союзе, можете быть уверенными, что тот человек, с которым вас Бог сочетал, это и есть ваша половинка. Дорогие друзья, Бог может благословить вас, и Он благословляет вас, если все по Божьим законам, по Божьим принципам, по Божьим правилам вы совершаете. Но нужно быть очень осторожными. Когда мы рассматриваем двери обстоятельств, закрываются они или открываются, давайте будем помнить, Господь иногда не допускает нас к чему-то. И если не сбываются наши мечты, давайте не будем на Бога роптать, не будем обижаться, нервничать и переживать. Видимо, Божья воля как раз в том, чтобы не дать нам то, что, возможно, так хочется. Еще один очень интересный путь ответов Бога через советы других людей, через советы здравого смысла, через откровения во сне, через обстоятельства, через советы других людей. Знаете, в книге притчей есть очень великое, значимое выражение. Соломон очень часто его использует и говорит: «Сын мой, наставление отца не забывай». Отец имеет право давать наставление. Не только право, а те дети, которые прислушиваются к наставлениям отца, они имеют великое преимущество. Отец уже прожил жизнь, отец уже знает очень многое в этой жизни. Отец очень многое может подсказать. Как правило, дети, которые только лишь начинают жить в этой жизни, руководствуются всегда принципом: «Папа или мама, вы не знаете, вы не понимаете». Мне казалось, что мои дети, они будут лишены вот этого подхода к жизни. Но я очень часто слышал и слышу от них сегодня тоже: «Папа, что ты понимаешь?» Да, действительно, есть и сферы, которых я не понимаю, потому что я этого не изучал в школе, я этого не изучал в институте. Они сейчас больше в чем-то иногда знают, чем мы, родители, наши дети. Но что касается жизненного опыта, что касается взгляда с мудростью на жизнь, наши родители, и мы, как родители, сегодня очень многое можем сказать. И поэтому тот человек, который прислушивается к взгляду, к мудрому совету своих родителей, или же людей, которых уважает он или уважаемый в обществе, имеет великое благословенное преимущество. Есть интересный рассказ о Марке Твене, который с 16 до 21 года был вне своего дома. И потом, когда он приехал, ему был уже 21 год, он приезжает домой, и он замечает для себя очень интересную вещь. Он говорит: «Как за это время поумнел мой отец». Дорогие друзья, по всей видимости, человек, становясь взрослее, приходит к выводу, что родители были мудры, ему то или другое советуя. Бог не говорит нам очень часто вот так вот прямо, как Он говорил Гедеону. У Гедеона, как кажется, было все просто. Господь говорит: «Иди и отвоюй землю, отвоюй свободу для моего народа». Гедеон говорит: «Пойдешь со мной?» «Пойду». «А как ты это можешь мне доказать?» «Можно мы сделаем так: на шерсти будет вода, а везде на другой территории на траве не будет росы». «Пусть будет так», говорит Господь. Так и сделали. На утро есть на шерсти вода, роса, а там нет. Гедеон говорит: «Боже, а давай еще раз попробуем. Давай так: здесь не будет росы, а там будет роса». Бог говорит: «Ну пусть так будет, давай тебе так отвечу». Дорогие друзья, Гедеону, казалось бы, было просто. Но Господь сегодня желает, чтобы мы возрастали, чтобы мы росли. Он нам, как тот папа крохи, он сказал, что такое хорошо, что такое плохо. Он показал нам принципы, по которым существует Вселенная. Показал нам принципы, по которым Его благословение проникает в нашу жизнь. Он показал нам пути, которыми Он нас поведет, чтобы нам было хорошо. Он дал нам откровение в Слове Своем, что сделать со своей жизнью, что делать со своим здоровьем, что делать с нашими детьми, как их воспитывать, как их учить, что делать вообще нам, как людям, проводя определенное время в молитве и в познании Слова Божьего. И тогда, говорит апостол Павел, те, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, у этих людей намного меньше неотвеченных вопросов. Потому что многие вопросы отпадают сами по себе. Человек, читая Библию, молясь, находит для себя ответы на массу вопросов, на которые раньше он ответов не находил. Но при всем при этом нам нужно не забывать. Будут те вопросы и будут те молитвы, которые нам, как покажется в этой жизни, Бог на них не ответит. Над этими вопросами или точки над «и» в этих вопросах и в этих просьбах расставит только лишь вечность. Однажды один человек путешествовал с ангелом. Они ходили из деревни в деревню. И однажды, придя в один дом, в одной деревне, этот человек попросился с ангелом на ночь. Их приняли хозяева, но хозяева были очень негостеприимны. Хозяева очень холодно отнеслись к этим гостям. И когда пришло время спать, они отправили их в сырой, мокрый подвал. И в этом подвале утром ангел посмотрел, в стене дырка. И он эту дырку заделал. Приготовил раствор и заделал эту брешь в стене. Они пошли в другую деревню, и там, в другой деревне, их встретила очень приветливая семья. Они практически их на свое место положили ночевать. Но когда утром они проснулись, в этой семье умерла корова. И вот этот человек, который путешествовал с ангелом, говорит: «Ну как ты так поступаешь? Те нас встретили так плохо, а ты им стену поремонтировал. Эти встретили нас так хорошо, а ты допустил, что у них корова умерла, единственная кормилица». И ангел ему отвечает: «Многого ты не знаешь. Ты судишь поверхностно, но ты не проникаешь вглубь». Он говорит: там у тех людей, в стене, там был клад. И поэтому я заделал эту дырку, чтобы они сами ее не заделали, потому что они нашли бы этот золотой клад. И они бы стали еще более спесивыми, еще более стали бы они тщеславными и равнодушными к нуждам бедных. А когда мы были в этой семье, ты спал, а в это время пришла смерть и хотела забрать хозяйку дома. И я вместо хозяйки дома, которая так хорошо с нами обошлась, я отдал корову». Дорогие друзья, это, конечно же, сказка. Многое в ней все равно останется непонятно. Но на этом простом примере мы можем увидеть, Господь не всегда нам отвечает так, как нам хочется, но всегда отвечает. И если мы будем мудры, если мы будем искать от Его ответов, мы их увидим. Во-первых, здесь, в Священном Писании. Во-вторых, мы увидим Господние ответы через размышление здравого смысла. В-третьих, Господние ответы мы увидим через обстоятельства. Мы увидим их через, возможно, сон. Мы увидим их через судьбы библейских героев. Мы увидим их через советы других людей. А некоторые, возможно, и не увидим. Потому что можно знать о Боге, то Бог открыл им. А что нельзя, что мы не поймем, это Господь оставит на вечность. И когда мы придем туда, в Его небесные обители, там все наши нужды, все наши прошения, все наши молитвы станут для нас понятными, почему именно так в нашей жизни Бог повернул обстоятельства. Пусть Господь поможет нам принимать с молитвою и с верою, принимать все то, что выпадает нам на нашу долю. Будем помнить, Он всегда отвечает, поэтому Его ответы нужно искать. Эти ответы весьма ясны порою бывают, просто нужно посмотреть, каким путем Господь желает нам ответить на нашу молитву.

0: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Открытая книга.
1: В Новом Завете записан текст «Ищите прежде Царство Небесного». Эти слова некоторые воспринимают как оправдание безответственного поведения, уход от реалий земной жизни, в которой нужно получать образование, строить карьеру, растить детей.

0: На самом деле мы нигде в Священном Писании не находим того, что человек, придя к Богу, став христианином, как бы перестает жить в этом мире. Как бы уходит от проблем этого мира, его перестает все это волновать и как-то тревожить, и начинает жить в какой-то своей вот замкнутой субкультуре. Помните, наверное, апостол Павел говорил верующим в Фессалониках: «Кто не работает, тот и не ешь». Uh-huh. И этот лозунг часто использовался и в советское время в нашей стране. На самом деле это библейский лозунг, взят из Священного Писания, и говорит о том, что мы должны трудиться. Или в книге Притчей, в 6 главе, с 4 стиха, Соломон говорит: «Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его действия и будь мудрым». Призыв Спасителя искать Царство Небесного прежде всего не означает уход из этого мира, а означает некую правильную расстановку приоритетов в нашей жизни.
1: То есть нужно искать Царство Небесного прежде всего, а не искать лишь только Царство Небесное.
0: Да, да, прежде всего, но не только лишь. И мы с вами уже об этом вспоминали. Для того, чтобы понять слова Спасителя, их нельзя понимать как бы вот так на поверхности, буквально. Mm-hmm. Нужно понимать ту проблему, к которой они обращены, ту мысль или ту весть, которую он хотел донести вот конкретным людям, среди которых мы можем также с вами быть, слушая его призыв. Ну, давайте мы, наверное, прочитаем несколько текстов из 6 главы и попытаемся понять, что же Спаситель хотел этим выразить, когда говорил: «Ищите прежде Царство Небесного». Этот отрывок, посвященный поиску Небесного Царства прежде, начинается в 19 стихе 6 главы. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше». Вот эти тексты, которые я прочитал, они перекликаются вот с этой мыслью, с этим вопросом. «Ищите прежде Царствие Божие, и все приложится вам». То есть собирайте себе сокровища не на земле, а на небе. То есть искать Царствие Божие, исходя из этого отрывка, означает собирать сокровища. Но здесь противопоставление мы видим. Сокровища собирать не на земле, а на небе.
1: А что означает собирать небесные сокровища? Что это за сокровища? Как их собирать?
0: Да, и вот здесь мы уже как бы видим вот эту аудиторию, к которой обращается Спаситель. Видимо, его слушатели прежде всего пытались собирать сокровища где?
1: На земле.
0: Да, на земле.
1: Это были богатые люди?
0: Не обязательно. То есть речь здесь идет не о богатстве. Можно быть очень бедным человеком, ничего не иметь, но мечтать о сокровище, как бы что-то предпринимать для этого, хотя, может быть, абсолютно ничего не получается. То есть от состояния как бы дел человека, в общем-то, не зависит состояние его сердца. Здесь скорее речь идет о вот этой мотивации. Мы помним, что Нагорная проповедь, она вся так построена на противопоставлениях. Если в миру принято так, то у христиан, у последователей Спасителя в церкви должно быть совсем по-другому. Если как бы в миру принято играть роль, чтобы вам аплодировали и хвалили вас, да, мы с вами читали показания своей праведности, то здесь молитва и пост должны втайне вершиться. Если в миру принято собирать сокровища здесь на земле, надеяться на эти сокровища, прилагать силы для того, чтобы их собирать и видеть в этом смысл и счастье человеческой жизни, то в церкви или у последователей Христа все должно быть не так. Надо собирать сокровища на небе. И таким образом вот мы отвечаем на этот вопрос. Ищите прежде Царствие Божьего, это все приложится вам. Вот что такое, вы задали такой вопрос, что же такое небесное сокровище?
1: Да. Да.
0: Но, опять же, для того, чтобы ответить на него, нужно обратиться к контексту самой Нагорной проповеди и культуре людей того времени.

0: времени. Когда мы говорили о поиске праведности, о поиске совершенства, о том, каким образом являет себя праведность, то что, о чем мы говорили, что имелось прежде всего в виду, помните? Мы говорили, что праведность – это конкретные дела, дела милосердия. И давать милостыню можно перевести как бы другим словом – делать праведность или творить праведность. Да? Вот вся Нагорная проповедь, она как бы вот сосредоточена вокруг вот этого практического показания праведности. В древнем мире праведник – это не тот, который, как мы уже с вами говорили, там правильно верит или правильно исполняет обряды. А праведник – это тот, кто являет дела милосердия своим ближним. Так вот закон Тора построена, она сориентирована на помощь пришельцам, вдовам, сиротам. И, может быть, помните, пророк Исаия, обращаясь к своим слушателям, говорит, что вы не заботьтесь о посте, вы не заботьтесь о том, чтобы угодить Богу какими-то обрядами, а посмотри и благотвори сироте, вдове, нуждающемуся человеку. И таким образом ты исполнишь тот закон, который тебе предписан. То есть Бога не впечатляет твоя религиозность показная, а Богу нужны вот эти сокровища благих дел, которые и будут являться или будут складываться в этом банке, образно говоря, небесном, который и в конце концов, или на этих весах, которые позволят тебе войти в Царство Небесное. Ну вот этот образ использовался для понимания вот этого собирания сокровищ. В Евангелии от Матфея, 25 главе, вот эти вот сокровища, собранные человеком в течение всей его жизни, вот, переданы следующим образом. Описан суд, 25 глава Евангелия от Матфея, 41 стиха. «Тогда скажет тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Почему? Почему они осуждены? «А потому что я алкал, вы не дали мне есть, жаждал, вы не напоили меня, был странником, вы меня не приняли, был наг, вы меня не одели, был болен, вы и в темнице вы меня не посетили». И они тогда скажут ему в ответ: «Господи, а когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, не послужили тебе?» И он им отвечает. Что он им отвечает? Говорит: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали и мне». И напротив, обращается к другим и говорит: «Войдите, благословенные, в царство Отца моего. Потому что, когда я был в темнице, вы меня посетили, когда был болен, вы меня посетили, когда был наг, одели, голоден, накормили», и так далее, и так далее. Они спрашивают его: «А когда, Господи, это все было?» Он говорит: «Так как вы сделали одному из сих малых, то сделали и мне». Если вы подали чашу холодной воды, да, одному из сих малых во имя мое, то сделали это для меня. Вот это и есть вот эти сокровища, которые хранятся на небе. И опять это как бы образный язык того времени. То есть наша праведность – это не что-то абстрактное. Она конкретно проявляет себя в жизни. Я думаю, что вот на таком бытовом житейском уровне мы бы хотели иметь дело в первую очередь не с праведниками, а как молитвенниками, как религиозно показавшими свою праведность людьми, как с людьми, которые много постятся или хорошо знают Священное Писание или что-то в этом роде. Мы бы хотели бы в первую очередь иметь дело с людьми или жить по соседству, скажем, на одной лестничной площадке, да, или в одном дворе с людьми праведными по делам, с людьми милосердными, с людьми благочестивыми, с людьми приветливыми, с людьми, от которых исходит свет. И Спаситель, говоря о праведности, акцентирует наше внимание именно на этом. И когда он говорит: «Собирайте себе сокровища на небе, а не на земле», то он в первую очередь подчеркивает необходимость нашу искать вот эту практическую праведность и как бы являть ее в своей жизни.
1: Открытая книга.
0: Здесь он как бы противопоставляет в 20-м тексте сокровища земные и сокровища небесные. И какая разница между этими сокровищами? 20 стих говорит, сокровище небесное – это самый надежный банк. Да? Ни моль, ни ржавчина не истребляет, и вор не может украсть. А то, что вы заботитесь, и то, что вы собираете здесь на земле, это очень временно. Действительно, мы, наверное, в истории нашей российской последние несколько десятилетий переживали ряд таких тяжелых моментов кризисных. Люди работали, собирали сокровища. Помните, в советское время все мечтали доработать до пенсии и потом, значит, заработать хорошую пенсию, потом, значит, расслабиться. Но расслабиться не удалось. Советский Союз разрушился, все накопления исчезли, пенсии, в общем-то, тоже, только для того, чтобы можно было как-то выжить. На собственном примере, на примере нашей страны мы можем видеть правдивость этих слов.
2: Значит ли это, что вообще не следует заботиться о накоплении каких-то средств?
0: Ну, конечно, нет. Мы же понимаем, что счастье человека, в общем-то, в первую очередь зависит от того, как он себя ощущает. Можно, имея много денег, чувствовать себя несчастным, и напротив, не имея, как бы чувствовать себя счастливым. И мудрость, которую нам пытается сообщить здесь Спаситель, именно в этом и заключается. Будьте независимы от общих представлений о счастье, которые существуют в этом мире. А какие представления о счастье нам сегодня как бы навязываются? Современный мир как бы характеризует как мир потребления. Да. Или современную культуру общество как культуру потребления. Да? Если, скажем, ну, еще начало 20 века, 19 век, это время, когда были созданы такие классические образцы духовности, да? То сейчас ничего нового в этом смысле не создается, только ремейки одни, подделки или переделки, да, того, что как бы было раньше. Потому что для того, чтобы выразить себя в каких-то образцах высокодуховных, искусства, нужно самому быть духовным человеком, нужно как бы стремиться к этим другим ценностям, нематериальным ценностям. И тогда и способ выражения найдется. Но современный человек не стремится к этим образцам или к этим высотам духовности. И в результате мы имеем то, что имеем. Все сводится к искусству рекламы, в конце концов. Как продать, как получить прибыль. Как будто бы счастье в том, чтобы как можно прибыли больше получить. Вот как раз Спаситель говорит, что это заблуждение большое. И это заблуждение не только нашего мира, оно всегда существовало в человеческой среде, но в большей или меньшей степени в ту или иную эпоху. И мне кажется, что вообще наш мир сегодня очень похож на мир вот Римской империи в период ее заката. Роскошь, стремление к потреблению, такая расслабленность, такой отказ от всякой самодисциплины. Он характерен был для того времени, и как бы мир рухнул, разложившись изнутри, наступило вот это Средневековье. И что-то в Средневековье очищение как бы от этого мира. Осознание того, что жизнь человека дана для другого, для высот небесных, а не для земного накопления. Что-то подобное, наверное, происходит и сегодня. Таким образом, Спаситель обращается здесь не только к тем слушателям, окружавшим его, он обращается к нам, когда говорит: «Не собирайте себе сокровища на земле, ищите прежде Царства Небесного, и все остальное приложится вам». Потому что все, что вы здесь ищете, очень ненадежно. Это очень временно. Придет время, наступит кризис очередной, дефолт очередной, какое-то стихийное бедствие. Все это исчезнет, и кому это будет?
2: Да. Недавно мне пришлось смотреть один фильм, главный герой которого потерял все сбережения, которые он копил в течение 7 лет. Эти сбережения он должен был потратить на свою учебу. Но его банк разорился. Он все потерял, ему его невеста говорит: «Но зато у тебя есть мы», имея в виду себя и его родственников. А он ей ответил: «Да, действительно, это единственное, что остается у нищего». Но на самом деле это так, в этом есть ирония, но в этом есть и истина. У человека, потерявшего все, или, по крайней мере, потерявшего все самое дорогое, потерявшего какие-то средства, сбережения, остаются человеческие отношения, остается прежде всего Бог. Потому что Бог нас никогда не покинет.
0: Да, но я думаю, что это может быть для кого-то слабым утешением. Потому что Бог в жизни человека – это не просто звук какой-то, который мы произносим. Это не просто дань традиции. А пустить Бога в свою жизнь – это значит, ну, как бы вообще смотреть на этот мир, на все, что происходит, другими глазами. Это просто как бы, ну, библейская метафора – заново родиться. И трудно объяснить как бы человеку, который не пережил этот опыт,
2: да,
0: что это такое. Откуда, как апостол Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в богатстве. Или мы нищие, у нас ничего нет, но всех мы обогащаем.
2: Угу.
0: Как это может быть? Вот это объяснить трудно. Просто мир, который наполняет человека, зрение, которым он начинает обладать, оно позволяет ему видеть дальше этих обстоятельств. Он не сосредотачивается на мелких деталях вот этого. Он не смотрит себе под ноги, как бы обращая внимание на какие-то мелкие детали, он смотрит дальше, переступает через эти обстоятельства, потому что цель его далеко превосходит горизонты вот этих забот. Это не значит, что мы устранены от забот, мы в них, но не они являются определяющими в том, как мы чувствуем себя, счастливыми или несчастливыми. Потому-то Спаситель призывает нас: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». Если сердце наше с этими сокровищами, то при его потере у нас возникают проблемы. Если сердце наше с другими сокровищами, с небесными сокровищами, то у нас их отнять просто невозможно. И если мы что-то получаем, мы Бога благословляем, или что-то теряем, мы Бога благословляем, потому что мы знаем, что так надо. Это Его воля, Он ведет нас к чему-то большему. И дальше он говорит: «Светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какая же тьма?» А другими словами, это продолжение предыдущей мысли: где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть мы смотрим на то, что нам нравится. И если мы привыкли смотреть как бы оком злым, оком сребролюбивым, оком надменным на что-то, то и видеть вокруг мы будем только то, каким оком мы на это смотрим. Это как бы эффект фильтра. Да? Если мы какое-нибудь через красное стекло будем смотреть, то все будет вокруг красным. Если будем через синее стекло смотреть, то будет все вокруг синим.
2: Здесь под оком подразумевается, наверное, то, как мы воспринимаем окружающий мир, да, и окружающую действительность.
0: Да, как мы воспринимаем этот мир. То есть это свидетельствует о нашей предрасположенности к чему-то. Вот. Такая библейская еще одна метафора. На что мы смотрим, в то и преображаемся. Да? На что мы смотрим, в то сердце наше, то и говорит о привязанности нашего сердца. Поэтому Спаситель здесь нас призывает формировать правильную привязанность или как бы формировать правильный взгляд на мир, правильный взгляд на вещи. Я бы сказал, что сегодня мы, наверное, испытываем как никогда в истории человечества вот это давление со стороны средств информации массовой на наше сознание, которое формирует наше око. Нам как бы говорят: вот смотри сюда, вот это хорошо, вот это плохо. Делай так, делай так. За всем этим, в общем-то, стоят законы рынка. То есть как бы кто-то хочет продать. И, может быть, из-под тишка, из-под воли, действуя на наше сознание или даже, может быть, подсознание, формирует наше мышление, как бы выстраивая нас в какую-то дружную колонну, которая идет в каком-то нужном кому-то направлении. Идет в какой-то магазин, покупает какие-то нужные вещи или что-то еще такое делает. Это давление сегодня чрезвычайно сильно. Буквально, наверное, ни одной минуты человек не остается в покое. Вот он настолько привык, чтобы работал телевизор, в свободное время подключается к интернету, смотрит журналы. И огромная информация, которая проходит через его сознание, начинает его формировать. Этому трудно противостоять. Поэтому Спаситель говорит о необходимости отдавать себе отчет, куда ты смотришь. Если твое око темно, если ты к этому привык, если оно сформировано таким

0: образом, то тогда и мир, твой внутренний мир, будет темен.
1: Открытая книга.
0: И далее он говорит: «Никто не может служить двум господам. Одного будет ненавидеть, а другого любить. Одному усердствовать будет, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Что такое мамона? Да? Некоторые слова без перевода идут, без перевода на греческий, так как они звучат в арамейском языке, языке, на котором говорил Спаситель. Это слово, которое означает благосостояние, оно было известно всем, всем читающим. Помните историю о богатом человеке, который подошел к Спасителю и спросил у него, а что делать, чтобы спастись? Спаситель ему говорит: пойди, продай все, что у тебя есть, раздай нищим и следуй за мной. Это в 19 главе Евангелия от Матфея записано. Давайте мы зачитаем эту историю. Иисус сказал: если хочешь быть совершенным, помните, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, или будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный, пойди, продай имение твое, раздай нищим, благотвори, яви на деле твою праведность, и будешь иметь сокровища на небе, приходи и следуй за мной. И услышав это, что было? Этот человек отошел с печалью. Почему? Да потому что у него было большое имение. Потому что он любил больше кого, как здесь сказано, или кому больше служил?
2: Мамоне.
0: Мамоне, да. Или своему богатству. И войди в Царство Небесное, пойди, раздай. А он не захотел этого сделать. И Спаситель говорит: истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти через игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. В Иерусалиме есть такое русское подворье, недалеко от храма гроба Господня. И в этом подворье, в этом помещении остаток стены древней, так называемые врата, судные врата. То есть это место выхода за город. До того, как человек перешел, преступник, ведущий, которого ведут на казнь, переступил порог этих врат, приговор мог быть отменен. Но когда он вышел за пределы, все, приговор должен был быть приведен в исполнение. И этими воротами, по легенде, Иисус проходил, значит, на Голгофу, и, перешагивая через эти ворота, он погибал. И вот должен был быть распят. И вот в этом фрагменте стены есть такой остаток древнего такого прохода, который называли игольным ухом. То есть это проход, когда закрывались основные ворота, узкий проход, через который мог пройти только один человек. И его было легко охранять. То есть, ну, на случай путников, которые задержались где-то в дороге. Как туда мог протиснуться верблюд, я не представляю. Даже без поклажи, наверное, он туда не мог протиснуться. Но, тем не менее, Спаситель это сказал, может быть, со свойственным ему таким преувеличением, для того, чтобы показать абсурдность ситуации. Те, кто служит мамоне, те, кто надеется на сокровища здесь, на земле, для них практически вход в Царство Небесное практически закрыт, как это показала история с этим человеком. Таким образом, как бы выбор такой радикальный перед нами стоит. Кому служить? На что надеяться? Богу служить или мамоне служить? Это выбор как между тем, кому поклоняться. Идолослужение совершать или Творцу Вечному и Небесному. И далее Спаситель переходит, развивает эту мысль и переходит к теме заботы. Ну, естественно, вопрос может возникнуть, да? Ну, если я не служу мамоне, если я не забочусь о своем благосостоянии, ну, опять мы должны помнить, что нельзя прямо буквально вот эти тексты понимать. Речь идет о наших сердечных намерениях, о наших мотиве нашем, мотивации нашей. Он как бы отвечает на этот вопрос: а что же будет тогда, если я вот не буду служить мамоне? Он говорит: проблема в том, что вы в своем сердце носите тревогу. Тревогу о завтрашнем дне. Вы хотите контролировать завтрашний день. Вам кажется, что если вы сегодня никаких усилий не приложите, то непредсказуемо завтра наступит, и что-то страшное будет. И вот эта тревога, я думаю, все мы ощущаем ее, она постоянно в нашем сердце. А что будет завтра?

0: Если я потеряю работу, а если у меня отношения с начальством расстроятся, а если очередная революция какая-то произойдет или еще что-то случится, и наученные горьким опытом предыдущих лет, да, мы постоянно эту тревогу в себе носим и пытаемся трудиться для того, чтобы каким-то образом купить себе страховку на завтрашний день. Как решить эту проблему? И вот Спаситель говорит, как бы отвечая на этот внутренний страх, который, может быть, даже не выражен словесно, «Посему говорю вам», «Посему говорю вам», как бы отвечая на вопрос, «Не заботьтесь». Для души вашей, что вам есть, что пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело не больше ли одежды. Посмотрите на птиц небесных. Отец питает их. Или кто из вас, заботясь, может добавить себе росту хотя бы на один локоть? Посмотрите на лилии полевые. Они как бы не работают, но Отец о них заботится небесный. Посмотрите на траву полевую. Эти цветы красивые, полевые, которые сегодня есть, а завтра их нет. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы в этом имеете нужду. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. А опять здесь Спаситель к язычникам обращается. Мы когда о молитве «Отче наш» с вами говорили, да, то вот эта молитва «вар-вар-вар», молитва «манипуляция Богом», как бы свойственна была язычникам. И вот это поклонение мамоне, это как бы тоже свойственно язычникам. Но, может быть, речь не идет о каких-то конкретных народах, а речь скорее идет о культуре, общепринятой в этом мире. И христианство, последователи Спасителя должны являть в своей жизни контркультурой, должны жить по-другому. Если здесь мамоне поклоняются, вы должны Богу поклоняться. Если здесь собирают сокровища на земле, то вы должны собирать сокровища на небе. И основа для этого является доверие Богу. Потому что можно как бы заставлять себя перестать быть сребролюбивым, но все равно будет точить мысль о завтрашнем дне. Что будет, если вдруг грянет кризис? Да, и по-настоящему поклоняться Богу, и по-настоящему быть благотворительным, по-настоящему обрести мир в своей душе можно только тогда, когда мы преодолеем этот внутренний страх перед завтрашним днем.
1: Значит ли это, что вообще не нужно заботиться о завтрашнем дне, не нужно строить никаких планов, не нужно делать никаких накоплений?
0: Конечно, вот я к этому пытаюсь подвести разговор, что речь идет о преодолении внутреннего страха. Дело в том, что мы никогда в своей жизни не избавимся от искушений. Всегда, каждый день в той или иной степени мир будет нас искушать, следовать вот общепринятым, соответствовать общепринятым меркам, идти тем путем, которым идет большинство. И когда Спаситель говорит: ищите прежде Царство Небесного, он как бы говорит о том, что надо не просто идти другим путем, а нужно как бы руководствоваться совсем другими мотивами. Поэтому речь не идет буквально о том, что нам не нужно трудиться. Я вначале не случайно привел тексты апостола Павла: кто не работает, тот и не ешь. Да? А речь идет о том, отягчено ли наше сердце заботами и тревогами, или свободно от этого. Если оно свободно, то труд наш будет благословением и для нас, и для окружающих. Если оно отягчено заботами и тревогами, то труд наш будет в проклятии и нам, и окружающим, потому что это настроит нас на стяжательство, на сребролюбие, на черствость, на жесткость. И вы знаете, что сребролюбивому человеку всегда мало. И он как бы будет работать уже не на себя, а на свое богатство, которое, в конце концов, он и пользоваться которым не будет, а будет пользоваться кто-то другой. Это Соломон говорит, что видел я вот такую несправедливость в этом мире. Человек работает, а когда умирает, то остается это все другому, и он не попользовался своим имуществом. Поэтому правильное как бы использование тех благословений материальных, которыми Господь нас одаривает, может быть только в том случае, если мы свободны внутри от страха перед завтрашним днем, если мы доверяем свою жизнь, все, что ожидает нас, Богу, И тогда мы легко живем, тогда мы не тревожимся, не боимся каких-то неожиданностей, которые могут с нами приключиться. И вот в этом как бы и смысл. Ищите прежде Царство Небесное, а остальное вам приложится. Другими словами, доверьтесь Богу, творите праведность, творите дела милосердия, будьте щедрыми, будьте открытыми для нужд других, собирайте себе сокровища на небе и не думайте о том, чтобы перестраховаться от тех неприятностей, которые ожидают вас завтра. Оставьте эти заботы на завтрашний день. Завтрашний день, как говорит Спаситель, сам позаботится о себе. Другими словами, Отец ваш Небесный, который знает вашу нужду, позаботится о вас. И вот этот покой поможет вам правильно распорядиться теми материальными благами, теми сокровищами земными, которыми Господь вас одарил. Если у вас маленькая зарплата, вы распорядитесь ей так, что будете богаты. Если у вас большая зарплата, вы распорядитесь так, что при помощи этого имения своего большого вы будете благотворить и будете делать мир вокруг вас лучше и светлее.
1: Павел Владимирович, спасибо вам за эту беседу. Мы продолжим разговор о Нагорной проповеди Иисуса Христа в нашей следующей программе. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Марат Мартыканович.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз, руки-ноги онемели.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я рада, что вы находитесь у экранов телевизоров, и я предлагаю вам делать с нами гимнастику. Если вы готовы, то мы прямо сейчас и начнем. Ребята, поднимаемся! Вдыхаем через нос и выдыхаем через рот во время гимнастики. И делаем ее с хорошим настроением. Итак, первое упражнение. Мы находимся на поляне и дышим. Вдыхаем воздух в полную грудь. Пожалуйста, вдох, руки вверх, выдох, вдох. Нам хорошо и приятно дышать. Выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Наклоняем вперед голову, руки на поясе. И достаем подбородком до груди. Пожалуйста. Вдох, выдох, вдох,
1: выдох, наклонили.
0: Вдох,
1: выдох.
0: Медленно делаем. Хорошо растягиваем заднюю поверхность шеи. Хорошо. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не роняем голову, плавно опускаем. Вот так, хорошо. Выдох и еще раз вдох, выдох. Следующее упражнение – маятник. Стоим также, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоняем голову к правому и к левому плечу. Пожалуйста, вдохнули, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение для шеи. И переходим к упражнениям для рук. Наши кисти. Покажите, где у вас кисти. Вот так. Мы сейчас будем их разминать, чтобы они были тоже здоровыми и ловкими. Упражнение кукла. Вытянули руки в стороны. Сжали в кулаки. И делаем вращательные движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки и расслабились. Молодцы. Продолжаем упражнение кукла. Руки в стороны, но предплечи у нас опущены. Пожалуйста, движение внутрь. Раз, два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Хорошо. Следующее упражнение. Тоже для куклы. Разрабатываем с вами плечи. Движение плечами назад и вперед. Марина, осанка. Обратите внимание, у вас должна быть спина прямая. У всех спина прямая. Проверьте осанку. Хорошо. Итак, ноги на ширине плеч. Движение плечами назад. И раз, два. Улыбаемся. Три, четыре. Еще пять, шесть. Семь, восемь, вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь попробуем это же упражнение, но попеременно плечами. Правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая. Назад, назад, Леночка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Хорошо, мы с вами размяли плечи и руки. И сейчас мы будем делать упражнения для ног. Стоим ровно, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, молодцы, Олег. Энергично делаем. Ульяна, молодец. Марина, не ленимся. Хорошо сгибаем, не заваливаемся, спинка ровная, прямая. Марина, вот так. Молодцы. Хорошо. Еще, еще, еще, еще. Разминаем наши пальцы ног. Хорошо. Не опускаем голову. Закончили. Следующее упражнение – цапля. Ставим ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем колено правой и потом левой ноги. Пожалуйста, и носок тянем вниз. И раз, Как можно выше поднимаем колено. Спина прямая. Спина прямая, не заваливаемся. Выше колено. И вот так. Голова прямо. Смотрим перед собой. Хорошо. А теперь цапля пошла по болоту. И раз. Пошли. В хорошем настроении гуляем по болоту, да? Улыбаемся. Молодцы. Хорошо. Идем.
2: А у меня высоко. Будет айс.
0: Пусть будет айс. Главное, что он ходит и высоко поднимает колени. Остановились. И еще немножко походим на месте. Хорошо. Закончили упражнение для ног. И теперь будем делать наклоны. Упражнение «Большие деревья». Стоим ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклоняемся под порывами ветра. Вправо и влево, руки вверх, выше. Да, они у нас веточки могут быть разные. И кисти рук тоже работают. И ветер подул сильнее, сильнее. Мы еще наклоняемся.
2: А, у меня буран, буран.
0: Хорошо, хорошо. Только не резких движений не делаем. Молодцы. И расслабились. Все. Немножко отдохнем. И переходим к упражнению на полу. Садимся на пол.
2: А мы уже сидим.
0: Это хорошо. Вы уже готовы. Итак, сидим. Ноги вытянуты. Опираемся сзади руками. Упражнение для ступней ног. Вытягиваем носками вперед, носки вперед и на себя. И энергично. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Закончили. Так, раздвинули ноги. Продолжаем упражнение для ступней. Поворачиваем носки на себя и друг от друга. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Молодцы. Делаем энергично это упражнение. Оно очень важно для того, чтобы наши мышцы хорошо работали. И еще разок. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Пожалуйста. И раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох через нос. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Молодцы. Хорошо у нас получается. Раза два, раз и два. Закончили. Следующее упражнение. Пружинка. Становимся на колени. Так, руки на поясе. Вот так, хорошо. Сохраняем прямую линию. Молодцы, Марина, ну попробуй. И раз, два, вдох, выдох. Не падаем. Отклоняемся, насколько можем. Хорошо. Выполняем упражнение дружно, энергично. Молодцы. Это упражнение на внешнюю сторону наших бедер. Чувствуете, как растягиваются мышцы? Так. Ну и закончили. Продолжаем зарядку. И делаем упражнение для брюшного пресса. Ложимся на пол.
3: Полежать
0: хорошо. Ложимся, прижимаем поясницу к полу. Плечи тоже прижаты. И тянемся руками к носкам на выдохе. Вдох. Выдох. И вдох. Марина, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, вдох.
2: Хорошо у меня получается. Выдох.
0: Просто замечательно, великолепно. И еще раз. Хорошо. Следующее упражнение. Лежим. Сгибаем в колени правую ногу. Вытягиваем вверх. Сгибаем, вытягиваем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Поочередно сгибаем то правую, то левую ногу. Это очень легкое упражнение. Но, тем не менее, она тоже нам принесет немаленькую пользу. Хорошо. Продолжаем упражнение. Стараемся вытягивать как можно прямее ногу. Вверх. Вот так. Молодцы. И еще по разу для каждой ноги. Раз, два, три, 4 и раз, два, три, четыре. Садимся, обхватываем колени руками и упражнение качели. Марина, раз, два, делаем, делаем, три, четыре и раз, два. Упражнение очень полезно для позвоночника. И сели. Закончили. Ну что ж, дорогие ребята, наш комплекс завершен, но это только на сегодня. Мы предлагаем вам делать зарядку каждый день. Делайте ее вместе с нами, потому что вместе веселей. Пока, до новых встреч!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: спешишь так?
1: Да деткам яблочки несу. Выручай меня, дружочек. За корзинкой посмотри. Я опаздываю. Очень.

0: Спасибо, друг сердешный. Вот, держи, я побегу.
1: Добрый зайка, серый хвостик, дай мне яблочко одно.
2: Это чего? Это куда?
1: Я иду к бельчонку в гости подарить, не знаю что.
2: Меньше все равно не станет. Вот, зеленые, бери.
3: Тут бельчонок прибежал.

0: ли Мишка приходил и олень. Всех и щедр добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
1: Выручил меня, ну что же, выбирай теперь себе.
0: Ой, заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Постепенно мы подходим к завершению нашего разговора о Боге, о том, какова природа Божества, как Бог открыт в Библии, в Священном Писании. Сегодня я хочу познакомить вас с главой из книги Алистера Маграта «Понимание Троицы», которая была переведена на русский язык и издана в 1995 году Одесской богословской семинарии. Эта глава называется «Всесильное имя Троицы». Однажды моя жена и я решили купить сыну какое-нибудь домашнее животное. Мы долго думали, и, наконец, наш выбор пал на кроликов. Сначала мы купили небольшую книжечку о кроликах. Она оказалась очень полезной. В ней описывались разные породы кроликов, о которых мы никогда не слышали, включая фламандских. Читая об этих огромных кроликах, я обратил внимание на одну фразу. «Осторожно, эти кролики слишком большие для детей». И далее книга рекомендовала в качестве идеальных животных для детей карликовых кроликов, которые умещаются на ладони. Разве не так мы часто думаем о Боге? Мы пытаемся сделать из Него то, с чем мы можем справиться, чем можем управлять, тогда как на самом деле Бог есть Бог, и мы не можем управлять им. Так Лютер однажды сказал, «Это Бог управляет нами, а не мы управляем им». Мы же пытаемся относиться к Нему так, как будто мы можем Его приручить. В каком-то смысле и учение о Троице построено на нашем предположении, что мы можем вместить Бога в наши ограниченные интеллектуальные схемы. Но Бог не умещается на ладони, так чтобы мы могли удержать Его под своим контролем. Подобно дикому западному ветру в оде Шелли, Он неуправляем. Очень много философов рассматривали Бога как своего рода биологический экспериментальный экземпляр, который можно положить под микроскоп и изучать его, как нам удобно и в условиях, которые мы выбираем. Мы уже говорили, что богослов – это не геолог, изучающий камни, или палеонтолог, исследующий ископаемые. Им надо пойти и найти свои камни и ископаемые. Богослова же можно скорее сравнить с исследователем редких бабочек. Ему надо найти и поймать свои экземпляры. В противоположность камням и ископаемым, бабочки очень быстрые и отнюдь не хотят быть пойманными. Богослов должен признать, что инициатива находится в руках Бога. Мы можем видеть намеки или слышать разговоры о существовании и природе Бога из окружающего нас мира, но полное самооткровение Бога приходит так, как Он этого хочет. Иными словами, Бог предстает перед нами особым образом, и мы должны принять Его таким, каким Он есть. И именно там, где Он открывается нам. Как мы сказали выше, Бог – это не идея, о которой мы можем рассуждать в университетских аудиториях. Он есть живой Бог, который сотворил мир и нас, и который упорно отказывается лечь на наши богословские анатомические столы. Учение о Троице является ответом христианской церкви с первых веков ее существования, когда она приняла и старалась осмыслить самооткровение Божье. Всем нравятся простые религии. И всегда есть соблазн сделать христианскую религию как можно проще для понимания. Но всегда существует предел для упрощения чего-то сложного. Постарайтесь представить себе нечто очень сложное, вам хорошо известное, и подумайте, как объяснить его самым простым образом кому-либо другому. Вы почти несомненно сверхупростите свое объяснение и, может быть, подумаете, это совсем не то, о чем я говорю, но если я буду говорить иначе, вы просто ничего не поймете. Гораздо легче думать о Боге в простых выражениях, как, предположим, о великом властелине Вселенной, далеко отстоящем от этого мира. Но это уже не просто сверхупрощение христианского понимания Бога, а серьезное искажение его. Действительно, простые проблемы были фактически придуманы людьми. Христиане же отвечают Богу, открывшему себя в Священном Писании, в христианском опыте и в жизни – смерти и воскресении Иисуса Христа. Если бы христиане придумали идею Бога, то они, конечно же, могли бы сильно упростить ее. Но дело в том, что они не придумали ее. Они не управляют ни Богом, ни путем его самооткровения. Это то, что дается, что уже существует даже до того, как они начинают размышлять об этом. В XI веке Ансельм Кентерберийский выразил это в формуле «вера, ищущая понимание». Иными словами, сначала приходит вера, а потом мы должны стараться понять ее. Представьте себе, что вы внезапно увидели айсберг, плывущий по направлению к вам.

0: Иными словами, мы уполномочены Богом использовать этот его образ. Это образ, который был дан нам Богом, а не придуман или создан нами. Когда мы размышляем о Боге, мы можем сделать две вещи. Мы можем придумать образ Бога, заявляя, каким Бог должен быть в свете сказанного о нем в истории, либо мы можем принять Бога таким, каким Он сам открыл себя. Трудность первого пути в том, что он нереалистичен. Если посмотреть на идеи, которые люди имели в истории, то они действительно не имеют между собой ничего общего. Западная философия ставила акцент на идеи Бога, которая иногда называется классическим теизмом, но это не имеет ничего общего с идеей Бога индуизма, буддизма или африканских племенных религий. Слишком уж часто западные философы исходили из предположения, что они точно знают, что такое Бог, исходя из своих представлений о Вселенной и чтения платоновских диалогов. И потому они могут говорить обо всем, что говорят другие о Боге. Они как бы имеют доступ к своего рода непогрешимому источнику знания о Боге, который позволяет им критиковать всех, чьи взгляды не сходятся с их взглядами, как философски наивные. Однако Бог всегда оказывался загадкой для человеческого ума. Все человеческие утверждения о Боге, будь то христианского верующего или профессионального философа, основываются на вере. И это одна из причин, почему самооткровение Бога является такой благой вестью. Против тенденции людей придумать свои собственные модели Бога и затем превозносить их, что является идолопоклонством, или заявлять, что они достойны признания, что является рационализмом, мы можем выдвинуть волнующее и глубоко проникновенное христианское понимание, что Бог взял инициативу в свои руки, когда открыл себя нам. Кто или что есть Бог – это вопрос, на который Бог решил сам ответить и сказать сам последнее слово. Христианские мыслители таким образом пытаются говорить о Боге как о том, который сам открыл себя в Священном Писании, особенно в свидетельстве об Иисусе Христе. И они имеют полное право не признать критику тех, кто считает их философски наивными. В конце концов, философы, которые даже не могут прийти к общему мнению относительно существования Бога, не имеют какого-то личного и непогрешимого источника, которого не могут иметь другие. Для некоторых современных критиков совершенно очевидно, что учение о Троице основывается на ряде вопиющих ошибок, включая, если назвать самые очевидные, математическую путаницу и философскую неискушенность. Некоторые из этих критиков, по-видимому, думают, что какой-то первохристианский собор сформировал свое понимание Бога и, будучи не в состоянии прийти к единому мнению относительно количества частей, из которых состоит Бог, остановился на числе между одним и десятью и решил, что число 3 будет самым разумным компромиссом. Подобно белой королеве из Зазеркалья Льюиса Кэрролла, которая верила в 6 невозможных вещей каждый день перед завтраком, они получали определенное удовольствие от абсурдности своих идей. По мнению этих критиков, христианское понимание Бога, будучи как раз одной из таких вещей, умаляло Бога, поэтому было решено несколько увеличить число частей, составляющих Бога, чтобы подчеркнуть его величие и превосходство над другими богами. Первохристиане, конечно же, были очень примитивными людьми, а как показали последние научные открытия, примитивные люди могли считать только до 3. Иными словами, они понимали 3, как мы понимаем бесконечность. Так что утверждение, что Бог триедин, на самом деле означало, что Бог бесконечен. Так появилась идея триединства Бога как выражение бесконечного превосходства христианского Бога над другими богами, считали критики. В следующий раз мы продолжим знакомство с отрывком из книги Алистера Маграта «Понимание Троицы» и посмотрим, что можно сказать об этом учении с точки зрения практики. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте тройной W.

0: www. 3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Даже в период уменьшения калорий нам следует потреблять такие продукты, которые бы позволяли бы организму получать достаточно питательных веществ. Вторым важным условием является питательность. Это очень важно, особенно, когда в наших условиях нам кажется, что мы чего-то недополучаем, и автоматически начинаешь есть больше в обед или на завтрак, иногда тоже. Нам нужно худеть так, чтобы другие этого не видели. То есть у вас не должно быть полуобморочного состояния, психических расстройств или упадка сил. Одна дама рассказывает по поводу проведенной с ней программы. Во время такой диеты голод я вспылила на своих домашних по пустякам. А все от того, что я хотела просто поесть. Вот почему нам важно при расчете калорий учитывать питательную ценность продуктов. Мы употребляем столько, сколько нужно, и не делаем строгих ограничений, способствующих снижению веса у людей с различными недомоганиями. Начинают выпадать волосы и даже выпадать зубы. Психика никуда не годится. Из нормального человека под действием подобных диет голодоморов выходит получеловек-полуживотное. Вспыльчивый, нервный, слабый и болезненный, очень депрессивный человек. Давайте рассмотрим, что же включает в себя полноценное питание и какие часто крайности происходят во многих программах снижения веса. Следует употреблять в пищу достаточно хлеба. Я ничего не говорил вам о том, что вы должны исключить хлеб. Очень часто люди, желающие похудеть, сокращают до минимума или совсем исключают из своего меню хлеб, считая его врагом программы из-за высокой калорийности. Но верно то, что это стопроцентная ошибка человека. Хлеб содержит составляющие белка и важные витамины группы В, которые помогают нам противостоять стрессу. Не обрекайте себя на ошибку, исключая продукты, которые входят в основу нашего питания. Получайте полноценный белок для организма.
4: Для получения высококачественного белка необходимо комбинировать в своем рационе питания следующие продукты: бобовые с зерновыми, либо зерновые с орехами, орехи бобовые, или включение животной пищи в рацион питания: молочные продукты, яйца, мясо, рыба. Эти самые разные комбинации продуктов позволяют получить все незаменимые аминокислоты для формирования белковых соединений в организме.
3: Наша программа занимает 2 месяца. Для жизнедеятельности нужна энергия. Вы же не будете сидеть дома 2 месяца в течение программы. У вас есть повседневная жизнь, а с ней и труд. Если вы работник умственного труда и вам необходимо выполнить большую физическую работу, например, активно поработать в огороде, выкопать траншею или что-то другое, то вам следует съесть больше установленного нами рациона 1400 калорий в день. И это будет для вас пользой, потому что во время тяжелого труда вы не будете чувствовать себя комфортно. Я помню, как однажды мне рассказал один из участников нашей программы, что в один из его дней попросили вырыть яму. Он решил: я, наверное, больше снижу вес, если при этой работе буду получать еще 1400 калорий. Неверное решение. На середине этой работы у него потемнело в глазах, и он почувствовал резкую слабость. Не стоит испытывать состояние беспомощного положения острого голода. Пусть никто не заметит, что вы находитесь на специальной программе снижения веса, потому что вы нормально справляетесь со своими обязанностями, ничем не отличаясь от других людей.
1: Живой источник.
3: И последнее. Питание не должно нарушать гормональные процессы в организме, биохимические реакции и многие другие процессы. В общем, придерживаемся правила «не навреди». И в нашей программе именно поэтому получаем пищу с достаточным количеством минералов и витаминов, чтобы в ней присутствовали и белки, и жиры, и углеводы. Еще раз хотел бы попросить о принципе честности программы. Не следует использовать никакие ни крема, ни средства, ни мази или иные методы похудания, о которых мы здесь не говорим. Или еще меньше есть для большего эффекта программы. Пусть эта мысль ни в коем случае не царствует в вашем сознании. Не стоит торопиться снизить вес. Все в свое время. Ведь от этого зависит наше психологическое и в том числе физиологическое здоровье. Позвольте сейчас представить вам различные группы продуктов, чтобы мы увидели, какова калорийность разных типов пищи. Вначале начнем рассматривать фрукты и овощи. Овощи – самые низкокалорийные продукты. Возьмем с вами, к примеру, помидор. Всего лишь 20 калорий, очень мало. Также редиска – 20-30. Капуста – это тоже 30 калорий. Разные виды капусты будут около 30 калорий. Свекла, морковь, лук – самые разные виды овощей будут очень низкое количество калорий. 20-30, ну самое большое 40. Помимо одного продукта – картофель. Картофель 100 грамм составляет 100 калорий. 100 калорий вообще-то это уже побольше. Понимая, сколько в нем калорий, мы этот продукт едим меньше. Следующая группа продуктов, которые я хотел бы представить вам, это фрукты. Фрукты немножко выше по калориям. Например, виноград будет составлять около 67 калорий. Также можно обратить внимание, что киви будет где-то 48 калорий. А банан – самый высококалорийный продукт из фруктов. В нем будет 90 калорий на 100 грамм продукта. Поэтому не злоупотребляйте, не усердствуйте в употреблении бананов. Апельсин, яблоко – все это чуть повыше по сравнению с фруктами количество калорий. В соответствии этого нам необходимо все-таки в большей степени употреблять овощей в сыром виде. Фруктами же мы также питаемся, но в ужин не усердствуем в их употреблении, думая, что там низкое количество калорий.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Обратите внимание также на сухофрукты. В них калорий намного больше, чем в натуральных, естественных фруктах, которые сами по себе представлены не в сухом виде. Финики, изюм – около 150 калорий на 100 грамм продукта. Итак, мы посмотрели вместе с вами фрукты и овощи. Давайте обратим внимание с вами на следующие группы продуктов. Это зерновые и бобовые. Эти виды продуктов, они выше по калориям, но они также необходимы для нашего питания. Они формируют полноценное количество белка для нашего организма. И, конечно же, в некоторых из них, в хлебных продуктах особенно – в хлебе, причем грубого помола, содержится важная группа витаминов В. 140 лапша калорий. Дальше любой вид каши. 150-160 видов калорий. А если мы посмотрим с вами на группу бобовых, то там тоже где-то 140-150 калорий. Разные виды продукты, чуть больше, чуть меньше. Вот перловка, например, она меньше всех. Всего лишь на 100 грамм продукта 43 калории. И на основании этого я хотел бы сказать вам, что мы едим все, ни от чего не отказываемся, но понимая, что где-то больше, а где-то меньше калорий, балансируем наше употребление в размере 1400-1600 калорий в день. До следующей встречи, до свидания!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране». Приветствуем мы нашего гостя Джабира Исмаиловича Исхакова. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: И сегодня мне хотелось бы предложить вам обсудить с нами такую тему. Первая сура, открывающая сура в Коране, «Аль-Фатиха», которую многие мусульмане знают с детства наизусть, говорит о прямом пути. Что это за прямой путь? Где он открывается? Кто указывает этот прямой путь? Что об этом говорит Коран? Джабир Исмаилович, поясните нам, пожалуйста, эти вопросы.
2: Да, вы правильно сказали, Алексей, что на самом деле многие мусульмане знают эту суру с детства, потому что она так и называется «открывающая» или «начинающая». Она является первой сурой в Коране, и состоит она из 7 стихов. И звучит она так. «Бисмилляхиррахманиррахим, альхамдулиллахиррабиль-аламин, аррахманиррахим, малики яумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, эхдина сиратель мустакин, сиратель лазина, анамта алейхим, гайриль магзуби алейхим валазолин».
1: Вроде бы не первые несколько слов даже я понимаю.
2: Да.
1: Во имя Аллаха, милости милосердного. И слава дальше. Альхамдулиллях, слава Богу.
2: Да? Правильно. Все правильно, Алексей. Просто для некоторых несведущих людей это, конечно, что-то непонятное. Но для людей, которые с исламского мира, для них это сейчас было очень понятно. Сура состоит из 7 стихов. И как и, скажем, в иудаизме или как и в христианстве, первые суры, они посвящены в прославлении Бога, в возвеличивании Его. И первые 4 стиха, они предназначены для того, чтобы возвеличивать Бога. Как вы правильно сказали, «Бисмилляхиррахманиррахим».
1: Но там же и Божий характер открывается, да?
2: Рахман.
1: Милостивый.
2: Да. Вообще, власти. Вы знаете, тут присутствуют первых 4 имени. Аллах, бисми Аллаху, Рахману, Рахим.
1: Угу.
2: Вот. То есть, получается, первые 3 имя. Аллах – первое имя, второе имя – Рахман, Рахим. Вы знаете, эти имена часто вы можете услышать, когда вы слышите, как зовут людей.
1: Угу.
2: Рахман, Рахим, есть такие имена.
1: Угу.
2: И вы знаете, это слова, которые передают милость и милосердие Бога. То есть
1: характер
2: прощение,
1: Божий,
2: да, характер Божий.
1: Но на Востоке имя, оно и обозначало всегда характер.
2: Все правильно, да. Оно дается обязательно с каким-то именем Божьим, потому что мы знаем, что у Бога 99 имен, и вот эти четки, которые многие носят, эти угу. четки, они состоят из 33 камешков,
1: угу.
2: или 33 камешка, или 99 камешков. Угу. То есть каждый раз перекидывая, вы должны называть имя Бога. Вот первое – Аллах, Рахман, Рахим, Малик. Потому что эти первые 4 имени упоминаются вот в первой суре. Итак, первый аят. Бисмилляхиррахманиррахим. Во имя Господа, милостивого и милосердного. Альхамдулилля.
1: Слава Богу.
2: Да будет он прославлен. Аррахманиррахим. Опять перечисляется, что он милующий и прощающий.
1: То есть Коран начинается с того, что характер Бога представляется вот таким образом. Милостивый, прощающий,
2: два раза повторяется. Это вот милостивый и прощающий два раза. Первый и третий стих. В четвертом стихе звучит, вот, что Бог является властелином судного дня. Или царем судного дня. То есть ему принадлежит судный день. Вот. Малик
1: Яумиддин.
2: Малик. Угу. Малик – это имя царя.
1: Царя. Ну, Мелех по-еврейски, Мелех по-арабски. Малик. Очень похоже.
2: Все правильно. Угу. Малик Яумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Тебе одному мы молимся, и у тебя одного мы ищем помощи. Или просим помощи, или ожидаем помощи. И вот уже следующий стих – Сират. Есть такая программа «Сират Аллах». Путь Бога. Сират аль-лазина анамту алейхим. Покажи нам прямой путь. То есть, видите, когда мы внимательно рассматриваем эту суру, первые 4 стиха мы прославляем Бога. Это нормально. Мы возвеличиваем, прославляем. Но после прославления идет желаемая часть. То есть мы прославляем Бога, говорим Ему, что Он единственный, кому мы молимся, кому мы обращаемся, от кого мы ожидаем помощи. И вот следующий стих, он является самый главный в этой суре, потому что человек просит указать ему прямой путь. «Сират аль-лазина Ананта Аляйхим. А последний стих, он говорит о том, чтобы этот путь был путем, по которому шли праведники, но не нечестивые. То есть, Боже, покажи мне путь, по которому шли праведники, но есть еще путь нечестивых, но этот путь нам не нужен, ты покажи нам путь праведников. И в Коране очень много раз упоминается слово «прямой путь». Угу. Очень много раз. В суре Марьям, в 19-й суре Марьям, там описаны те, о которых, те, которые шли этим путем. Прямой путь. Давайте мы посмотрим таки на него. 19-я сура Марьям, 19-я сура Марьям, там описаны те, которые шли этим путем. 19 сура, 58 стих. «Это те, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, которые были потомками Адама, и тех, кого мы спасли вместе с Ноем, потомками Ибрахима и Исраила, и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали, когда им читали аяты милостивого, они падали ниц и рыдали».
0: Пророки в Коране.
2: Вот здесь мы видим, что это путь был тех пророков, о которых мы говорили в прошлой передаче. То есть сегодня это не являются какие-то народы, как некоторые специалисты хотят сказать, что это там могут быть народы, которые потеряли тот Божий замысел, который был им предложен.
1: То есть сегодня речь о том, что раньше прямым путем, например, шли иудеи, когда у них была там Тора, потом, может быть, да, христиане, но все они потеряли, вот. Сегодня в исламе считается, и теперь ислам идет прямым путем. Да. Есть такое мнение или нет?
2: Есть такое мнение, но Коран об этом не говорит, говорят только уста. Теперь послушайте самые внимательные. Угу. Что они считают, что иудаизм утратил то свое предназначение, которое Бог им предложил.
1: Ну и христиане так считают.
2: И да. Христиане считают, что они тоже утратили то, что возложил на них Бог?
1: Нет, христиане считают, что иудаизм утратил.
2: Видите? А ислам считает, что и христианство. Тоже, оно как бы утратило то, что на них Бог возложил. И поэтому Бог теперь ставит вот как бы религию завершающую или последнюю, как ислам, для того, чтобы показать, что те два народа, они не справились с Божьим повелением.
1: А Коран так не говорит.
2: Коран так не говорит, потому что путь нечестивых – это не путь какой-то религии, понимаете?
1: То есть, это личностный
2: это,
1: уровень.
2: Это,
1: да?
2: Конечно. Вот представьте, есть я и есть кто-то другой. Я, например, хочу идти вот верным путем, да? Мы сказали, что такое верный путь? Это быть богобоязненным, возвращать там десятину, приносить закят, молиться, иметь желание...
1: Ну, какие-то добродетели проявляются.
2: Желание тогда, быть добрым, человек. Милосердным и милостивым, иметь характер Бога. Угу. И здесь, в этой суре, которую мы сейчас читали, в этом аяте, который мы читали, перечисляются пророки. Но извините меня, они пророки, но они не всю же жизнь были там честными. У них, у каждого из них был какой-то небольшой изъян. У каждого из них все равно. Поэтому сегодня, когда я начинаю произносить эти слова из суры, я хочу попросить Бога, чтобы Он указал мне путь, правильный, прямой путь. Но извините меня, во мне есть некоторые вещи, которые я должен сначала убрать, чтобы встать на этот прямой.
1: А что за вещи?
2: Ну, некоторые изъяны моего характера.
1: А разве можем мы сами своим характером управлять?
2: Опять же, конечно, это тоже, ну, хотя бы изменять какие-то наши принципы.
1: Стремиться к этому.
2: Стремиться к этому, к росту, да, путем молитв, изучения Слова Божьего, изучения характера Божьего, получать больше информации о нем, читать источники, которые написаны, да, о Боге. Это Библия, Коран, Тора. Получается, если я занимаюсь этим вот ежедневно, то, конечно, я в своей жизни буду менять какие-то принципы свои. Я буду стараться быть внимательным к людям. Я буду стараться быть положительным, милосердным, не проявлять какую-то злобу по отношению к кому-то.
1: И уж, конечно, не быть террористом, не быть убийцей, не быть тем, кто забирает жизнь.
2: Не быть преступником.
1: Быть преступником.
2: Не быть, потому что, мне кажется, преступничество – это и есть путь, по которому люди не хотят идти.
1: То есть то, что делают исламские террористы, это не прямой путь. Они ошибаются этим, в этом, да?
2: Я бы поправил вас, Алексей, что у террористов вообще нет никакого религиозного принадлежности. То есть если преступник, у преступника нет ни национальности, ни религии. Это не мои слова, это слова Дмитрия Медведева, который сказал, что у преступника не может быть какой-то привязанности к религии или к национальности. А он преступник. Потому что, видите, если у него есть национальность, получается, что мы привязываем теперь всю нацию к преступничеству. Если у него есть религия, то получается, мы всех делаем. Он преступник, у преступника нет никаких
1: религиозных... Ну, к сожалению, несмотря на то, что Дмитрий Медведев так сказал, к сожалению, СМИ иногда привязывают преступление какого-то человека
2: к религиозным убеждениям,
1: но это неверно, да.
2: Я думаю, что преступник, и он мотивирован какими-то своими, абсолютно не национальными какими-то своими принадлежностями или религиозными принадлежностями. Он преступник, и его нужно... Видите, если мы сегодня говорим исламский терроризм, то мы подвергаем весь ислам понятию террора. Понимаете? И здесь мы должны понимать, что когда говорим мы исламский терроризм, получается, если вот сейчас как в Европе, да, тоже очень много пришло туда перебежчиков, очень много в поисках жилья, в поисках, я не знаю, жизни. Но они не от хорошей жизни приехали сегодня в Европу.
1: Ну, это понятно. Ну, вот все эти люди, они не знают, что такое прямой путь. Хотя в Коране об этом сказано, да?
2: Даже если знают, их учили тому, что прямой путь иудеи и христиане, они растратили. Угу. Они растратили, и теперь вот Бог дал как бы исламский мир, который является прямым.
1: Угу. А это так учат. А Коран что говорит?
2: А Коран мы только что с вами прочитали. Это мое личное прошение к Богу. То есть я обращаюсь к Нему, я лично сам обращаюсь. Не представитель какой-то религии или не представитель какой-то национальности. Я лично, Джабир, обращаюсь к Богу и прошу его указать мне путь прямой, по которому шли праведники.
1: То есть любой человек, не обязательно, что он при этом мусульманин, может просить Бога о том, чтобы он указал ему прямой путь, и тот ему укажет?
2: Конечно. И понимаете, он укажет ему даже, может, не сам путь, а укажет на те изъяны, которые, те изъяны, которые у меня внутри есть, понимаете? Может быть, чтобы встать на прямой путь, я сначала должен избавиться, там, я не знаю, от каких-то зависимостей своих, к примеру, да? Избавиться от того, какие у меня предрассудки по отношению там, к семье, к детям, к жене, там, я не знаю, к соседям, понимаете? Вот это и является иногда началом этого прямого пути.
1: А вот я слышал, что в Коране есть высказывание Исы, или как в христианстве он называется Иисус Христос, и там он говорит что-то, вот Иса, о прямом пути. Он пророком назван, да, в исламе.
2: Да.
1: А что Иса говорит о прямом пути?
2: Вот, конечно, об Иисе написано очень много в Коране лестных слов, очень много. Перечисляется вообще очень много его эпитетов, его званий. Вот если говорить о прямом пути, в третьей суре, сура Аль-Имран, в 50 и в 51 стихах, в аятах, вот что говорит Иса. «Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». И 51 аят. «Воистину Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь».
1: То есть Иисус учит здесь прямому пути. И из его уст в Коране мы слышим, что значит прямой путь.
2: Именно. Иисус говорит, «Я пришел от Бога», и тут четко, ясно мы видим, «повинуйтесь мне», Он говорит. Угу. А потом Он говорит, «Вера в Аллаха – это есть прямой путь».
1: Вера в истинного Бога,
2: вера в
1: Творца,
2: истинного
1: неба,
2: Бога,
1: земли,
2: Творца неба и земли, это и есть прямой путь. И здесь не указывается никакие религии, никакие народы, никакие. Есть лично мои отношения, вот я есть и Бог есть.
1: Ну как не указывается? Здесь я вот из ваших слов услышал, во-первых, он говорит, что я пришел подтвердить истинность того, что было в Торе.
2: Тора,
1: ну,
2: да.
1: А я пришел вас показать вам, что такое прямой путь, он говорит Иисус.
2: То есть, видите, когда он говорит, я пришел, еще христианства нет, есть только Тора.
1: Конечно.
2: Да, и вот теперь с приходом
1: Нового
2: Иисуса...
1: Нового Завета не было написано, Инжила не было еще.
2: Да, еще не было, Инжила не было, все правильно. Но вот теперь с приходом Иисуса он говорит о прямом пути, понимаете? понимаете, да? Mm-hmm. Это очень важно. И поэтому в доказательство того, что мы сказали раньше, что мы сказали выше, что нет понятия, что иудеи, они там потеряли этот прямой путь. Не был. Вот.
1: Ну, я понял. То есть понятия. Каждый человек на личном своем уровне может его либо найти, либо потерять.
2: Именно. И мы видим, что Иисуа здесь, он четко, ясно говорит, повиновение мне, а потом он дальше говорит, вера в Аллаха, это и есть прямой путь. Но тут очень важны его слова, которые он говорит, повинуйтесь мне. Повиновение.
1: Так удивительно, Коран, в Коране сказано, что Иисус говорит, повинуйтесь мне.
2: Четко и ясно это написано в 50-м аяте третьей суры.
1: У меня есть такая вот как убеждение почти, да, но мысль о том, что, мне кажется, большинство мусульман не знают, что ли, об этом.
2: Видите, не читают, не сведущие,
1: ну
2: нет
1: как?
2: Информации.
1: Даже каждый день читают, даже вот слушают Коран, столько много в интернете можно, уже готовый, начитанный, красиво, там все звучит.
2: Сегодня, конечно, во многих странах уже есть такие даже небольшие общины, которые, будучи приверженцами ислама, они начинают собираться в группами и как бы верить Иса Масиху, Иса Аль-Масиху, и это делает их как бы уже отделяет от той большой исламского религии.
1: Хотя они всего лишь навсего читают
2: они
1: Коран.
2: Они читают Коран, они это вычитывают в Коране, нигде в другом месте. И поэтому мы прекрасно знаем, вы можете нам это сказать, подтвердить, когда Иисус в Библии сам о себе, что это говорит, он четко и ясно говорит.
1: Те же самые слова практически, да, очень схожие. Вот в Инджиле, да, да, в Евангелии сказано о том, что Христос сказал. В Евангелии Иоанна в 14 главе, в 6 тексте, Иисус Христос произносит слова «Я есть путь». И истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Очень схоже с тем, что сказано в Коране.
2: Так вот это и есть, знаете, поиск прямого пути, если человек начинает его искать в Коране, он неизбежно придет в Коране уже к Иисе, Масиху. А в Инжиле он четко и ясно говорит, Иисус сам о себе говорит, что я есть путь, потом истина, а потом уже жизнь.
1: Спасибо, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, сегодня мы удивительные тексты с вами прочли, которые повествуют о том, что прямой путь, который многие люди, верующие Богу, богобоязненные, хотят найти, он во Христе. Он в Коране также сказано, что Иса призывает к чтению Корана, призывает к тому, чтобы быть послушными Богу. И в Инжиле, в Евангелии говорится: «Я есть путь и истина и жизнь». Пусть любящий Господь каждому из вас дарует возможность найти этот прямой путь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. В четвертой книге Царства рассказывается одна знакомая всем ветхозаветняя история. Вот послушайте. В один день пришел Елисей в Санам. Там была одна богатая женщина и упросила его к себе есть хлеба. Когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там и сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что бы тебе сделать? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твоей». Но женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. История из жизни пророка Елисея. Многие люди, которые читали Ветхий Завет, возможно, и вам в том числе знакомо это имя святого человека, который совершал так много чудес, который был Божьим человеком во всех смыслах жизни. Священное Писание говорит о том, что в Израиле жить, не имея детей, по мнению многих людей, означало определенное проклятие, что заключается род человека, род женщины, которая не может больше родить. Значит, она была, наверное, слишком грешной. И вот эта женщина, уже будучи не в самом молодом возрасте, у нее уже муж весьма стар был, она рождает сына. Это великая радость, великое благословение, потому что ее благословил святой человек по имени Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, и я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. У этой женщины умер ребенок, которого она так любит, ее единственный сын. Вы можете представить себе, что испытывает женщина в момент тяжелой утраты. И тем не менее эта женщина, она поражает нас, на первый взгляд, своим хладнокровием. Она просто-напросто кладет его на постели человека Божия. Она запирает дверь за собой. Ее спрашивает муж: «Куда ты идешь?» Она говорит: «Мне нужно». Она не делится с мужем о том, что у нее умер ребенок. Она идет к Божьему человеку. Ей очень важно было позвать в свой дом Елисея. Она имела определенную проблему в своей семье. У нее умер ребенок. Она должна была решить сложное жизненное уравнение. И эта женщина, она имела свое слагаемое. И в этом слагаемом значилась святость. Она должна была привести в свой дом Елисея человека, который так знает Бога, так любит Бога, что он может этого сына воскресить. Она идет к Елисею. Многие люди говорят о том, что в принципе эта женщина могла бы обратиться к любому израильскому священнику. Возможно, к своему мужу, возможно, к слуге Елисея, который выбежал навстречу и спрашивает, как дела твои, жива ли ты, здорова, здоровы ли ты твои домашние. Эта женщина говорит, со мной все хорошо, но я пришла не к тебе, а я иду к Елисею. Многие люди не понимают, зачем эта женщина идет так далеко, когда вокруг так много верующих людей, готовых призвать имя Божие и попросить у него милости и благословения. К сожалению, в это время, наверное, кроме Елисея, в глазах этой женщины не нашлось того человека, который бы так любил Бога, который так бы был ему предан по-настоящему, каковым на тот момент был Елисей. В Священном Писании есть слова, которые говорят: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Дорогие мои друзья, я желаю вам, чтобы в вашем городе, чтобы в вашем кругу общения был человек, к которому вы всегда сможете прийти, в котором вы видите Божью святость, потому что его жизнь ничем не отличается от жизни Христа, потому что его жизнь похожа на жизнь Елисея. Я желаю, чтобы у вас был такой же друг, как у этой женщины. У нее было к кому обратиться, у нее был Елисей. Хочется пожелать вам еще, чтобы ваша жизнь, непосредственно жизнь каждого из вас была похожа на жизнь этого Божьего человека, Елисея. Дело в том, что мы живем среди людей, которые хорошо знают каждого из нас, знают нашу жизнь. И люди, они, наверное, умеют определять истину от лжи. И поэтому, если наша христианская жизнь отличается от тех слов, которые мы говорим, то, конечно же, для нашего авторитета как христиан это очень губительно. В жизни Елисея не было лжи. Его слова никогда не отличались от его поступков, и поэтому люди, которые жили в Израиле, какая-то женщина-сынамитянка знала, что Елисей – Божий человек. Мне хочется пожелать вам именно этой святости, чтобы те люди, которые живут вокруг вас, знали, что в моей семье, в моем доме, на моем предприятии, где я работаю, есть действительно святой человек, который любит Бога, и жизнь которого не разнится с его словами. Мне очень хочется, чтобы в решении любых жизненных вопросов и задач вы имели свое слагаемое, которое имела тогда эта женщина. И это слагаемое является святостью, характером Божьим. Пусть благодать Небесного Господа сегодня пребудет с каждым из вас, и милость Его наполнит каждую душу и сердце. До свидания, да благословит вас Господь.

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков –

поэтому многим людям кажется, что ветхозаветный закон «не прелюбодействуй» устарел. Но христиане до сих пор относятся серьезно к этому. И вот почему я готов попытаться объяснить. Библия говорит: никакого секса вне брачного обета. Или в положительном тоне: секс только по брачному обету. Секс только в браке. Обет – это не просто слово, это мышление. Если два человека вступают в интимные отношения без обета, то есть без обещания друг другу заботиться и быть рядом при любых обстоятельствах, то это значит, что один или оба партнера выступают в этих отношениях потребителями, а это лишает их отношения уверенности и стабильности. Христианство утверждает, что интимные отношения являются священными, и в Библии написано: «станут двое – одна плоть». Интимные отношения – это способ соединиться с человеком полностью, не только физически, но духовно и эмоционально. Христианская идея брака основана на словах Христа, что мужа и жену следует рассматривать как единый организм. Это одна плоть. Христос, изобретатель брачных уз, сказал нам, что две половины брака, мужская и женская, созданы для того, чтобы соединиться в пары. Причем не только ради половых отношений. Союз этот должен быть всесторонним. Очень хорошо по этому поводу высказался Клайв Льюис. Уродство половых связей вне брака в том, что те, кто выступают в них, пытаются изолировать один аспект этого союза, то есть половой, от всех остальных. Между тем, именно в неразделимости их залог полного и совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, полученное от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удовольствия. Это также противоестественно, как, например, наслаждаться вкусом пищи, избегая глотания и пищеварения, то есть прожевывая пищу, просто выплевывать ее. Внутри брака секс – это способ сказать: «я принадлежу тебе полностью, я отдаю тебе свое тело, как и отдал тебе всю свою жизнь». Это как церемония обновления завета. Но человеку нравится ощущение, что кто-то близкий рядом, он берет, но не отдает. Он оставляет свою жизнь себе, держится за свою независимость, и секс становится просто товаром. В журнале New York Times была опубликована статья «Негативные стороны сожительства». Оказалось, что люди, сожительствующие до брака, больше склонны к разводу. Кажется, это абсолютно нелогично, так как около 70% опрошенных утверждают, что сожительство до брака повышает вероятность сделать правильный выбор. Автор статьи пишет, что это невозможно. Он брал интервью и у мужчин, и у женщин, и он отмечает, что и мужчины, и женщины соглашаются, что стандарты для сожительства ниже, чем для мужа или жены. Одна женщина сказала: «я чувствовала, что нахожусь на многолетнем бесконечном собеседовании на вакансию его жены». Секс вне брака становится способом поддержания отношений, но в нем нет доверия, покоя и отдачи. Сожительствуя, люди привыкают жить с потребительским отношением. А секс в браке является постоянным заверением в любви. Выбор остается за вами. Может быть, тест на любовь не так уж и невыполним?

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства, будучи непоседливым, Павел любил бегать, прыгать, гулять. Занятия футболом, хоккеем, дзюдо направляли его энергию в нужное русло. И вряд ли кто-нибудь из его родных мог подумать, что наркотики войдут и в его жизнь.
3: Наверное, в лет 14 я уже знал, как можно сварить мак, как можно сварить ханку. Ну, у меня брат кололся, и он приходил, когда у меня родителей не было дома, он приходил с друзьями, и прямо у меня на кухне варили, я это все видел, как они вмазывались. А потом ворвался в Россию рейв, в клубы, и я стал ездить по клубам, колбаситься. Появились новые наркотики в виде порошка. Ну, я сам не употреблял, а их только нюхал. И вообще для меня все это, я уже понял, кто я буду, что я наркоман. И мне эта жизнь просто настолько нравилась, что я просто счастлив и был рад от этой жизни, что я употребляю наркотики. Это был просто стиль моей жизни. Я не учился в школе, я очень плохо учился в школе. Я 3 раза ходил в 7 класс, меня оставили на 2-й год. Потом я перешел в вечернюю школу. Из вечерней школы меня тоже хотели много раз выгнать. Ну, как-то мать, она спасала положение. Как-то все прошло, что я закончил кое-как 9 классов. Потом я пошел работать после 9 классов сразу же. Работал я плотником, мать меня устроила к себе на работу. При этом я уже понимал, что я не мог жить без наркотиков. И, в принципе, уже стал такой вопрос, что я понимал, что я стал тупеть просто от всяких всевозможных наркотиков. Потому что я употреблял в больших количествах всякие таблетки, всякие поганки. И я понимал, что я становлюсь тупее, и мои мозги сохнут. Потому что у меня появились какие-то комплексы, я бывало молчал, потому что я боялся сказать глупость какую-то. Какой-то появлялся страх, но я хотел бросить, но это никак не получалось. И как-то так получилось, что мне предложили, мой одноклассник мне предложил героин. Я говорю, да, как-то надо так. Ну и шел как этому, это очень долго, полгода, и все-таки пришел к нему один раз домой. Говорю, Виталик, давай. И он такой, ну давай. И прямо у меня в парадный умазывал. Конечно же, мне сразу понравилось. Это что-то было новое для меня, очень приятное. Я стал употреблять наркотики. Через полгода я понял, что я на системе уже. И от меня отвернулись многие друзья, отвернулись. Мать на меня смотрела, говорила, что лучше бы ты умер. И так получилось, мой друг пришел из армии, а я был на ломках, и я просто напился у него на привале, напился. И мне снесло голову, и я передрался со всеми своими друзьями, сломал руку себе и решил поехать в деревню. Уехал на месяц в деревню, там переломался, и приехал из деревни, и сразу попросил у матери: «Мам, устрой меня на работу». Мать меня устраивает на работу, и я не колюсь. Но я начинаю очень пить. Ну, приходил, приползал, мать меня просто раздевала, укладывала меня спать. Ну, отношения какие-то возобновились у нас с матерью. Появились новые знакомые, друзья. А старые друзья остались, которые стояли постоянно и видели меня, и как-то говорили мне о наркотиках. И как-то просто мне было плохо, и я решил уколоться, чтобы не болела голова после бодуна. Я укололся, и через месяц я сидел на системе снова и стал обратно колоться.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Подошел к матери и говорю: «Мама, помоги мне, пожалуйста, я в проблеме снова». «Мать, я знаю, что ты в проблеме. Чем я тебе могу помочь?» Я говорю: «Мам, я знаю, что врачи мне не помогут никогда. У меня многие друзья лечились, там 10 тысяч платили баксов, там 5 тысяч кто-то платил, там врезали, там все это бесполезно, они снова начинали колоться». И она говорит, давай в деревню я пойду. Она говорит: «Слушай, вот дядька работает в лесу, едь к нему, поработаешь, денег себе заработаешь и колоться не будешь». Я с удовольствием принимаю это решение, еду, туда. Вместе с этим дядькой, он такой любитель выпить, вместе с этим дядькой я целый месяц пропил так, что ивонная жена потом мне подошла и сказала: «Слушай, давай едь домой». Так Аккуратно просто сказал едь домой. И я уезжаю домой, у меня ни копейки денег. Я еду, и уже, когда я ехал в поезде, я уже думал, как развести мать, чтобы она мне дала денег. Я приехал, и я даже сумку только кинул. В трех словах маму развел, мама мне сразу денег дала, и я сразу убегаю и вмазываюсь. То есть я даже секунды, можно сказать, не продержался, как приехал в Питер. И все покатилось заново. Я начал колоться, быстро сел на систему. И уже надоело так жить, и хотел много раз вены себе вскрыть. Все как-то что-то меня останавливало. И как-то один раз я иду по улице и встречаю своего друга, которому вместе когда-то кололся. Просто я слышал, что он уехал куда-то, не пойми куда, и там что-то, короче, для наркоманов. И я встречаю его, и он мне рассказывает о центре. Говорит, Павлуха, есть такой центр, едь туда, вот я приехал, сейчас не колюсь. Я ему говорю, слушай, Саня, ну, я своими силами это все сделаю. Хочешь, вот героин у меня есть там. Он отказывается от этого. Ну и мы с ним расстаемся. И он начинает ко мне стучаться. Ходить ко мне начинает. Но с каждым днем, как я его встретил, моя жизнь просто катилась вниз. Катилась настолько, что мне приходилось ночевать где-то уже. Меня выгоняли из дома. Моя девчонка переставала мне давать денег. Моя мать мне переставала денег давать. Один раз иду я с братом и говорю, слушай, Костик, ну все, говорю, надоело колоться. Говорю, чувствую, что смерть впереди. Надо, короче, уезжать в центр, который Саня говорит. Поеду я, говорю, и все. Принял решение такое твердое прямо по дороге. Говорю, было бы сейчас здорово вот увидеть его, и чтобы он мне просто рассказал, куда мне ехать. И это было первое чудо такое, когда я просто подошел к моему подъезду и увидел Саню, который должен был вообще в центре находиться. Это было чудо. Я говорю, Саня, все, говорю, я сдаюсь, говорю, надо ехать в центр. Потому что я почувствовал все прелести наркотиков и увидел всю обратную сторону наркотиков. И мне это так захотелось бросить, мне надоело жить этой жизнью собачьей, я просто захотел жить новую жизнь. Один раз такой случай был в моей жизни, ну, наркоман как окололся. Я купил, я уже не помню, какой-то таблетки, ампулы купил, чтобы с кумара сниматься. Сижу дома на кумарах, мне плохо, и я решаю, короче, ну, думаю, сейчас снимусь с ампулами все, и снимаюсь с ампулами. И у меня еще больше появляется желание вмазаться в раз 200. И я вижу своих друзей на улице старых, которые идут с пивом, с девчонками, улыбаются. И мне стало просто больно, я заплакал. И со всей силы ударил в стенку, потому что я хотел другой жизни. Я не хотел этой жизни лежать, мучиться на кумарах, как сволочь. Я прошел, слава богу, реабилитацию. И на реабилитации принял решение помогать таким же, как и я. Я очень рад, счастлив, то, что я нахожусь здесь, всему тому, что Бог сделал в моей жизни. У меня возобновились отношения с родителями. Мать мне доверяет во всем. Мне так приятно, когда просто мать мне доверяет. Для меня это было, ну, потрясением, когда я просто пришел домой как-то один раз, уже будучи после центра верующим, пришел домой, и дверь в ее комнату была просто открыта. Она все время раньше была закрыта, сейчас она просто была открыта, и я зашел лежать, просто деньги на столе, золото лежало. Я очень благодарен Богу, на самом деле. Я очень рад, счастлив. Моя жизнь просто изменилась. И я не хочу никак возвращаться в ту жизнь, из которой вылез.
4: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Эдем».
7: Вот услышал зов Христа, он тебя зовет. Не пройди

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Что значит выражение «бог богов»? Представители монотеизма отрицают существование иных богов, кроме того, в кого верят. Однако Библия говорит об идолах и богах. Относится ли это только к древности? Есть ли в современном мире место богам? Пусть приоритеты в нашей жизни позволят по-настоящему принадлежать Господу. Друзья, мы вместе сегодня поговорим на эту тему «Бог богов». Есть ли Бог у богов? Самим термином уже подразумевается существование этих самых богов. Но нам это не близко, неуместно, ведь мы же верим в рамках монотеистической религии, где Бог один. Ну, надо разбираться. Мы вместе посмотрим на определение, с которым этот термин «бог богов» соседствует. Начнем с термина «царь царей». Он впервые встречается еще в древней истории и в светской истории, описывает империи Вавилонскую и Медоперсидскую. Царь Артаксеркс назван царем царей. Также Даниил, обращаясь к царю Навуходоносору, говорит: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Это очень интересно. Мне кажется, здесь некая ирония усматривается. Даниил использует медоперсидский термин. Тогда еще Медоперсидской империи нет, но определение уже существовало. И говорит это царю, но при этом царю царей говоря, подсказывает: «Тебе это царство царей дал другой царь». Чувствуете, уже три уровня царствования. Ты царь царей, но тебе дал царство кто-то выше. Значит, есть еще больший царь. Эта логика очень важна, потому что Господь сам определяет некую иерархию, некие приоритеты в жизни человеческой. Допустим, такими словами. В Евангелии сказано: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». То есть, признавая царскую власть, мы должны соглашаться с этой властью и отдать этой власти то, что ей принадлежит. Кесареву отдайте кесарево. Ну, а Божие что нужно, кому нужно отдать? Нужно отдать Богу. Потому что Бог над кесарем, над любым царем, над любым правлением. В книге Даниила это очень важно подчеркивается, потому что даже царь царей Навуходоносор однажды оказался в роли такого слабого, неведающего человека, когда не смог свой собственный сон рассказать или даже объяснить. И поэтому Даниил ему говорит: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Тем самым Даниил поясняет: какой бы ни был царь на этой земле, есть Господь, который может этому бренному царю из плоти и крови что-то особое открывать. В момент неведения мы чувствуем собственную слабость. Кто-то, когда чего-то не знает, говорит: «Я в растерянности, я в недоумении». Так было у Навуходоносора. Царь царей, распоряжающийся судьбами людей, не может раскрыть тайну. Господь рассказывает. Кстати, в этом сне, советую вам исследовать этот вопрос, предсказана история мировой цивилизации. И говорится о будущем нашей Земли. Изучите сон Навуходоносора. Однако царь Навуходоносор, столкнувшись с этим объяснением, с толкованием, все равно не смог противостоять собственной гордости. И с ним интересное явление произошло, называется это баантропия, такая психологическая болезнь, когда человек думает о себе, что он животное, а именно вол. Есть и другие синдромы, когда человек считает себя волком или еще каким-то существом. Но вот у Навуходоносора приключилась такая болезнь, когда он не стал признавать над собою власть небесного царя. Ну и, соответственно, заболел аж на целых 7 лет. И исполнилось это слово, и он в течение 7 лет вел себя как животное, знаете, такое душевное расстройство. Но когда он пришел в себя, пророчество над ним исполнилось, он вернулся в человеческое состояние и воздал славу Всевышнему. Помимо противостояния между земными царями или гордости, которая обуревает любым высокопоставленным человеком, было еще одно существо, которое не захотело признать власть царя царей. Таковым существом явился архангел Люцифер. Мы читаем о нем в книге Откровения в 12 главе. «На небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, на землю». Вот этот обольщающий всю вселенную не желает подчиняться небесному царю. Естественно, начинает действовать здесь, на этой земле, князь, господствующий в воздухе, дух противления. Когда же действует этот князь, духовный князь, этот ангел? Он пытается разговаривать с людьми на их уровне, представлять образы, понятные человеку. Дьявол так делает, и Господь так делает, пытаясь дойти до уровня людей, достучаться, что-то из трансцендентного мира представить на понятном уровне для человека. Как пример, мы можем это увидеть в том, как пишет апостол Павел о себе, о своем служении. Он показывает, что для того, чтобы быть понятным разным категориям людей, он становится для них каким-то своим, родным. Ну, давайте увидим это в тексте 1 письмо к Коринфянам, 9 глава, стих 20. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных, как немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». В чем здесь идея? Мир духов, в котором царствует Господь, мир духов, в котором Богу противостоит дьявол, пытается общаться с людьми на их уровне и избирает язык, понятный человеку. Так и мы даже используем такое снисхождение, допустим, к детям своим, говоря на их детском языке. Поэтому, когда нужно объяснить идею владычества, Бог берет идею царя и добавляет «царь царей», «царь, господствующий над царями», потому что у нас на земле есть цари. А теперь следующая идея – Бог. У людей есть боги. В язычестве есть очень много богов, религий в целом очень много. И Господь говорит: «У вас есть боги». Вам эта идея понятна? Да. Хорошо. А теперь представьте, что над всеми богами, которые у вас есть на земле, я возвышаюсь, я Бог богов. Давайте посмотрим, как это озвучено в Священном Писании. Хотелось как-то не соглашаться с этим определением. Как же могут быть многие боги? Но мы читаем даже в книге Второзакония, которая является законом Божьим. Если вы помните, 5 книг Моисея – это Тора, что значит «закон Божий». И вот в законе Божьем написано: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный». В книге Иисуса Навина сказано: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает, ибо мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день». Псалмопевец говорит о том, что Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Ну и в книге Даниила мы также это подчеркиваем, там несколько раз об этом сказано. Не только Господь царь царей, но и Бог богов. Это определение мы с вами должны использовать не потому, чтобы начать, не для того, чтобы начать верить в других богов, а в том, чтобы признать просто иерархию. Боги есть не в том мире, на небесах. Боги есть у нас, на земле, в сознании людей, в верованиях людей. И Господь говорит, ну раз у вас уже есть боги, вы что-то признали богами, тогда слушайте внимательно. Я бог богов. Я Господь господствующих. Я владыка владык. Ни в коей мере не должны мы с вами согласиться с тем, что в мире Бога, в трансцендентном мире, в мире духовных существ есть целая иерархия богов. Полубогов, богоподобных, богородиц и так далее. Не может быть. Это наш уровень. Это очень важное наблюдение и замечание, друзья. Не позвольте себе использовать наши земные представления, чтобы описать Небесного Отца. Но все равно будем продолжать исследовать эту тему про сочетание богов. Апостол Павел поясняет в письме к Коринфянам, он говорит так. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него». Апостол Павел не пытается разрушить верование людей. Он обращается к тем, кто уже, к сожалению, в плену языческих представлений. Он пытается показать, что вот те, которых вы признаете за богов, вы даже думаете, что они на небе или на земле, на самом деле не боги. Многое из того, что сотворено на этой земле и в космосе, это сотворенное, это произведение рук Небесного Отца. Вы, может быть, в силу недалекости или, наоборот, в силу мудрствования своего, обожествили что-то. Но Павел говорит о том, что все сотворенное, даже если оно и обожествлено, оно вышло из рук Творца. Это важная идея. Давайте еще вот над чем подумаем. Многое из того, что происходит в нашей жизни, оно имеет силу не по сути своей, а потому что мы в это верим. Господь определяет очень важную идею, что Он живет среди того, что исповедуют Его верующие в Него люди. Как это звучит? Мы обратимся к книге пророка Исаии в 57 главе. «Ибо так говорит Высокий Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес». Мы с этим согласимся, да? «И во святилище». Ну да, обычно это место строится, чтобы Бог там поселялся среди своего народа. «А также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог говорит о своем существовании в сердце человеческом, в его веровании. Псалмопевец пишет, что «ты, Боже святой, живешь среди славословий Израиля». Подобная концепция есть в языческих представлениях. Уверен, вы слышали это. Когда боги обретают силу за счет того, как им поклоняются верующие в них люди. Это очень явно в греческой мифологии, когда боги соревнуются за поклонение. То есть, ну, вспомните эти имена, Зевс, Аид, Посейдон, они хотят себе большего количества поклонников. То есть, если Зевсу поклоняется большее количество людей, значит, Зевс становится сильнее. Если Аиду, царствующими в загробном мире, поклоняются больше людей, значит, он обретает силу. Ну и, соответственно, Посейдону из морских глубин. Боги соревнуются за поклонение. Наш Господь, о котором мы узнаем в Священном Писании, Он не зависит от поклонения людей. Он не зависит от нас. Но идея Бога живого, действующего, важна для нас, друзья. Еще раз. Представьте себе, что ваше здание запитано электричеством на 100 киловатт. Уже здание подключено, уже сделаны рубильники, освещение, Но ваша задача – включить этот рубильник, а еще ваша задача – вкрутить правильную лампочку. Вы можете здание запитать на 100 киловатт, но в лампочку вкрутить всего лишь одну лампочку мощностью 30 ватт. И когда вы включите всю эту махину, освещение будет всего лишь на 30 ватт или на 60 ватт. Вы можете начать причитать, почему у меня так мало света, я ничего не вижу, почему я напрягаю свои глаза. Но это ты так вкрутил лампочку. Если ты вкрутишь лампочку на 100 ватт, будет ярче, на 300 ватт. Если поставишь прожектор, ты будешь видеть все, будет невероятно красивый свет. Но сделай это. Ты этого не делаешь. Ты можешь причитать на тему, почему так темно. Но ты не включил. То же самое с Господом. Бог говорит о себе: «Я Бог богов». Но ты же этим не пользуешься. Ты не признаешь Бога богов. Ты признаешь много других маленьких богов. Ты сам что-то можешь обожествить. Пророк Божий предостерегает, что человек может начать поклоняться чему-то, и вот то, чему он поклоняется, обретает силу. Самый простой пример. Вы выбираете родить дитя. Ребеночек. Плоть от плоти вашей. Кровинушка ваша. И вы начинаете посвящать свою жизнь вашему ребенку. Из-за того, что вы его очень любите, этот ребенок начинает управлять. Начинает вами командовать. Начинает что-то просить. И вы взрослый человек, вам может быть 30, 40, 50 лет, но вы начинаете слушать вот этот маленький комочек, который не самостоятелен. Почему? Ваша любовь привязывает вас. Вы начинаете себя ограничивать. Иногда настолько глупо это делаете, что ребенок вами помыкает и может довести до трагедии. Разве это не наблюдается в нашем мире сегодня? Человек обожествил что-то, отдал себя в подчинение ребенку или работе, или дому, или деньгам. И потом в обратку вот это обожествление влияет на самого человека. Если мы этих вещей не признаем, то тогда, конечно, фраза «Бог богов» нам никак не уместна. Но Господь говорит, поверьте, есть боги в этом мире. Есть. Вы их сами делаете богами тем, что отдаете свои силы, свою энергию, свое посвящение. И когда вы это сеете, это возвращается к вам. И вами начинает что-то управлять. Ну, вспомните себя. В какие-то моменты вы говорите, ну вот я столько труда вложил, ну не могу же я это бросить? Самый яркий пример для дачников. Очень легко сажать все в мае. И очень тяжело за всем следить в июне, в июле и августе. А потом, когда уже и радости нет, когда уже кости ломит, когда уже мозоли натерты, и, казалось бы, можно бросить, потому что у вас есть деньги купить все эти продукты. Но вы заложник. Вы считаете, что раз вы весь май трудились, в июне трудились, в июле бились над урожаем, вы обязаны костьми лечь и в августе посвятить весь месяц выкапыванию своего урожая и сохранению. А в сентябре еще это закручивать, а в октябре это все вести в квартиру, в подвал и так далее. Ну, казалось бы, бытовая мелочь, но это иллюстрация того, друзья, как мы что-то делаем и сами себя загоняем в подчинение, и потом говорим, я ничего не могу. Я обязан, я должен вот это и вот это. И мы говорим о некой несвободе. Апостол Павел называет это так. Разве вы не знаете, что кому вы отдаете себя в послушание, того вы и рабы? И вот в свете такой постановки вопроса Бог хочет, чтобы мы это признали. Мы рабы многих вещей на этой земле. Мы зависим от материального, мы зависим от семейных отношений, мы зависим от работы, на которую ходим, чтобы получать зарплату. От многих вещей мы зависим. Более того, иногда это носит даже сакральный характер. У нас вырабатывается привычка, мышление, подчинение. Господь говорит, да, это есть, но я над этим. Если ты любишь своих детей, заботишься, ты должен что-то сделать, ты не можешь их бросить. Нельзя. Не можешь ты бросить свою кровинушку, заботься, но заботься так, как я тебе скажу, говорит Господь. Бог может подсказать особый сценарий. Ты любишь своего ребенка? Так люби его так, чтобы эта любовь тебя не разрушила. Люби созидательно. Люби созидательно. Люби, чтобы последствия были хорошие и в твоей жизни, и в жизни твоих детей. Это важно. Мы зависим от материального. Действительно. Нам нужны финансовые средства на каждый день. Не просто хлеб насущный. Нам нужна еще денежка насущная. Пусть будет, но Господь говорит, из всего, что есть у тебя, десятая часть принадлежит мне. Да, в твоей жизни управляют деньги. Пусть их будет 100%. Вот из этих 100% 10% мои, говорит Господь. А 90% твои. Ты зависишь от этих денег. Распоряжайся деньгами верно. Мы зависим от времени. Знаете, что и время – это тоже такое божественное определение. Кто-то поклоняется богине судьбы, времени и так далее. Господь говорит, да, вы зависите от времени. Оно ограничено. Чтобы признать, что я есть бог богов, мне отдайте седьмую часть. Поэтому каждый седьмой день недели, суббота, святой день Господу. И если мы признаем, что мы зависимы от времени, но мы еще показываем, а над временем Господь, который вечный, который создал этот мир, запустил время в движение, и я признаю Бога, Бога богов, в седьмой день недели. Вот такая сбалансированная позиция, она позволяет нам сегодня, друзья, трезво оценивать себя. Господь в конце истории Земли говорит о том, что Он желает объединиться вместе с нами. В книге Откровения, 21 главе, мы находим замечательное описание. Что Господь подарит всем верующим в Него? Книга Откровения, 21 глава, написано. «Услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками! Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Какой это Бог? Это Бог, который не борется за почитание себя, который приходит в этот мир не для того, чтобы ему служили, а тот Бог, который приходит и служит сам. Это парадоксально. В мире богов, где происходит постоянное соревнование за популярность, за большую силу и авторитет, Бог приходит со своими принципами и говорит, «Я великий, превознесенный, но я перед вами склонюсь. Я вам послужу». Представьте себе, много было учителей на этой земле, да и сегодня есть учителя, наставники, лидеры. Но однажды был такой лидер, который покорил всех до него живущих и нынешних. Лидер, который сказал, «Если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, ученикам, то и вы должны совершать подобное друг для друга». Наш Господь склонился, омыл ноги обычным грешным людям. И Он показывает, что Его Царство особенное. Оно утверждается не на силе, не на противостоянии, не на соперничестве, а на смирении. Это уникальное царство. Есть эксперимент, который однажды в одном университете проводился, когда учитель пригласил студентку из зала и попросил, давай с тобой поругаемся. И попросил ее обзывать учителя. В ответ он тоже пытался отвечать так же. В итоге этот конфликт все усиливался, и вот этот эксперимент, в общем, завершился тем, что конфликт и оскорбления, они увеличились. А потом учитель предлагает еще раз повторить это студентке. Также обзывать его, оскорблять как-то. Она начинает это делать, а в ответ он говорит, ну и хорошо, мне нравятся твои глаза. Она еще что-то говорит оскорбительное. Он ей говорит, ну, может быть и так, я, конечно, не красавчик, но у тебя есть право на твое мнение. В итоге после 5-6 обвинений эта студентка просто не могла продолжать. она остановилась в своих репликах, в своем оскорблении, потому что не могли эти оскорбления прилепиться к учителю. И вот так этот преподаватель подсказал всем иллюстративно, что посмотрите, если мы пытаемся в этом мире ценностями этого мира отвечать, мы скорее усилим конфликт, мы разрушим этот мир, мы ни к чему не придем. А если мы попробуем отвечать добром, попробуем все скрывать добрым расположением, милосердием, кротким ответом, конфликт исчерпывается. Вот это самое сделал Господь. Не просто Господь, а Бог богов. Он видит силу этого мира, видит божества этого мира. Это люди так сделали. Люди в это верят, и это имеют над ними силу. Но Бог говорит, я это все покоряю. Чем? Я кроток и смирен сердцем. Я Бог служащий. Я Бог спасающий. Я Бог источник вашего счастья. Сегодня, друзья, пусть это не будет для вас камнем преткновения согласиться с этой концепцией «Бог богов». Боги есть в этом мире. Мы многому служим на этой земле. Бог говорит, пусть то, что есть у вас, от чего вы зависите, принадлежит и мне. Так было в жизни многих царей. Так было в жизни Навуходоносора. Он это узнал, он это прочувствовал. Он смирился, он покаялся, он воздал славу Богу. Пусть и сегодня в нашей жизни произойдет подобное. Мы согласимся с тем, что в нашей жизни есть, но Бога признаем высшим. Он есть царь царей и Бог богов.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Давайте мы с вами сегодня поговорим об эмоциональном интеллекте, о том, как контролировать свои эмоции. Сегодня в течение дня мы можем испытывать целый спектр эмоций, от гнева и раздражения до благодарности и вдохновения. Способны ли мы этими эмоциями управлять? Есть такое мнение, что эмоциями управлять сегодня невозможно, потому что они спонтанны. Это спонтанные реакции, вызванные твоей реакцией на раздражители внешней среды. Давайте мы поговорим сегодня об этом со священнослужителем, с блогером, с молодежным лидером, с Евгением Скрипниковым. Евгений, добрый день.
3: Привет, Вадим.
2: Евгений.
3: Привет, друзья.
2: Ну что, начнем с такого вопроса. Зачем вообще контролировать свои эмоции? Бог нас создал такими, какие мы есть. Для чего это?
3: Совершенно верно. Бог создал нас такими, какие мы есть, но ведь мы уже с вами несем на себе 6 тысяч лет греха на нашей планете. Угу. И понятно, что грех тоже внес свои корректировки. И поэтому я думаю, что мы с вами сегодня — это не та идеальная человеческая природа, которая была в Эдемском саду, и наши реакции, они уже испорчены грехом. И поэтому эмоциональный интеллект нужен для того, чтобы, ну, позвольте так сказать, да, откатиться к производственным настройкам, то есть вернуться к тому идеалу, к тем идеальным реакциям, которые у нас были в Эдемском саду.
2: Но, как вы сами сказали, общество поменялось. И сегодня твои реакции, порой, мне кажется, должны быть не такими, какие были когда-то тогда. Потому что если сегодня, ну, есть такой стереотип, что если тебе подставили, если тебя ударили по правой щеке, раньше этот стереотип работал, то поставь ему другую, то сегодня это не работает.
3: Ну хорошо, вы можете с гневом отреагировать на этого человека, который вас ударил. Вы решите эту ситуацию, но впоследствии, если вы свой гнев не научитесь контролировать, он просто разрушит либо вас, либо разрушит ваш брак, либо разрушит ваши отношения с детьми, с родителями. Эмоции

0: секунду контролировать.
1: Так все-таки, где правда? Это теория новая, ей практически там 80 с лишним лет, когда она начала развиваться. Но вот в этой фразе «эмоциональный интеллект», да, вот в этих двух словах уже uh-huh. есть конфликт. Потому что получается эмоции и интеллект в одном названии. Uh-huh. Ведь мы как привыкли говорить, что принимаешь решение, что сделай? Отключи свои эмоции, правильно? То есть мы говорим, что если человек эмоциональный, вот, например, о ком-то говорят, о, он очень эмоциональный, да, или она очень эмоциональная. Вот, Вадим, это хорошая или положительная оценка, или отрицательная оценка? Она очень эмоциональна.
0: В разных степенях можно это
1: применять. Да, наверное, ну, не самый лучший uh-huh. вариант. А вот если мы говорим про человека, он такой рациональный, да, то есть у нас такое сидит убеждение внутри нас, что рациональный человек, это вот 100%, у него все будет по полочкам, это, uh-huh. это хорошо, это успешно. А эмоциональный – это ненадежный, это ветреный, это тот, который может расплакаться там, или какую-то истерику устроить. Но это не совсем верно. И вот эмоциональный интеллект – это возможность изучать свои эмоции. И сегодня эти психологи говорят о том, что решение без эмоций – это очень плохое решение. Когда человек выключает эмоции и принимает решение только головой, это очень плохо. Ну, потому что вот там
0: ну, да, это выжатый это что-то человек. Новенькое, потому что чаще всего это решение было принято на эмоциях, это было сделано на эмоциях. Это как в минус считался. Сейчас поменялось?
1: Сейчас поменялась тенденция, потому что, вот представьте, там, мы женатые люди, да, когда-то мы решили, там, нашли девушку, которую там, я полюбил, я решил, чтобы она была моей женой. Представьте, если она принимает решение выходить за меня замуж только на уровне сознания. Выключает эмоции. Ведь ну, это так же не хочется быть, правильно? Да. Хочется, чтобы ты понравился не только на уровне сознания, но чтобы она могла влюбиться в тебя, чтобы ей было весело с тобой, чтобы она могла быть вдохновляема тобой. Получается, все наши решения, хорошие решения, они идут не только от ума нашего, от разума, они идут еще и от сердца, от тех чувств, которые мы испытываем.
0: Ну, в идеале, когда и то преобладает, потому что если только на эмоциях, то тоже будет проблемы.
1: Вот в этом и новинка эмоционального интеллекта в том, что человек не выключает эмоции, а он пытается их осмыслить. И надо здесь сказать сразу, что сегодня ученые пришли к выводу, что в человеке есть вообще несколько видов интеллекта. Угу. То есть вот мы обычно привыкли, какие у нас тесты есть? Да, проверка IQ, то есть проверка мышления, mm-hmm. логики, там, рационализма. Но сегодня ученые говорят о том, что есть еще эмоциональный интеллект, интеллектуальный, да, возможность человека интеллектуального мышления, mm-hmm. и интеллект тела. Вот, например, спортсмены, да, это люди, которые развивают интеллект тела. Потому что, ну, например, человек прыгает с шестом на высоту 6 метров. Ведь мы с вами так не сможем сделать. Получается, что человек тренируется, он развивает свой физический интеллект, он этого достигает. Точно так же мы должны тренировать свой эмоциональный интеллект. Вот именно этому посвящены работы психологов, которые изучают эту тему.
0: Тренировать себя, как потом воздействовать с окружающими. Сегодня есть такой стереотип, что зачем мне подстраиваться под других? Принимайте меня такой, какой я есть. Вот я такой.
1: Ну, я думаю, что если человек живет на необитаемом острове, это реально. Но если он живет в социуме, то такая стратегия, она, мне кажется, невозможна. Либо только он будет каким-то очень большим начальником, ни от кого не зависящим, что он может себе такое позволить, чтобы ни с кем не считаться. Но и то, человек может быть очень высокого статуса, но ведь он же должен строить отношения с подчиненными. Угу. То есть все равно он зависим. Он придет домой, а дома ты не начальник, ты не директор, да, вы на равных общаетесь с супругой, с детьми. И там как раз-таки включится эмоциональный интеллект. Там он будет зависим, он взял ответственность на себя за свою семью. Поэтому эмоциональный интеллект показывает, что мы все зависимы друг от друга. Ну вот даже есть такой синдром эмоционального заражения. Вот вы едете в общественном транспорте на работу, или там, не знаю, в поезде вы едете. Два человека начинают ругаться. Ты смотришь, через 5 минут уже вся маршрутка там, или все купе охвачено тем, что происходит. Кто-то разнимает, кто-то пытается позвать проводника, кто-то там снимает на камеру, как сегодня это бывает, да?
0: Ну, мне кажется, сегодня, именно сегодня, уже половине вагона будет просто все равно, что там происходит.
1: Это тоже эмоциональная реакция, правда? Безразличие – это тоже эмоциональная реакция. То есть получается, где бы мы ни находились, мы все равно постоянно испытываем эмоции. И вот эмоциональный интеллект, он учит нас, как нам правильно в той или иной ситуации реагировать. Конечно, я больше придерживаюсь вот тех исследователей, которые считают, что эмоциями можно

0: управлять. Понятно, что мы люди, мы всегда будем испытывать эмоции, и иногда мы даже можем не знать, какую эмоцию мы испытаем в следующий момент. Вот, допустим, представьте, что сейчас что-то происходит не так, да, не знаю, падает вот этот телевизор. Угу. Наверное, мы с вами испугаемся, но вопрос, как мы контролируем свои эмоции? Когда человек выходит выступать публично, а ведь публичное выступление, там говорят, что это такой страх там, наравне с сердечным приступом или со смертью. Человек, который научился контролировать свои эмоции, угу. он будет продвигаться по служебной лестнице, он будет достигать успеха там, в жизни, в карьере и так далее. То есть эмоции, если ты их контролируешь, то тогда тебе открываются новые возможности. Если эмоции контролируют тебя, ну тогда ты просто будешь ведомым человеком, который до конца не сможет себя контролировать.
1: А это честно по отношению к другим людям? Как с их стороны, так и с твоей. Потому что если ты себя постоянно контролируешь, они в конце концов не знают, какой ты на самом деле.
0: Вот это очень хороший вопрос, потому что эмоциональный интеллект — это не про то, что нужно одеть маску, так, ага, коллектив, какой я сейчас должен быть? Я должен быть дружелюбный там, и mm-hmm. открытый, и какие-то там комплименты отпускать. И человек такую маску одел, наверное, многие так делают, но ведь это путь в никуда, потому что рано или поздно ты перегоришь, да, и произойдет такой взрыв, что все увидят твое лицо настоящее, рано или поздно.
1: Вот у меня был такой вопрос, что и невозможно себя контролировать вечно. Если ты копишь, в конце концов прорвет.
0: Поэтому эмоциональный интеллект — это не поменять себе интерфейс, какой-то mm-hmm. такой смайлик поставить, чтобы он всех устраивал. Эмоциональный интеллект — когда ты перестраиваешь себя. Вот, например, человеку не нравится что-то в своем внешнем образе. Он говорит, я бы хотел там быть более подкачанным, да, или, mm-hmm. или более активным, или быстрее бегать. Он начинает над собой работать, над внешним, да, создавать себя. Точно так же мы создаем себя и эмоционально. И ты не просто играешь роль. Эмоциональный интеллект помогает тебе поставить стенку между твоей эмоцией и тобой самим. Ну вот такой пример, да? Ты приезжаешь домой, и ты думаешь, все, можно отдохнуть, можно расслабиться, и вдруг тебе раздается звонок с твоей работы. Не знаю, какая-то ЧП какое-то произошло, и тебе нужно срочно собраться и за полчаса вернуться на работу. Uh-huh. Что ты испытаешь? Ты можешь испортить настроение себе, да? Ты можешь потратить нервы своей супруги, ехать все эти полчаса на работу, выступать, ругаться, как это случилось, почему меня выдернули, я уже должен отдыхать. И в итоге ты просто-напросто этот час жизни потеряешь, испортишь настроение себе, угу. супруге, на работе, коллегам. И какой смысл от этого? Эмоциональный интеллект позволяет тебе посмотреть на себя со стороны. Слушай, ну хорошо, факт, уже вызвали, я ничего не могу поменять. Как мне отреагировать? Если я сейчас уйду из дома со скандалом, то что останется после меня? Эмоциональный интеллект, как будто ты ведешь диалог с собой, и ты выбираешь ту эмоцию, mm-hmm. которая сейчас будет самой лучшей. И ты можешь, кстати, есть такая тенденция, что эмоции очень быстрой эффективности mm-hmm. или интенсивности, например, гнев, ярость, ее очень легко поменять в хорошее настроение. И наоборот, если у человека просто там потрясающее настроение, mm-hmm. он едет в отпуск, у него уже представление, что сейчас через 2 часа он будет в море купаться. И вдруг ему говорят, рейс задержался, следующий рейс завтра. И он из прекрасного настроения сразу уходит в ярость. Там, позовите мне представителей компании, начинает с кем-то ругаться. То есть эмоции высокой эффективности очень легко поменять. Mm-hmm. Можно быстро, как говорит молодежь, перестроиться, переобуться. И поэтому, если ты испытываешь ярость, что-то тебя очень сильно раздражает, знай, что благодаря эмоциональному интеллекту ты можешь сейчас сразу перестроиться в позитив. Ты можешь себя переключить. Это возможно. Есть специальные инструменты, ну вот, которые позволяют
1: вот
0: это сделать.
1: Давай затронем эту тему. Все-таки, может, немножко как-то назвать практикой, не практикой. Есть люди жизнерадостные, есть люди активные, есть люди более замкнутые, более спокойные, есть те, которые, как сказали, взрываются и так далее. Есть ли какие-то нормы вот, нормы эмоций, вот это как это назвать, эмоциональная планка, вот это вот, чтобы она это плохо, а вот это норма.
0: Вот дело в том, что опять новая тенденция, которая сегодня появляется в психологии, что эмоции сами по себе нейтральны. Потому что раньше как говорили, что есть негативные эмоции, вот, например, гнев. Ну, кто скажет, что гнев — это хорошая эмоция? Есть негативные эмоции, есть положительные эмоции. Вот современные психологи говорят о том, что эмоции сами по себе нейтральны. И я, в принципе, с этим согласен, потому что вот даже, например, эмоция гнева. Но представь, что ты едешь, не знаю, в общественном транспорте, опять-таки, и у тебя из кармана вытаскивают твой телефон. Как ты будешь реагировать? Ты же не будешь стоять спокойно и говорить, ну, делайте, что хотите. Ты сразу же отреагируешь, ты скажешь там, уберите руки, вызовите полицию. И это реакция гнева. Это реакция, когда ты защищаешь себя или защищаешь своих близких. Угу. Но вопрос в том, что реакция гнева может быть контролируема, а может быть неконтролируема. Ты можешь не только остановить там какое-то преступление, а, например, там, не знаю, убить человека, как это бывает. И вот в этом проблема, когда человек нормальную реакцию, естественную реакцию, он переходит через границу и начинает делать недозволенное. И, кстати, библейский текст, он подтверждает эту теорию, потому что в Библии что написано? Апостол Павел говорит, гневаясь, не согрешайте. То есть, получается, сама по себе эмоция гнева, она может быть нейтральной, но при каком случае? Если ты не переходишь какие-то границы, если ты не нарушаешь Божью заповедь, там, не оскорбляешь человека, не дерешься с кем-то, да, не говоришь плохих слов, там, ненормативная лексика, тогда твоя реакция, она тебя мотивирует прекратить там, ту несправедливость, которая происходит.
1: Хорошо. Сегодня в мире все-таки среди большинства людей бытует такое мнение, что никакие логичные, простые, адекватные советы пик стрессовой ситуации не помогут. Ты просто тут тебя захлестывает, и все, что ты учил до этого, контролировать себя и так далее, вот ты в этот пик можешь просто себе не отдавать отчета.
0: Но дело в том, что если вы уже допустили пик в своей жизни, вот, например, когда случился у человека инфаркт или инсульт, здесь уже очень сложно помочь какими-то простыми методами. Здесь уже нужно только какое-то оперативное вмешательство, да, то есть уже только профессионалы могут помочь.
1: Смотрите, давайте возьмем пример. Инсульт, это как понятно, но возьмем более другой, более яркий пример. И в новостях это периодически такое проходит. И когда, например, отец возвращается домой, да, и видит, что над его ребенком пытаются надругаться в подъезде. И отец просто, от этого шока просто убивает преступника.
0: Да, что есть это? Такое же состояние.
1: Я думаю, что он хорошо возьмет оно за шкирку, да тут у него в голове такое творится, что он, я не знаю, как вообще он может себя держать в руках. Это просто, мне кажется, нереально.
0: Ну да, то, о чем вы говорите, это состояние аффекта. Но ведь есть другие ситуации, когда у человека, например, тот же самый отец семейства, у него выдирают там компьютер, потому что он всю ночь играл какие-то танчики, да, онлайн-игры, и он настолько взрывается, что он начинает бить свою же жену, да, и там, и своих детей. О чем это говорит? О том, что вот в этот пик человек, он уже проиграет 100%, потому что он не готовился к этим событиям заранее. Эмоциональный интеллект — это не какая-то такая, знаете, палочка-выручалочка, что ты вот узнал один совет, воспользовался им, и ты все идеально отреагировал, что бы там ни происходило. Даже вот та жестокая ситуация, несправедливая, о которой вы сказали. Мы не должны замалчивать какую-то несправедливую реакцию, но мы должны учиться правильно на нее реагировать. И вот эмоциональный интеллект учит тебя постепенно в твоих жизненных ситуациях. Ведь эмоции разные. Эмоции радости, эмоции счастья, да, печаль. Учит тебя правильно реагировать каждый день. И тогда, когда у тебя произойдет эмоциональный пик, ты уже будешь натренирован, да? Тебе уже не понадобятся какие-то такие вот оперативные меры, чтобы решить эту большую глобальную проблему.
1: Ну вот время нашей передачи идет, и я вот это все слушаю, и мне кажется, что все-таки большинство, твоя реакция влияет от твоего темперамента, зависит от твоего темперамента. Потому что если ты холерик, у тебя реакция всегда, ну, почти всегда может быть взрывная. Если ты спокойный, ты меланхолик там или флегматик, то твоя реакция будет соответствующая. Все-таки получается темперамент. А насколько мы знаем, темперамент свой поменять невозможно.
0: Вот мы сейчас говорим про реакцию. То есть реакция — это внешнее проявление. Вот есть айсберг, да? Это внешняя часть айсберга, которая нам видна. А этот взорвался, а этот отошел в сторонку, нервно сжал кулаки, постоял, что-то там подумал. Мы говорим о том, что эмоциональный интеллект, он работает не только с видимыми реакциями.
1: То есть все-таки 90% это...
0: Это работа над тем, что происходит с тобой. Потому что те же самые меланхолики, те же самые флегматики, ведь они тоже испытывают эмоции. Все здоровые люди, они испытывают эмоции, это нормально, вот такими мы созданы Богом. Это нужно принять как данность. Эмоциональный интеллект помогает тебе работать даже с тем, что происходит внутри себя. И вот, кстати говоря, еще один библейский текст я хотел бы привести. Слова апостола Павла. «Чувства навыкам приучены». Вот мне кажется, что эти слова относятся к эмоциональному интеллекту. Когда ты не просто испытываешь чувства, потому что mm-hmm. у тебя такой темперамент или такая реакция, так тебя воспитали, ты так привык, такая у вас культура в семье там, или в обществе. Чувства навыком приучены. То есть ты начинаешь приучать свои реакции. Mm-hmm. И как раз-таки библейский пример — это Господь Иисус. Он пример в эмоциональной реакции. Да, потому что в Библии тоже написано, что у вас должны быть такие же чувства, или, как в Библии сказано, чувствования, угу. как во Христе Иисусе. Ведь Иисуса тоже провоцировали разные люди. К нему приходили завистники, к нему приходили те, которые да. критиковали, угу. те, которые пытались его осудить, ударить, предатели. И Иисус никогда не дал волю каким-то своим эмоциям. Да, все его эмоции, 100%, они были чисты и праведны. Угу. Значит, мы тоже можем так к этому стремиться.
1: Ну вот мы говорим о том, что человек должен себя... Эмоциональный интеллект — это то, как ты тренируешь себя внутри. Когда этот материал... Я готовился к этому материалу. Эмоциональный интеллект — это еще умение контролировать эмоции других людей, уметь их предсказывать, уметь их предугадывать. Получается ли, что это какое-то читерство, потому что я могу манипулировать другими людьми, я могу контролировать других людей, или же все-таки это не манипуляция?
0: В определенном смысле тут уже зависит от человека. Мне кажется, что это может быть манипуляцией, 100%. С другой стороны, это просто понимание того, как это работает. То есть причинно-следственная связь. Ну вот давайте представим себе разъяренный класс школьников, да, mm-hmm. их не могут успокоить, они там что-то бурно обсуждают. И учительница, мудрая учительница, которая большой опыт, она начинает не повышать тон, чтобы пытаться их перекричать, она начинает рассказывать какую-то историю, и она постепенно-постепенно затихает и тихо начинает эту историю рассказывать. Что происходит обычно?
1: Ну, как в идеале должны все стихнуть и слушать.
0: Ну да, дети не всегда идеальны, да. Но я много раз использовал эту методику в каких-то учебных заведениях, и я могу сказать, что в большинстве случаев это работает. Угу. Потому что они ждут, что ты сейчас будешь с ними на высоких тонах разговаривать, а вдруг ты что-то рассказываешь тихо, спокойно. Вот читерство это или нет? Мне кажется, это понимание, как работают эмоции.
1: Это когда ты как во благо воспринимаешь.
0: Да, и ты не манипулируешь человеком. Но хотя, с другой стороны, надо признать, что сегодня реклама, те же самые телевидения, да, какие-то видеопроекты в Ютубе и так далее, ведь тоже эмоции очень сильно притягивают, да, и есть даже такая психология эмоций, есть психология цвета, когда нужно там подобрать такой цвет, и тогда люди будут лучше покупать mm-hmm. этот товар. То есть сегодня мы должны это понимать еще ради того, чтобы нами не манипулировали. То есть если ты понимаешь, как это работает... Ты понимаешь, как тобой могут манипулировать, ты прокачиваешь свой эмоциональный mm-hmm. интеллект, тогда своего рода ты ставишь сигнал куда, сигнализацию. Ты от этого защищен. Потому что ты будешь видеть, это манипуляция, это там, человек пытается чувство вины вызвать, это человек меня как-то пытается страхом взять, и ты будешь спокойно эти атаки отражать.
1: Mm-hmm. Ну, вот все-таки сегодня есть такой стереотип, что низкий эмоциональный интеллект. Ну, даже не стереотипно, наверное, а мы все это понимаем, это плохо. Как понять, что у тебя с этим проблемы? Как заставить себя задуматься, что пора что-то мне в своей жизни поменять?
0: Просто-напросто задайте себе вопрос. Бывало ли такое, что вы, например, проявляете эмоции неконтролируемо? Uh-huh. То есть вы вдруг накричали на человека, а через 5 минут говорите: слушай, что на меня нашло? Зачем я вообще так отреагировал? Ведь это какая-то там мелочная ситуация, а я раздул из этого целый конфликт, что там с человеком целую неделю не разговариваю. Просто понаблюдайте за собой. Понимаете ли вы свои эмоции? А эмоции бывают разные. Вот мы поговорили немного о интенсивных эмоциях, угу. но намного сложнее работать с теми эмоциями, которые вялотекущие, так скажем, которые в нас проявляются изо дня в день, да, с которыми мы растем, в которых мы находимся постоянно. Вот эти эмоции понимать и их контролировать намного сложнее. Поэтому пусть такой человек задаст себе вопрос, насколько он контролирует свои реакции, насколько его легко вывести угу. из себя. Насколько он может переключить свои состояния, потому что ведь жизнь мы не можем контролировать. У нас происходят проблемы, трудности, пробки, увольнения, заболевания. Как человек на это все реагирует? Если он понимает, что он с этим не справляется, ему нужно прокачивать свой эмоциональный интеллект. А, кстати, с IQ сложно, да? Вот сколько дано природой, ты можешь там что-то развивать, но столько есть. А вот для эмоционального интеллекта, как и для любви, все возрасты покорны. Поэтому ты можешь улучшать постоянно свои показатели в понимании эмоций других людей.
1: Я сейчас зачитаю одну цитату. Что вы на это скажете? Как известно, наше окружение всегда в той или иной степени влияет на нас самих. Исходя из того, вам следует проанализировать, может быть, кто-то из тех, кто часто находится рядом с вами, влияет на вас подобным образом. Ну, имеется в виду, негативно влияет на вас подобным образом.
0: Безусловно, эмоциональный интеллект помогает тебе это отследить.
1: Да, хорошо. Но вот попробуем ответить на два вопроса. Первый вопрос — это как этого избежать?
0: Как избежать чего именно?
1: Этого влияния негативного, если этот человек постоянно в твоем окружении, как от этого оградиться? А второй вопрос. Мы же все-таки христиане, мы верующие люди, мы должны любить каждого. И просто от него оградиться тоже как бы не вариант. Вроде как бы диктует нам психология, что ограничить с ним общение. С другой стороны, есть другая сторона библейская, что мы должны любить этого человека, мы должны пытаться с ним взаимодействовать.
0: Ну вот как раз-таки эмоциональная осознанность — это возможность, когда ты воспринимаешь себя как целостную личность. И вот если человек целостная личность, то вот это негативное влияние, оно просто не будет иметь воздействия. Да, человек, может быть, огорчится, ему будет неприятно, что вот такой инцидент произошел. Но если он понимает себя, он понимает свою ценность, он понимает, чего он стоит в этой жизни, то тогда вот эти там ярлыки, эмоции, что бы на него ни выливали, оно к нему не пристанет. Потому что он знает себе цену. Да, потому что это здоровый, зрелый человек. Ну вот то же самое, как реагировать на критику. Если человек, он незрелый эмоционально, ему скажут, зачем ты этим занялся? Брось, у тебя не получается, ты просто ужасно это делаешь. Все, это его подкосит, и он сдастся. Он похоронит в себе талант, который, может быть, есть на самом деле. Но человек, который эмоционально устойчив, то он сможет это преодолеть, он даже поблагодарит человека за эту критику, и он продолжит дальше делать то, что он себе запланировал. И вот, кстати говоря, если мы обращаемся к Библии, да, Библия, она учит нас быть эмоционально зрелым. Каким образом? Мы не оцениваем себя по каким-то мирским критериям. Мы оцениваем себя, потому что... Почему человек ценит себя? Почему в Библии сказано «возлюби ближнего, как самого себя»? Потому что ты создан Богом. Критерия твоей оценки — то, что ты Божье дитя. То, что Бог тебя любит. Почему ты красивый? Почему ты личность? Потому что Бог тебя создал, Бог отдал свою жизнь за тебя. И вот если у человека есть вот такое понимание, то та критика, которую он будет слышать, она, ну, я говорю про неконструктивную критику, конечно же, то она не будет к нему цепляться, потому что он знает, что думает о нем Бог, и вот это знание о Боге, оно позволит ему правильно отреагировать. Человека оскорбляют, то он желает искренне, желает благословения в ответ. Там человека проклинают, а он готов за него молиться. Давайте вспомним, ранние христиане, ведь они, когда отдавали свои жизни там, в Римском Колизее, ведь они не одевали маску порядочных людей и просто терпели страдания. Они это переживали по-настоящему. Они молились за своих гонителей. Они поступали так, как Христос поступал. Чувства навыкам приучены.
1: Но вот сегодня, в наше время, все-таки это еще действует, потому что мне кажется, как мы уже затронули это в начале, что тебя оскорбляют, тебя там, а ты должен за этого человека молиться. Сегодня в нашем обществе это... Да, ты можешь себя контролировать, ты можешь ему не кричать в ответ что-то, но обязательно ли вот эта вот другая грань, когда тебя бьют, а ты улыбаешься и говоришь за это спасибо?
0: Ну,
1: я утрированно
0: говорю. Это очень большая тема. Я думаю, что есть разные ситуации. И когда кто-то проявляет агрессию, мы не должны с этим соглашаться. Есть законные способы решения агрессии. Я не говорю, что там христианин — это тряпка, которую все ноги вытирают. Но если мы говорим про эмоциональный фон, то есть ты не должен позволять, чтобы вот этот негатив разрушал тебя. А Бог 100%, Он дает тебе свободу, да? Он дает тебе гармонию внутри, Он дает тебе мир, блаженные миротворцы, блаженные люди, которые имеют Божью любовь в своем сердце, потому что ничто туда не сможет протиснуться. Про агрессию мы не говорим, потому что мы должны иногда реагировать, иногда должны терпеть. То есть Бог в каждой ситуации даст мудро поступить. Как поступить?
1: Главное нам просить, наверное, у Бога помощи в этот момент, чтобы Он проявил себя в этой ситуации.
0: Да, но если мы говорим про обиду, вот обижаться, да, человек, который знает, что Бог его любит, он по-другому строит свое эмоциональное состояние.
1: Спасибо большое, Евгений, за эту удивительную тему. Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Не бойтесь доверяться Богу даже в самых стрессовых ситуациях. Изучайте новое, ставьте перед собой новые цели, новые задачи, повышайте свой эмоциональный интеллект, просите Господа помочь вам в этом, а Он обязательно это сделает. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ахунтова.

0: Познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Очень важно знать, как стать чистым. Приходилось ли вам осознавать упущенные возможности? Ну, что-то такое, чем вы могли бы воспользоваться, но не воспользовались. На самом деле такое может быть у каждого из нас. Вот послушайте притчу, которую рассказал Иисус Христос. Она записана в Евангелии от Матфея в 22 главе. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено? Все готово, заколото, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите, кого найдете, зовите всех на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, злых, добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Вот в притче Иисуса Христа упомянуты разные люди. Христос много говорил в притчах для того, чтобы передать какой-то смысл. Что же он хотел сказать в этот раз? Есть царь, который устраивает брачный пир для своего сына. И он приглашает самых разных званых гостей. Причем гости эти относятся к царю, ну, не совсем хорошо. Они странно себя ведут. Они не захотели прийти. Царь зовет их, когда уже подошло время пира, уже столы накрывают. Но они пренебрегли и этим приглашением. Свои будничные повседневные дела они считали важнее. Причем некоторые из этих званых гостей проявили агрессию. Они убили рабов, которые принесли им приглашение. Это вызвало гнев царя, и он наказал их. Что же или кого имеет в виду Иисус Христос? Нам не удастся разобраться, если мы не поймем, кого означают эти названные в притче люди. Из Евангелия видно, что Христа не любили религиозные вожди. Да, религиозные вожди народа проповедовали базовые принципы закона и сами их как будто бы исполняли. Это ортодоксальные представители вероисповедания того времени. Что такое ортодоксальные? Ну, с греческого языка слово «ортодоксия» означает «правильное учение, правоверие». Толковый словарь Ушакова дает такое определение – ортодоксальный, то есть последовательный, строго придерживающийся правильного учения. Странно, что как раз-таки строго придерживающиеся правильного учения пренебрегли тем, кто это вероучение дал. Они как раз способствовали тому, чтобы Христа, Сына Божьего, в свое время распяли. Вот как к ним отнесся Иоанн Креститель. Это об этом записано в Евангелии от Матфея в 3 главе. Там написано: «Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Не думайте говорить в себе: «Отец наш Авраам». Это сказано о тех, кто сохранил преемственность от самого Авраама, не только в вопросах вероучения, но даже имел родословную от этого патриарха. Это блюстители веры, хранители традиций и предания старцев, люди в длинных и красивых одеждах, которые подчеркивали величие и благоговение. Это те, к кому обращались как к учителям народа с почтением. Честно признаться, я не посмел бы кому-то из них сказать резкое слово. Но это смог Иоанн Креститель. Почему? А потому что он был Божий пророк. И, честно признаться, великое благо, что нам не дано судить. Я посмел прочитать это только потому, что об этом сказано в Священном Писании. Ну, наверное, у тех людей была какая-то вторая жизнь, о которой никто, кроме Бога, не знает. И, наверное, были грехи, в которых эти люди не раскаялись, однако внешне выглядели весьма респектабельно. Иоанн Креститель назвал их змеиным отродьем, порождением ехидны, потому что ехидна вообще – это гадюка. Вот как Иоанн Креститель озвучил их проблему. Он сказал: «Принесите достойный плод покаяния». То есть они только делали вид, что покаялись во грехах, но на самом деле продолжали в них тайно жить. Видно по всему, что какой бы пост ни занимал человек, но Бог видит что-то такое, чего не видим мы. Очень важно знать, как стать чистым. Мы видим только внешность, но Бог видит сердце. В притче званые – это люди из среды тех, кто носит статус его служителей. И вот в притче они пренебрегли Божьим приглашением. Вернемся к притче. Что же делать, ведь пир уже, как говорится, на носу. Царь приказывает привести всех подряд, кого встретят рабы. Так и произошло. И желающих попировать на свадьбе принца оказалось немало. Но среди прочих там оказался человек не в брачной одежде. Вопрос: а при чем же тут одежда? Да дело все в том, что в те времена, если царь проявлял милость к кому-либо из простых людей, ну, приглашая его на пир, то он прекрасно понимал, что простой, незнатный человек без каких-то особых регалий, скорее всего, не богат, а одежда, достойная царских чертогов, стоила очень недешево. И чтобы такой человек мог прийти на пир, царь делал подарок. Приглашенному приносили эту одежду в дар от царя. Это была огромная честь получить такое приглашение. И вот пир начался, и вдруг царь увидел кого-то, кто пренебрег его царским подарком. Этот человек вообще-то никак не мог там оказаться. Однако ему удалось туда пройти. Видно, что человек очень желал попасть на пир царского сына и даже уже туда проник. Но его старания пресекли. Он был вытворен в тьму внешнюю. Этот человек, судя по притче, один из тех, кого царь приказал позвать уже после того, как его отвергли званые. То есть этот человек из простых. Но почему же он не одел одежду, подаренную царем? Может быть, человек просто несерьезно отнесся к приглашению? На пир пойти он хотел, он желал, но почему-то не хотел думать о соответствии норм поведения и внешнего вида. Быть может, он хотел бросить вызов царю и специально пришел в лохмотьях. Вряд ли. Скорее всего, он просто усыпил свою бдительность и не подумал, не сделал правильный вывод, ну, в данных обстоятельствах. Как бы то ни было, но появление не в надлежащем виде царь расценил как дерзость и приказал бросить его во тьму внешнюю. И вот тут надо разобраться, почему. Что происходит? И нам не обойтись без правильного понимания того, что Иисус в притче понимал под брачным пиром. Что он имел в виду? Все точки над «и» нам поможет расставить текст из книги «Апокалипсис». Это Откровение Иоанна, 19 глава. Послушайте. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Что же такое званый пир? Царь – это Бог Отец, Сын – это Иисус Христос. Жена – это церковь. Брачный пир – это встреча с Богом церкви, которую он взял к себе на небо в свое царство. Церковь здесь представлена в виде жены, облеченной в солнце. Понятно, почему среди званых на этот пир были служители истин Божьих. Причем не просто служителей, а служителей высшего ранга, которые в притче Христа почему-то пренебрегли приглашением. Они вместо Бога возвысили себя, хотя о Боге много говорили и учили о нем. Ну хорошо, можно понять, почему званые пренебрегли приглашением. Но тот простой человек, который не надел подаренную царем одежду, он-то на пир пришел, только не в надлежащем виде. Вот тут очень важно знать, как стать чистым. Что же это за одежда такая, которой тот пренебрег? О ней мы прочитали. Это праведность святых. Праведность святых – это не то, чего я должен достичь своими собственными усилиями. Это подарок от Бога. Одежда, которую я должен одеть. Библия говорит о том, что человек должен не сам достичь праведности. Да если бы это было возможным, то зачем тогда умирать Иисусу Христу за наши грехи? Так вот, почему же тот простолюдина был изгнан с пира? А вот почему. Послушайте Откровение Иоанна, 21 главу. «И увидел я новое небо, – говорит Иоанн Богослов, – и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Не войдет в него ничто нечистое. Это значит, что если человек не наденет одежду праведности, то он останется со своими грехами. Вот почему простолюдина был изгнан с брачного пира. Он не расстался с грехами, так как же быть? И вот здесь очень важно знать, как стать чистым. Вот что сказал апостол Петр. Книга «Деяния апостолов», 2 глава. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И вот что сказал в другом месте апостол Иоанн, это в первом его послании. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Да-да, неправда пачкает душу. А Бог очищает от нечистот души, ведь в город ничто нечистое не войдет. Как же происходит вот это очищение души? Надо, по словам апостолов, креститься, покаяться, исповедать грехи, и тогда Бог ответит тем, что даст Духа Святого. Тут одного без другого никак не обходится. Крещение – это символ смерти для прошлой и греховной жизни. Покаяние – это сожаление в душе о прошлой и греховной жизни. Исповедание – от слова «поведать» – продемонстрированное, выраженное в искренней молитве, в словах, обращенных к Богу, сожаление о прошлой греховной жизни. Вот три условия, при которых сам Бог становится нашим Богом, а мы Его сыновьями или дочерями. И при этом Он прощает все грехи и одевает в одежду праведности. Сегодня Бог нас с вами приглашает на брачный пир и бесплатно дарит свою одежду праведности. Как вы отнесетесь к этой великой чести быть на брачном пире Агнца? Бог прощает нам и дарит нам свою одежду праведности. Прощение – это универсальный принцип христианства. Бог прощает нас, мы прощаем друг друга. Это путь, ведущий к миру. Кстати, небесный город, о котором говорил Иоанн в Откровении, называется Иерусалим от слова «шалом» – «мир», то есть «город мира». Вернемся снова к притче Иисуса. Чем она заканчивается? Очень странные слова. Много званых, но мало избранных. Вот как это? Рассуждая над словами притчи, мы увидели, можно даже быть членом церкви и либо пренебречь приглашением Бога, либо, символично выражаясь, не облечься в праведность и остаться во грехах. Хотя Бог позвал всех, но войдут только избранные. Много званых, мало избранных. Так кто ж такие избранные? Иисус в притчах описывал разные ситуации, но ведь всякая притча – это иносказание, которое что-то означает. Складывается впечатление, что Господь говорил загадками специально для того, чтобы побудить интерес слушающих к их разгадыванию. И вот та притча, которую мы читали, не исключение. Есть такой сюжет в Евангелии, где Иисус решил накормить людей, которые шли за Ним толпами, ища исцеления от каких-то своих недугов. Дело было в каком-то месте, где до ближайшего селения, в котором можно было купить пищу, было достаточно далеко. И Господь совершил чудо. Он накормил 5000-ную толпу 5 хлебами. Ну, конечно, это понравилось всем. И всем захотелось, чтобы такое было всегда. На что Иисус стал говорить о том, что настоящий-то хлеб – это Он сам. И что это Его плоть надо есть, и Его кровь надо пить для того, чтобы победить смерть. Как вам? Да, конечно, Его не поняли. – и даже как-то обидевшись, отошли от него, чтобы больше не ходить с ним. Хотя во время вечери Господней все христиане едят хлеб и пьют вино как символы ломимого тела и пролитой крови Иисуса Христа. Надо было только разобраться в том, что хотел сказать Иисус, но разбираться никто не пожелал. Все горделиво разошлись, не желая ничего знать. Причем Господь не спешил никого останавливать и чего-то доказывать. Напротив, Он подождал, когда все разойдутся, и увидел перед собой такую картину. Прямо перед Ним сидели избранные Им апостолы. И в Евангелии от Иоанна написано, что с того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, к кому же нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не 12 ли вас избрал Я, но один из вас – дьявол». Понимали ли апостолы Иисуса? Нет, как и все, но не ушли. Почему? Они верили, что у Него глаголы вечной жизни, и кто, как не Он, может объяснить. Они хотели знать истину, они имели стремление познать Бога, и это было главное. И еще одно место в Евангелии от Матфея есть, где Иисус, как и всегда, говорил притчами, но после того, как все люди разошлись, к Нему подошли апостолы. Это в Евангелии от Матфея, 13 глава. Написано, «И приступили ученики и сказали Ему, для чего ж ты притчами говоришь им?» Он ответил, сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, глазами будете смотреть и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи». Вот что такое было у учеников Христа? Что им открылось, что им открывались значения слов, а другим нет. Ответ Христа, собственно говоря, очень простой. «Не услышат ушами и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ученики обратились, просто захотели. Все люди, ничего не поняв, разошлись. А надо было обратиться за объяснением. Да, за объяснением пришли только те, кто хотели, просто Бог их наперед видел, предузнал, как написано в другом месте Священного Писания. Предузнал и заранее избрал. Вот кто избранные. Это те, кто обратились не потому, что Бог их избрал, и теперь вот надо. Бог избрал их, потому что знал наперед их стремление к Нему. Вот кто такие избранные, имеющие стремление. Сегодня Бог предлагает одежду праведности. Он всех приглашает навстречу в Его Царство. Это возможность, которую нельзя упустить. Чтобы понять Бога, нужно стремление к Нему, и тогда Он откроет истину. Ведь очень важно знать, как стать чистым.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

годом, с днем рождения, но необычно, не банально, не просто там счастья, здоровья и т.д. и т.п. И вот хочу поделиться одним тоже таким радостным днем в своей жизни, который удалось пережить. Однажды на Новый год, это было перед Новым годом, причем это было вот совсем-совсем недавно, мы были в городе Кисловодск и гуляли, очень решили с традиционной 10 тысяч шагов находить с нагрузкой, с таким, как сказать, с удовольствием на свежем воздухе. Ну и это было 31 числа, мы поздравляли людей с праздником, особенно вот одиноких, если идет женщина одинока, мы с женой подходили, говорили: с праздником, с наступающим вас. Она такая довольная, всегда настроение поднималось, реагирует человек с радостью. Ну и вот что интересно, как нас Бог тоже благословил вот навстречу, скажем, в ответ. Уже к вечеру, когда все заканчивалось, мы уже собирались, спускались домой по парку. Кстати, большой парк, очень красивый. И вдруг мы видим, одна бабушка торгует носочками, там, свитера, ну, небольшие такие, скажем, шарфики, там, пояс для поясницы, ну, и так далее. И она говорит: а, купите что-нибудь. А я говорю: бабулечка, ну, вы простите нас, мы уже у вас ничего брать не будем, уже всего этого есть, все мы купили, мы вам хотим пожелать благословений на Новый год, чтобы вы не болели, чтобы все было хорошо. Вот. Она очень интересная женщина, она армяночка, видно, что такая опытная, ну, как бы жизнь, такая благородное лицо. Она посмотрела, поблагодарила, что мы ей пожелали столько добра и всего хорошего. Она говорит: и я хочу тебе, говорит, сынок, кое-что пожелать. Я говорю: да, конечно, с удовольствием, скажите. Она говорит: во-первых, первое, что хочу тебе пожелать, чтобы, говорит, ты всегда ходил своими ногами. Ну, мы так посмеялись, это очень важно, чтоб всегда, говорит, ходил на своих ногах до конца, это первое. Я говорю: хорошо, спасибо. А второе хочу тебе пожелать, сынок, это чтобы, говорит, твой второй этаж всегда работал. Мы так смеялись, знаете, это так подняло настроение. Я говорю: Башка, спасибо вам, обняли ее, пожелали еще друг другу всякие добрые вещи, скажем, на Новый год, ей, ее детям, внукам. Она очень поблагодарила. И мне было так приятно, я уже тоже некоторым людям это желал, говорю: слушай, оказывается, все так просто. Две вещи, чтобы ноги свои ходили и носили до конца. И второе, чтобы второй этаж работал и управлял этими ногами, чтобы они знали, куда идти, а куда идти не надо. Поэтому желаю вам всем, дорогие друзья, тоже, чтобы хотя бы эти две вещи всегда у нас были в идеальном состоянии, чтобы так было всегда до самого конца. Поэтому всем желаю самого наилучшего в этом году.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Ни один человек на земле не живет без надежды. Всеми нами любимый праздник Новый год – это праздник надежды. Это ощущение некоего рубежа. Что-то мы оставляем в прошлом, а что-то берем с собой в будущее. Но надежда на лучшее, пусть в тайне, пусть в глубине сердца, неукротимо живет в каждом человеке. На что надеемся мы, верующие во Христа Иисуса? У нас есть вера, есть надежда, у нас есть любовь к Господу, однако все это не имело бы никакого смысла, если бы не воскресение из мертвых самого Иисуса Христа. Он воскрес, потому что жизнь невозможно остановить, она сильнее смерти. «Не бойтесь убивающих тело болезней, не бойтесь убивающих тело людей, — сказал Господь, — они не могут убить души, то есть жизни, которая целиком и полностью зависит от Христа. И жизнь — это Христос». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 текст. «Иисус сказал ей: „Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Когда были произнесены эти слова? Именно тогда, когда люди в них особенно нуждались, во время горя и утраты близкого человека. Две сестры, Марфа и Мария, потеряли брата Лазаря. Это была прекрасная, дружная христианская семья. Они были счастливы. Их объединял Иисус, потому что Он почтил их своей дружбой и часто останавливался в их доме. Были бы вы счастливы, если бы Иисус останавливался в вашей квартире? Дома у Лазаря было все открыто для гостей. Наверняка к ним приходил кто-то из друзей, знакомых, родственников. И какими благословенными были те вечера, когда к ним приходил сам Иисус Христос, когда наставлял их, раскрывал им Слово Божье, когда они объединялись в молитвах и совместных трапезах с Ним. Может ли такое быть сегодня в наших домах, в семьях? Да, потому что Господь обещал быть с нами до скончания века. И Он оставил нам заместителя вместо Себя, Духа Святого, который может быть всегда и везде одновременно. Господь может почтить нас своей дружбой и своим присутствием в наших домах, когда мы собираемся вместе, чтобы вместе почитать Библию, когда проявляем любовь друг к другу, потому что где двое или трое собраны во имя Иисуса, там и Он посреди них. Но в небольшой домашней церкви в Вифании произошла трагедия. Глава этой семьи умер. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: „Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой“». Почему Иисус иногда медлит? Почему мы иногда не получаем сразу ответ на наши молитвы? Почему Он допускает нам страдать какое-то время? Когда подобные вопросы задали себе ученики, Иисус ответил на них. «Тогда Иисус сказал им прямо: „Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали“». Наверное, этот ответ тогда вызвал еще большее недоумение. Почему Христу нужно иногда медлить, чтобы мы уверовали, чтобы научились доверять? Да потому что мы медлительны сердцем. Хорошо ли будет расти морковь в каменистой и бедно ухоженной почве? Чтобы она хорошо росла, нужно почву подготовить. И огородники это хорошо знают. Христос готовит почву наших сердец. Иногда нам кажется, что Он забыл о нас. Однако Господь не медлит, как мы почитаем, то медленным, но долготерпит нас, чтобы мы пришли к покаянию. Иногда наши потери, трудности, личные переживания могут мешать нам видеть в Иисусе того, кто силен их разрешить. Поэтому Господь медлит, ждет, готовит почву наших сердец, чтобы мы увидели в Нем избавление от горя, от страданий и от самой смерти. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий верующий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Верим ли мы этому? Научились ли полностью доверять Христу? Из описания веры Марфы и Марии мы можем сказать: вот какая глубокая и сильная вера. Однако и они не во всем понимали Иисуса. Они нуждались в укреплении доверия, которое пошатнулось со смертью Лазаря. В 32-м тексте мы читаем: «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: „Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Если бы Ты был здесь“». Но что сказал Иисус о вере? «Блаженны, не видевшие Меня, но уверовавшие». Христос сегодня на небесах. Его нет здесь. Но мы можем быть блаженными, то есть счастливыми, достойными высшей чести и высшего звания сынов, дочерей Божьих. И таковыми мы являемся исключительно только по вере нашей. Проявляя полное доверие, полное послушание Христу, проявляя полное смирение перед Его волей. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Почему же Господь плакал у гроба Лазаря? О ком Он скорбел? Мы читаем далее. «Иисус, когда увидел ее плачущую, и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: „Где вы положили его?“ Говорят ему: „Господи, пойди и посмотри“. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: „Смотри, как он любил его“. А некоторые из них сказали: „Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?“ Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Внутренняя скорбь и слезы были вызваны только одним — неверием окружающих людей. «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Эти слова Христа относились к людям с каменными сердцами, к тем, кто сейчас вроде бы сокрушаются о Лазаре, а через несколько дней будут кричать: «Распни!» Стоя у могилы Лазаря, Иисус видел те миллионы, которые прожили жизнь в страданиях, в скорбях, но так и не пришли к покаянию. Эти скорби, не принесшие им спасения, легли теперь тяжким грузом на сердце Иисуса. Его глаза наполнились слезами, потому что Он жаждал облегчить душу всех, но большинством был с презрением отвергнут. Плачем ли мы о наших друзьях, родственниках, знакомых, живущих без Спасителя и уходящих без покаяния? Сокрушается ли наше сердце? Сокрушает ли их жестокость против Слова Божьего? Христос сказал: «Плачьте о себе и о детях ваших, потому что самое страшное — это уйти из жизни без надежды на того, кто есть воскресение и жизнь». То, что Христос есть воскресение, Он показал наглядно. 39-й текст. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит Ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Вот какой у нас Господь! Вот какому Богу мы можем служить! Христу, который имеет жизнь в самом себе, который сам и есть жизнь! Отдайте вашу судьбу в руки жизнедателя. Сделайте это прямо сейчас, преклонив колено и воззвав от всего сердца к Спасителю. И тогда смерть не будет иметь власти над вами. Верите ли сему? Да благословит вас Господь!

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Слышь, Петрович, там за углом ресторанчик неплохой открыли. Может, зайдем?
3: Нет, там много подростков работает.
4: А что тебе подростки-то сделали?
3: А, современная молодежь. Напялят наушники, живут в заметке. Ты им же на все наплевать.
2: Смотри, желтый свет.
3: Катаются на своих роликах.
2: Петрович, желтый свет, Петрович.
3: Пялятся с айдиотским компьютерным.
5: Петрович, красный!
3: Абсолютно безразличный к окружающему миру. Ты понимаешь, что я имею в виду, а?
6: Когда мы сосредоточены на грехах других людей, мы часто не видим, что сами нуждаемся в Божьем прощении.
2: Да, мне все понятно.
3: Они никого не уважают.
2: Петрович, ты на тротуар выехал.
3: Они вообще забыли слово вежливость.
2: Петрович, люди!
3: Им просто наплевать на других.
5: Страшно! Что, пойдет, что ли?
3: Эй, че встали, уйдите с дороги, че не видите, машина едет.
6: Библия говорит, что все мы согрешили.
3: Они наплевали на закон.
2: Что это?
3: Детектор радара. Пристегните ремень.
6: Вы когда-нибудь думали, что вам нужно Божье прощение? Или вы до сих пор видите только грехи окружающих людей?
7: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
8: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы с вами начнем одно из важнейших размышлений в нашей жизни. Это что значит знать своего Бога? Что значит служить Ему? Что значит быть по-настоящему счастливым? Иисус Христос использовал много иллюстраций, которые записаны на страницах Священного Писания, которые мы называем Библией. Но одно очень короткое выражение Христос употреблял особенно часто. Когда Он встречался с людьми, когда Он хотел осчастливить их, когда Он хотел им дать настоящий смысл их жизни, Он говорил короткую фразу, в которой выражен весь смысл человеческого бытия. Он говорил: «Следуй за Мной». Что значит следовать за Христом? Мы будем обращаться к Библии, мы будем говорить о жизни, мы будем приводить много примеров из жизни Священного Писания для того, чтобы нам лучше понять, каким образом мы можем прийти в правильные взаимоотношения с Богом, как мы можем наконец-то понять смысл нашей жизни. Многократно Христос говорил в Слове Божьем: «Я не пришел на эту землю, чтобы дать вам новый закон. Я просто хочу, чтобы вы следовали за Мной». То есть Бог не послал в наш мир новую книгу, Он послал вестника, личность, через которого Он и раскрыл возможность объединения вновь Бога и человека. И далее Христос говорит: «Когда вы будете следовать за Мной, будут происходить изменения внутри вас, которые впоследствии изменят весь ваш образ жизни». Но проблема в том, что даже само приглашение иногда пугает людей. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же случилось в этот день, когда были призваны Андрей, Петр, Иаков и Иоанн. Откройте вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие от Луки, 5 главу с 1 по 2 стихи. Читаем. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слушать Слово Божие, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Итак, мы видим, что эта история начинается с того, что Иисус, проходя мимо молодых людей, Он не сказал им сразу: «Следуйте за Мной». Эта история начинается с того, что Иисус учил, а Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и отец Иакова и Иоанна слушали. Они сидели и слушали, и слушали. И почему это так важно знать, заключается в том, что Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе: «Вера приходит от слышания». Вера не приходит от того, что ты никогда не слышал и не понимал. Но Священное Писание говорит, что вера от слышания. И вера не начинается с того, что мы должны в первую очередь сделать наш гигантский шаг в следовании за Иисусом. Это может начаться с того, что мы просто приходим и начинаем слушать о Христе. Вот с этого начинается наше следование за Христом. Просто прийти и слушать, и слушать. Итак, давайте подведем краткий итог. Следование за Христом начинается с того, что мы знакомимся с Богом при помощи того, что мы сидим, может быть, и слушаем. Для некоторых из вас первый шаг в следовании за Христом будет то, чтобы вы пришли в следующий раз и снова продолжали слушать и познавать нечто большее о своем Господе. В этом преимущество, которое мы сегодня с вами можем располагать. Всякий раз, когда кто-то будет спрашивать вас какие-то вопросы, я повторяю, пожалуйста, учитесь вот этой традиционной христианской доброй традиции, учиться от Христа, отвечать вопросами или ответами из написанного Слова Божия. Знать Писание мы можем только тогда, когда мы будем его изучать, исследовать. Поэтому это так важно, чтобы каждый из нас имел определенное время для исследования Священного Писания. Нет никакого сомнения, что Иисус, наш Господь, наш Спаситель, наш Творец, имеет многое, чему учить нас. Он желает многое открыть для нашего духовного понимания. Но вся проблема заключается в том, что мы не всегда открыты для Него. Он хотел бы учить нас. Он сегодня предлагает нам учить нас. Поэтому я также приглашаю, давайте вместе исследовать Слово Божие, следовать за Христом и быть Ему верными. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Силёнок у тебя маловато, а? Тащи давай гантели. Ну что, будем силу сейчас тренировать.
5: Марья Ивановна, вы уверены?
4: Разговорчики отставить. Ну-ка, взял быстро. Поднял вверх. Так, раз, два. Раз, два. Так, так, так.
6: Ну-ка, всем давай. Привет! Здравствуйте, ребята.
4: Давай, Олег, еще немножко.
6: У
4: давай.
6: Моих друзей давай. Сегодня что, день здоровья?
4: Да вот. Если бы Афанась Филиппович. Тут у нас сегодня Олег с Федькой встречается. Да. Так, не отлынивай, солдат, работай, работай.
6: Что же случилось-то?
4: Федор хотел подножку поставить девушке, а Олег заступился.
7: Не подножку, а ловушку.
4: Да какая разница, пакость, она везде пакость. Теперь силу удара отрабатываем.
6: Значит, Федька его на дуэль вызвал?
4: Ага.
6: Марья Ивановна, ну разве сила-то в кулаке?
4: Конечно, а где же еще-то?
7: Да Федька вон какой здоровый.
6: Я думаю, что драться вовсе и не придется.
7: А что придется?
6: Так, сила далеко не всегда решает итог сражения. Да-да.
4: Что решает?
6: Мне трудно сказать в двух словах. Мне легче рассказать вам историю. Согласны послушать?
7: Расскажите, Афанась Филиппович.
6: Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Я расскажу вам историю про те времена, когда на земле жило одно племя. Это были кочевники и воины. Очень жестокое племя, которое называлось филистимляне. Из филистимского войска вышел самый сильный воин по имени Голиаф. Он предложил сразиться с ним любому желающему. Филистимляне, посмеиваясь, ждали, пока народ Израиля трусливо откажется. Целых 40 дней подряд выходил Голиаф красоваться перед народом израильским и окончательно их запугал. Все стали ломать голову и думать, что же делать. Израильский царь Саул даже пообещал богатую награду и свою дочь тому, кто убьет великана. Юный пастушок Давид оказался в военном лагере израильтян. Недолго думая, он бесстрашно заявил трем старшим братьям, что готов сразиться с ужасным Голиафом. Те его, конечно, высмеяли. Они сказали: «Ну кто ты такой, чтобы так хвастаться? Ты же совсем молодой!» Решил тогда Давид идти сразу к царю. Когда он рассказал все Саулу, тот ответил: «Этот Голиаф воюет с детства. Как ты с ним справишься?» А Давид ответил: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Саулу ничего не оставалось делать, как благословить его на бой. Давид вышел к Голиафу всего лишь с прощой и камнем. Великан аж расхохотался: «Этакая мелочь и даже без меча!» Но Давид знал, что рассчитывать на свою силу бесполезно. Он верил Богу и знал, что тот обязательно поможет. Он сказал: «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Недолго думая, он запустил камень и угодил ему прямо в лоб. Как же удивились обе армии, когда увидели, что Голиаф упал мертвым. Вот такая вот история. А теперь вопрос. Как вы думаете, почему такой молодой и неопытный юноша смог победить такого сильного и огромного воина?
7: Потому что Бог помог.
6: Да, совершенно верно. Дело в том, что этот юноша победил страх. А в таких ситуациях Бог всегда может подсказать мудрое решение.
4: Что же, выходит, не всегда все силы решает?
6: Конечно.
7: Ну, если я не пойду, все подумают, что я трус.
6: А ты пойди, но сразу в драку-то не вступай. Да и потом, я знаю Федьку, он...
1: Шахматы?
7: Ну, я подумал, что бить друг друга будет несовременно. И к тому же потом ходи, объясняй, почему у тебя глаз светится. Предлагаю состязание поинтересней.
1: Договорились. Но если проиграешь, будешь месяц делать за меня домашку.
6: Дорогие ребята, если когда-нибудь вам придется встретиться с соперником, который в несколько раз сильнее вас, не пугайтесь. Не всегда сила решает итог сражения. Главное – доверие Богу и творческий подход. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: А в духовке очень нужный выпекается пирог.
1: Анечка, закрой за мною, нужно срочно масло нам. Ты пирог пока не трогай, пусть поднимется он сам. Будет он вкуснее, чем тортик, не пускай домой.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш».
2: Творец – определение Бога как того, кто своим словом создал все, что существует. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Согласно Библии, творение заняло у Бога 6 буквальных дней. В отличие от других творений, люди были сотворены по образу и подобию Божьему. Несмотря на то, что человек в результате грехопадения утратил образ Божий, Бог-творец восстанавливает в нас этот образ и обновляет нашего внутреннего человека. Верующих во Христа, рожденных от Духа Святого, апостол Павел во втором послании к Коринфянам и послании к Галатам называет новым творением. Люди призваны рассматривать дела творения и хвалить за них Бога.
1: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
2: Копчение – это способ консервирования рыбы или мяса веществами неполного сгорания древесины, содержащимися в дыме или коптильных препаратах. Положительные стороны копчения хорошо известны. С помощью этого широко распространенного приема получают продукты, обладающие привлекательными вкусовыми свойствами. Однако они имеют значительные недостатки.
1: Полезная минутка.
2: Нитродобавки, которые добавляют в копченые колбасы и рыбу, а также в консервы типа шпрот – это консерванты, отрицательно влияющие на печень. К тому же, как любые консерванты, они убивают бактерии, в том числе и полезные – бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Избыток жира и соли делает эти продукты тяжелыми для органов пищеварения и выделения. Кроме того, при дымовом копчении в продукт также попадают вредные вещества из дыма – продукты сгорания. Собственно, именно этим веществам копченые продукты и обязаны своим вкусом, ароматом и долгим сроком хранения. В состав коптильного дыма входят разнообразные группы веществ, защищающие продукты от бактерий и гниения. Это фенолы, альдегиды, неорганические кислоты, спирты, смолы, золы, полициклические ароматические углеводороды. Присутствие их в продуктах крайне нежелательно для нашего здоровья. В каждом копченом продукте обязательно, хотя и в очень малых количествах, присутствует бензопирен, который в шкале опасности относится к веществам первой категории, то есть чрезвычайно опасные. Благодаря длительности процесса особенно опасны технологии холодного копчения. То, что традиционное копчение переводит ценный продукт питания в разряд канцерогенов, выявлено это еще лет 30-40 назад. В свое время о канцерогенности копчения часто опубликовали статьи во Всесоюзном журнале «Здоровье» и даже в академическом «Наука и жизнь».
1: Полезная минутка.
2: Попытка решения этой проблемы с помощью частичного или полного замещения копчения использованием коптильной жидкостью не поправила ситуацию. Основная функция коптильной жидкости – придание цвета и вкуса копченого продукта за значительно более короткий период времени, чем при традиционном копчении. Таким образом, период суррогатного копчения мясопродуктов сокращается от нескольких суток всего до 4-6 минут. Однако в жидком дыме, в котором вымачиваются вместо копчения продукты или который впрыскивается прямо в фарш, также содержатся фенолы и карбонильные соединения, опасные для здоровья. Кроме того, недобросовестные производители могут превышать рекомендуемые концентрации жидкого дыма, обрабатывая несвежее мясо или рыбу, чтобы заглушить неприятный вкус. А в сочетании с консервантами и антиоксидантными веществами из коптильной жидкости составляют и вовсе неудобоваримое сочетание. Впрочем, коптильной жидкости можно найти хорошее применение. Так один изобретательный садовод добился того, что грызуны покинули его участок простой обработкой участка жидким дымом, так как он вызывает в животных ощущение смертельной опасности. Если вы не в силах отказаться от пахнущих дымком продуктов, несмотря на все вышесказанное, то постарайтесь, по крайней мере, выполнять несколько правил. Во-первых, не давайте их детям. Больной желудок, кишечник, печень, ожирение, экземы и дерматиты – все это следствие неправильного кормления.

0: снижать вредное влияние этих соединений. Итак, всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы!
1: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Рассматривая геологическую колонку, в каждой ее последующей части мы находим множество внезапно возникших новых видов, будь то животных или растений. Поиск их предков в пластах, расположенных ниже, не приводит к успеху. Чарльз Дарвин сам по этому поводу пишет в своей книге «Происхождение видов». Число промежуточных видов, существовавших прежде, должно быть просто огромным. Почему же всякая геологическая формация и всякое напластование не кишат подобным?

0: подобными промежуточными звеньями. Геология не дает никаких оснований для подобной органической цепочки, выстроенной в строгом порядке. И это, скорее всего, самое очевидное и самое веское возражение, которое может быть выдвинуто против данной теории. Общая ситуация с недостающими промежуточными звеньями с тех пор существенно не изменилась. Мы продолжаем разговор о происхождении жизни с кандидатом биологических наук Еленой Тихоновной Титовой. По логике эволюционной теории, мир ископаемых должен быть наполнен промежуточными формами, то есть являть нам некие переходные формы от одного организма к другому. Могут ли эволюционисты предъявить такие переходные формы? И что такое переходные формы?
1: Во всей летописи окаменелых остатков не найдено ни одно убедительное промежуточное звено. Дарвин верил, что наука со временем предоставит такие формы. Однако что мы имеем на сегодняшний день? Сегодня мы имеем то, что переходные формы, вернее даже кандидаты на переходные формы, они единичны и весьма спорны. Нигде в каменной летописи мы не можем найти остатки организмов, которые бы имели нечто полусформированное, которое можно было бы считать зачатком нового органа или новой структуры. Не проявлением вариабельности признаков, а именно зарождением нового органа.
0: Меня, например, всегда удивлял тот факт, что в настоящее время, ну или хотя бы возьмем 2000 лет прошедшие, нет никаких, не видно никаких изменений в живых организмах. Вообще, возможно ли, есть ли примеры изменения органов живых организмов?
1: Все формы, найденные в каменной летописи, являются уже полностью сформированными. Точно так же, как и в современном мире, среди живущих организмов, мы не видим организмов, которые нам бы демонстрировали зачатки каких-то органов. И надо сказать, что ископаемые формы принципиально не отличаются от современных форм, не вымерших организмов, конечно. Вся эволюция — это появление многообразия, многообразия животного и растительного мира.
0: То есть сейчас, вот, будь то человек или животное, если мы возьмем, мы рассматриваем органы, они достаточно сформированы и совершенны, да? То есть преобразовываться больше во что-то не предполагается, да, возможно?
1: Они сформированы, да.
0: В геологической колонке первый период в палеозойской эре назван кембрийским. Начало этому периоду положил поразительной силы взрыв, так называемый кембрийский взрыв, в результате которого появилось большинство основных групп животных, известных современной науке. Что вы скажете об этой гипотезе? В результате чего мог произойти так называемый этот кембрийский взрыв и какие организмы тогда произошли?
1: Кембрийский период начался по геохронологической шкале эволюционистов 570 миллионов лет назад. Кембрийский слой на всех континентах наполнен остатками морских беспозвоночных животных уже в готовом виде. Как они могли произойти, эволюционисты вам не скажут, ну, не знают.
0: Они произошли вдруг и внезапно,
1: Они
0: да?
1: произошли вдруг и
0: Ничего
1: внезапно.
0: Ничего до этого не было.
1: Да, без каких-либо промежуточных форм. Правда, эволюционисты пытаются взять эдиакарскую фауну. Мы уже о ней говорили.
0: А что такое? Давайте напомним.
1: Это в Австралии были найдены ископаемые остатки такой фауны. Ископаемые остатки содержат формы беспозвоночных, морских, крупных, без минерализованного скелета, без раковин. И вот эволюционисты считают, что эти формы, они им дали возраст 1,5 миллиарда лет, они являются предшественниками кембрийских беспозвоночных, морских беспозвоночных. Однако серьезные ученые это отвергают.
0: На основании чего они это отвергают?
1: Они отвергают, например, появление раковины не имеет никаких предшествующих форм с полутвердой раковиной, например, или с частично развитой раковиной. Таких форм вообще нет. То есть пропасть между простейшими и беспозвоночными ничем не заполнена. Вывод может быть только один, что все формы, в том числе кимбрийские, созданы Творцом. Креационисты объясняют появление кимбрийских форм одним из первых погребений в потопе, когда массивные слои песка, воды, глины, ила накрыли донных беспозвоночных. Вот вам и кембрийский взрыв.
0: А что было до кембрийского взрыва?
1: До кембрийского периода это так называемый докембрий. Он включает две эры эволюционистов. Это архейская, от начала образования Земли до протерозойской эры, которая началась 2,6 миллиарда лет назад. Продолжалось 2 миллиарда. Что произошло, по мнению эволюционистов, в этот период? В архейских морях, это 3,5 миллиарда лет назад, плавали биополимеры, которые к концу эры, это к началу протерозойской эры, оформились в сине-зеленые водоросли и в анаэробные бактерии. То есть анаэробные, то есть живущие в бескислородной среде. Тогда откуда-то взялся кислород. Вот на границе архейской протерозойской эр. Ну и эволюция, конечно, создала фотосинтез, создала дыхание, то есть окисление органических веществ.
0: Вообще мы понимаем, что если какой-то организм умирает, то он под воздействием определенных процессов разлагается. И совсем не обязательно, что после него что-то останется. Может быть, этим и можно объяснить отсутствие переходных форм. Они просто не сохранились.
1: Найденные миллиарды окаменелостей. Можно ли серьезным считать предположение, что почему-то избирательно разложились или были съедены именно переходные формы? А вот окаменели почему-то избирательно полностью сформировавшиеся формы? Такие гипотезы, которые с легкостью объясняют взаимоисключающие явления, вот и наличие переходных форм, и их отсутствие, в науке относятся к ненаучным, как принципиально неопровержимые. И к тому же я хочу добавить, что беспозвоночные – это высокоорганизованные существа. Взять хотя бы древнего ракообразного трилобита. Он имеет сложно организованный глаз. Сотни ячеек с двулинзовой системой. Как объяснить, откуда взялась вдруг эта сложность?
0: Еще одна причина, которую объясняют эволюционисты отсутствие переходных форм, это почему мы не можем наблюдать каких-то важнейших изменений эволюционных, это медленное течение эволюции. Что вы скажете про это?
1: Нет, ну как бы медленно эволюция не протекала, она все равно должна давать какие-то новые, если правы эволюционисты, какие-то новые органы, новые структуры. И они должны были остаться в каменной летописи.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Насколько мне известно, в ископаемых останках существует пробел. То есть каждый организм появляется уже в совершенной организованной форме. В таком случае эволюционисты объясняют это тем, что эволюция происходила быстро. То есть раз, скачкообразно, и вот появилась новая форма.
1: Да, взрывная эволюция, есть такие понятия эволюционистов. Ну, можно ли их считать серьезными? И медленная эволюция у них, и быстрая эволюция.
0: Какие-то противоречия, получается. Так, а какие же организмы более приспособлены к жизни? Многоклеточные или одноклеточные?
1: Ну, скорее можно говорить об одноклеточных. И преимущества многоклеточных, но сомнительные, эволюционные преимущества.
0: Так.
1: Сомнительные, потому что одноклеточные у них и выше плодовитость, и быстрее размножаются, и устойчивость к неблагоприятным факторам крепче.
0: А какое же тогда преимущество многоклеточных организмов? И зачем нужно было одноклеточным развиваться до многоклеточных и тем самым усложнять себе жизнь?
1: Ну да, это один из эволюционных тупиков. Вряд ли эволюционисты.
0: То есть это объяснить невозможно?
1: Объяснят, вряд ли.
0: Одно из обязательных требований по Дарвину теории эволюции – это непрерывность в развитии цепи живых организмов. Ну, допустим, нет у нас промежуточных форм между простейшими одноклеточными и более сложными беспозвоночными, но также нет переходных форм между беспозвоночными и позвоночными, так, животными. И вот один ихтиолог, Эрл Уайт, так обратился к лондонскому обществу, такое его высказывание. «Какое бы мнение ни считалось авторитетным, я должен сказать, что рыбы, известные мне, происходят совершенно определенно из ничего». Почему рыбы возникают из ничего? И что вы можете сказать, как это прокомментировать утверждение этого ученого?
1: Да, рыбы возникают ниоткуда. Таинственно, внезапно и полностью сформированы. Это цитата ученого.
0: Да, и как мы можем объяснить возникновение рыб?
1: Ну, если нет промежуточных форм, то объяснение может быть только одно.
0: Это создание Творца.
1: Но если нет промежуточных форм, их просто нет. От беспозвоночных к позвоночных колоссальная дистанция. В частности, к рыбам. Это радикальнейшая перестройка организма. Ну, чтобы возникла, ну, например, вот костная система с двойными плавниками рыб. Это что? Это какие-то твердые ткани беспозвоночных должны были претерпевать эти сказочные превращения? Или твердая раковина, или что, хитиновый покров насекомых? Или мягкие ткани должны были превратиться в костную систему рыб? Должны были жабры появиться? Но это радикальнейшая перестройка организма, и основные группы беспозвоночных ведь четко разграничены. Между ними нет никаких связей. Поэтому эволюционисты не могут даже предположить, из какой группы беспозвоночных могли появиться рыбы.
0: Угу. Что же было в следующих периодах по геохронологической шкале?
1: Рыбы появились... По мнению эволюционистов, это в ордовикском периоде, 490 миллионов лет назад. Следующий период – силурский. Угу. Он начался 435 миллионов лет назад. И что в нем он был коротким, 35 миллионов лет. За этот период растения выбрались на сушу. Откуда-то появились наземные беспозвоночные. Членистоногие и бескрылые, скорпионы. И бескрылые насекомые. Угу. Появились также кистеперые рыбы с прицелом на земноводных.
0: Так, как-то они вдруг запланировали, что вот надо будет вот иметь такие-то органы, чтобы потом...
1: Да, это глубоководные донные рыбы, которые ползают по дну, но им захотелось переползти на сушу. И вдруг развить органы дыхания, пригодные для...
0: Зачем им вдруг захотелось выбраться на сушу рыбам? Им что, плохо жилось в воде?
1: Ну, наверное, неплохо жилось. Но это еще один эволюционный тупик, на который эволюционисты не ответили.
0: Тогда напрашивается еще один вопрос. Беспозвоночные организмы существуют и сейчас, правда, их много. Почему они не эволюционизировали, то есть не превратились в более совершенные, почему не остались в своем примитивном состоянии? И сейчас. И почему современные рыбы тоже никак как-то, ну, им хорошо живется там, где они живут?
1: Почему они не эволюционируют?
0: Да.
1: Это вопросы, которые не имеют ответа.
0: Хорошо. Кистеперые рыбы считаются переходной формой. И предположительно эти рыбы вымерли сколько? 400, да?
1: 70.
0: 70 миллионов, 70 лет,
1: миллионов
0: назад.
1: Лет назад.
0: То есть они отжили свое, превратились в следующее животное и прекратили, прекратили свое существование. Но буквально недавно, в середине прошлого века, обнаружена такая рыба кистеперая, целокант, которая живет и здравствует поныне и хорошо себя чувствует. Что мы можем сказать? Можем мы ли считать целоканта переходной формой?
1: Не можем. Это настоящая рыба. Все ископаемые остатки принадлежат либо рыбам, либо амфибиям.
0: Угу. Нет, у нее просто такое строение. Почему ученые считают, что она могла бы быть переходной формой? Какое-то особое строение плавников?
1: У нее массивные плавники. Угу. И все. И больше ничего.
0: Считается, что это хорошее приспособление для того, чтобы потом выбраться на сушу, да?
1: Да. Угу. Но в каменной летописи ведь нет же переходных форм, которые бы демонстрировали превращение плавника рыбы в многосуставную конечность. Нет переходных форм, которые бы демонстрировали появление тазовых костей. Угу. нет переходных форм, которые демонстрировали бы появление легких. Ну и спрашивается, где они должны были появляться, в воде или на суше. Ну и так далее. Двухкамерное сердце в трехкамерное должно было. Рыбья чешуя в железистые клетки земноводных. То есть это опять радикальнейшая перестройка организма. Угу. Разве целлокант этим обладает хотя бы частью? Угу. Нет, нет переходных форм. Правда, эволюционисты пытаются придать статус переходной формы так называемой ихтиостеге. Но ихтиостега
0: это
1: имеет...
0: Что, рыба?
1: Это земноводная, которая имеет уже сформированные признаки некоторых рыб. Мы уже говорили о так называемых мозаичных формах, которые в себе включают признаки разных классов, но уже в сформированном виде. У ихтиостеги по форме рыбий хвост. У нее боковая линия. Но это все сформировано. Поэтому никаких промежуточных форм на пути от рыб к земноводных не наблюдается в каменной летописи.
0: Какие еще ископаемые организмы относятся к переходным формам? И можно ли их считать таковыми? Можно ли их считать переходными формами?
1: Ну, кандидаты есть, но они единичные, я уже сказала, и весьма спорные. Вот если мы пойдем постепенно дальше, вот появление после земноводных пересмыкающихся, то они появились в каменноугольном периоде. Это 345 миллионов лет назад, по мнению эволюционистов.
0: А как они появились, первые пресмыкающиеся?
1: Как они появились?
0: Или, вернее, когда? Наверное, как это, наверное, сложно ответить.
1: Это каменноугольный период 345 миллионов лет назад. Но, опять же, это радикальнейшая перестройка организма. И, прежде всего, это переход от наружного оплодотворения и икринок к внутреннему оплодотворению и яйцам с желтком и твердой оболочкой. Это радикальнейший переход. Потому что одновременно это потребовало развития и преобразования других систем органов. Это потребовало появления новых инстинктов, новых структур, а также биохимических изменений. Ну вот, если коснуться биохимических, например, продуктом белкового метаболизма, то есть обмена веществ, у земноводных является мочевина. Это клеточный яд. Но он легко из икринки переходит в окружающую водную среду и не опасен для организма. У рептилий в яйце с твердой оболочкой это невозможно, переход. Поэтому у них идет накопление не мочевины, а нерастворимой мочевой кислоты, которая откладывается в твердой оболочке яйца и безвредна для зародыша. Но это же преднамеренный план.
0: Так должно было быть изначально, чтобы животное могло выжить, да?
1: Конечно, и представить себе промежуточные формы, которые начали переходить от мочевины к мочевой кислоте, ну, трудно представить, это просто трудно. Такие бы формы не выжили, и естественный отбор их бы немедленно убрал.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: А что вы можете сказать о происхождении насекомых?
1: В этот же период каменноугольный появляются вдруг летающие насекомые.
0: То есть до этого были все-таки насекомые, но не летающие, да?
1: Да, были бескрылые насекомые, сейчас появляются крылатые. Ну, вообще летательный аппарат насекомых уникален. И является собой, ну, просто пример инженерного проектирования. Он обеспечивает сложность полета, быстроту движений до 1000 в секунду. То есть... И надо сказать, что ископаемые насекомые были ничем не отличаются принципиально от современных.
0: А, только, видимо, наверное, размеры все-таки были.
1: Размеры,
0: другие,
1: да.
0: Находят больших, огромных.
1: Да, да. Стрекозы, например, находят метровых стрекоз.
0: О чем это, кстати, говорит?
1: Ну,
0: почему
1: это объясняется,
0: тогда были такие
1: объясняется условиями, допотопными условиями существования.
0: Более благоприятными,
1: мира.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, коль скоро мы заговорили о том, что можно летать, давайте поговорим о птицах. Если мы будем рассматривать под микроскопом структуру крыла птицы, то мы увидим, насколько все сложно устроено. Каким образом животное, которое ходит или ползает по земле, могло превратиться в птицу? Что этому способствовало?
1: Ну, объяснение совершенно несерьезное у эволюционистов. Птицы произошли от пресмыкающихся, угу. по мнению эволюционистов, и развили способность к полету только за счет того, что некие рептилии просто подскакивали угу. в погоне за насекомыми угу. и постепенно развили вот летательный аппарат. Или наоборот, планировали с деревьев вниз тоже с этой целью поиски насекомых.
0: Почему современные рептилии как-то, наверное, не хотят подскакивать, что ли, чтобы превратиться и как-то побольше себе насекомых поймать? Полетать им не хочется разве? Хорошо. А какие есть переходные формы от рептилий к млекопитающим?
1: Это тоже радикальнейшая перестройка организма. Как и от рептилий к птицам. Но если говорить о млекопитающем, произошел этот переход в триасовом периоде 240 миллионов лет назад. В чем эта радикальнейшая перестройка? Ну, появление теплокровности. Как, собственно, и к птицам тоже угу. это появление теплокровности. Трудно представить промежуточные формы с полутеплокровностью. Или развитой теплокровностью там на меньше 50% или на больше 50%. Такие организмы труднопредставимы. Это молочные железы, это диафрагма, это появление потовых желез. Ну и другие признаки млекопитающих. Интересно, что у млекопитающих продуктом белкового обмена опять становится мочевина. Была мочевая кислота у рептилии, а сейчас мочевина. То есть такие интересные эволюционные зигзаги.
0: Переходы, перепады от да, одного к другому, эволюционные. Потом опять к тому же, что было, возвращаются, да?
1: Да.
0: Любопытно.
1: Да. Эволюция так это просматривала. Последствия хорошо.
0: Хорошо, сейчас мы наблюдаем удивительное разнообразие млекопитающих, не правда ли? И еще более удивительным кажется, как могло образоваться такое многообразие и разнообразие, по-видимому, из какого-то одного определенного существа. Зачем нужно было природе образовывать, организовывать такое великое множество разных животных?
1: Ну, чтобы это представить с эволюционной точки зрения, то это нужно иметь фантастическое воображение и фантастическую веру в эволюционный процесс. Вот немножечко вернусь назад, когда вы спросили о переходных формах от рептилий к млекопитающим. У эволюционистов была такая форма – зверозубый ящер. Угу. И они отнесли его к переходным формам на основании того, что у зверозубого ящера разные по форме и по функции зубы. И там особенности, как у млекопитающих, особенности челюстных суставов. Угу. Но сейчас эта кандидатура отвергнута даже самими эволюционистами, поэтому серьезных кандидатов на переходную форму сейчас нет вообще.
0: Угу. И еще немного давайте тогда об археоптерксе скажем. Мы уже говорили раньше об этом переходном, якобы переходном звене. От рептилии к птице, да, или от животного к птице. Почему это нельзя считать переходной формой?
1: Археоптерикс – это переходная форма якобы у эволюционистов от рептилий к птицам. Угу. Ее нельзя считать. Мы уже говорили об этом, когда разбирали мнимое доказательство гипотезы Дарвина, потому что эта птица была самой настоящей птицей.
0: Угу. И никакой полуптицы, да?
1: Никаких полукрыльев, никаких полуперьев, получешуй у нее не было или каких-то других полуструктур.
0: Но у нее были определенные признаки, свойственные другим
1: да,
0: животным.
1: Но уже в совершенном, в законченном, сформированном виде. Это мы, помните, говорили, это когти на крыльях, угу. это зубы и длинный хвост позвонками. Но это все признаки сформированные и объясняют археоптерикса как мозаичную форму. В природе много мозаичных форм, которые содержат признаки, включают признаки uh-huh. различных классов. Ну, утконос, помните, такое совершенно причудливое создание.
0: Uh-huh.
1: Утконос, ихтиостега.
0: Ну, которому живется превосходно в том состоянии, в котором оно находится. Да, и оно совершенно не хочет как-то лишаться чего-то, да, из каких-то да. его признаков. Спасибо, Лена Тихоновна, за удивительную беседу. Мы встретимся с вами в следующей программе. Итак, мы видим, что если эволюция действительно имела место, то следует ожидать непрерывный ряд ископаемых организмов, от простейших до всех основных типов современной флоры и фауны. Наши поиски должны показать, что все основные группы живых существ взаимосвязаны друг с другом, и эти связи четко видны на более низких уровнях летописи окаменелостей. Однако кандидатов на промежуточные звенья крайне мало. Мы приглашаем вас встретиться с нами в следующей программе. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сиянья чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. Почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

твоих руках звучит такая мука, когда коса и струн, они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий высо...

0: на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня. И поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи, и страшно на пороге откровения во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько раним этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты, хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Дорогие братья и сестры, мы задаем себе вопрос, и очень важный вопрос, на каком основании мы строим и из какого материала мы строим. Церковь Божья призвана идти вперед, подобно могущественной армии Христа, единой в своем теле, надежде, учении и милосердной любви. Так должно быть, но такова ли реальность? В Коринфе были проблемы. Мы видим, что у Коринфской церкви было все для духовного роста и совершенствования, но из-за разделения, гордости, зависти и плотских амбиций она не воспользовалась предоставившимися ей изумительными возможностями. Апостол Павел, который писал это послание коринфянам, видел корень этих зол и предостерегает верующих от онного. В чем была причина? В любви к человеческой мудрости, в гордой уверенности в том, что человеческая мудрость способна разрешить все жизненные проблемы. Вне всякого сомнения, и для современной церкви это не менее важная причина всех ее проблем. Дух мира со всеми его идеями и методами все более проникает в церковь. Таким образом, вместо того, чтобы церковь изменяла этот мир, мир оказывает пагубное влияние на церковь. Так было в Коринфе. В противоположность всему происходящему в Коринфской церкви, Павел высказывает библейскую точку зрения на церковь. Мы уже видели, что Бог смотрит на церковь как на духовное строение, которое имеет основание, положенное апостолами в первом столетии. Краеугольным камнем этого основания является Христос. Писание, данное нам апостолами, свидетельствует о Христе, кто Он, как Он пребывает в нашей жизни посредством Святого Духа, как Он изменяет нас, как Он желает наполнить нас духовными благословениями. Это и есть тот фундамент, на котором церковь должна строить. На протяжении столетий многие искренние христиане строили на этом основании под водительством Святого Духа. Христиане воздействуют друг на друга тем, чем живут и что думают. Павел обращает наше внимание именно на это. Как мы строим на этом основании? Из каких материалов? Если это дерево, сено и солома человеческой мудрости, любовь к высокому положению, поиски и удовлетворение амбиций, то это составляющие мира. Если же это золото, серебро и драгоценные камни премудрости Божьей, тайной и сокровенной, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей, то это Божье строение, которое устоит. Поэтому апостол Павел сразу предостерегает строителей об опасности. Не разоряйте Божий храм. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Перед нами одновременно и предостережение, и ободрение. Бог никогда не позволит кому-либо разрушить его живой храм, церковь. Вне всякого сомнения, Павел имел в виду всю церковь в Коринфе, когда писал «Вы – храм Божий». Но это также относится и к отдельной личности. Мы читаем в 6 главе 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Дух Божий живет в теле каждого христианина, который также представляет из себя храм Божий. Это великая истина, которую апостол всячески подчеркивает в своих посланиях. Таким должен быть образ жизни христианина в мире. Церковь является храмом Святого Духа, и тело каждого из нас также есть храм Святого Духа. И когда христиане с пребывающим в них Святым Духом собираются вместе, они становятся величественным храмом Святого Духа, местом присутствия Божия. Независимо от количества. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Дьявол не может смириться с тем, что на земле есть храм Божий, и будет стремиться разрушить его. Никто и никогда не сможет разрушить храм Божий, который создан самим Христом. Сатане это никогда не будет позволено сделать, но он использует некоторых христиан как свои орудия, чтобы разорять Божье строение. Именно потому, что в новой жизни эгоизма не будет, христианская церковь символически представлена единством и взаимосвязью органов человеческого тела. В человеческом теле много членов. В нем есть голова, ноги, руки, глаза, уши, и каждый из них выполняет свои функции в удивительной гармонии. Мы наблюдаем абсолютное подчинение каждого члена тела голове, подобный человеческому телу и христиане, которые находятся под управлением любви Божией, те, которые распяли свой эгоизм. У великого множества из них будет одно сердце и одна душа. Они будут соединены вместе с жизнью Христа, составляя из себя одно тело. В первом послании к Коринфянам, 13 главе Павел говорит об этой любви Божьей, а в 12 главе – об единстве тела посредством Духа. Если страдает один член, страдает все тело. Огорчается один, огорчены все, потому что все чувствуют один другого, и любовь Божия управляет нами. Какими бы могущественными ни были противники Божьи, они не смогут разрушить Божий храм, но будут стараться навредить и помешать его строительству. Вот о чем предостерегает апостол Павел. Он говорит также об опасности разорения храма, порчи Церкви Божией и о том, что ожидает вредителей. Как можно повреждать и разорять церкви? Ответ мы находим в контексте. Первое. Разорение имеет место, когда кто-либо из нас привносит мудрость мира в образ жизни церкви. Такое может быть, конечно, что кто-либо из членов церкви под влиянием окружающей среды индивидуально избирает для себя жизнь, согласованную с мудростью и обычаями мира, разоряя при этом храм своего тела

храм Божий. Каждый, кто вступает в компромисс с духом мира, оскорбляет церковь тем, что повреждает чистое учение Господа нашего Иисуса Христа. Второе. Церкви наносится большой урон, когда ее члены изнутри начинают вести себя по отношению друг к другу таким образом, как они поступали в мире, разделяясь по национальным признакам и цвету кожи, социальному и материальному положению. Что происходит? Церковь позволяет философии мира проникать в ее среду и управлять поведением и манерами христиан. Это происходит, когда церковь настаивает на создании иерархической теократии. Кто-то наверху, кто-то в авторитете и многое другое. Это неверно. В Матфея в 20 главе мы читаем 25 и 26 стихи. «И Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Многие претендуют на звание «служитель Божий», забывая, что невозможно служить Богу без служения людям. Эта распространенная практика наносит серьезный вред телу церкви из-за заимствованной от мира иерархической структуры. Далее. Большой урон наносится церкви, когда она позволяет аморальным стандартам мира проникать в ее среду. Сексуальные извращения, свободная любовь, сексуальные меньшинства допускаются в некоторых церквях, и христиане позволяют себе практиковать эти мерзости. Это разрушает моральные устои церкви и наносит вред проповеди Евангелия. И еще, что происходит, когда вы применяете мирские методы и мирской авторитет для руководства в деле обсуждаемых проблем и дисциплинарных мер в церкви? Множество мирских обсуждений, продиктованных плотью, делают людей самоуверенными. Церковь забывает, что мирская точка зрения в духовных вопросах ограничена. Она не учитывает целостный фактор человеческой жизни, которую Бог определил для человека. Непонимание этого и ограниченность точки зрения болезненно разрушает единство в церкви. Хотя они могут временно и помогать, все же они создают ситуацию, из которой трудно бывает выйти, и это наносит вред церкви. Я думаю, что все это приводит церковь к механическому служению. Возможно, нет ничего более смертоносного для церкви, нежели позволение людям внешне поклоняться Богу без внутреннего искреннего обязательства в этом поклонении. И это разрушает церковь. Апостол предостерегает: «И не давайте места дьяволу». Он не должен иметь власти над вами. Вот почему Павел увещевает нас. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Перестаньте слушать плоть и ходите в духе. Позвольте Ему контролировать ваш ум так, чтобы вы могли жить жизнью, которой Бог хочет, чтобы вы жили». Затем он продолжает, что «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Сегодня очень много слов появилось в русском языке, которые замусорили великие и могучие. Речь христианина должна быть чистой. Не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Прекрасный совет дан послание Филиппийцам 4 главе 8 стихе. «Наконец, братья мои, что только честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Другими словами, христианин – это тот, кто отображает любовь Христа –

представленную в земной жизни Иисуса. Он ходил, благотворя, он говорил о любви. Было время, когда он обличал фарисеев, и это было праведное негодование, но в целом наша жизнь должна отображать его жизнь. В 30 стихе Павел дает очень важное предостережение. «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Оскорбление Святого Духа – это богохульство, о котором говорил Иисус. Мы читаем Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 и 32 стихи. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Есть много христиан, которые уверенно заявляют: «Однажды спасен, навеки спасен». Да, Бог спасает навеки. Но нельзя забывать и то, что Он сотворил нас с правом выбора и свободной волей. Он не заставляет нас входить в Царство Свое и не принуждает покинуть Его. Поэтому опасно для христианина, оставив Бога, оскорбить Святой Дух своим уходом в мир. Вы помните, что Павел пишет Тимофею о Димасе, который был его сотрудником в миссионерском служении, но оставил его, возлюбив нынешний век. Что значит оскорблить Святой Дух? Это значит противиться Его руководству и не принимать Его наставлений. Видим, плоть желает, чтобы мы ее слушались, следуя ее советам, а Дух желает обратного плоти, чтобы мы шли Его путем. Так ум становится объектом домогательств плоти. Таким образом, необходимо обновлять наши мысли ежедневно. Как мы и читаем в послании к Римлянам, 12 главе, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть мы должны иметь ум Христов, чтобы не оскорблять Святого Духа Божьего и не разочаровывать Его. Будем придерживаться определенного курса Святого Духа, предназначенного нам Богом, чтобы дьявол не увел нас от Христа и чтобы мы не совершили богохульство. Вспомните, как Христос сказал Петру. Мы читаем Евангелие Луки, 22 главу, 32 стих. «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Будем помнить, что Святой Дух делает то же. Римлянам 8, 26. «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Святой Дух запечатлевает нас в день искупления, но эта печать может быть сломана нами. Дорогие собратья, что может быть хуже неукрощенной плоти? Мы должны быть постоянно озабочены своей греховной природой и сражаться с ней. Нашим смертельным врагом в этом мире является не наш ближний, но наша плоть. И мы должны ежедневно умирать, обуздывая ее и отдавая эту нашу плоть на крест, чтобы Святой Дух мог отобразить жизнь Христа в нас. Таким образом, Павел делает заключение: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». И какое чудесное наставление апостол дает нам вслед предостережению: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И Иисус пошел к Отцу, чтобы дать нам дар Святого Духа, который будет обитать в нас, руководить нами, укреплять и воспроизводить в нас дивный характер нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мир мог видеть не нас, но Христа в нас, надежду славы, опасность, угрожающая церкви в Колоссах. Колоссяне, так же, как и коринфяне, нуждались в заботе апостола. Поэтому
Павел пишет письмо церкви в Колоссах, обращая внимание на их серьезную озабоченность тремя вещами, проникшими в их церковь. Первое – формализм. Они придерживались церемоний и ритуалов, которые не могли изменить сердце. Формальная система поклонения является деструктивной в церковной жизни, которую создал Господь. Второе. Повышенная эмоциональность. Многие колоссяне были уловлены в ловушку мистического опыта. Они говорили об этих вещах и забыли, тем не менее, о верности главе тела, которой является сам Христос. Третье. Аскетизм. Законнический дух приводит к гордости сердца и желанию придерживаться множества вещей, приводящих к умерщвлению и изнурению тела, но не к изменению сердца. Это привело их к самопрославлению. Итак, согласно Павлу, Бог воспринимает все это очень серьезно и делает нечто по этому поводу. Что Он делает? Мы читаем 17 стих. 3 главы Коринфянам. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы». Что апостол имеет в виду? Я думаю, что ответ мы находим в тексте, который разбирали в прошлый раз. 15 текст. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Постараюсь объяснить, что произойдет. Мы придем к осознанию того, что все усилия, которые мы прилагали, чтобы впечатлить людей нашим благочестием, окажутся тщетными. Это была пустая трата времени. Когда же мы придем к пониманию истины, что всякая наша способность от Бога, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога, для некоторых христиан это означает, что они напрасно прожили свою жизнь. Нам необходимо понять, что усилия, направленные на то, чтобы впечатлить людей, это напрасные усилия. Это строение из дерева, сена и соломы. Павел предупреждает дальше. «Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвалит человеками, ибо все ваше». Есть две вещи, которые Павел предлагает сделать, если вы оказались в какой-то из этих ловушек. Во-первых, мы все думаем, что оказываем впечатление на Бога, когда делаем великое для Бога. Но часто наше сердце, скрытое от взора людского, полно амбиций, желаний известности, признания и славы. Павел говорит, не обманывайтесь. Вы можете впечатлить людей, но не Бога. Вы можете чувствовать себя на вершине успеха, но Бог один знает ваше сердце. Люди могут аплодировать вам и высказывать свое одобрение, но если вы не ощущаете своей зависимости от мудрости, силы и работы Святого Духа, все ваши усилия будут тщетными. Во-вторых, Павел говорит, осознайте, что мудрость человеческая является безумием перед Богом. Если кто-либо из вас думает, что он мудрый в этом веке, что он понимает все методы побуждать и мотивировать людей, пусть он станет глупым, чтобы стать мудрым. Вспомните Моисея, который вырос во дворце фараона, но пробил час, и о нем были произнесены следующие слова. Евреям 11 глава, 26 стих. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Настал момент,
когда он отказался от мира и его временной привлекательности, желая лучше страдать с народом Божьим. Отказавшись от египетских сокровищ, он приобрел вечные ценности. Дорогие мои, не имеет значения, что мир думает и что говорит, потому что мудрость мира суетна. Не подражайте этому миру, не гонитесь за модой этого мира, потому что пути мира нелепы и глупы. Павел говорит об этом, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Апостол цитирует слова Иова, 5 глава, 13 стих. Он уловляет мудрецов их же лукавством. А также Псалом 93, 11 стих. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Слова мудрецов мира подобны колебанию воздуха, временному порыву ветра. Любители человеческой мудрости не разрушают церковь, но и не строят, потому что живут суетной жизнью. В противоположность этому Павел показывает, что происходит, когда человек избирает пути Господни и мудрость Божью. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вся земля однажды и вовек будет принадлежать нам. Христос сказал: «Блаженны кроткие сердцем, ибо они наследуют землю». Какая перспектива открывается нам в этих словах? Иисус сказал, что если вы будете все делать для людей, чтобы продемонстрировать свою набожность или доброту, или щедрость, в их похвалах и будет ваша награда. Как мы читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Только и всего. И сокровища неба окажутся для вас недоступными. Аналогично, если вы молитесь тем, чтобы люди вас слышали, то есть ради репутации благочестия, вы будете иметь такую же репутацию на земле, но не больше. Награда этого мира ограничена и жалкая, но те, кто избирают мудрость Божью, не останутся без награды, не будут постыжены. Иисус провозгласил величайший принцип Евангелия от Матфея, 16 глава, 25 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Кто избирает Бога, в конце получит все. Почему вы разделяетесь между Павлом, Аполлосом и Кифой? Вы можете восхищаться ними всеми. Они все принадлежат вам. И Павел, который насаждал, и Аполлос, и Кифа, которые поливали, и все ценное, что есть в служении каждого, принадлежит вам, Коринфяне. Ведомые Святым Духом, вы можете идти вперед, и Бог вам даст то, чего нельзя купить за деньги. Ни один олигарх этого мира не обладает тем, чем обладают дети Божьи. Весь мир принадлежит вам. Вечная жизнь с ее возможностями открыта перед вами. Смерть и ад не могут победить вас. Настоящее и будущее принадлежит вам, потому что вы Христовы, а Христос Божий. Все, что принадлежит Христу, принадлежит сегодня и нам с вами, дорогие друзья. И все принадлежит нам, потому что мы принадлежим тому, кому все принадлежит. Это потрясающая перспектива, не так ли? И это истина. Это то, что Бог приготовил для своего народа. Что мы изберем?
образ жизни этого мира, вражду против Бога, или духовный образ жизни, мир с Богом. Если изберем этот мир, будем иметь то, что этот мир может дать. Если жизнь с Богом, будем иметь то, чем Бог обладает. И теперь мы знаем, как стать детьми Небесного Царя и пребыть в любви Отчей того, кто все сделал для этого возможное для нас. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В чем смысл и цель жизни человека? Как мы проживаем нашу жизнь? Как мы тратим наше время? Хотел бы задать вам сегодня один вопрос. Как вы думаете, что больше всего пользователи ищут в интернете? Быть может быть, как заработать миллион? Или как стать здоровым? Знаете, вот в 2012 году самый популярный запрос в поисковой системе Яндекс был вопрос: «Зачем я живу? Для чего я здесь? Для чего я живу?» Есть ли у нас цель жизни? Есть ли у нас мечта? Почему я это спрашиваю? Потому что это очень важный вопрос в моей жизни. Если я сяду в первый попавшийся поезд, куда он меня привезет? Если в лесу я буду долго идти без компаса, куда я выйду? Если бесцельно буду идти по жизни, к чему такая жизнь приведет? Если сегодня спросить людей на тему «Зачем ты здесь?», в чем смысл и цель твоей жизни, мы получим массу разнообразных ответов. Наподобие «дерево построить», «дом вырастить», «сына посадить» – шутка. Посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Данная цель жизни в нашем рейтинге под номером 1. Но если в этом смысл жизни, то тогда получается, что садовники, строители и родители – это самые счастливые люди на Земле. Так ли это? Навряд ли. Смысл жизни в детях. Если смысл в детях, то как быть тем, кто родить детей не может? Им что тогда? И жить не стоит. К тому же дети однажды вырастут, женятся и уедут, и родители остаются одни. Смысл жизни в работе. Такие люди полностью отдают себя работе, не видя ни радости, ни счастья в жизни. Смысл жизни – быть счастливым. Философия подобной жизни такова, что в этой жизни надо попробовать все. Но, как рассуждал Аристотель, жизнь, растраченная на наслаждение, – это рабская жизнь, достойная животного. Смысл жизни – быть успешным и богатым. Но сколько вы видели счастливых и богатых? По рассуждениям Маркса, роскошь – это такой же порок, как и нищета. Цель человека – быть многим, а не обладать многим. Смысл жизни – быть красивым и здоровым. Но рано или поздно человек состарится, вырастет живот, появятся морщинки, целлюлит. Как быть тогда? Смысл жизни – быть верующим, религиозным человеком. Но надо помнить, что Христа распяли религиозные люди – и сама по себе религиозность не сделает человека лучше. Да какая разница, в чем смысл этой жизни? Просто живи и наслаждайся. Но зачастую подобная жизнь не жизнь, а просто прозябание. Поспать, поесть, поработать. Как вам такая жизнь? Философский подход. Смысл жизни – в самой жизни. Ну, это вообще бессмыслица. Даже не ради дерева, дома и сына подобная философия недостижима. Это как девиз «Мир во всем мире». К чему же мы пришли? Мы пришли к тому, что если не обрести правильный смысл своей жизни, нас неизбежно постигнет разочарование. Многие люди создают семьи, карабкаются по карьерной лестнице, покупают квартиры и вроде бы уверены, что все у них прекрасно, но не оставляет в покое мысль, что что-то упущено, что-то важное и ценное в этой жизни. Каждый по-разному решает, как прожить свою жизнь. Кто-то желает использовать каждую секунду своей жизни для удовольствия, другие проживают жизнь в погоне за наслаждениями. Но есть и люди, которые желают прожить свою жизнь плодотворно, используя каждое мгновение с большой пользой. Каждый для себя должен решить, в чем его смысл жизни. Современная философия молодежи имеет своим девизом «Бери от жизни все, все, что можно, живем всего лишь один раз. Живи в свое удовольствие, умрешь молодым и здоровым. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Такая философия воспитывает инфантильных людей, уродует личности, порождает психические, социальные и духовные заболевания. Альберт Эйнштейн считал, что человек обречен на поиск смысла жизни, ибо тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен. Сегодня я хотел бы более подробно познакомить вас с человеком, который изменил всю мою жизнь. Его зовут Виктор Франкл. Виктор Франкл – австрийский психиатр, психолог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Когда началась Вторая мировая война, Виктору Франклу предложили уехать в Штаты. Но он отказался уезжать без своей семьи. И в сентябре 1942 года Виктор и вся его семья попадают в концентрационный лагерь. Несмотря на все трудности, даже в концлагере он продолжал помогать людям. Так я помню, как однажды утром шел из лагеря, не способный больше терпеть голод, холод и боль в ступне, опухший из-за водянки, обмороженной и гноящейся. Мое положение казалось мне безнадежным. Затем я представил себя стоящим за кафедрой в большом, красивом, теплом и светлом лекционном зале перед заинтересованной аудиторией. Я читал лекцию на тему «Групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере» и говорил обо всем, через что прошел. Поверьте мне, в тот момент я не мог надеяться, что настанет тот день, когда мне действительно представится возможность прочесть такую лекцию. Виктор Франкл создал целое направление психологии, которое называется логотерапия, где слово «логос» в переводе с греческого означает «слово». Но если мы откроем русско-греческий словарь, мы прочитаем «логос» – «слово», а на втором или на третьем месте будет перевод как «смысл». То есть логотерапия – переводится как «исцеление смыслом» в противовес лечению медикаментами и хирургическому вмешательству. Используя принципы логотерапии, помощь зависимым в обретении жизненного смысла играет ключевую роль практически во всех аспектах выздоровления от химической и нехимической зависимости. Ведь, как правило, у зависимых людей либо нет жизненных целей и смысла, либо они кажутся им недосягаемыми. Виктор Франкл называл поиск смысла жизни путем к душевному здоровью, а утрату смысла в жизни – главной причиной не только нездоровья, но и множества иных человеческих бед. Одна из самых популярных книг Виктора Франкла так называется «Человек в поисках смысла». Понятие смысла с самого начала претендует на роль центрального понятия психологии. Австрийский психолог Альфред Адлер писал: «Если бы мы поняли смысл нашей жизни, то это стало бы для нас компасом для нашего стремления. А пока же мы не обладаем таким смыслом, мы меняем свою одежду, меняем свой образ мыслей, меняем свою профессию, меняем мужей и жен, своих друзей и ищем в них ценности, которые сами же потом отвергнем. Поиск смысла жизни – по мнению Франкла, будет и остается прерогативой человека, потому что это исключительно человеческий феномен. Виктор Франкл также говорил: смысл жизни человеку нельзя дать. Нельзя научить смыслу жизни или передать его. Смысл в жизни можно только найти внутри себя. В своей всемирно известной книге «Скажи жизни да» Франкл написал: девизом всей проводившейся в концлагере психотерапевтической работы могут служить слова Ницше: «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как». Дело в том, что не существует самого лучшего смысла жизни. Вопрос, какой самый лучший смысл жизни, можно сравнить с вопросом чемпиону мира по шахматам. А скажите, гроссмейстер, а какой самый лучший ход в мире? Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. Уникальна и жизненная задача человека, и путь ее осуществления. Невозможно найти абстрактный смысл жизни. У каждого из нас свое собственное призвание и своя жизненная миссия. Дорогие друзья, в заключение хочется сказать, что в конце жизни будет неважно, сколько у вас машин в гараже или в каких ресторанах вы ужинаете, сколько лет вы прожили. В конце жизни будет важно, как ты прожил эту жизнь, скольким людям ты помог. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо достойно. Работай, как будто тебе не надо денег. Люби, как будто тебе никогда не причиняли боль. Жизнь, она одна. Я желаю вам не успокаиваться, пока вы не найдете свой неповторимый смысл жизни, свое предназначение, свою жизненную миссию. Только найдя и реализуясь в этом направлении, человек по-настоящему становится счастливым и удовлетворенным каждым прожитым днем. Спросите себя, для чего я живу? Каково мое жизненное предназначение? Я искренне желаю вам найти ответы на эти вопросы. И помните, пока мы живы, выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Трума». Так об этом сказано в книге «Исход», 25 глава. «Скажи сынам Израилевым, чтобы сделали мне приношение». Вот это слово «приношение» в данном случае, оно не совсем, может быть, отражает ту этимологию слова «трума», в которой заложен еврейский корень «рум», что означает «поднимать». То есть более такое возвышенное есть русское слово «возношение». Что-то, что возносится вверх. Ну, естественно, что возносится или восходит вверх, оно должно быть, конечно, кажется легким, да, если мы запустим перышко или бумажный самолетик, он будет возноситься вверх. В противном случае, если что-то более тяжелое, то, конечно же, надо приложить определенные усилия и старания. И если мы посмотрим, то мы увидим, что сынам Израилевым пришлось возносить для Господа очень много золота и ценных материалов. В частности, ценная дорогая шерсть, елей, виссон и кожи бараньи. Все это нужно было для того, чтобы построить святилище для Господа, Бога Израилева. Откуда взяты были эти все возношения? Мудрецы замечают тот факт, что перед выходом из Египта каждая хозяйка пришла и попросила у египетских соседей чего-нибудь такого взять. Это, как многие комментаторы комментируют, являлось таким фактом, что ли, восполнение контрибуции, восполнение морального ущерба. Так, например, многие средневековые иудейские комментаторы говорят, что израильский народ работал на Египет на протяжении 200 лет и не получал зарплаты. Ну, пришло время, вот в этот период, конечно, Бог постарался, чтобы всем египтянам захотелось израильтян побыстрее выслать из страны, и они готовы были отдать все, что только можно, абы бы израильтяне себе уже наконец ушли. Ну и, естественно, когда израильтяне ушли с этим всем, Бог говорит: ну что, теперь вы это все себе взяли, однако давайте поставим наши приоритеты. И восьмой текст 25 главы книги «Исход» говорит зачем? «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Мы уже когда-то встречались со словом «жить» или «обитать». У нас была такая недельная глава, где написано было о том, что Яков поселился в Ваешев. Это стандартное такое слово «яшав» – «сидеть» или «жить», которое используется в библейском иврите. Однако же здесь используется совершенно другое слово. Господь говорит здесь: что он будет обитать, вот это слово «обитать» на иврите звучит как «шахан». Оно настолько специфично, что на греческом языке это слово не переводят. Как переводчики септуагинты, перевода Торы на греческий язык, так и позже, например, новозаветные авторы, такие как Павел, они не пытаются этот термин как-то перевести на греческий, они его просто озвучивают с греческим произношением, и греческое слово, вот это аналог еврейскому «шахан», это «скеноо», где просто из-за того, что в греческом языке нет буквы «ша», заменяется буква «шин» на букву «сигма». И поэтому, но суть остается та же. Не хотят иудейские авторы вносить какого-то нового значения в это очень важное слово. Что же такое это слово «шахан»? Сегодня от него мы уже увидели слово «скино» или слово «скиния», так оно пришло в русский язык, то есть оно все вот так взаимосвязано. Сегодня есть в современном иврите это слово «знает», потому что есть такое слово «шохен», которое означает «сосед». Оказывается, вот что хочет Бог. Почему обитать посреди них? Так русский переводчик это пытается нам передать на русский язык. Более, наверное, картинно и красиво было бы сказать, они мне устроят святилище, но я буду их соседом. И действительно, есть здесь в этом выражении очень интересный такой, может быть, парадокс или определенное напряжение. С одной стороны, сосед – это человек, который живет в тех же условиях. Если человек одного достатка, он будет жить в хрущевке. Да, а если у человека другой достаток, то есть сейчас какие-то такие дома, я вижу, строят очень такие архитектурно красивые, и там соответственные соседи живут, те, кто могут позволить себе в таких домах квартиры. Вот Бог тоже хочет быть соседом своему народу. Удивительно, но эта особенность Бога, она парадоксальна. С одной стороны, Бог обитает в небесах, в неприступном свете. С другой стороны, Бог хочет быть близким к своему народу. Бог хочет быть близким к человеку. Один известный средневековый иудейский раввин Шнеур Залман заметил, что у Бога есть два имени. Одно имя – это Элохим, которое употребляется в первой главе Бытия. Другое имя – это Яве, которое употребляется во второй главе Бытия. И он говорит, посмотрите, вот когда Богу надо вылепить человека своими руками, он использует это второе имя. Потому что в этом показан парадоксальная природа Бога. С одной стороны, Бога, который способен из ничего сотворить небо и землю, первая глава Бытия, и Бог, который способен опустить свои руки в глину и начать лепить и касаться своего творения руками и обрабатывать это. Вот таким образом представлен здесь Бог. С одной стороны, Бог живет в таких же условиях, и Он просит, чтобы Ему построили палатку. С другой стороны, эта палатка является особенной палаткой. Сначала у нас описан процесс изготовления ковчега, затем у нас идет стол, на котором приносятся хлебы. Дальше у нас идет указание, как построить светильник. Это 25 глава. Вся 26 глава посвящена тому, чтобы посвящена описанию постройки самой скинии и завершается описанием изготовления завес, которые разделяют святое и святое святых. 27 глава завершает нам описание постройки, давая нам инструкции по строительству жертвенника для всесожжений. Мы видим, по крайней мере, из всей этой недельной главы, что практически у нас здесь, я вижу, как минимум 5 текстов, которые показывают, что все в этой скинии, все в этой палатке сделано из золота. Ковчег сделан из дерева сетим, но обложен золотом. Стол для хлебов предложений обложен золотом, а светильник сделан вообще из чистого таланта золота. Настолько тщательно, настолько уникально, что на сегодняшний день, в общем-то, технология изготовления такого большого предмета из золотого слитка вообще неизвестна. Где-то лет 10 назад известный украинский бизнесмен Вадим Рабинович дал большие деньги на то, чтобы был построен золотой семисвечник. И, естественно, ортодоксальные иудеи надеются, что он в конце концов встанет на свое место в храме. Директор института, который занимается проектированием перспективного здания храма, прямо сказал, что, к большому сожалению, мы стараемся все выполнить в той мере, в которой мы можем, но нам не удалось пока что найти технологии, при которой бы, если бы мы отливали этот светильник из чистого золота, чтобы этот мягкий металл просто под собственным весом, эти чашечки, эти, как говорится, ветви светильника, чтобы они не падали. Поэтому вынуждены были сделать сначала стержневую основу, а потом уже на него наплавлять золото. Зачем столько золота? Зачем это богатство? Вот он парадокс. Парадокс того, что с одной стороны Бог хочет быть нашим соседом, а с другой стороны его эта палатка, она построена из такого количества золота, что даже внутренние шесты. 29 текст 26 главы. Брусья, которые являются основой конструкции скинии, и то обложены золотом. Это напоминает мне какой-то старый дом, где живут в коммунальных квартирах бедные люди, но этот дом близко к центру. И какой-то человек купил несколько квартир и отстроил их, и получается, все соседи живут бедненько, скудненько, а одна квартира, ну, чуть ли не там стоит уже $1 миллион. Что это такое? Почему? Откуда этот парадокс? Этот парадокс не случайен. Не случайен он тем, что Бог, повелевая Моисею отстроить это, хочет показать нечто важное. Действительно, книга Бытия, 2 глава, повествует нам о том, что на земле когда-то золото не представляло собой никакой ценности. Оно просто было и существовало на земле в каких угодно количествах. За него не вели войны, за него не проливали кровь. Но это время прошло. А теперь народ Божий находится на земле грешной. Не на земле, где все было когда-то в зелени, где были совершенные сады, где было достаточно пищи растительной, а в самом сухом месте, в центре Синайской пустыни. Если посмотреть на нашу Землю из космоса, то мы увидим, особенно когда небольшой облачный покров, что Земля вся испещена шрамами греха, которые появились на ней, особенно после потопа. Если мы изучаем географию, то география, даже школьная, укажет нам на климатические пояса. И действительно, климат Земли, он идет вот такими поясами. И первое – это арктическая пустыня, затем опять идут леса, затем опять степи, затем субтропические леса, затем идет страшная выжженная пустыня. Сахара, которая тянется через всю Африку и заходит в Азию и в Аравийский полуостров. Это следы греха на земле. И фактически Бог заводит израильский народ и формирует его в самом-самом, что ни на есть, жестоком месте. Очень трудно выживать у горы Синай. Там нет воды, там все покрыто голыми, высохшими известняковыми породами. И жарит страшное солнце. Температура редко опускается ниже 45 градусов. Когда же наступает...

что эта скиния, она определенным образом декорирована всякими такими вылитыми из золота пальмовыми ветвями, напоминает утерянный Эдемский сад. Но зайти он туда не может. Вот почему в этой недельной главе строительство жертвенника идет в последнюю очередь. То есть Бог определенным образом предлагает строить эту скинию изнутри. Сначала сделайте ковчег, все вокруг него обложите, вышли. Дальше делайте все предметы, стол, семисвечник, потом натягиваете палатку и опять вышли. И только потом жертвенник. И уже зайти обратно невозможно. Видеть видим, а вход ограничен только там, где стоит жертвенник. И за жертвенник зайти невозможно. Не то же ли самое, не то ли же самое сделал Господь, когда вывел Адаму и Еву из Эдемского сада и поставил возле Эдемского сада ангела с мечом. И после этого сначала Авель приносил жертву, а потом Сиф призывал имя Божье у ворот этого сада. Вот что строит Господь. Вот что Он повелевает делать. Сороковой текст говорит нам: «Смотри и сделай это все по образцу, который показан тебе на горе». По-видимому, Моисей видел все эти предметы, особенно вот здесь первая глава, она все показывает нам предметы святилища. Вот ковчег, вот стол с хлебами предложения, вот светильник, и Бог говорит: смотри, сделай это все по образцу, который показан тебе на горе. Действительно, и иудейские, и христианские исследователи сходятся в одном, что скиния, которую построил Моисей, является репликой того, что находится на небе. Удивительно то, что вот это образец и вот это высказывание, оно находится в конце главы, которая описывает нам исключительно предметы. Почему так? А потому что, если даже мы возьмем ту гафтару, которую нам сегодня предлагают мудрецы, и эта гафтара, она в третьей книге царств, 6 глава, здесь мы видим описание строительства храма царем Соломоном. И мы видим, что с одной стороны этот храм, он намного больше, чем скиния Моисеева. И здесь мы видим, насколько и почему это она больше. Сама идея постройки храма возникла еще у Давида, который сказал: «Вот теперь я живу во дворце каменном, а Господь Бог продолжает жить в шатре». Естественно, пророк Нафан, он сказал Давиду, что ему не придется строить храм, и Соломон выполнил эту миссию, но идея показывает понимание того, что такое быть соседом. Когда Давид обнаружил, что он, оказывается, живет по соседству Бога намного богаче, Давид говорит: «Так не годится.
Надо дом Божий, соответственно, строить. И поэтому уже не брали ни бараньей шкуры,

куры ни козью шерсть не натягивали палатку, а Соломон здесь в 5 главе обратился к Хираму, царю финикийскому, тирскому, а на той земле в Ливане были кедры, самое дорогое дерево, и он не скупится на то, что, на что способна экономическая мощь уже Израиля, и он строит дом по уже образцу другому, но внутренняя схема и внутреннее убранство и предметы остаются теми же самыми. Удивительным то является, что эти же самые предметы видит Иоанн в книге Откровения. Зачастую задают вопрос о небесном святилище, из каких материалов оно сделано. Разве может там быть из бараньей кожи? Уже на земле мы видим, что внешняя оболочка делается из других материалов. Но внутреннее убранство, сама идея, сама цель остается неизменной. Соломон строил дом Божий, и когда он его начал посвящать, 7 глава, точно так же, как слава Божья оказалась на ковчеге, как об этом у нас записано в нашей недельной главе, что там я буду открываться тебе, 25 глава, 22 стих, и говорить с тобой над крышкою посреди двух херувимов, которые на ковчеге откровения, о всем, что я буду заповедовать через тебя, сынам Израилю. То есть Бог показал, что там на ковчеге он будет находиться. Когда Соломон поставил ковчег в Давир, во святое святых, когда они все строительство завершили, он совершает молитву, и происходит точно то же самое. Слава Божья входит в храм, и никто не может уже находиться во святом святых. Священники выходят из храма, ибо там поселился Бог. Пребывание с человеком. Господь всегда желает этого, хотя человек не всегда способен вынести его пребывание. Именно поэтому святилище построено таким образом, что с одной стороны Бог есть, с другой стороны человек туда не может зайти, точно так же, как после грехопадения Адам и Ева более зайти в Эдемский сад не могли, хотя Бог находился на земле. Вот он парадокс. Бог и близко, и далеко. И этот парадокс вызван нашим греховным состоянием. Бог наш Творец, наш Отец, хочет быть близко с нами, но мы, грешные люди, не способны вынести Его прямое присутствие. Вот поэтому Бог повелевает строить то, что Он, что строит Моисей. И эта ситуация продолжается до пришествия, до славного пришествия нашего Господа. О чем нам в книге Откровения, 21 глава, которую мы рекомендуем читать вместе с этой недельной главой и ко второй, повествует Иоанн, говоря о Новом Иерусалиме. Третий стих написано нам: «Я услышал громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Опять это выражение «обитать с ними». Но теперь это относится не к храму в центре Иерусалима или в центре израильского стана, а к новому Иерусалиму, где человек может общаться с Богом лицом к лицу.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. У тебя есть цель в жизни? Это цель или все же несбыточная мечта? Что ты должен принимать во внимание, выбирая такую цель? И что для тебя успех? Достичь цели или остаться самим собой? Ценности мотивируют человека, дают ему смысл жизни, ощущение радости и удовлетворенности. Как понять, какие у тебя ценности и как их использовать при постановке жизненных целей? В этой программе мы узнаем ответы на эти вопросы. Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. И мы рады всем вам, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем вас, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, что важно – добиться цели, несмотря ни на что, или все же остаться самим собой? А возможно ли совместить это? Добиться чего-то и не потерять себя? Давайте мы эти вопросы зададим клиническому психологу Ольге Лебедевой. Встречайте. Ольга, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Ну так что, друзья. Возможно сегодня остаться самим собой, сохранить дружеские отношения с близкими, родными и достичь своей цели, все-таки несмотря ни на что?
2: Я думаю, это вполне возможно, это не противоречит друг другу.
1: Мы сегодня узнаем ответ на эти вопросы?
2: Да, как раз об этом мы и поговорим.
1: Отлично, спасибо большое. Друзья, пишите нам, мы просим вас писать в чате на YouTube или в комментариях к видео в социальных сетях, а мы после лекции в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Ольга, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Сегодня мы будем разбираться с таким вопросом, что такое цели и ценности, как они соотносятся друг с другом, ну и также ответим на вопрос, который задал Вадим в самом начале. Начать я хочу с того, что в западном обществе принято жить, ориентируясь на результат. Жизнь измеряется достижениями, а успех обычно определяется статусом, могуществом и богатством. И я хочу сказать, что ставить цели, конечно же, неплохо. Они придают направление жизни, они очень сильно заряжают энергией. Но здесь, что касается постановки целей, идет упущение, как мне кажется, очень-очень важного вопроса. Одного важного момента, о котором как раз я хочу сегодня поговорить. Речь идет о ценностях. И прежде чем ответить на вопрос, почему они так важны, в каком соотношении относятся цели и ценности, сначала я предлагаю разобраться с тем и понять, что же такое ценности. Самое простое определение, как это можно сказать. Ценности – это глубинные желания сердца. То есть то, какими мы хотим быть, какую жизненную позицию хотим занимать, каким образом хотим строить отношения с окружающим миром. То есть это такие руководящие принципы, которые ведут нас по жизни и которые нас очень сильно мотивируют. То есть можно сказать, что ценности придают жизни смысл, делают ее полноценной и осмысленной. Но для того, чтобы это было более понятно, хочу привести примеры некоторых ценностей. Вот как раз руководящие принципы, которые ведут нас по жизни. Примеры ценностей. Сразу хочу сказать, что ценностей существует великое множество, это лишь некоторые примеры. То есть, например, искренность, забота, творческое начало, например, быть креативным человеком, новатором, быть искренним, неподдельным, настоящим, заботиться о себе, заботиться об окружающих людях, заботиться о среде. Вот еще некоторые примеры ценностей. Благодарность. Быть благодарным людям, Богу, благодарить себя, других, жизнь. Мастерство или профессионализм, то есть, например, постоянно практиковаться, улучшать свои профессиональные навыки. То есть это всего лишь некоторые примеры ценностей. И то есть я хочу сказать, что ценности касаются наших отношений. Отношений с самим собой, отношений с другими людьми, отношений с природой, отношений с работой. И теперь понять различия, что же такое, в чем состоят различия между целями и ценностями. Ценности, они задают направление, в котором мы хотим двигаться. И на предыдущих слайдах вы понимали, что это такие достаточно абстрактные понятия, но мы очень хорошо, несмотря на то, что эти понятия довольно-таки абстрактные, в том плане, что мы не можем их взять, потрогать, пощупать, увидеть, может быть, своими глазами, так воочию, но нам эти понятия очень хорошо знакомы и понятны. То есть ценности задают направление, в котором мы хотим двигаться. А цель же, в противоположность ценности, это желаемый результат, который может быть достигнут в определенные сроки. То есть целей мы можем всегда достичь. Как еще можно рассказать о различиях? Двигаться в направлении ценности – это все равно, что двигаться на запад. Как бы далеко мы ни пришли, все равно есть куда стремиться. Вот здесь такая картинка, которая показывает. То есть двигаться в направлении ценности – это все равно, что двигаться по такой бесконечной дороге. И нет такой точки на Земле, да, куда бы я пришла и сказала: «Все, это Запад, дальше мне больше двигаться некуда». Все время есть такое место, где еще западнее будет. Вот то же самое и с ценностями. Если, например, у человека ценностью является проявлять любовь к людям, он никогда не может в своей жизни остановиться и сказать: «Все, я проявил теперь любовь ко всем людям, больше проявляет любовь к людям некому», да, или, например, помощь людям. Никогда не будет такой ситуации, когда человек сказал: «Все, я помог». То есть это к тому, что мы постоянно, это такой процесс, это такое бесконечное движение, и никогда нельзя сказать, что «Все, я полностью на 100% реализовал эту ценность». Что касается целей. Достичь цели – это все равно, что подняться на гору или, например, пересечь реку во время путешествия. То есть цель – это очень такая достижимая вещь. Мы цель достигли, и все. Мы можем ее уже вычеркнуть из списка, и мы очень хорошо понимаем, что цель у нас достигнута. Здесь есть такая табличка, которая еще больше проливает свет на разницу между ценностями и целями. То есть что такое ценность? Еще раз. Как в глубине души вы хотите себя вести? Это такое направление, в котором мы хотим продолжать двигаться. Это непрерывный процесс, которому нет конца. И пример ценности. Я хочу быть любящей и заботливой. Цель же, наоборот, то, что мы хотим получить, выполнить, иметь, владеть, достичь. И когда цель достигнута, она завершена. Пример цели. Я хочу жениться. Человек женился, все, цель у него выполнена. И если мы поговорим о таком понятии, как счастье, что такое счастье и как его достичь? Счастье, как его определяют психологи, другими словами, это уровень субъективного психологического благополучия. И можно привести такой пример, такое определение счастья. Конечно, определение счастья есть очень большое количество. Я хочу привести такой пример, что счастье – это насыщенная, осмысленная жизнь. Здесь хочу обратить внимание на слово «осмысленное». Дело в том, что человек является единственным живым существом, которым необходим смысл. Нам всем необходим смысл. То есть мы такие существа, которые просто без смысла, ну, мы жить не можем. И для осмысленной жизни нужно направление. И его-то как раз и указывают глубинные ценности. Вот она как раз и есть здесь связь, прямая связь между ценностями и счастьем. На самом деле, как достичь счастья? Как сделать так, как начать получать большое удовлетворение от жизни и иметь такое ощущение, ну, что жизнь такая полная, осмысленная? Все очень просто. Для счастья не нужно много денег. Для счастья не нужно там еще достигать каких-то невероятных вершин. Счастье можно... Человек достигает счастья, когда в жизни у него есть возможность реализовывать свои ценности. То есть счастливая жизнь – это такая жизнь, где человек реализует свои ценности. То есть жизнь полноценная – это значит служить тому, что мы ценим. И вот как раз здесь мы приходим к ответу на вопрос, как же связаны цели и ценности. Начали мы с целей, и я говорила об этом недостающем звене ценности. То есть ключевой момент правильной постановки целей звучит так, что цели должны ставиться, исходя из ценностей. То есть цели должны базироваться на глубинных ценностях человека. И в этом случае они становятся более значимы в личном плане, и сама жизнь начинает приносить гораздо больше удовольствия. То есть, двигаясь к целям, в основе которых лежат ценности, человек как раз и находит глубинное удовлетворение в нынешнем существовании. То есть это как раз и есть переживание счастья, переживание такой насыщенной, осмысленной жизни. Я хочу привести пример. Допустим, у человека глубинной ценностью является помощь людям. И вот уже на основе этой глубинной ценности он начинает выстраивать цели. То есть, например, задает себе вопрос, как я могу помогать людям? Допустим, одна из целей его будет пойти учиться на психолога. Потом, например, еще там, закончить какие-то курсы. Потом еще дальше идти в своем профессионализме, чтобы у него получалось еще лучше помогать людям. То есть реализовывать вот эту ценность в своей работе. То есть вот что называется, когда цели ставятся на основании ценностей. Если же жизнь ориентированы только на цели, то есть только на цели, которые не подкреплены глубинными ценностями, то есть за которыми не стоят глубинные ценности, не лежат, человек никогда не будет доволен тем, что имеет. И я думаю, что все мы, ну и все вы прекрасно знаете очень много таких примеров, когда человек двигался к какой-то цели, и по достижении этой цели, пусть она была очень там большая, значимая для нее, он чувствует опустошенность, он чувствует депрессию, и ему как будто бы некуда больше двигаться, и теряется смысл жизни. То есть это происходит только тогда, когда цель не была поставлена, исходя из глубинных ценностей, то есть когда цель не была подкреплена глубинными ценностями. И причем еще пару слов хочу сказать про цели. Неважно, сколько целей человек достигает. Мы все знаем, что ощущение новизны, оно держится очень недолго. Оно держится очень и очень недолго за счет такого механизма нашей психики, который называется гедонистическая адаптация. То есть что такое гедонистическая адаптация? Мы всегда, наш организм так устроен, что мы способны адаптироваться к окружающей среде. Мы способны адаптироваться к переменам. Наш организм способен адаптироваться как к очень позитивным переменам, так и к очень негативным переменам. За счет этого мы остаемся живы. Если бы у нас не было такого механизма, мы бы просто какие-то стрессы и потерю своей жизни просто бы не переживали. И поэтому неважно, там, скольких целей человек достиг, или там у него какое-то очень там, радостное событие произошло. Например, он купил дом. Покупка дома – это цель. Но он к этому привыкает. То есть к хорошему, как и к плохому, человек привыкает. Поэтому ощущение вот этой вот новизны, оно держится очень и очень недолго. Это что касается, если цели не подкреплены глубинными ценностями. Но ценностно-ориентированная жизнь – это совсем другое дело, потому что наши ценности доступны всегда, неважно, какие обстоятельства, и мы знаем, что это такой непрерывный процесс, это бесконечный процесс, который движение по жизни, реализует свои ценности, которому просто нет конца. Хочу привести такой пример тоже, чтобы показать. Вот, допустим, такая цель – стать врачом через 10 лет. И если эта цель у человека подкреплена, за этой целью лежат глубинные ценности, то какие здесь могут ценности лежать за этой целью? Допустим, помощь людям. Все то же самое – помощь людям. И это можно делать уже сейчас. Для того, чтобы стать врачом, мы знаем, что нужно очень много учиться. Например, для того, чтобы стать врачом, человек знает, понадобится 10 лет учебы для того, чтобы получить диплом, для того, чтобы стать врачом. Но если человек понимает, что за этой целью у него лежат глубинные ценности помощь людям, он уже эту ценность может реализовывать прямо сейчас. Это не значит, что ему нужно отказываться от цели, ни в коем случае. Это лишь значит, что все 10 лет, работая над достижением этой цели, он может получать огромное удовольствие от жизни в соответствии со своими ценностями. Или хочу привести еще другой пример. Пример цели, которая подкреплена ценностью. Допустим, человек хочет купить дом. Купить дом – это цель, да, потому что дом, когда человек покупает, все, цель достигнута, она вычеркнута. Но предположим, что финансовые обстоятельства таковы, что покупка дома может состояться очень и очень нескоро. И если человек считает, что он не может быть счастливым, не достигнув цели, то ему придется очень несладко. Но если он поймет, какие глубинные ценности лежат за этой целью, например, здесь может быть ценность обеспечить защищенность близких, например, глубинная ценность заботы о семье. Заботиться о семье можно уже сейчас. Уже есть тысячи способов, как можно реализовывать эту ценность. Не надо, конечно, отказываться от цели, но можно уже сейчас получать удовольствие от заботы о близких, и не обязательно для этого ждать покупки дома. И хочу еще привести примеры. Разница между целями и ценностями, то есть целями, в основе которых лежат ценности, и между целями, которые не базируются на ценностях. Например, цель «хочу получить более хорошую работу». Достигнутая цель, да, вы приняты, все, вы приняты, цель достигнута. Если за этой целью стояли такие ценности, как «я хочу быть продуктивным, творческим, активным человеком», это совершенно одна картина. Без постоянных ценностей это выглядит как? Досижу на работе до конца рабочего дня, да, и их быстрее бы. Я думаю, что здесь мы очень здорово можем проследить разницу между первым человеком и между вторым человеком. У первого человека у него такая более полноценная, осмысленная, насыщенная жизнь. Он понимает, ради чего он живет, он реализует свое творческое начало в этой работе, и эта работа доставляет ему удовольствие. А для другого человека в этом случае работа может быть как каторга. И здесь очень важный момент такой возникает, что, конечно же, понимаем, что далеко-далеко не все наши цели, они могут быть достигнуты, и они достигаются. И здесь как раз вот такой есть рецепт. Если вы несчастны, потому что цель не достигнута, вот такой рецепт. Во-первых, нужно определить, какие глубинные ценности привели к постановке данной цели. И спросить себя, какой небольшой шаг в сторону ценности я могу сделать уже сегодня? И переходить к действиям. Иногда так получается, что человек начинает очень-очень сильно циклиться на цели. И цель вот этого становится для него немножко как идея фикс. Немножко так становится как самоцель. Хочу тоже пример привести. Допустим, целью человека – найти любящего партнера. Но и вот у человека, например, ну, при всех его попытках так и не получается это сделать. Но думать, что без партнера нельзя наслаждаться жизнью, это ошибка. Это очень большая ошибка, которая обрекает человека на страдания. Нужно как раз здесь и спросить себя, какие глубинные ценности за этим стоят, почему я так этого хочу, почему для меня так важно вот эта вот цель найти любящего партнера. И, допустим, глубинные ценности этого человека – проявлять заботу, проявлять любовь. И когда человек поймет глубинные ценности, которые привели к постановке этой цели, он может понять, что можно притворять эти ценности в жизнь в других сферах уже сейчас. Я, конечно, не говорю, что это полностью заменяет партнера, да, конечно же, нет. Но это уже сейчас можно реализовывать эти ценности с другими людьми в других сферах жизни. И пока цель не будет достигнута, и не терзаясь пока этим. Вот. То есть таким вот образом очень важно понимать, какие же глубинные ценности стоят за всем этим. Чтобы дойти до глубинной ценности, нужно задать себе два вопроса. Вот они, два вопроса. То есть первое – чему служит моя цель? И второй вопрос – какие важные для меня поступки я могу совершать, когда достигну ее? Иногда эти вопросы можно задавать еще раз, то есть несколько кругов вот этих вот вопросов для того, чтобы добраться до глубинной ценности. Если человек не может найти ответ на этот вопрос, то тут нужно задуматься, а вообще это моя цель? Откуда вообще я эту цель взял? И почему она для меня важна? Может быть, это какая-то навеянная цель, может быть, это просто я взял ее откуда-то, ну, какую-то не свою идею. И здесь мы переходим еще, я хочу обобщить все, что до этого было сказано, почему ценности важны. Почему ценности очень-очень важны. Во-первых, ценности придают жизни цель и смысл, как я уже говорила. Они дают ощущение того, что упорный труд не напрасен. Они очень сильно мотивируют. Часто все значимое в нашей жизни сопряжено с трудностями, и ценности делают эти усилия очень, очень стоящими. То есть, а когда в жизни у человека есть смысл, то тут же очень рядышком есть и счастье. Есть ощущение, что человек живет полноценно и насыщенно. Далее. Связь с ценностями и активные действия в согласии с ними дают ощущение довольства, изобилия, удовлетворения. Ценностно ориентированная жизнь приносит радость здесь и сейчас. На этот момент я тоже хочу обратить внимание, потому что кажется, вроде бы, да, что я говорила, что это бесконечный процесс, это как направление, как Запад, да, движение на Запад. Кажется, вроде бы, что ценности лежат как будто бы в будущем, но на самом деле они доступны нам здесь и сейчас. Уже сейчас здесь мы можем их проявлять. Ценности всегда с нами, они всегда доступны. И жизнь в согласии с ними приносит глубокое удовлетворение. Чем прочнее связь с ценностями, тем глубже ощущение самореализации. Здесь я тоже хочу сказать, что ценности, они лежат просто вот на расстоянии вытянутой руки от нас, даже ближе. Они рядом, и мы можем их реализовывать совершенно, абсолютно бесплатно. Здесь тоже хочу я привести несколько примеров. Допустим, если ценностью человека, одной из ценностей человека является любовь к природе, то мы знаем, что такой человек будет ходить в походы, возможно, он будет ездить в путешествия. Это очень здорово, если у него, допустим, есть деньги поехать на океан и полюбоваться видом океана. Но если у человека нет денег, он может прекрасно в своем городе, там, где он находится, любоваться восходами и закатами. То есть ценности, они рядом, они просто вот везде вокруг нас, они нас окружают. И мы можем их очень достаточно просто реализовывать. Или если, еще один пример, если у человека ценностью является здоровье, конечно, можно поддерживать свое здоровье как? Купить, допустим, дорогой абонемент в какой-нибудь фитнес-клуб. Но если денег нет таких у человека, можно просто выйти на пробежку и начать бегать. Это будет совершенно бесплатно. То есть мы абсолютно можем вот уже прямо сейчас, в том месте, где мы находимся, найти способ реализовывать свои ценности. То есть ценности, они всегда с нами, они всегда нам доступны. Если человек живет в соответствии с ценностями, то не только получает мощный заряд энергии и радости, но он понимает, жизнь может быть насыщенной, богатой и осмысленной даже тогда, когда в ней происходит что-то плохое. А ценности можно применять и в плохих обстоятельствах. Ценности можно проявлять и будучи в тюрьме, и в больнице, и даже в концлагере. Мы об этом поговорим. Еще об этом. Чем больше действия соответствуют ценностям, тем плодотворнее будут отношения с собой, с окружающим миром, с другими людьми, и тем больше радости и отдачи принесет нам жизнь. Ну и последнее, что здесь. Жизнь, ориентированная на ценности, всегда приносит намного больше удовлетворения, чем та, которая движет цели. И вот сейчас я хочу поговорить о таком человеке, как Виктор Франкл. Я думаю, что, конечно же, всем знакомо его имя. Это очень известный австрийский врач, психиатр. И все, конечно, знают, что он прошел очень страшный концлагерь. Он был в Освенциме. И ему удалось пройти весь этот лагерь, выжить, остаться в живых. Но, к сожалению, вся его семья погибла, и его жена в том числе тоже. И он написал книгу, которая называется «Сказать жизни да». Так вот, то, что я сейчас хочу сказать, это, как сказать, такой вывод из этой книги. Это не то, что прямая цитата, но вот то, что он пишет про концлагерь, что «выживали не сильнейшие, а те, кто не забывал о своем предназначении, те, кто сохранял вовлеченность в ценности». Ну, конечно, он не такими словами, но это такой смысл передается. «Они понимали, ради чего они жили. Был смысл переносить страдания. А кто упускал глубинные ценности, они теряли волю к жизни и погибали». И он писал о людях, да, которые даже в таких страшных и невероятных условиях, они проявляли любовь друг к другу, они проявляли помощь людям и так далее. И вот люди, которые знали, ради чего они жили, которые реализовывали свои ценности даже там, в этих страшных условиях, они выжили. То есть он говорил, что не физическое здоровье там было, ну, показателем того, выживет человек или нет, а вот именно, насколько у человека был контакт со своими глубинными ценностями. И ценности самого Виктора Франкла. То, что его держало на плаву, то, что позволило ему выжить, остаться живым, пережить вообще эти очень страшные времена, это прежде всего любовь к жене, это забота о людях в лагере. Он был врачом, он даже там спасал жизни людей. И книга, ну, книга — это как цель, да, потому что это конкретный результат. Я напишу книгу, да, это все, это уже конкретная цель. Но через книгу он выражал свои, ну, то есть глубинные ценности, которые стояли за его целью написать книгу, это вполне возможно поделиться с людьми этой информацией. Опять же таки, помощь людям. И вот здесь есть несколько его цитат, я хочу привести. Вообще, когда я просматривала опять эту книгу, перед тем, как готовить эту презентацию, я просто поняла, что ну, вся его книга – это одна сплошная цитата. Просто все вот хотелось бы полностью сюда принести. Несколько цитат. «У человека можно отнять все, кроме последней свободы. Изменить свое отношение, выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь». То есть человек – такое существо, которое мы можем сделать выбор. Мы можем выбрать свой собственный путь, несмотря ни на что. Ну и следующая цитата, она мне тоже очень нравится. «Я не побоюсь сказать, что в мире не существует более действенной помощи для выживания даже в самых ужасных условиях, чем знание, что твоя жизнь имеет смысл». И как мы уже понимаем, как мы уже поняли, что как раз смыслом наполняют жизнь – это глубинные ценности, когда мы понимаем, ради чего мы живем, и когда мы это очень хорошо знаем. Ну, скорее всего, что сейчас возник вопрос логичный, как же определить свои ценности. Здесь существует много путей и способов, как это можно сделать. Ну, начну с того, что, во-первых, есть опросники по ценностям. Во-вторых, можно задать себе вот такие вот вопросы. Все эти вопросы, которые сейчас здесь будут показаны, они являются рефлексивными вопросами, то есть на них желательно давать себе такой очень вдумчивый письменный ответ, потому что это такие вопросы, на которые нельзя ответить, наверное, сразу, сходу и вот так вот за 5 минут. То есть тут нужно посидеть, подумать. Первый вопрос звучит так. Что для вас по-настоящему важно? И вот здесь, если задуматься, дети уже как раз и пойдут, да, какие-то такие абстрактные категории, например, там любовь, там, или творчество, или еще что-то. Дальше. Следующий вопрос. Чему вы хотите посвятить свою жизнь? Вот представьте, что у вас совершенно нет никаких преград. Никаких преград, и есть все условия для того, чтобы жить так, как вы хотите. Вот чему бы в этом случае вы посвятили свою жизнь? Каким человеком вы хотите быть? Какие отношения хотите построить? Если бы вам не приходилось сражаться с чувствами и избавляться от страхов, на что бы вы направили освободившееся время и энергию? Да? То есть если бы все было, никаких не было бы, если внутренних препятствий, на что бы вы направили освободившееся время и энергию? И здесь еще есть некоторые упражнения по определению своих ценностей. Вот такой вопрос. Если бы вы не руководствовались суждениями и мнениями окружающих, что бы вы хотели изменить в своей жизни, если бы у вас была полная свобода? Следующий вопрос, он тоже мне очень нравится. Если бы вы узнали, что осталось жить менее года, каким человеком вы хотели бы стать и чем хотели бы заниматься в оставшееся время? Очень часто, когда человек сталкивается реально с такой ситуацией, как раз вот на первый план выходят его ценности. То есть кто-то едет путешествовать, кто-то начинает очень усиленно проводить время с близкими людьми, кто-то начинает заканчивать какой-то свой творческий проект. То есть как раз вот глубинные ценности, они выходят в таких вот подчас экстремальных ситуациях. Что бы вы хотели услышать о своей роли в жизни людей после своей смерти? То есть, опять же таки, какой вклад в жизнь, в этот мир вы хотели бы сделать? И закончить свое выступление я хочу такими мыслями, что прояснение истинных ценностей – это одна из самых важных глубоких задач, которые нам приходилось решать за всю свою жизнь. И даже можно сказать, что в каком-то смысле они являются вопросом жизни и смерти, потому что они определяют разницу между полноценной жизнью и просто существованием. И я хочу сказать, что у человека есть не только возможность, но и реальная способность жить, служа тому, что он ценит. Совершенно, конечно, не обязательно, совершенно не значит, что мы в жизни достигнем всех своих целей. Да? Это не гарантия чего-либо. Но у нас есть все необходимое, чтобы выбрать курс. И вот здесь была такая картинка с бесконечной дорогой. Это как раз такая метафора ценностей, да, что мы выбираем направление жизни. И это такое очень приятное, бесконечное путешествие, которое нашу жизнь озаряет смыслом. Спасибо.
0: Ответы на вопросы.
1: Ольга, спасибо большое за эту тему.
2: Спасибо вам.
1: Давай теперь мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли за это время. Друзья, спасибо за то, что вы писали нам. Действительно много вопросов. Итак, ценности мотивируют или ограничивают?
2: Я думаю, что ценности только мотивируют. Я не могу сейчас просто даже представить ситуацию, в которой ценности могли бы ограничивать человека.
1: Елена спрашивает, может ли человек достичь состояния счастья, если из-за инвалидности он не может никак реализоваться и испытывает постоянную сильную физическую боль?
2: Я думаю, что да, может, даже в этом случае может. В этом случае, ну, я понимаю, что этот человек находится в очень тяжелых обстоятельствах, ему будет, возможно, сложнее, чем, чем просто обычным людям, но я бы посоветовала такому человеку найти свои ценности, потому что, ну, на самом деле ценностей у нас много. Это не один, не два, там, а их прямо целые, их может быть около десяти, да, важно, ценностей. И то есть и можно даже в таких условиях начать найти способ для реализации своих ценностей.
1: Спасибо большое. На основе чего должны формироваться ценности?
2: Ценности — это уже, я так представляю, что это уже то, что нам дано. Это то, что вложено в нас. То есть как вот, например, мы все рождаемся, у нас с какими-то чертами характера. У нас есть цвет глаз, цвет волос, у нас есть какие-то сильные стороны, слабые стороны. То есть ценности — это то, что у нас уже вложено. Их не нужно специально откуда-то формировать. Они уже есть у нас внутри, их нужно просто, как сказать, их нужно просто понять, да.
1: Ну вот вы говорили, что ценности, они уже сформированы заранее, да? Если ценности сформировались такими, все мне должны помогать, все должны меня защищать, все должны за мной ухаживать, то тогда человек, никогда не получая в полной мере, будет всегда несчастлив?
2: То, что вы сейчас перечислили весь этот список, это не ценности.
1: Так.
2: Это мысли, это убеждения человека. Ценности, вот, они относятся к таким категориям, которые я здесь приводила. То есть это то, что человеку в жизни очень сильно важно. Например, там, искренность, любовь, именно вот в плане проявления, забота, творчество, профессионализм, помощь людям. Все должны мне помогать, это установка сформированная, то есть долженствование. Это не относится к категории ценностей.
1: Спасибо большое. А как менять свои глубинные ценности? Страшно ли их менять, чтобы не оказаться в проигрыше?
2: У меня сразу возникает вопрос, а зачем их менять? То есть ценности — это нечто, что вложено в нас, и у нас, как бы, у каждого человека есть свой набор ценностей. Например, для кого-то важно быть любящим родителем и проводить время с детьми, для кого-то более важно, для какого-то человека более важно развиваться в своем профессиональном плане, например, да, стать там мастером, профессионалом. То есть это такой данный набор, ну, как наши какие-то физические характеристики. Зачем их менять? То есть их нужно узнать для себя и реализовывать эти ценности, менять их не надо,
1: ну,
2: и не получится.
1: Следующий вопрос: может ли один человек помочь другому изменить свои глубинные ценности?
2: Я думаю, что ценности не поддаются изменениям, да, опять же таки, из того, что я сейчас говорила. Единственное, что мы... И зачем помогать другому человеку менять свои ценности? Мы можем здесь просто... Если у нас существуют различия в ценностях, мы можем просто с уважением относиться к другому человеку, к пространству другому человеку и к тому, что он другой, он не такой, как я. У него свои ценности, а у меня свои.
1: То есть ценности не всегда положительные какие-то?
2: Да.
1: Потому что следующий вопрос звучит так. Не свойственны ли человеку по его природе эгоистичные глубинные ценности?
2: Нет. То есть нет, не свойственно.
1: Мои ценности меняются время от времени. Это нормально?
2: Я бы так сказала, как я уже говорила, что у нас их не одна ценность глубины, да, не две, у нас там их прямо целый набор, и просто в разный период жизни у нас на первое место выходят разные ценности. Допустим, у человека может быть одновременно две ценности. Это быть хорошим родителем и проводить много времени с детьми. С другой стороны, быть, например, профессионалом в своей работе. Но и вот когда рождается ребенок, мы можем понять, что две эти ценности, они пошли в противоречие. Но здесь нужно решить просто, что именно в данном периоде жизни мне сейчас важнее выбрать. И поэтому то, что как кажется, что ценности меняются, это не то, что они меняются. Просто, возможно, у человека сейчас другой этап, и на другом этапе жизни у него вышли другие ценности.
1: Спасибо большое. Друзья, спасибо за ваши вопросы, которые вы нам присылаете. Итак, мои ценности меняются время от времени. Это нормально?
2: Вот я как раз сейчас ответила на этот вопрос, да, что они не меняются. Скорее всего, что они просто выходят каждый раз, но новая ценность, другой период времени.
1: Очень важные советы. Через свои цели понять свои ценности. А где можно изучить этот материал поподробнее? Или есть похожий вопрос, какие книги вы посоветуете, чтобы начать научиться реализовывать свои ценности?
2: Да, хорошо. Да, очень, очень важные вопросы. Я прямо очень рада, что зрители заинтересовались этой темой. Это правда очень хорошая тема. Я могу сказать, что существует такой вид психотерапии, очень действенный, кстати, который называется терапия принятия и ответственности. по другому американскому названию она известна как «Акт». И есть книга «Ловушка счастья». Так, Расс Хэррис написал ее. То есть вот как раз можно поискать литературу на эту тему, ну, по поводу этой психотерапии. И там это, я бы сказала, что единственная, наверное, на данный момент психотерапия, где очень здорово прорабатывается вопрос вот именно как раз с ценностями, с целями, с ценностями. То есть вся эта информация, она оттуда. Но весь семинар, он построен именно на этой информации. То есть нигде больше в другом месте я не видела вот именно того, что, где бы этот вопрос так хорошо поднимался и прорабатывался. Там же тоже можно найти опросники. Я, правда, не уверена, что их можно найти в свободном доступе в интернете, но есть, ну, у психотерапевтов они точно есть, в книгах, литературах они точно есть. То есть опросники, ну, по выявлению своих ценностей.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Все это требует глубокого анализа себя. Но ведь не все к этому способны. Человек часто живет своими чувствами в моменте. Как остановить себя и понять все свои ценности?
2: Если только это можно сделать, если только у человека возникнет такое желание, возникнет такая цель – разобраться со своими ценностями, разобраться со своей жизнью.
1: Елена спрашивает, что делать человеку, который не чувствует себя счастливым, несмотря на то, что у него много разных глубинных ценностей? Ни на одну из своих поставленных целей он не достиг. Ни одной.
2: Здесь это хорошо, что да, понять свои глубинные ценности – это первый шаг. Второй шаг – это начать эти глубинные ценности проявлять. То есть насыщенная, ну, счастливая, полноценная жизнь, она возможна только тогда, когда человек именно живет в соответствии со своими глубинными ценностями, когда он их проявляет в своих поступках. То есть понять – это одно, но понять свои ценности – это только полпути. Другая часть – это начать их проявлять. И вот уже здесь можно вот по этой вот дороге, да, если метафорически движение к ценностям – это как дорога, это как какое-то направление, можно здесь вот точечно ставить цели, небольшие цели, которые не надо ставить какие-то, начинать с каких-то сложных или великих целей. То есть мы можем к своим ценностям делать очень маленькие шажки. Например, если я говорила, что проявлять свои ценности – это намного проще, чем кажется, что они лежат уже здесь, вокруг нас, на расстоянии вытянутой руки. Если мое желание – помощь людям, не обязательно ждать, когда пройдет 10 лет, и я стану врачом для того, чтобы проявлять эту ценность. Если я помогу пожилому соседу пакет с продуктами донести до дома, это вот уже шаг в направлении моих ценностей, это уже реализация моих ценностей, помощь людям. То есть ценности можно проявлять по-разному, есть тысячи способов их проявления.
1: Как жить в таких европейских странах, где учат совсем другим ценностям? Например, я вижу ценность тем однополых браков и так далее.
2: Да, здесь у нас, наверное, идет разница в понятиях. Я понимаю, что да, такие вещи тоже называются этим же самым словом «ценности». Но то, о чем я говорила я, про ценности, о том, что это глубинное желание сердца, это нечто другое.
1: При партнерстве не получается ли, что один стремится реализовать своих целей за счет ущемления целей и ценностей других?
2: Вполне возможно такое, конечно. Такое может быть, но это выбор человека, так себя вести. Да.
1: Следующий вопрос. Отличаются ли верующие и неверующие на уровне глубинных ценностей?
2: Я думаю, что здесь у людей есть очень много схожести, здесь очень много есть похожего. Например, как у верующего человека могут быть такие ценности, как там помощь людям, творчество, забота, любовь. Также у неверующего человека могут быть тоже такие же ценности: творчество, помощь людям.
1: А если я не могу понять, чему я хочу посвятить свою жизнь, мне пробовать все подряд, чтобы потом определиться?
2: Я думаю, что здесь, конечно, нужно подумать над этими рефлексивными вопросами. И с другой стороны, да, может быть, такому человеку помогут и вопросники по поводу ценностей. С другой стороны, то, что нам нравится, да, то, что нам не нравится, мы получаем из опыта. Поэтому это может быть хорошим таким способом понять, что нравится, что ценно. Это что-то попробовать себя в различных сферах, в различной деятельности. Потому что иногда мы находим, ну, как нашу реализацию счастья там, где даже не думали, что мы можем там получить, что нам это понравится.
1: Есть еще вопрос такой. Если есть счастливые люди, увлеченные лишь зарабатыванием денег, карьерным ростом и достижением других личных целей, они заблуждаются в своих ощущениях, обманывают сами себя?
2: Здесь зависит, опять же таки, мы упираемся, да, к самому такому корневому вопросу. Стоят ли за целями у этого человека ценности глубинные или нет? Если глубинные ценности за этим стоят, например, там, ну, обеспечить, ну, заботиться о семье, обеспечить своим детям, например, там, будущее образование, то человек, работая, да, вкалывая на работе, да, добиваясь результатов, он счастлив. Но если за этой целью не стоят глубинные ценности, то здесь это просто прямая дорога к выгоранию, прямая дорога к депрессии. И даже иногда такая цель может, наоборот, уводить человека от ценностей. Например, он поставил себе цель зарабатывать там миллионы, а на самом-то деле глубинная ценность у него – проводить больше времени с семьей. Но это, получается, его цель, она уводит от глубинных ценностей. И тогда ничего… То есть если человек отрезан от своих глубинных ценностей, то он не чувствует себя, ну, достаточно хорошо в жизни, я бы так сказала.
1: Спасибо большое. Еще раз спасибо большое, друзья, за ваши вопросы, которые вы нам пишете. Следующий вопрос, который у нас есть. Если человек вырос с определенными ценностями, расходящимися с тем, что в действительности поможет обрести мир и счастье, как помочь ему поменять устоявшийся взгляд и ценности в жизни?
2: Здесь, скорее всего, опять, да, мы сталкиваемся с тем, что разные понимания за словом «ценности» стоят. В данном случае, скорее всего, что здесь идет речь не о ценностях, а, может быть, о каких-то программах, установках, которые человек впитал от значимых людей, от какого-то близкого окружения. Потому что ценности, повторюсь, да, если мы берем за основание, что это глубинное желание сердца, то они уже вложены в человека. И их менять не надо.
1: Отзыв пришел. Спасибо большое за такую интересную тему.
2: Спасибо.
1: Правильные внутренние ценности и соответствующие им цели всегда ли дают ощущение счастья?
2: Опять же таки, меня немножко смущает здесь слово «правильные», да, правильные внутренние ценности. Ценности, они всегда правильные, да, то есть это то, что вложено в человека Богом, я бы даже сказала, по факту его рождения. Движение и реализация своих ценностей, она всегда, она априори приносит ощущение счастья, да.
1: Где найти перечень 10 внутренних ценностей?
2: Есть опросники. К сожалению, вот они есть в книгах, которые я перечислила, но, к сожалению, не могу сказать, есть ли они в свободном доступе в интернете. Можно поискать литературу на эту тему.
1: Как обрести смысл жизни человеку, если он состарился и потерял всех своих близких людей, забота о которых были для него глубинными ценностями?
2: Понять, какие еще ценности у него есть помимо этого. То есть найти еще. Потому что ценности, опять же таки, да, это не единственная ценность, которая у него была, это не единственная вещь, которая для него важна. А поискать в жизни еще какой-то смысл, то, что для него важно.
1: Нелли пишет: спасибо вам за такую ценную информацию.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ценности вроде хорошие и определены, но значит ли, что цели я все же всегда автоматически ставлю правильные?
2: Если ценности определены, и если человек ставит цели в согласии с ценностями, то да. Здесь почему вот тоже есть такой момент, ну, не все однозначно так с целями, но вроде как мы знаем, что цели ставить – это очень здорово и классно, но здесь существует такая ловушка, такая опасность потенциальная, что цели мы можем добиваться и ставить не свои, а какие-то чужие, какие-то навеянные модой, социумом, еще чем-то. Если человек ставит цели, и они внутренне его, то есть они базируются на ценностях, и он получает удовольствие от жизни, значит, все прекрасно у него. Значит, он ставит, значит, цели – это его. Он ставит их в соответствии с ценностями.
1: Юля пишет: то есть ценности – это то, что в общечеловеческом понимании всегда ценно?
2: Да. Именно так. Спасибо за такое определение. Прекрасное. Да.
1: Если человек заботится о других, помогает всем вокруг, но своих целей так и не достигает, поэтому несчастен, что вы ему посоветуете?
2: Он несчастен.
1: Да.
2: Ага. Понимаете, вот мы на внешнем поведении видим заботу о других. За этим внешним поведением как могут стоять глубинные ценности, так могут они и не стоять. То есть человек может производить эти вещи из каких-то других мотиваций, состояний, например, из страхов, из страха отверженности, из там, своих комплексов каких-то. То есть поэтому вроде бы как действие одно, вроде бы как действие хорошее, да, но мотивация За ними может стоять очень разное. Опять же таки, все то же самое, разобраться, почему, с какой мотивацией он заботится о других, почему он несчастен. Опять же таки, поискать свои ценности. Все то же самое.
1: Можно ли сказать, что глубинные ценности вложены в человека Богом?
2: Да. Это именно... Я думаю, что это именно так и есть.
1: Угу. Могут ли у преступников быть глубинные ценности?
2: Я думаю, что да. Просто они очень сильно от них отошли. Очень сильно.

0: ценностей. И поэтому и нужны такие семинары, которые вот, помогут человеку задать правильные вопросы и вернуться к истокам. И, конечно, я думаю, что глубинные ценности, они есть у каждого человека. Ну, исключительно, наверное, я исключу здесь, ну, там, психопатологию какую-нибудь, да, там, психопатов, например, социопатов, но всем остальным другим людям, я думаю, что они свойственны, просто человек очень-очень сильно от них отошел.
1: Важно ли иметь цели или достаточно только глубинных ценностей?
0: Как раз ценности-то, они и проявляются у нас через действия. И поэтому мы волей-неволей, если мы проявляем, если мы знаем свои ценности и проявляем их, мы волей-неволей какие-то маленькие шажки делаем, какие-то маленькие пусть цели мы ставим. Но это, как я говорила уже, да, что только знать свои ценности недостаточно, их еще очень важно проявлять в своей жизни. А проявляются они именно через поступки. Это то же самое, как мы, например, мы не можем потрогать такое понятие, как честность. Но с другой стороны, столкнувшись с нечестностью, мы очень здорово понимаем, что это такое. То есть честность, да, нечестность, она проявляется через действия. То же самое наши глубинные ценности, они проявляются через действия.
1: Отлично. Спасибо большое, Ольга, за эту удивительную тему. Спасибо большое за твои ответы, которые дала на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Друзья, ценности – это не конечные цели, а только лишь направление. Когда цели связаны с ценностями, они становятся значимыми и обретают связь с нашей жизнью. Важно научиться строить эту взаимосвязь, и тогда жизнь обретет смысл. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте комментарии в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Слова, повторенные Иисусом Христом только лишь в одном из Евангелий 10 раз. Обращаем ли мы на них свое внимание? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Вновь приветствуем вас на очередной встрече, посвященной Евангелию от Луки. Мы разбираем Евангелие от Луки в честь 30-летия телекомпании «Три ангела». Очень счастливы, что вы вместе с нами, что мы вместе с вами раскрываем и для вас, и для себя эти удивительные истины. Это ведь непрекращающийся процесс. Можно читать вновь и вновь, и каждый раз открывать для себя новое. И обязательно открывать для себя новое. Итак, мы с вами говорили, что Иисус Христос только лишь в Евангелии от Луки произнес слова «Горе вам». Очень привлекающие наше внимание слова, настораживающие. Иисус Христос сказал «Горе вам!» И сказал он это только в одном Евангелии 10 раз. Вот, а всего в Библии упоминаются слова «Горе вам!» больше 30 раз. Часть сказана Иисусом Христом, часть сказана в книгах Ветхого Завета. Давайте вот сейчас, поскольку исследуем Евангелие от Луки, то вспомним первые четыре горя, если можно так сказать, где они упомянуты.
2: Да, это было записано тоже в Евангелии от Луки, в 6 главе. Это в Нагорной проповеди. Сначала Господь произносит блаженство, и потом напротив говорит: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». И вот уже пятое горе, о котором мы с вами в 11 главе прочли, это 11 глава, 42 текст. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину, смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять».
1: Угу. Очень хотели бы, чтобы вы вновь посмотрели эту программу и уж наверняка прочитали бы шестую главу Евангелия от Луки, где говорится о том, почему же богатым горе. Господь Иисус совершенно не против того, чтобы люди были богатые. Или почему...
2: Смеющиеся.
1: Да, почему смеющиеся вас плачут. Так что, пожалуйста, обратитесь к 6 главе Евангелия от Луки еще. А мы, Николай, продолжаем тогда из 11 главы Евангелия от Луки. И вот после первого горя мы постарались на прошлой программе раскрыть, кто такие фарисеи. Надеемся, что удалось это нам. И поискать фарисейство в себе. Надеемся, что удалось это нам. Не ради вот угнетения себя самих, не ради, что ли, такого вот, ну вот...
2: Самобичевание.
1: Самобичевание, совершенно верно. Спасибо за такое слово. А именно для того, чтобы, ну, как бы знать этот грех в лицо и с помощью Божьей, ну, стремиться не быть такими, и Господь обязательно это даст. Вот. И сегодня, Коля, мы продолжаем исследовать вот эти слова, которые повторяются в Евангелии от Луки 10 раз.
3: Ну вот фарисеям как раз самобичевание было не свойственно, скорее наоборот, самовозвышение. Поэтому второе горе касается как раз вот этого, вот этой черты фарисейства. «Горе вам, фарисеи, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях».
1: Еще раз, второй раз Господь использовал слова «горе вам» в 11 главе. Относительно чего?
3: Вот относительно того, что фарисеи очень любят председание в синагогах.
1: И что это такое?
3: И в приветствиях. И приветствие в народных собраниях. Ну, синагога – это церковь, что ли, ветхозаветного образца, куда приходили люди и слышали Слово Божие, поклонялись Богу. И фарисеи любили там сидеть впереди всех, чтобы на них смотрели, ими восхищались, да, это почетные люди, как же мы их там где-то на галерке, они должны быть в первых рядах, потому что это лучшие люди Израиля, и они так себя и позиционировали, вели себя правильно всегда, старались говорить всегда правильные слова и делать угодные Богу дела на основании Ветхого Завета, Торы там, того времени, Писание того времени.
1: Иисус Христос сказал им эти слова, вот это второе горе. Горе вам, кто любит председать, заседать.
3: Любовь к председанию, это вот что такое? Это, наверное, любовь к власти. Это ведь приятно же, когда тебя не просто слушают, да, но когда беспрекословно исполняют все твои, ну, не повеления, может быть, а просьбы там, или как-то слова твои, пожелания твои, вдруг раз, они мгновенно исполняются. Это же приятно себя чувствовать вот таким вот всемогущим. И фарисеи, очевидно, это поняли, красоту вот этого, что ли, в кавычках, вот этого положения, когда все зависят от тебя, от твоего решения, мудрого.
1: Как нам применимы эти слова? Ну, мы не говорим, например, о каком-то руководителе, просто вот о нас, обычных людях, вот в семье нашей или в общении каком-то. Как нам применимы эти слова?
3: Ну, мы в семье, в семьях наших тоже принимаем какие-то ответственные решения, берем на себя какую-то ответственность, да, теперь, ну, может быть, никто не берет, а вот, ну, тогда что? Тогда я скажу, вот, давайте вот так сделаем, вот там, или пойдем туда-то, или все. И кто-то может сказать, нет, давайте лучше, нет, мы пойдем вот так, и все. По-моему, будет.
2: Ну, в принципе, да, вот я говорила в прошлый раз, да, это власть без любви, тирании, да, то есть я хочу власти безраздельной, то есть власть только моя, слово только мое, все, и все меня слушают и беспрекословно выполняют.
1: И тогда горе вам. Христос говорит, вот если у вас такое состояние, то горе вам.
3: Ну, горе действительно. А как к тебе могут относиться люди окружающие, когда ты проявляешь вот этот авторитаризм свой, вот только вот я и больше никто. Вот мое слово главное, и больше ничье. Вот авторитет, наверное, это нечто другое. Хотя он бывает разного вида, что ли. Вот я вот хотя бы мог бы выделить два. Например, авторитет по должности и авторитет по делам. Вот, может быть, если я имею вот авторитет по должности, меня назначили вот таким вот руководителем там, или лидером где-то, то я, значит, и лидирую. Но я лидирую вот так, как?
2: По-своему.
3: Как тирания, да, как авторитарно. Вот так будет, вот так будет, вот так будет. Ах, не так? Будет так все равно. Я лидер тут. Если там не я лидер, тогда пускай назначают другого. Там, но пока я лидер, вот будет вот так. Авторитет по положению. Авторитет должен подтверждаться все-таки какими-то делами, потому что, ну, авторитет личности, что ли, вот, другому еще можно сказать. Если я лидер вот такой вот личностный, по личностным качествам, то уже не будет авторитаризма, не будет тирании, а наоборот, люди будут с удовольствием мне там повиноваться, что ли, если так можно сказать.
2: Да, вот сейчас меня сразу вспомнили слова Иисуса Христа, да? Кто хочет быть первым, тот что? Будь всем слугою.
3: Будь последним.
2: Вот, то есть, если ты первый, то ты слуга всем.
3: Ну да, покажи мастер-класс, да, вот, да, как служить, да, да, вообще. Потом же с тобой, да, потянутся.
2: Это уже то, о чем говорит Иисус. То есть, это его религия. Религия служения людям. Религия любви. Вера,
3: то есть авторитетное лидерство, да, и авторитарное лидерство. Одно основано на народной любви к тебе или там любви окружающей, а другое основано на, есть такое слово, волюнтаризм, что ли, проявление моей воли. Вот я проявляю волю, и поэтому вот так все. Ну, одно приносит радость людям, а другое – вот то самое горе.
1: Ну да, и это приносит горе и самому этому человеку, у которого склонность вот именно к такому типу поведения, это ведь вот уже врожденная склонность, это что-то такое вот плотское, что вот есть уже в человеке. Надо просто внимательно это заметить в себе и, опять же, Господа просить, чтобы он, ну, помог это изменить. Самое первое – это осознание, это крайне важно. Осознание. А потом, когда осознаешь вот этот вот свой грех, осознаешь свое бессилие перед этим грехом, тогда ты начинаешь нуждаться в том, кто тебе поможет. А помочь тебе, ну, люди очень во многом могут помочь, но так как Бог, люди не могут помочь, потому что Бог меняет нас изнутри.
2: Да, и Он имеет силу. это сделать. То есть действие Духа Святого в жизни человека, оно, конечно, это чудо, mm-hmm. которое действует в нашей жизни.
3: И мне еще очень важно понять, как люди ко мне относятся. Вот в результате моих там действий, каких-то команд, как они реагируют, как они, ну, как, с каким духом они выполняют это, или, ну, вообще, как они относятся ко мне после того, что я там тут командую. Это же тоже мне очень важно понимать, как лидеру, да, и как руководителю в том числе. И если я понимаю это, что что-то, да, что-то люди-то плачут вокруг меня, кругом, мне это что-то, наверное, надо сделать с собой в этом случае.
1: Ну, вот как я люблю говорить, Господа попросить что-то сделать со мной. Господи, ну ты видишь, что происходит, мне сложно по-другому. Вот сама, как руководитель.
2: Но это смирение, это нужно смирение, конечно. Когда уже, Господи, прости меня.
3: Ну, это я и сам, это я и делаю с собой. Я иду к Богу и прошу у Него. Господи, я же не, с Тебя ничто. Я же никакой не лидер, никакой не руководитель, если не Твоя сила и воля, да, и да. Твое побуждение.
1: Да. Слава Господу, и Он меняет, Он меняет. Это точно.
3: Вот это вот третье горе. Четвертое в 44-м. Второе горе.
1: Давай еще раз. Первое горе какое было? Иисус Христос первый раз произнес эти слова: «Горе вам».
3: Он говорил о малых делах, как бы посвященных Богу, но сделанных без любви.
1: Угу. То есть об омовении.
3: Вы забываете, что Бог есть любовь, и эта любовь должна проявляться и в вас. Если уж вы во имя мое делаете какие-то дела, так уж делайте все с любовью. Относитесь к людям с любовью тоже. А второе, он упрекнул, что фарисеи любят вот так вести себя очень высокомерно перед собранием и проявлять свой, так сказать, свою мудрость, там, свою значимость. И так далее. Возвеличивать себя. То есть высокомерие, вот это вот качество такое. А вот третье горе, он уже обращает и к книжникам. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят, и не знают того, этого».
1: Очень коротко, давайте скажем, кто такие книжники. Фарисеи мы разобрались на прошлой программе. Что это религиозно-политическая партия, ну, такое очень значительное положение в израильском обществе, в Древнем Израиле занимавшее. А книжники?
3: Книжники – это учителя закона, если так вкратце сказать.
1: Mm-hmm. То есть это тоже очень достойное положение.
3: Люди, которые исследуют Писание, да, вырабатывают такие доктрины там и учат должны учить правильному пониманию Писаний.
1: И вот Иисус Христос вот вдруг говорит им тоже: «Горе вам, и книжники тоже».
3: И вот смотрите, какое тут сравнение. Очень такое красноречивое, емкое. Гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают этого. Вы как скрытый гроб. Вот это вот какое-то просто ошеломляет вот такое вот сравнение. Если бы мне сказали...
1: То есть вы гроб, но не видно, что вы гроб.
3: Ну да, его не видно. Вот в Евангелии от Матфея там еще более живописно описал евангелист там... окрашенные даже гробы. Да, вот, кто гробы будет красить?
2: А внутри полные мерзости, запустения.
3: Да, такой ухоженный гроб, такой гробница, там, и что-то такое, вся в цветах, там, такое красивое. Люди восхищаются, может быть, то, что там, как все это вот искусно выделано. А тут внутри-то, оказывается, вы не такие совсем, а даже наоборот. Как гниющий, что ли, там, что-то ужасное просто. Что у вас там внутри творится. Mm-hmm. Никак, внешность не соответствует внутреннему состоянию.
1: А что он имеет в виду, когда человек вдруг становится вот скрытым гробом?
2: Ну вот он же сказал тут лицемеры. Он же и сказал, что да. Вот это лицемерие как раз и есть. То есть человек кажется одним.
1: Что такое лицемерие?
3: Ну, может быть, подлость. Вот как бы говоришь одно, а делаешь другое.
2: Да. Ну, это да, и еще мне кажется, да, что ты хочешь казаться одним, а на самом деле ты другой. То есть вот ты как гроб, внешне ты кажешься прекрасным, а внутри ты полон костей и всякой
3: порочности. Вот это вот, он говорит, вы кажется праведным снаружи, да, внутри-то вы порочны до мозга костей, вы прогнили. Как в гробах, вот это мертвецы.
2: Да, то есть вот это сравнение, конечно, очень такое
3: ужасное,
2: яркое.
3: Просто, да.
2: Яркое. То есть
3: плетете интриги, вы какие-то заговоры все время, вы замышляете убийство. Что вы, как Бог может с этим вообще ужиться в вашем сознании? Это невозможно.
1: И при этом вы себя позиционируете как верующих, и не только верующих, а, в общем-то, и руководителей религиозных.
3: Ну да, да, потому что результат-то обманутый народ. Они думают, что идут прямой дорогой в Царствие Божие все под вашим руководством. Вот как у нас в социализме когда-то. Верные дороги идете, товарищи. И рука. Мы вперед идем, приходим к полному атеизму, там, и вообще, не знаю, к страшному положению в стране. Но Иисус отчетливо видел, куда ведут эти лидеры Божий народ. Они ведут его в погибель.
1: Вот. То есть это как раз вот эти слова о горе вам третий раз, да?
3: Да. Угу. Люди ходят, не знают того. Вот они думают, что вы их учите правильно, что вы ведете себя правильно, что вот так и надо, вот таким вот образом и попадаем мы в Царствие Божие. А на самом деле ведет в другую совсем сторону. Идете вы широким путем гибельным. Не спасется никто, если вы так вот дальше будете продолжать. И виной того учение фарисеев.
1: А как выбраться из этого? Вот если вдруг кому-то из нас это тоже в какой-то мере свойственно, то что ведь хочешь казаться лучше, но ты же не хочешь, чтобы всякие там какие-нибудь нехорошие вещи, которые в тебе вдруг в какие-то мгновения могут, или даже не в мгновения, а и в длительные периоды могут проявляться, но ты же не хочешь, чтобы люди это видели. А как вообще выбраться из этого?
3: Вот дело в том, что Иисус не зря тут книжки вспомнил вместе с фарисеями. Книжки учили Священным Писанием, но эти учения, книжки, они противоречили во многих пунктах самому Писанию. И получалось так, что они искажали их настолько, что люди лишались спасения, лишались Бога. И это делали скрупулезно, исполняя Божьи заповеди, как бы. Угу. А на самом-то деле не Божьи, а человеческие.
2: Но Иисус ведь не случайно сказал, да, тщетно чтут меня учением человеческим, да. То есть заменили именно закон истину Божию, да, учением человеческим.
1: Да и Дух Божий, главное, заменили, да, не только ведь вот...
2: А ведь сколько предупреждений, слово. Да, и если там кто прибавит или убавит от слова сего, да?
1: От слова Божьего.
2: Да, то тому все-таки
3: не проститься,
2: не в сём веке, не в будущем. И это и в Ветхом Завете об этом говорится, и в Новом Завете, и в Евангелиях, и в посланиях, и в книге Откровения. То есть все-таки нужно быть очень осторожными. А как бы они, поступая так, да, сами заблуждались и людей вели не в том
3: направлении. Писание. Вот выбраться отсюда, как мы говорим, да, что ему поможет, нужно тщательно исследовать Священное Писание на соответствие тем учениям, которые я слышу, которые меня учит кто-то, или где-то я читаю, или слышу. И вот нужно все сверять со Словом Божьим для начала, чтобы правильный путь выбрать. Как же мне все-таки, каким путем выбираться-то из этого? И когда я начинаю понимать Христа и Его слова, которые не противоречат нигде, ни в Ветхом, ни в Новом Завете, то это вот первое средство для того, чтобы выбираться из вот такой, из такого положения.
2: Ну, это вот, наверное, искренность все-таки нужна, важна, да? Когда я принимаю слово, да, не через призму своих каких-то пониманий, какого-то уже своего мировоззрения сложившегося, да, а все-таки я его понимаю вот как словесное молоко, да, как дитя, у которого еще ум-то не искажен, а у которого он чист и может впитывать именно истину Божию, а не предрассудки человеческие.
1: Тоже из Священного Писания, то есть примите вот Слово Божье как чистое словесное молоко, да?
3: Еще вот такой, мне всегда этот принцип помогал, отвергни себя. Угу. Вот это Иисус говорил, то, чему ты научен, там, что ты знаешь, вот сейчас вот отложи, просто отложи, обратись к Духу Святому и начинай и сам уже смотреть, что же тут написано.
1: Опять же, не самобичевание, да? Отвергнись себя – это не самобичевание, иначе так жить невозможно, если себя бичевать,
3: за
1: каждое
3: Я думаю, нет, в данном случае нет. Я думаю, что вот это как раз к исследованию Священного Писания очень хорошо подходит. Вот, когда я отвергаю все, что я знал до того, как я вот погружаюсь сейчас в Евангелие от Луки. Ну да, много всяких теорий, и я сам себе выдумываю их еще. И я пытаюсь свои теории подгонять под это слово, вот как делали, наверное, книжники.
1: Даже, наверное, наоборот, подгонять Слово Божье под свои
3: теории. Да, а потом подтверждать. Смотрите, вот я прав. И найдется таких текстов, обязательно найдется.
2: А тем более, если вырывать тексты из контекста, то таких подтверждений ты массу найдешь. А когда ты начнешь читать в контексте, то ты поймешь истину, которую Господь именно хочет донести до нас. Вот это очень важный тоже принцип чтения Священного Писания, что не вырывать тексты из него.
1: И вот исторический контекст ведь вот тоже очень важен. Все-таки нужно понимать, что да, это были святые Божьи человеки, ведомые Духом Святым, которые писали Священное Писание под вдохновением Божьего Духа. Но ведь они это писали в свое время, во время своей истории, которая была много тысяч лет назад. Они не могли знать того, что сегодня, а мы очень многого не знаем из того, что было в то время. Вот, и поэтому переносить так вот самовольно тоже понятие тоже ведь нельзя.
2: Ну да, это очень важно. Исторический контекст в понимании Священного Писания очень важен, особенно в применении того или иного. Но, как правило, это к ритуалам чаще всего. Это определенное богобоязненное состояние показать, одев на себя платочек. Это тоже чисто ритуальное тоже смирение.
3: Ну, скорее традиционное, да.
2: Традиционное такое. Ритуальное смирение. Об этом написано в Священном Писании. Но Павел как раз имел в виду не то. Там был именно исторический контекст той рекомендации, которая описана.
1: И к нашему времени, если вот человек так воспитан, если есть у него потребность надевать платочек в церкви, пожалуйста, никто ведь этого не запрещает. Платок, косынку, шарф. Но когда ты другому начинаешь говорить, что Бог тобою недоволен, потому что ты вот так-то выглядишь, это вот без смирения.
3: Это фарисейство уже.
2: Да, это фарисейство, чистой воды как раз.
3: Ну вот один из книжников эти слова воспринял на свой счет. И 45-й текст говорит: «На это некто из законников сказал ему: учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
1: Это когда про гробы сказали.
3: Это когда, он книжников тут упомянул вместе с фарисеями и как бы в одну категорию гробов определил. И здесь вот книжник возмутился один. До этого они молчали, когда про фарисеев говорили вот так вот. Но тут задета и честь мундира тут тоже. Как же мы так учим народ, а оказывается, гробы. «Нет, ты нас обижаешь, учитель», вот говоря так. Но Иисус дальше продолжим. Но он сказал им: «И вам, законникам, горе».
1: Ага, это уже какое горе по счету?
3: По счету четвертое.
1: Четвертое из 11 главы.
3: «Горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них».
1: Угу. Накладываете на людей бремена неудобоносимые.
3: То есть это нагромождение различных постановлений уже придуманных по мотивам Священного Писания, вот так вот можем сказать, поставлен фильм. Не само Священное Писание, а куча разных постановлений, законов, предписаний, которые что-то запрещают, что-то там предписывают. Но Бог этого не говорил и не подразумевал.
2: Вот. Сколько было? 613 правил, да?
3: Различного рода, да.
2: По исполнению 10 заповедей было 613 правил. То есть,
3: но ведь это же следует благой же цели, благой, как надо защитить закон. Закон – это да, это сам закон ограды, да. Но мы окружим еще одно, и построим такой купол оград вот этих вот. Вот Израиль сейчас гордится противовоздушной обороной, железный купол. И говорят, что ни одна ракета противника не пойдет на израильскую территорию. И действительно, говорят, это очень сильная защита, да. Но вот можно сравнить с таким вот куполом вот эти вот постановления книжников и фарисеев. Они хотели оградить народ, закон от посягательства. Благая цель.
2: Благая.
3: А в итоге получилось...
2: Закон забыли.
3: Эту защиту Иисус назвал вот просто в 46-м тексте. Бременами неудобоносимыми. Невозможно вообще эти бремена
1: носить. То есть можно сказать, что если, например, девушка молодая пришла в церковь, потому что ее Дух Святой привел, потому что что-то для нее вот важно сейчас, а ей в это время бабушка говорит там про длину ее юбки, или то, что она в брюках, или бабушка ей говорит про платочек, или там еще, и что, иначе тебя Бог не услышит, так девушка ведь повернется и уйдет, если Бог такой, что если она не в платке, потому что ей это не свойственно, вот, а, ну...
3: И только поэтому, да, и только вот эта причина, да, то, что человек ушел... Иисус говорит, да это... Ну, вам горе просто вот. Если вот такие вот мелочи, придирки вот эти к людям предъявляете в качестве там, отношения с Богом или спасительного какого-то действия там.
1: Ну да. Ведь то, что у нас с вами подобающая длинная юбка, это совершенно не значит, что дома мы там себя не ведем так, что это угнетает наших близких. Мы совершенно гораздо хуже нарушаем Божий закон, вот именно, ну, будучи такими плотскими, несовершенными.
3: Тем более, вот он, Иисус говорит, что сами-то эти книжники, они не дотрагиваются даже до этого бремени сами-то. То есть вы же понимаете, что это невозможно все исполнить. Все вот эти омовения, запомнить человеку, какой, при каком случае делать, вы же этого сами не помните.
1: Да, там ведь омовение рук, как вот сейчас мне показали, что вот их надо руки вот так держать, нет, или сначала вот так держать, омывать, потом вот так держать, а потом их надо встряхивать. Это никакого смысла не имеет. Что это для Бога?
3: Ну да. Это показное благочестие какое-то или что, или какой-то обряд такой. Если я не буду его исполнять, Бог меня не примет. Это же глупо. Mm-hmm. Это не только глупо, это еще и подло по отношению к людям, которые еще ничего не знают. А вы его начинаете их учить вот этим вот обрядом, обрядовым тонкостям вот этим вот. Mm-hmm. И человек запутывается, потом говорит, да что это такое? Да кто это может вместить?
1: Да. И где тут Бог-то? Вот, то есть вот эти вот, ну, на самом деле слова, может быть, это там угнетающе звучит. И прошлые программы мы говорили «горе вам, горе вам». И эту программу мы говорим, слова, которые Иисус повторил 10 раз на протяжении одной главы. «Горе вам, горе вам». А на самом деле горе-то нам потому, что мы отвращаем людей от Бога. Вот через, ну, непонимание, что ли, через очерствевшую какую-то душу, через душу, в которой нету любви к людям-то на самом деле.
2: И самое-то главное, ведь кого Господь призывает к себе, да, мы должны донести весть о Боге другому человеку. А здесь получается наоборот. То есть я искажаю образ Божий сам в себе и искажаю образ Божий, с которым человек должен встретиться. Потому что Бог спешит навстречу каждому человеку, и Он действует через нас. Если кто познал и считается, тем более это религиозные лидеры, они должны привлекать людей к Богу. А здесь, получается, наоборот, они ставят препятствия на пути к Богу. И это очень важно.
3: Вот мы прочитали три горя фарисеям выше, и четыре горя книжникам идет дальше. То есть книжникам досталось тяжелее вот, ноша-то от Христа. Потому что вот эти слова «горе», они усиливают свое значение, усиливают свою тяжесть, что ли, с каждым вот последующим принесенным горе вам. И чем так вот книжники лечились, что ли? Потому что Иисус представил их как угнетателей народа, духовных причем, духовных вымогателей даже, духовных насильников, которые ставят букву выше духа и выше даже смысла человеческого. Вот этим они занимались на поверку. Тогда как фарисеи, они выставляли себя как гордецами, как вот людей, которые заботятся о своей репутации, о своем положении. Вот как-то вот в этом отличие. Но книжники более опасны для народа, оказывается. Потому что они учения разрабатывают, как прийти человеку к Богу, вот таким вот образом. А выходит, что они не к Богу-то приводят человека, а как раз к дьяволу.
1: Да, отводят человека от Бога.
3: Вот беда.
1: Да, к сожалению, вот страшные слова Николай сейчас сказал, но на самом деле нету нескольких путей. То человек идет или к Богу, или он идет к противоположной силе.
3: Мало того, вот это вот отношение к закону Божьему докатилось до сегодняшних времен, к несчастью. Потому что и сегодня многие христиане считают, что закон Божий – непосильное бремя, неудобоносимое такое бремя, которое нужно свергнуть просто, и жить по любви, и все, и достаточно этого. Да, вот Иисус сказал, что недостаточно. Я не пришел вот рушить все, весь закон, там, ломать все постановления, пришел его исполнять.
1: Угу. Исполнять любовью.
3: С любовью, да, к Нему и к людям. Потому что закон Божий тоже человек
1: проявление
3: должен
1: Божьей
3: полюбить. Это справедливейшие заповеди. Они исполнены из здравого смысла, исполнены благожелательности и любви к людям прежде всего. Угу. Закон-то он дышит любовью весь. Угу. Ну, к сожалению,
1: ну, то есть почему-то... можем напомнить, да, если мы говорим, там, почитай отца и мать, не убий, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Это вот отношение между людьми. Конечно, это все основано на любви. Потому что если ты нарушаешь любую из этих заповедей, то ты, ну, горе приносишь и себе, и этим людям. Вот. А ты не можешь эти заповеди соблюсти, если ты не любишь Бога, если ты не с Богом. И поэтому первая заповедь – да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть, ну, не делай себе там кого-то Богом, кроме меня, я у тебя единственный Бог. И не поклоняйся никаким изображениям, не делай себе кумира. Не используй имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Это все любовь к Богу, первая половина Божьего закона.
3: Да, совершенно. Он так и задуман был, написанный закон Божий. Иисус продолжает дальше свою речь к законникам. Он обвиняет их в том, что вот ради своих
1: учений... Это уже еще раз он говорит эти слова «горе вам».
3: Следующий, 47 стих, 5-й, «горе, горе вам». Он, вот это, эти слова были вызваны тем, что ради своих благих намерений они готовы были пойти на самое страшное кровавое преступление. Вот читаем. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши». Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Вот это страшные слова. Мы чувствуем, как нагнетается вот это вот давление, что ли, вот этого слова «горе вам». И Иисус обвиняет практически во всех преступлениях уже, которые творятся на земле, от Авеля до Захарии, в самых страшных кровавых злодеяниях. Да, от убийства, да, доходит. То есть, и все это ради каких-то ваших благих намерений. Вот когда я готовился к этой программе, такую иллюстрацию нашел, что во времена техасских войн в 19 веке в Соединенных Штатах Америки, индейских войн, вот техасско-индейских войн, когда индейцев вытесняли с их исконных земель, там такая ходила бесчеловечная поговорка: «хороший индеец, только мертвый индеец». И ее приписывали, по-моему, генералу Шеридану тогда. Так вот, Господь напомнил слушателям своим, вот, Иисус, в те времена, когда гнали Божьих пророков, Бог посылал в критические моменты истории Израиля людей, которые от Его имени, они были пророками, да, движимы Духом Святым, от Его имени предупреждали народ об опасности, чтобы они вернулись к поклонению Богу, оставили своих идолов там, если они поклонялись идолам, оставили свои злодеяния, покаялись и вернулись опять к Господу Богу. Но за это они, за это их казнили. Просто.
1: Вот. Пророков.
3: Пророков, да, вот этих людей, которых Бог посылал. И вот Иисус напомнил об этом.
1: Что нам сегодня, вот что мы должны себе сегодня сказать, горе нам, если что?
3: Если мы не реагируем на Божие предупреждение, то есть Господь, Он нам дает весть обличения, Он дает возможность исправиться, если мы что-то там неприглядное совершили, у Него всегда есть выход через покаяние, опять же. и к спасению. И нам не нужно унывать. Вот если мы оказываемся в таком состоянии, ну, совершенного преступления, какого-то действия, может быть, не преступления, а может быть, но и преступления в том числе. То есть даже самый отъявленный преступник может у ног Божьих получить милость и прощение, если он раскает в своих грехах. Вот это тоже благая весть Евангелия. Казалось бы, в безнадежной ситуации для человека выход есть, и выход это во Христе Иисусе, в Боге. А вот эти люди действовали по принципу «хороший пророк – это мертвый пророк». Они почему-то вот так вот себя повели. Ну, наверное, так были научно отцами. Вот, он же не зря говорится, отцы ваши строили гробницы. И как бы вот эти...
1: То есть они сначала убивали вот этих вот людей, которые их обличали, да? А потом они им строили роскошные гробницы. Ну, то есть они скрывали и от других, и от самих себя, что на самом деле они убивали этих пророков. А потом они этих пророков как-то там прославляли, что ли, да. Так я понимаю.
2: Ну и, по сути дела, он здесь указал, да, практически весь Ветхий Завет, да, от Авеля, да, до Захарии, да? А сейчас они искали его, как убить.
3: Вот.
1: Иисуса Христа.
2: Да, да, он сейчас как раз обличает и показывает им, что в настоящее время вы построили гробницы тем пророкам, а сейчас ищите возможности, как меня убить. Так я вот, вам пришел...
3: И вот это убийство Христа, которое через несколько дней совершат, оно ведь их поставит в разряд тех, кто ответственен за все преступления Божьих, в казни Божьих пророков от Авеля до Захарии. Потому что вы убили Сына Божьего. Теперь вот вся вот эта вина вот этим грузом ложится вот на вас. Иисус умер за ваши грехи, а вы теперь эти грехи перекладываете, по сути дела, на себя.
1: Мы каким-то образом причастны к убийству Сына Божьего?
3: Наши грехи, да. Мы не можем сказать только, что мы вот убийцы Сына Божьего. Вот это я что-то вот воздерживаюсь таких вот.
1: Конечно.
3: Очень резко.
2: Но все-таки грех всего мира. Значит, и наш грех.
3: Конечно, да, грехи возложен. Наши, да. И наша ответственность в этом тоже есть. Но я не думаю, что мы убийцы Иисуса Христа вот сейчас, здесь сидящие, стоящие за камерами.
1: Да, конечно, ну и... Да никто, я думаю, тот, кто Господа принимает, он не может являться его убийцей, да? Просто Господь, ну, он даже, наверное, и других-то убийцами не считает своими. Но на самом деле, когда отвергаем Бога, то, ну, вот ругаемся Ему. Ну, то есть надругаемся, отказываемся от Него. Коль, еще одно горе, да? Еще
3: последнее, раз, да, еще, шестое горе. Горе вам, законникам, опять же, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, входящим воспрепятствовали.
1: Законники – это кто?
3: Законники – это учителя закона, они, как сказать, наставляли людей в праведности, они разъясняли Священное Писание, но вот доисследовались до такой степени, что стали камнем, вот камнем преткновения на пути человека к Богу. Вы теперь к Богу не ведете, вы его загораживаете. Теперь за вами и вашими объяснениями закона, вашими постановлениями люди Бога не видят. А это самое страшное, что может быть для вас, учителей закона. Вы поставлены совершенно не для этого, чтобы расчищать путь Господу, а вы его загромождаете и становитесь теперь такой обузой, что у вас не только люди, да и Бог сам не хочет нести больше.
1: Ну и нам, наверное, простым людям вот тоже надо об этом помнить, что нельзя заграждать путь Божий своим пониманием Бога или своим пониманием Его закона. Надо опираться на Слово Божье и надо опираться на Него с любовью. И если это будет с любовью, то ни одно из этих вот шести случаев, когда Господь Христос использовал эти слова «горе вам», а также еще четыре случая в начале, в Нагорной проповеди, ни одно из этого не будет к нам относиться. И слава Господу, не случайно Он столько раз повторяет эти слова «горе вам». И слава Господу, что мы, ну, воспринимаем это, что это не всегда вот гладить по головке, а все-таки, ну, немножко так вот приходить в себя и думать, горе мне, если я буду вот таким. Но самое главное, все-таки вот все то, что мы обсуждаем на этой программе и на прошлой, это все-таки вот именно к религиозному сообществу относится, да, что верующие люди несут особую ответственность. Да. Они особым образом отвечают за то, чтобы другие шли к Богу, чтобы не преграждать им этот путь. Ну что же, огромное спасибо, Елена Валентина, Николай Генрихович. Я надеюсь, коль мы тебе даем возможность высказаться, да, потому что очень много рассуждаем своим разумением. И вам огромная тоже благодарность, дорогие друзья. И спасибо за ваши мысли, которыми вы с нами делитесь в комментариях под видео, если вы смотрите его на YouTube, или письма нам пишите, когда вы смотрите наши программы на «Спутнике». Ждем новых встреч с вами. Очень молимся о том, чтобы Господь наполнял наши сердца всегда. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады нашей новой встрече с вами. У нас в гостях человек, в силу жизненных обстоятельств не смог получить то образование, о котором мечтал. Вера Ивановна, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Пожалуйста, расскажите немного, какие таланты Господь дал вам? Что произошло в вашей жизни такое удивительное?
3: Самым удивительным образом, чего я не ждала от судьбы, попала в христианский ансамбль музыкальный, чему я была очень рада. В детстве, где-то в 5-6 классах, я занималась в оркестре совсем немного лет, 4 года, играла на домре. Мы с подружкой ходили, нам это очень нравилось. Тем более, что оркестр был во Дворце культуры. Потом мы с ней ходили на концерты. То есть все нас устраивало так хорошо. Но детство заканчивается. Родители не смогли купить мне инструмент. И, в общем-то, на этом все и кончилось.
2: То есть дальше вы не пошли учиться?
3: Да, уже. Вот. Ну, а потом, когда я пришла в церковь...
2: Через сколько лет уже произошло?
3: Это через много лет. В церковь я пришла в 97-м году. В 99-м году была большая евангельская кампания, на которой было организовано 7 регистраторов для встречи людей, чтобы их записывать.
2: То есть было очень много народу,
3: в дальнейшем, да? Им предложить литературу. Вот. Очень много шло послушать Слово Божье. И на тот момент меня выбрали старшим регистратором. У меня было 7 человек регистраторов. И одна из них оказалась из ансамбля, из музыкального, и она играла на скрипке. Я так обрадовалась, и она меня пригласила, просто пригласила в ансамбль, так познакомиться. Я ей поведала, что я когда-то в детстве играла. И вот я так попала в ансамбль, познакомилась. Конечно, я все забыла, потому что прошло столько лет, и инструмент даже правильно не могла держать в руках, ни медиатор. Вот. Но мне захотелось все это восстановить. У меня было такое желание, потому что мне вообще нравятся струнные инструменты. И, в общем, я начала заниматься в этом ансамбле. Мне очень помогла руководитель ансамбля, очень хорошая женщина, Швецова Галина Анатольевна. Этот ансамбль организовался в 93-м году. Его организовал очень хороший молодой человек, Илья Греков. Впоследствии он уехал за рубеж, но даже оттуда он письмами вдохновлял, ободрял, поддерживал и руководителей, и ансамбль. И, уезжая, всегда наставлял, что дело это трудное, вести ансамбль, и руководителю будет трудно. Но чтобы не оставляли они, как говорится, вот это служение музыкальное, что продвигалось. И, в общем-то, руководитель как могла старалась, и этот ансамбль развивался.
2: А как вас встретили участники этого ансамбля? Ведь у вас не было образования музыкального, не было опыта еще большого. Как они отнеслись к вам?
3: Да, в общем-то, они и не думали, что я буду играть.
2: Даже так, да?
3: Это все так произошло удивительным образом. Я дома стала заниматься усердно. Вот. И немножко вот мне помогал руководитель. И впоследствии того, что были постоянные репетиции, я их не пропускала. И вот так постепенно-постепенно я вот стала
2: вливаться. Вы пришли в этот ансамбль с четким желанием играть, да, и остаться там.
3: Я стала вливаться в этот коллектив, мне стало все нравиться. Вот, и впоследствии стало получаться, конечно, не сразу. И до сих пор я играю в ансамбль.
2: До сих пор играете? Это уже сколько лет вы занимаетесь?
3: В октябре месяце нашему ансамблю будет 15 лет.
2: 15 лет вы уже?
3: А я... Будем считать, с 99-го года.
2: Там, то есть уже достаточно большой,
3: да,
2: период
3: достаточно,
2: времени.
3: Да.
2: 9 лет уже.
3: Вот. Мы ездили по церквам, по Нижегородской области. В последнее время вот ездили по городам. Играли в Казани, в Москве, в Ашкар-Але. В общем, нас хорошо принимали. И плюс к этому последнее музыкальное служение мы стали проводить, включали стихи, которые так или иначе относятся к песням. И, в общем-то, я здесь еще и стихи читала.
2: Здорово. То есть Господь благословляет вашу работу,
3: да,
2: этот
3: Господь
2: труд.
3: Господь так благословил и дает такую радость. Это так приятно, когда славишь Господа музыкой и поют певцы ансамбля. То есть это все очень радует. На сердце хорошо.
2: Да, я думаю, что те люди, которые приходят к вам на концерт, испытывают огромное удовлетворение.
3: Да, в общем-то, слушать нас воспринимает хорошо.
2: А вы приглашали своих друзей на эти концерты?
3: Да,
2: знакомых. И как они относились к этому? Они, наверное, тоже ведь знали, что вы долгое время не играли, а у вас не было музыкального образования.
3: Да, в общем-то, и до сих пор удивляются.
2: Да, до сих пор, да?
3: Как это так, чтобы ни из чего было чего-то?
2: А как относился ваш супруг к тому, что вот вы, наверное, приходили после работы, садились, репетировали,
3: играли. Я старалась это делать без него.
2: А, чтобы для него потом был сюрприз.
3: Да.
2: Но потом ему готовое произведение уже играли.
3: Мое пиликанье не слышал. А чтобы уже слушал, только уже готовый вариант.
2: Вера Ивановна, а вот вы молились вообще, просили Бога, чтобы он вот вам дал этот талант, дал возможность научиться?
3: Перед этим даже у меня и мыслях не было, что так может быть. То есть это вот Господь дал как подарок. Как подарок, вот, в общем, мне... А так, что вот специально молиться я не молилась. А когда уже в ансамбле, когда уже были, там, конечно, у нас шли постоянные молитвы. Каждой репетиции, в начале, в конце мы, конечно, молимся и славим Бога, что нас поддерживает. Сначала были трудности материальные, и взаимоотношения какие-то были все равно, потому что в ансамбле разные возраста.
2: Разные люди, у каждого свои взгляды.
3: Характеры. Так или иначе, мы с разными характерами. Вот. Но мы с Господом все преодолеваем.
2: Слава Богу.
1: Лицом к лицу.
2: В вашем ансамбле есть вот люди, которые вот пришли в этот ансамбль, стали играть тоже таким же чудесным образом, как вы? Или у всех есть музыкальное образование, все долго очень учились?
3: Нет, нет, у нас есть и смородки, что да, вот у нас есть один музыкант, Слава, играет на гитаре. Он сначала просто играл, потом он поступил в училище играть на гитаре, и сейчас он совершенствуется, у нас ведущий, гитарист, все. Вот. Галина Анатольевна, руководитель, она у нас учитель в музыкальной школе. У ней там также есть оркестр большой, она ведет оркестр, участвует в концертах, смотрах городских, то есть вот очень хороший педагог, у нее много детей, вот она выучила.
2: И параллельно вот этим это. Она занимается
3: и она, да, и да, вот она параллельно, вот у ней такое служение сложное, с людьми сложно работать.
2: Да, каждому свой подход нужен индивидуальный.
3: И бывает и собрать сложное, потому что жизненные обстоятельства бывают разные, бывают болезни, бывает что-то. Да, у каждого у нас что-то бывает. Бывает и депрессия. Вот. Все бывает в жизни. Все. Но вот мы с Господом, даже когда уже вот кажется, что-то не так, что-то рушится, что-то там не так происходит. Даже тогда Господь таким чудным образом помогает. Однажды у нас у Галины Анатольевны была такая вот депрессия, сложности в семье, больные родители, там все так вот на душе трудно, тяжело, все больно, что-то на работе бывает трудности, все равно это все связано. И вдруг раз, откуда ни возьмись, бывает помощь. Вот даже руководитель, который организовал Илья Греков, вот в один из таких моментов он вдруг присылает письмо. Присылает письмо и спрашивает, и помогает. И морально, и материально. И, в общем, он... И даже после этого как-то у ней как крылья выросли, что вот даже где-то за рубежом человек есть, который очень переживает за то, что он создавал. Вот все равно как-то это как вот родители за детей переживают, и это также вот он переживает. Ну и там пасторы помогали, как подсказывали, были те, которые к нам так относились благосклонно, и мы их к ним шли, и советы спрашивали. И бывает, что они конкретно нам помогали.
2: Направляют,
3: да? В каких-то, да, сложных ситуациях, что вот была необходима вот именно вот их помощь конкретная, чтобы они твердым словом, твердой рукой нас восстановили. Разные было. 15 лет все-таки это срок, и разные. А даже вот смотришь иногда по телевизору ансамбли, что вот происходит внутри ансамбля. Сложно очень удержать вот так вот людей, чтобы много лет трудились.
2: Да, вы это ведь
3: очень
2: на добровольных сложно. Началах.
3: Да,
2: это ваше желание.
3: Да, там где-то люди зарабатывают деньги через это все. А у нас это служение.
2: То есть вам вот за это все... не платят. То есть
3: да,
2: вы просто
3: да,
2: сами
3: это просто
2: добровольно
3: мы служение. Служим. Служим Господу. Вот. И поэтому... Везде, в каждом коллективе могут быть какие-то шероховатости. Вот. И даже бывает, что распадается коллектив. Сколько вот там

0: Господа. Здесь ведь можно найти человека играющего, угу. но ведь здесь надо приложить труд,
1: да.
0: и здесь надо время работать, и время, и работать каждую неделю, постоянно. Угу. То есть это тоже служение вот так, чтобы всей душой.
1: Главное,
0: всей
1: чтобы от этого служения испытываешь удовлетворение, радость.
0: Ну а уже когда концерты происходят, когда зритель понимает, принимает нас, когда мы видим или напряженные лица, которые слушают так, или улыбающиеся, или просто вот такие бывают лица, что вот они с радостью вот слушают христианскую песню, они все ее понимают и принимают. И принимают. И вот это вот взаимодействие с залом очень...
1: Самая главная потом, награда, наверное.
0: Да, и потом это вдохновляет.
1: Зависит
0: вдохновляет, труд, когда все хорошо пройдет, когда людям понравится, что вот это наше музыкальное служение. Мы тоже искренне и радуемся. И даже по служению вот как будто такой вздох. Слава Богу!
1: Многие люди приходят к Богу через музыкальное служение, через музыку. Это на самом деле очень важно. У вас были такие опыты? Вы знаете людей, которые, может быть, пришли к Богу именно через музыку?
0: Ну, так пока конкретно нет. Но то, что музыка вдохновляет, это тоже очень важное служение. И не менее важное, чем Слово Божье, это мы уже знаем. Проверено, это проверено, что людям это необходимо, потому что люди по-разному как-то эмоции вставляют, кто-то вот и слушает, и тоже вот эта музыка, даже и просто музыка, и пение, все это для человека. То есть Господь так устроил человека, что это ему необходимо. Мы ведь вот в церкви прославляем Бога пением, мы и слушаем Слово Божие, и пением, и псалмы поем. То есть мы хотим, как бы мы умеем мы петь, не умеем, мы хотим это делать. Дело в том, что даже есть, например, я знаю такой хор глухонемых, и они поют по-своему. У них есть руководители, все, и они эмоции все равно так или иначе свои выплескивают. Вот даже через движение рук и все. То есть это движение души.
1: Да. С древних времен люди славят Бога.
0: Славят Бога, песнопение. То есть славить Бога. И за хорошее, и за не очень хорошее хочется бесконечно.
1: Да, ведь нельзя, Господь, допускать все испытания. То есть это только нас как бы закаляет.
0: Закаляет.
1: И ближе
0: и
1: нас к Нему.
0: И ближе к Богу. Чем человек Богу. Испытывает больше, он больше понимает, больше сочувствует. И становится и мудрее, и добрее.
1: И Господь открывает новые таланты.
0: И Господь все равно потом благословляет. Так человека, как бы ни было, он благословляет. Потому что если человек идет с Богом, Бог это все принимает и дает награду.
2: Лицом к лицу.
1: Верван, я думаю, что ваш опыт будет хорошим примером для многих людей и надежды какой-то, что действительно Господь не оставляет, а всегда нам дает какую-то помощь. Мы видим Его заботу, ощущаем на себе, и открывает нас новые таланты. На самом деле это удивительно.
0: Даже неожиданно, даже таким вот чудесным образом.
1: Верван, а скажите, пожалуйста, как разрешился ваш вопрос с инструментом, о котором мы так долго мечтали?
0: У нас был такой удивительный опыт в ансамбле. Мы очень нуждались в музыкальном инструменте, в скрипке. Нам нужен был свой хороший инструмент, чтобы он был играющий. А его очень сложно приобрести. И вот мы молились. Руководитель, значит, писал объявления в газетах. Эти газеты распространялись и в другие города, там могли прочесть. И очень долгое время мы не могли приобрести скрипку. И, правда, на очень хорошую у нас финансов не хватало, потому что всегда это
1: дорогой
0: проблема
1: у
0: всех и везде. Вот. И мы как-то старались приобрести то, что по своей цене, но у нас так не получалось. Мы не прекращали молиться и надеяться. И наступил такой момент, наши молитвы Богом были услышаны, и мы получили такую хорошую материальную поддержку. И в это же самое время получили письмо из другого города, где мужчина поделился тем, что у него есть скрипка, и она лежит давно-давно на антресолях, такая-то, такая-то. Он описал, какого она года, как она выглядит, что из себя представляет, и предложил, что вот за такую сумму я мог вам ее продать. Мы, в общем-то, обрадовались этому, хотя мы еще и не видели. И в это же самое время один из наших музыкантов должен был поехать в командировку как раз в этот город.
1: А эта сумма совпала с вами?

0: если эта сумма у нас совпала с суммой, которая нужна, и командировка, и вот эти Божьи благословения, и мы как-то представили эту скрипку, о которой он нам рассказал, что что-то наше, что-то наше. И мы решили, что это от Господа.
1: Да.
0: Вот, мы отправили этого человека молодого. Он поехал к нему по адресу. Работали по телефону. Он смотрел, все говорил по телефону. Он сам на скрипке не играл. Он только вот все мог описать. И хозяин этой скрипки тоже не мог играть. И, в общем, это все было только визуально, на словах. И вот и все. И, в общем-то, только было на нашем решении. Или мы решимся ее покупать, приобретать. То есть сумма сразу должна вступляться. Вот. Но мы немножко обговорили, что если что, вдруг... Ну, на это, конечно, надеяться тоже не очень. Может быть, в какой-то мере мы рисковали, но мы так все сложили, что подумали, что наверняка это от Бога. Не может быть так просто, что все совпасть. Вот. И мы взяли эту скрипку.
1: Она оправдала ваши ожидания?
0: Привезли, мы ее посмотрели. Вот. Ну, конечно, она там требовала ремонта, чтобы довести ее до ума, до звука. Но то, что попробовали специалисты, даже специалисты города нашего, там, которые мастера есть, их, кстати, очень мало в нашем городе. И вот они смотрели эту скрипку и сказали: да, вы говорит, хорошую скрипку приобрели. Если вдруг вам расхочется, мы у вас можем ее взять.
1: Да, Господь благословил. Вот.
0: Да.
1: И случайно в Библии написано: все заботы и проблемы возложите на меня.
0: Возложите на Господа. Вот.
1: Да.
0: И вот там мелкий ремонт мы произвели, это довезли до ума. На все это денег нам хватило. И таким образом, с Божьей поддержкой, мы приобрели замечательный инструмент. Это вот Божье благословение и Его забота конкретно для нашего ансамбля. Конкретно.
1: Господь ответил на вашу молитву.
0: Да, да, да, да. И, кстати, Он никогда не оставляет молитву неотвечными.
1: Дает
0: сколько
1: и таланты,
0: молились,
1: и все, что нужно для
0: молились,
1: этого.
0: Да, и людей даже посылал необходимых. Да, все. Он о нас очень заботится. Как действительно мы вот дети, вот как мы его дети, настоящие дети
1: Ирван,
0: отца.
1: Спасибо большое вам, что вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своим удивительным опытом. Дорогие друзья, завершается наша программа. И еще раз хочется напомнить, что Господь любит нас, заботится и готов каждому человеку дать свои дары, свои таланты. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Велика милость Господа!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: На земле его звали именем Иисус, Иешуа и Йехошуа, в честь одного из вождей древности, помощника и преемника Моисея Иисуса Навина.
4: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – «пребывание во Христе».
5: Христос для нас центральная фигура, центральный центр нашей жизни.
1: В этой программе историчность Христа, божественность Христа, миссия Христа, пребывание во Христе.
3: Еще раз повторим суть Евангелия. Евангелие – добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти.
5: Сейчас, вот в 21 веке, скептицизма по отношению к историчности Иисуса гораздо меньше, чем было, скажем, в веке в 19. Гораздо большая проблема у людей – это с принятием того, что Иисус – это не только человек, живший в определенную историческую эпоху, а это то, что Он Бог, да, что Он Сын Божий. Вот с этим гораздо больше проблем, но ведь эти проблемы были при жизни Иисуса.
1: «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
5: Нигде в Новом Завете мы не встретим такого эпизода, чтобы Иисус вышел к народу и сказал: «Знаете, я Бог». Вот нигде мы такого не увидим. Да? Мы понимаем его божественность, когда мы читаем то же самое Евангелие от Иоанна.
1: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте».
4: Что более всего поражает? Наверное, то, что Бог, Сын Божий, полноценная ипостась Троицы, вдруг стал человеком. Это жить, как если бы тебе смирительную рубашку надели, сзади рукава связали и живи. И он жил. Это как тот, кто имеет все, спускается сюда, отказываясь от всего. Ради тех, кто не ценит, кому особо не нужны эти дары, кто не понимает вообще.
1: Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его.
5: Хотя Иисус говорит, что я и Отец одно, то есть едино, но есть Отец и есть Сын. И для него это очень важно. И для первых христиан это было очень важно, что есть некоторые отношения между Иисусом как Сыном, Сыном Божьим и Отцом.
1: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Природа Христа, во-первых, это нечто единое. Там, где и полнота божества, и полнота человека нераздельно и неслиянно вместе соединенное. Но это загадка. Если мы скажем, что он не человек, не полноценный человек, то как он может меня понять? Мои переживания, мои трудности, мои искушения. Если он не человек, что ему там, на облаках, в небесном пространстве? Верю, что человек, на 100% что человек. Если он не Бог или не добог, не полноценный Бог, Господи, ты, конечно, меня любишь. На 80%, на 75%, на 95%. Но ты не отдал ради меня самое драгоценное.
5: Очень близкой, уникальной роли, уникальной связи между Иисусом и Отцом. Я могу просто прочитать это. 18 стих.
1: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
5: Ну, в синодальном тексте, может быть, не очень понятная метафора, о чем здесь говорится. Греческое слово, которое здесь стоит, «колпос», вот то, что здесь передано как «лона», на самом деле можно было бы привести это, что сидящий вот как у отца, сын сидит вот здесь, на коленях где-то, или прижатой к груди, или на коленях. То есть нет никого у Бога Отца ближе, чем Сын. Он самый ближайший к Нему. Вот их отношения настолько уникальны, настолько близки, что нет никого из какого-то еще, кто был бы ближе.
4: И представить более безграничную любовь я не могу. Он отдает самое дорогое. Не первотворение, нет. Самую дорогую, скажем так, часть себя. И поэтому я говорю: Господь, да, Иисус – полнота божества. И да, Иисус – полнота человеческой природы. И все это в одном вместе. И цифр таких нет. Не 50 на 50, а 100 на 100. Но нет у нас 200%. Мы говорим 100%. Но он и 100% Бог, и 100% человек. Парадокс, да. Но как-то произошло. Загадка, да. Тайна, да. Но он таков. И я верю, что он таков.
5: Именно Сын открывает нам Бога. То есть во Христе мы видим лик Бога. То, что нельзя сделать никаким иным способом. Единственный способ приблизиться к Богу — через Христа. Вот, собственно, об этом этот текст. И все Евангелие от Иоанна, в общем-то, так или иначе возвращает нас к этой мысли, что увидеть Бога, прикоснуться к Богу мы можем через личность Иисуса.
1: Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?»
4: В своей жизни я такой опыт имел. Я его соотношу с воплощением. Как-то пришлось старый деревянный туалет разбирать. Меня после этой процедуры, после этого действия, жена домой не впустила. Я так возмутился сразу: чего ты меня не пускаешь домой? Просто в тот момент я не чувствовал своим обонянием то, что чувствовала она.
6: Полдня я тягал эти доски, вытягивал их из этой самой ямы, полил. Я просто ароматизировался этим запахом. Сам не чувствовал. Ну, а у нее другой запах в доме царил. И вот Иисус для меня как тот, кто оставил атмосферу неба и спустился в нашу клоаку, в отхожее место, для того, чтобы нас этой атмосферой неба пленить этим благовонием неба, чтобы мы пахли, а не чтобы были довольны этим навозным запахом, в котором мы живем. Но он спустился и дышал этим же, для того, чтобы спасти нас. Сам момент воплощения божества в телесную плоть меня пленяет.
1: В былые времена Бог о многом уже поведал отцам нашим, подробно и в самых разных своих обращениях к ним через пророков. В последние же дни мира сего Он говорил нам через Сына Своего, коего соделал наследником всего и через которого сотворил вселенную. Сын этот – сияние славы Бога и печать естества Его, держит все своим могущественным словом. Смертью Своей, совершив наше очищение от грехов, Он воссел по правую руку Владыки Небесного.
5: Христиане усыновляются Богу через Иисуса Христа в Духе Святом. Через принятие крещения и схождение Духа человек усыновляется Богу через веру во Христа. Павел это достаточно ясно говорит в посланиях, что мы не можем, как христиане, как люди, мы не можем быть сынами Божьими в том же самом плане, как Иисус имеет уникальность, да? Уникальность своего Бога-сыновства.
1: Кем движет Дух Бога, те сыны Бога. Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он Сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы – дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим и Его славу.
5: Поэтому именно вера во Христа соединяет нас с Богом. Не только с Ним самим, не только с Ним, как с Мессией, то есть тем обещанным посланником Божьим, избавителем, искупителем, в которого верили иудеи, а именно с Богом. Наша живая связь с Богом происходит именно через Христа.
1: «Тогда еще сказал им Иисус, «Я – дверь. Кто через Меня войдет в овчарню, тому ничто не грозит. Войдет он и выйдет, и пастбище найдет. Вор с одной приходит целью – украсть, убить и погубить. Я же пришел жизнь им дать, жизнь во всей ее полноте. Я – настоящий пастырь. Кто истинно печется об овцах своих, жизнь отдаст за них».
5: Он явил нам Бога. Через Него мы имеем связь с Богом. Не просто связь, а жизнь вечная. Вот эта дверь, открывающая нам путь на пастбище, вот эта метафора, она очень, я думаю, яркая такая. Христос – это дверь, тот, кто проводит нас туда, где Бог. А пастбище – это метафора или символ питания. Питание – это, в свою очередь, жизнь, для чего мы едим. То пастбище, о котором говорит Христос, это пастбище вечной жизни.
1: Иисус же сказал, «Я – хлеб жизни. Никто из приходящих ко Мне не будет голодным, и тот, кто верит в Меня, никогда не будет томиться жаждой».
5: Христос для нас центральная фигура, центральный центр нашей жизни. Мы в Библии ищем Христа, да, мы постоянно ищем Христа везде в нашей жизни, как Он присутствует. Мы соизмеряем нашу жизнь с тем, как Он бы поступал на нашем месте. Да? Вот мы, собственно, для этого читаем Писание. Ранние христиане, собственно, всегда, вот с самого начала, именно для этого читали, скажем, Ветхий Завет. Нового Завета еще не было, он только складывался. Был. Библия для них была только в объеме Ветхого Завета. И они ее читали, они читали Ветхий Завет, но именно там они встречали Христа. И только потому он имел для них значение.
1: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
6: Опять-таки скажу страшную вещь. Бог меняется. Никогда до воплощения у Бога не было опыта, который Он приобретает, который Сын Божий приобретает, став человеком. Никогда до креста у Бога не было опыта распятия. Бог тоже меняется. Поэтому воплощение самое великое, самое невероятное. В событиях вот этой истории с человечеством. Бог пережил все то, что только может пережить человек.
1: Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
5: Что касается историчности, ну, у нас ведь доказательств как бы материальных, в общем-то, нет особых. Но у нас нет и особых доказательств жизни Платона или Сократа. Ну, тоже, конечно, появляется иногда измышление, что Сократа не было, что это какой-то тоже собирательный образ там кого-то, да, и, ну, это можно было сказать о ком угодно, что у нас очень мало материальных свидетельств, которые остаются. Все-таки 2000 лет уже прошло. А больше того, у нас нет могилы этого человека. Для тех, кто верит в воскресение, это доказательство того, что этот человек не умер, что он умер и воскрес. А для тех, кто не верил в его историчность, это было указание на то, что его никогда не существовало.
6: Есть мифологическая школа, которая утверждает, что Христос — это миф. Такого человека никогда не было. Но это ложь. Даже светские агностики, светские ученые, агностики, атеисты, честные историки могут сказать, что кроме, конечно, Евангелие, четыре Евангелия, находящиеся в каноне, это основа. Но есть упоминание о неком Христе, распятом при Тиберии во времена прокураторства Пилата у античных историков, в античных аналах.
1: Публий Гай Корнелий Тацит. Крупнейший римский историк. В аналах Тацит пишет о христианах в связи с грандиозным пожаром в Риме в 64 году. Упоминается здесь и о Христе, казненном при Понтии Пилате, и бывшем основателем религиозной общины. Светоний, римский историк, говоря о полезных мероприятиях Нерона, относит к ним преследование христиан, людей, исповедующих новое и злобредное суеверие. В биографии Клавдия он также сообщает о возникшем среди римских иудеев смятении из-за некоего Христа.
5: Анализ источников, которые у нас есть о Христе, все-таки показывает нам, что такой человек существовал. Потому что о Христе известно не только из Нового Завета, но и из сообщений историков, например, этого века. О Христе известно из Иосифа Флавия. Это иудейский историк первого века. Он сообщает о Христе. О Христе сообщают древнеримские авторы этого периода. Тацит, например, это такой римский деятель, который никак не симпатизировал христианству. Но, тем не менее, он упоминает Христа и упоминает христиан, или Плиний-младший, тоже историк этого времени. О Христе есть в Талмуде, это раввинистические иудейские источники. Конечно, о нем там сказано достаточно плохо, но это историческая фигура. Никто не говорит, что он выдуман. Вот. То есть в древности эту личность считали исторической.
1: В 1912 году русский ученый Васильев опубликовал арабский текст книги египетского историка X века Агапия. А недавно израильский исследователь Пинес обратил внимание на цитату Агапия из Флавия, которая расходится с общепринятой версией. «В это время жил мудрый человек, которого звали Иисусом. Образ жизни его был достойным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из иудеев и из других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к распятию и смерти. Но те, кто стали его учениками, не отреклись от его учения. Они сообщили, что он явился им через 3 дня после распятия, и что он был живым. Полагают, что он был мессией, относительно которого пророки предсказывали чудеса». Пинес предположил, что именно так мог выглядеть первоначальный текст свидетельства Флавия. Это вполне вероятно. Во всяком случае, Иосиф должен был писать именно в таких выражениях.
4: Человек сегодня, который называет себя христианином, который верит во Христа, Писание учит, что он должен пребывать во Христе, а Христос в нем. Да, Христос учил, что «я лоза, а вы ветви, если не пребудете во мне, то, в общем-то, ничего не получится из этого».
1: «Я – истинная виноградная лоза, а мой отец – виноградарь. Будьте во мне, как я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я – лоза, а вы – ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать».
5: Очень важна для всякого человека, ищущего Бога, ищущего пути в церковь, жизни в церкви, это очень важная вещь – это личная встреча со Христом, которая, пожалуй, у каждого происходит по-разному.
4: Пребывание во Христе – это вот сама христианская жизнь, когда человек, он признает Христа своим Господом, Спасителем, и он строит свою жизнь вот на этом, на том, что «я сын Господа, я слуга Божий, Христос мой царь, и я желаю вот находиться с ним. Я верю в то, что он совершил для меня».
5: Мне вспоминается очень интересный рассказ православного иерарха 20 века. Это митрополит Антоний Сурожский, который такая известная фигура, очень такая духовная, харизматическая, такая. Многие люди, даже не будучи православными, читают его тексты. Он рассказывал про свой опыт. Это было во Франции. Он был вот среди русской эмиграции, которая там жила, и, будучи там в каких-то таких эмигрантских структурах молодежных, которые формально были все православными, то есть все, все должны были ходить в церковь, там причащаться, исповедоваться, ну, не знаю, в общем, все, все исполняют все, что нужно. Вот при этом он говорит, что вот, ну, там, Христос для него был человек, все лично закрыто, он не понимал, что это такое. Будучи там где-то на занятиях, там, их попросили поприсутствовать на лекции, был такой известный богослов, православный 20 века, отец Сергей Булгаков, и вот их попросили, чтобы они пришли и посидели. Ну, как часто бывает, вот студентов просят посидеть на лекции какого-то преподавателя, чтобы не обижать. Вот он приехал, надо прочитать ему лекцию, а набрать народ не могут. И вот, значит, их набрали туда, он сидел где-то там. Он говорит, слушать было невозможно. Он говорит, он очень... Ну, я, говорит, знал, что он очень известный богослов, мне ничего не мог понять, что он говорил. Он говорил, слишком сложно, и этот язык был абсолютно закрыт для него. Единственное, что он сохранил из этого разговора, что вот он придет домой и опровергнет все то, что он говорил, что, вот, что Христос — это не живая личность. Там. Сейчас вот я сейчас открою вот Библию, и я сейчас вот сразу пойму, что это все неправда. Все. Вот. И он открыл, но он не открыл Евангелие от Матфея, как я сделал, а он открыл Евангелие от Марка, которое сразу начинается с такой динамики, с действия, оно самое короткое. Как он потом всю жизнь вспоминал, что я попался, то, что я открыл именно это Евангелие, и он начал читать, и говорит, знаете, через какой-то момент, я не знаю, когда точно это произошло, но я почувствовал, что за столом стоит Христос. И говорит, я не знаю, как это объяснить. Но Христос присутствовал в его жизни до конца жизни, с тех пор. Вот таким образом. То есть вот встреча может произойти таким неожиданным образом, что человек в каком-то бунте таком, да, приходит к Богу и пытается его опровергнуть, открывает, например, то же Писание, и вдруг встречается с совершенно другим. И противостоять этому другому он уже не может.
1: После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!»
3: Христос рядом. Он обещал ученикам: «И сей я с вами до скончания века». И это истина, в которую стоит верить.
4: Христос пришел, конечно, с определенной задачей, определенной миссией, как мы сказали бы сегодня. И цель его, в принципе, понятна, ясна – это спасение человека. Цель – вытащить осла из той ямы, в которую он упал. Осел – подходящая метафора для нас с вами. Для меня, наверное. Библия говорит, известный текст, самый классический текст, но затертый, но яркий: «Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Бог отдал Сына, чтобы спасти другого сына, другую дочь. Самая благородная, самая возвышенная цель. Чтобы вернуть блудных детей своих. И в этом задача Христа.
1: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей.
7: Первая мысль твоя, когда просыпаешься, и последняя, когда засыпаешь, да будет ищущий и зовущий тебя Иисус. Ибо Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною. Стань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Благоговей всегда и везде пред вездесущим Господом, испытывающим сердце твое. Ибо Отец твой видит в тайне, говорит Спаситель. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Устремляй ум твой к Всевышнему и молись непрестанно в духе и истине. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь. Помышляй всегда об исполнении воли Божией и о ежедневном приближении к Создателю. Сказал Христос: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Отца». Отклоняй слишком заботные мысли о земном твоем состоянии. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Чаще помышляй о смерти. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот, день смерти, не постиг вас внезапно.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ о созависимости. Принято считать, что чем больше христианин уничижает себя, тем он духовнее. Действительно ли это так? Сегодня у нас в гостях священнослужитель, пастор церкви Александр Синицын. Здравствуйте, Саша!
3: Здравствуйте!
2: Давайте вспомним о том, что такое созависимость. Это тема наших предыдущих программ, и у нас целый цикл передач посвящен именно этой теме – созависимый человек.
3: Созависимый человек – это человек, который ставит свою жизнь, свои интересы в подчинение зависимому человеку, который, соответственно, или в свою очередь, порабощен определенной привычкой вредной – алкоголь, наркотики, игры и так далее. Соответственно, жизнь созависимого человека вся связана вот именно с таким зависимым человеком, да? Она вращается вокруг него, он под этим углом смотрит, думает, чувствует,
2: то есть воспринимает.
3: Воспринимает, да. Вся вот жизнь вокруг него. Он не живет своей жизнью, он живет жизнью зависимого человека.
2: Таким образом, вот эта вот двойка, да, вот есть тройка, а есть двойка, когда люди связаны такой прочной связью зависимости компьютерной или алкогольной, или наркотической, да, все равно это влияет на созависимого человека. И в связи с этим у созависимого человека возникает определенные последствия в его характере, в его привычках. Какие бывают последствия или особенности характера, чувства у созависимого человека? И о каком из них будем говорить сегодня?
3: Ну, во-первых, это ложное чувство вины или постоянное чувство вины у созависимого человека проявляется. Это беспокойство, тревожность, страх, да, за непредсказуемость вот тех поступков и поведения зависимого человека. Это чувство справедливости, вот именно повышенное. Это гиперопека или забота, чрезмерная забота о зависимом человеке. Вот. И много-много другого мы сегодня коснемся именно самой самооценки, потому что отмечается, что у созависимых людей занижена самооценка. Ну, или, по крайней мере, действительно, в преобладающем большинстве этих людей она занижена. То есть само чувство собственного достоинства, вот этого человеческого достоинства, оно, конечно, разрушено.
2: Ну, значит ли это, что человек, у которого пониженная самооценка, он мыслит примерно так: «Я ничто, ни на что не способен, я ни на что не гожусь». Это вот это вот состояние пониженной самооценки, да?
3: Оно может быть и есть. Это как бы определенный тип. То есть это определенный тип поведения, опять же, определенной категории людей, которые так себя мыслят и воспринимают. Но самооценка вообще, если ее определять, она складывается из трех таких составляющих факторов. Это ощущение себя любимым, это чувство собственной значимости или полноценности, и это чувство компетентности. То есть вот они три вот этих как бы кита, три фактора и образуют самооценку. То есть то, как человек себя сам оценивает, как он сам на себя смотрит. Созависимый человек, его проблема в том сейчас, что он смотрит на себя не сам, а глазами зависимого, больного человека, да, то есть который порабощен, у которого эмоциональный мир разрушен, искажен, и вот он уже оценивает себя вот в этой связи, вот в этом ключе.
2: Вот эти три кита очень хочется узнать и понять. Если самооценка человека, созависимого или просто человека, держится на этих трех китах: любимый я, нужен я и какой третий?
3: Там первое – это ощущение любимым, чувство полноценности, да, то есть вот как бы достоинство, да, которое у человека есть, и компетентность. То есть могу ли я это сделать, способен ли я это сделать?
2: Ну, вот эти три. Недостаток собственного достоинства или достаточно низкая самооценка, она падает или недостаточно, когда один из этих компонентов отсутствует, или когда все три, вот это плохо?
3: Нет, ну когда я один, если она не просто взаимосвязана, это как комплекс, это вот нельзя как вот взять апельсин, да, мы же берем, ну или лучше яблоко так взять, там и кожура есть, и семечки, и мекин и так далее, но это все в целом есть плод, да, вот это. Вот самооценка, она есть эта составляющая. То есть, если я не получил этой любви в детстве, этого внимания, этой достаточной заботы, соответственно, сильно отразится на том, как я себя буду воспринимать, да? И если мне родители все время говорили, да ты, у тебя ничего не получится, да ты какой-то неумеха, неряха и так далее, да, то, соответственно, как это будет отражаться на моей, на том, что я буду делать в дальнейшем, или мне не доверяли, боялись, ой, нет, не, там ручки испачкаешь,
2: ты
3: сломаешь. Там, да, ты сломаешь. Это же тоже, вот, допустим, мы своему сыну все позволяем делать то, что он хочет. То есть в том смысле, что да, я попробую, я мою посуду, например. Он тоже хочет, он встает, берет табуреточку, встает и моет. Понятно, что он все это делает так, но просто он вовлечен в процесс, и мы ему позволяем это сделать, хотя он там может набрызгать, и это занимает много времени, но в нем растет вот эта вот оценка.
2: Значимость,
3: да, он понимает, что ему доверяет, в него верит, что как бы с ним считается, да, как бы в этом отношении. Когда вот этому не дает, а родитель не дает это детям, то, соответственно, вот это ущербно. И почему человек тоже зависимый вообще, зависимым становится? У него уже разрушена самооценка. То есть где-то повреждено. Либо он не получил этой любви, и, соответственно, раз он ее не получил, постоянно были упреки. Он выражает эту форму в какой? Потребление наркотиков или алкоголя, да?
2: Не гожусь на это, скажусь
3: да,
2: на
3: да.
2: это.
3: А тут что? А как в обществе это принято? Ну, он напился, ну что с пьяного? Да, все. И как бы вот здесь, опять же, в обществе уже есть определенные такие вот стереотипы, шаблоны, что ли, мышления, которые, ну, дают право пьяному вести себя, как он хочет, как он вздумает. Или в семье, например, говорят, ну, он болеет, то есть как бы себя плохо чувствует. На самом деле он напился просто, да, или ну, обкололся наркотиком, если так говорить. Вот. И, соответственно, самооценка, она может не только проявляться в том, что я о себе думаю, что я плохой, а она проявляется еще в том, что я могу бояться что-то сделать, что-то реально осуществить.
2: Ну, чтобы не ошибиться.
3: Да, боюсь, у меня не получится. Нет, я с этим не справлюсь. И как бы вот человек...
2: Это не для меня.
3: Вот, да, это не для меня. Но есть и другой момент заниженной самооценки. Когда человек берет на себя какие-то дела, которые реально он не справится с ними, но он хочет их как бы взять, за них взяться, чтобы всем доказать и показать, что он
2: способен.
3: Не такой. Да, и в итоге получается, что он только губит все дело.
2: Потому
3: да?
2: что он все равно
3: да,
2: такой,
3: да? Да, и вот этим еще больнее для Посугубляет. Человека становится. Посугубляет. Самооценка в рамках созависимости. Мы говорим, что созависимый человек – это который подчинил свою жизнь, свои интересы, время свое, то есть зависимому человеку, да? Это о чем еще говорит? Что его настроение зависимого человека, негативные какие-то выпады, они ему передаются. Его оценка передается созависимым в том числе. Например, муж может, алкоголик, да, жену бить, ругать, ну, всячески бронить, обзывать. Ну, такое есть. Такие семьи есть. И, ну, как бы мы должны признать, это действительно факт. Какой будет у женщины самооценка? Даже по фотографии можно, если фотографировать созависимых людей, да, то у них обычно впалые, ну, как бы вот плечи, да, потому что как бы они, ну, закрыты. Да,
2: пришибленные
3: да,
2: такие,
3: да, да, да, потому что почему происходит? На них давит вот этот вот, это во-первых, это атмосфера в семье угнетающая. Во-первых, это постоянно, во-вторых, это постоянно конфликты, вот эта негативная атмосфера всегда присутствующая, она, да, человека, даже замечено, если человек смотрит как-то более радостно, он как-то и...
2: И выглядит соответственно.
3: Да, да. А если он... Ну, у него плохое настроение, он тоже как-то вот много, да, грусть, она нас немного так вот как бы прижимает.
2: Александр, тогда видно. Такой вопрос. Вот я подумала, что вот эта согбенность, да, какое-то вот уничижение.

0: это некое такое состояние, жалкое состояние твое, да, где ты себя так вот унизил, и, ну и поэтому ты как-то вот к Богу приблизился.
1: Ну да, да? Сколько песен, вот, стихов, в жалких рубищах, да, там, распластавшись и так далее. Разве вот, нет?
0: Ну, на самом деле, если взять библейское осмысление покаяния и смирения, оно одно. Наше устоявшееся мировоззрение, оно другое. И разница в нем намного существенной. Человек, который действительно, которому открывается Бог, как святой, видит свою греховность. Важно. Все библейские примеры, например, пророк Исаия. Ему открылся Бог. И он видит Бога святым. Видит, как ангелы его окружают, как они закрывают свои лица крыльями, и как они падают пред Богом, да, и как бы Богу говорят: «Свят, свят Господь Саваоф». То есть это и вот их возглас. И он потом говорит, что «горе я, да, ибо я человек с нечистыми устами», да, увидел горе как бы мне. Бога. Угу. Почему он так осмыслил себя, вот свою греховность? Потому что он пережил встречу с Богом. Он увидел вот этот вот, скажем так, тот, он увидел
1: разницу.
0: Насколько, да, разницу, он увидел, насколько он отстоит от Бога святого, да? Когда же вот в распространенном нашем понимании, то мы сами себя своими словами начинаем угнетать и как бы вводим в смирение. Я
1: то плохой. То есть не настоящее вот это вот состояние, неправильное, да? Оно связано с тем, что мы не пережили встречу с Богом. Мы просто сами себе это делаем. Это ни на чем не основано.
0: Да, одно дело, когда я себе постоянно об этом говорю, и одно дело, когда я увидел Бога, встретился с Ним. Я пережил какой-то вот особый момент в своей жизни, какое-то событие яркое, где Бог открылся мне как Бог, да, какой Он, и где я увидел себя, какой я, то есть настоящее подлинное свое лицо. И от этого я и пришел в трепет, в смирение, да, увидел, может быть, да, что я плох, ну, в этом плане. Вот. Но когда мы себе постоянно говорим это, что я плохой, и так как бы себя смиряем, да, а иногда при людях иногда это говорим, и порой некоторые верующие люди так они и делают, на самом деле это уже, ну, так называется, это ложная скромность. Потому что я тем самым показываю свою некую духовность. Ой, да вы знаете, я такой грешник, я такой вот весь расчастный, разнесчастный. И этим самым люди думают, да, какой вот он.
1: Какой святой.
0: Да, святой. Но это не то. Вообще святость, это, оно не в этом отношении вообще заключается. Это жизнь. Жизнь в союзе с Богом, по Его заповедям. А жизнь в послушании Богу, Его воле. Вот оно, как бы святость.
2: Принято считать.
1: Я поняла из нашего разговора, что нужно, вот, чтобы иметь правильную самооценку, смотреть на себя не глазами зависимого человека, а глазами Бога.
0: Да, причем Бог иногда дает нам оценку не только негативную,
1: но и позитивную.
0: Он дает и позитивную. То есть, если мы открываем Священное Писание, то мы видим там, где Бог обращается, например, в книге пророка Исаия, Господь говорит своему народу. Хотя он там говорит к народу в целом, но тем не менее, я этот стих прочитаю. 43 глава, 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя. Назвал тебя по имени твоему, ты мой». То есть вот здесь я вижу, как Бог, обращаясь к целому народу, говорит о том, что ты не переживай, не бойся, что я тебя избрал, да, ты мой, ты как бы мне принадлежишь. Бог повышает этот как бы статус, эту значимость народа. Mm-hmm. Хотя, несмотря на это, народ Божий, о котором здесь Бог говорит, он отворачивается от него, грешит, и Бог вынужден как бы его, ну, воспитывать на 70 лет, отдать в плен, как бы через это страдание они вновь к Богу вернутся, осмыслят этот путь, какой они сделали, да, вернутся к Нему с покаянием. И вот здесь важно понять, что Бог мне как человеку тоже дает особую оценку. И в Библии много можно найти примеров, где Бог называет нас своими детьми, да, сыновьями и дочерьми.
1: Царственным священством.
0: Да, царственным священством, где Он приглашает нас в эти отношения завета. Он как бы зовет нас общаться с Ним, жить с Ним, прислушиваться. И вот эта жизнь с Богом, это общение с Богом, на самом деле она

0: ну, как бы нас исцеляет, нас, ну, повышает нашу значимость. Я вот это в своей жизни пережил, потому что мне...
1: Да, вот я как раз хотела обратиться к вашему личному опыту. Да. Были у вас такие моменты в жизни, когда ваша самооценка почему-либо была ниже реальной, такой здравой оценки? Она... И как удалось с этим справиться?
0: Она была занижена. Я даже помню, проводил ряд психологических для себя тестов, потому что я, когда меня это волновало вообще, вот вопрос, я искал и читал много, и изучал, потому что я хотел разобраться в самом себе, в тех чувствах, тех эмоциях, которые меня беспокоят. Я помню, я проходил тест определенный, который показывал, насколько у меня вот оценка высокая или нет. Потому что ответы, они, которые я давал, они просто выявляли, как я к себе
1: отношусь. И там выяснилось, что низкая.
0: Да, там выяснилось, что низкая самооценка действительно. Но это так и было, я как бы это и понимал уже, но так интуитивно это замечал. Вот, потому что когда самооценка занижена у человека, он очень раним к критике и не уверен к похвале. То есть, когда человека хвалят, он такой, как бы, знаете, ну давайте, давайте, давайте, да, как бы, давайте еще, еще, еще. И вот либо он начинает стыдиться, краснеть, там весь мущаться, такой весь, да, покрылся, да, потому что не знает, он теряется, потому что он все время думал о себе такое, а тут люди такое, а ты молодец.
1: Вот он тест на самооценку.
0: Либо, когда тебе дают какое-то замечание, то, естественно, как бы человек начинает вот сильно обижаться, так вот, и мучительно и долго он будет это вынашивать и переживать, потому что болезненна самооценка вот себя, да, то есть. А еще она зависит часто вот почему-то от окружающих тоже, что люди думают. Вот.
1: Особенно в подростковом возрасте.
0: В подростковом возрасте.
1: Ну так и что вы делали? Вот обнаружили, тест сказал, да, самооценка низкая. Что дальше?
0: Ну, скажем так, конечно, не произошло все, опять же, в считанные секунды, когда я обнаружил. Нужно сказать, что это определенный процесс. То есть моя жизнь меняется, и я возвращаюсь к исцелению постепенно. Это процесс выздоровления. Когда я это осмыслил, что у меня самооценка занижена, ну, скажем так, я увидел два момента. Во-первых, когда у меня что-то не получается, это не нужно себя лишний раз...
1: Корить.
0: Корить, да. Это очень важно. Это вот если говорить о психологической стороне.
1: Так, мы это запомним. При неудачах не
0: нужно
1: не винить себя.
0: Да, не получилось что-то, да, ты не справился, но сколько есть еще возможностей, да, это сделать. Вот. С другой стороны, здесь нужно также и обращение к Богу. То есть просить Бога о том, чтобы Он исцелил. Вот. Как бы я помню вот себя, что я всегда молился о том, чтобы Бог сделал меня вот цельной личностью, здоровой. Вот главное, о чем я просил, вот митрополит Антоний Суржский тоже очень интересно предлагает вариант, обращаясь к Богу, говорить: «Господи, измени меня во что бы то ни стало». И дальше он добавляет, конечно, это серьезная молитва, потому что мы даем Богу право действовать, вмешиваться в жизнь. Но если мы ему доверяем и просим этой перемены, поверьте, Бог осуществит. Это произошло у меня.
1: Но ведь даже для того, чтобы сделать уже этот шаг, нужно все равно до какого-то определенного уровня свою самооценку поднять. Потому что, чтобы даже прийти к грешному человеку, к святому Богу, все равно нужно уже верить в то, что тебя Бог вот примет. Нужно делаться каким-то более достойным в своих, может, глазах, там, в Господа глазах, чтобы прийти-то, решиться на этот шаг.
0: К Богу нужно приходить в правде. То есть такой, какой ты есть.
1: Какой бы ты ни был.
0: Какой бы ты ни был.
1: И чего бы ты ни стоил,
0: Бог,
1: да?
0: Бог знает тебя настолько, насколько даже сам не знаешь. И поскольку вот это знание Бога, оно уже у него есть о тебе, а ему важно, чтобы человек пришел без всяких прикрас, без всякой, как бы, маскарада,
1: да, без маски.
0: Вот. А пришел какой есть. Бог примет, Он исцелит, поможет. Мне помогало еще также вот Священное Писание. То есть, когда я читал, опять же, я обнаруживал там некоторые отрывки, которые говорили о том, как Бог относится к человеку. И от этого тоже значимость.
1: Самооценка повышалась.
0: Да, повышалась. Более того, даже сам дар Бога Сыну Своего, который не пожалел, да, отдал за наши грехи, это уже свидетельство о том, насколько Бог самого человека ценит.
1: Высоко.
0: Насколько человек значим, да, для Бога. Вот когда вот это понимаешь, вот, и как-то меняется. То есть это, опять же, это процесс. Нужно давать Богу тоже вмешиваться в наше мышление. А это может происходить, когда мы читаем Писание. То есть когда мы размышляем над ним, думаем. И вот эти моменты какие-то в нужную минуту Бог будет открывать, показывать. И как-то вот от этого мы будем становиться
1: более уверенными. То есть мы можем посоветовать созависимым людям, которые общаются с зависимым человеком, да, может быть, этот акцент общения сделать не на этого родственника, который зависим, а на Бога, читать Священное Писание и молиться, да, чтобы вот перевес был в общении в сторону Бога.
0: Да, просто здесь есть такой еще момент очень важный, о чем я боюсь. Просто иногда созависимые люди очень быстро впадают в религию.
1: Другую крайность.
0: Да, и там происходит другая крайность, и там уже идет использование Бога, чтобы теперь Бог, давай, как бы ты вмешайся в жизнь моего там мужа или сына.
1: Сделай.
0: Да, сделай. И иногда вот это тоже момент очень не всегда приятный, поэтому как бы религия искажается. Здесь просто важно просить Бога всегда об исцелении, если я осознаю, что действительно пережил вот эту форму зависимости такой, да, как созависимость, если я ее пережил, то мне важно просить всегда Бога исцелить меня, вернуть мне гармонию, мир, целостность, и делать это регулярно, ежедневно. Вот не так периодически, а вот всегда, ежедневно встречаться, ну, то есть встречаться, я имею в виду, в смысле, молиться, да, в молитве с Богом, чтобы просить Его об этой перемене. Этот процесс, это прошение будет означать не то, что я Богу все время тыкаю и напоминаю, а она будет означать, что сегодня это утро, этот новый день, я как бы начинаю с Ним, я открываю свое сердце для Тебя, Господи, для Твоего влияния, для воздействия на мою душу, на израненную, измученную, да, чтобы Ты придавал мне душевный мир, покой. Поверь, на самом деле это очень легко, даже вот в порывах вот таких конфликтов молиться, если приучить себя к молитве, обращаться к Богу, человек будет даже успокаиваться. Вот в плане
1: не просто это
0: психологического.
1: Момент вот этих вот эмоциональных.
0: Там, не, но я имею в виду в каком? Если человек привыкает молиться регулярно, то есть это входит в систему общения с Богом, и потом, соответственно, в такие минуты он начинает молиться: «Господи, помоги, спаси, сохрани», да? Вот, то, естественно, соответственно, как-то и Бог здесь тоже вмешивается. То есть человек будет видеть вот эту часть Бога, руку Его.
1: В заключение вот программы хотелось бы еще уточнить и спросить, действительно ли самое большое, что может сделать созависимый человек для зависимого, это установить свой собственный такой мир с Богом. И в этом большая надежда для зависимого человека, нежели он будет себя постоянно уничижать и самооценку свою,
0: да, если, понижать. Если мы хотим или ставим цель помочь зависимому человеку, то тогда созависимым надо начать не с него, а с самого себя. И Бог в этом случае играет огромную роль. К нему и надо идти.
1: В этом большая надежда, чем во всех других.
0: Чтобы как бы человек исцелился. Когда я здоров, я могу помочь. Когда я сам болен эмоционально и зависим от больного человека, да, от алкоголика и так далее.
1: То исцеление не
0: там
1: происходит.
0: Не, конечно, это просто замкнутый круг будет.
1: Спасибо большое, Александр. Это очень ценные такие мысли, выводы и советы для тех людей, которые хотят поменять свою самооценку и увидеть себя глазами Бога. Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были с нами во время этой программы. Мы приглашаем вас к тому, чтобы вы не боялись открыть Богу свою самооценку, как вы сами себя оцениваете, и поверьте, что в Его глазах вы значите очень много. Если у вас появились вопросы по этой теме, пишите нам, звоните. Мы обязательно ответим на ваши вопросы. Всего вам доброго, до свидания.
2: Славьте Господа! Ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию и понимать, что в ней сказано.
1: В этой программе призвание Петра, преобразование Петра, любимый ученик Христа Иоанн, Христос в Евангелии от Иоанна.
3: Петр и Иоанн, апостолы Иисуса Христа. О них нам рассказывает Евангелие. Всего апостолов было 12. Потом их число выросло до 70.
1: Апостол. Греческое «посол», «вестник». Первоначально этим словом назывались 12 учеников Иисуса Христа, которых Он избрал себе в постоянные спутники и соработники. Им, как живым свидетелем Его трудов, мученической смерти и воскресения, поручил Он провозгласить по всему миру благую весть.
3: Что мы знаем о Петре? Он был рыбаком, братом его был Андрей, который был Андрей Первозванный, и который пригласил потом Петра познакомиться с Иисусом. Звали его Симон. Отец его был Иона или Иоанн в рукописи есть разночтения. Город, в котором они жили, назывался Капернаум.
1: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним.
3: Петр был женат. Одно из первых исцелений Иисуса – исцеление тещи Петра. Сегодня еще показывают то место, где был дом тещи Петра. Над ней громады нависает, похожая на летающую тарелку, католическая церковь. Первые слова, которые обратил Иисус к Симону Петру, были: «Пойдем со мной, я сделаю вас ловцами душ человеческих». А последними словами были: «Ты иди за мной». Петр верно старался делать шаг за шагом на пути между этими двумя призывами, несмотря на то, что он нередко спотыкался. Когда Иисус вошел в жизнь Петра, этот простой рыбак стал новым человеком, с новыми целями, новой системой ценностей. Он при этом не стал совершенным, он оставался человеком. Нас может удивить, что Иисус увидел в Симоне такого, что позволило ему приветствовать нового ученика новым именем. Он дал ему имя Петр.
1: Петр – мужское имя. В переводе с древнегреческого языка – скала, камень. Греческое «петрос» – камень. По-арамейски – кифа. Апостол Петр был среди самых близких учеников Спасителя. Только его, Иоанна и Иакова Господь взял с собой на гору Преображения, к дочери Иаира при ее воскрешении и в Гефсиманию на свою молитву.
3: Импульсивный Петр в то время на скалу не походил. Но, выбирая учеников, Иисус искал не идеальных людей, а обыкновенных, живых. Он избрал тех, кого могла изменить его любовь, а затем отправил их к вестью к другим людям, сказать, что он принимает каждого, даже тех, кто может отступиться. Мы можем спросить, что же Иисус видит в нас, когда зовет нас следовать за ним. Но мы знаем, что он принял Петра, и что, несмотря на свои падения, Петр сумел совершить для Бога великие дела. Готовы ли мы продолжать следовать за Иисусом, даже рискуя падать? Петр стал признанным лидером среди учеников Иисуса, одним из трех его ближайших учеников. Он первый признал Иисуса Мессией.
1: Иисус пошел со своими учениками в селение неподалеку от Кесарии Филипповой. В пути он спросил у них: «За кого принимают меня люди?» «Одни принимают тебя за Иоанна Крестителя», — ответили они, — «другие — за Илию, а некоторые – за одного из великих пророков. «А вы», – обратился он к ним, – «кем вы считаете меня?» Петр ответил за всех: «Ты – Мессия, помазанник».
3: Он первым выступил с проповедью во время Пятидесятницы и после нее. Вероятно, он был знаком с Марком, и проповедь Петра стала основой Евангелия от Марка. А еще он написал 2 соборных послания. Но Петр часто говорил, не подумав, он был резок, вспыльчив.
4: «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
3: Во время суда над Иисусом Петр 3 отрекся от него, он сказал, что даже не знает его. Позднее ему было трудно согласиться, что язычники достойны спасения на равных с евреями. Размышляя над его жизнью, мы понимаем, что энтузиазма недостаточно. Нужна еще вера и понимание. Иначе этот энтузиазм может угаснуть. Божья верность может покрыть нашу самую величайшую измену. Он 3 отрекся от Христа, поэтому после воскресения Христос 3 спросил Петра.
1: Когда они поели, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», — ответил тот. «Тогда заботься о ягнятах моих», — сказал ему Иисус. И снова во второй раз спросил он Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что люблю я тебя». «Паси овец моих», — сказал ему Иисус. И в третий раз спросил Иисус Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр был сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И ответил ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься об овцах моих», — сказал ему Иисус.
3: Лучше быть последователем, который терпит поражение, чем потерпеть поражение, пытаясь стать последователем.
4: Однажды в 3 пополудни, когда было время молитвы, Петр с Иоанном шли в храм. Тогда же к воротам храма, что назывались Прекрасными, принесли человека, неспособного ходить с самого рождения. Каждый день его сажали там просить милостыню у приходящих в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он и у них стал просить подаяния. Они же внимательно посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Надеясь что-нибудь получить, тот стал пристально смотреть на них. «Серебра и золота нет у меня», — продолжил Петр, «но я дам тебе то, что есть у меня. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, он поднял его. В тот же миг укрепились ступни и суставы ног хромого. Он вскочил, выпрямился и пошел. Затем он вошел с ними в храм и ходил там, прыгая от радости и хваля Бога. Все видели, как он ходил и хвалил Бога.
3: Иоанн, любимый ученик. Быть любимым – это самая великая движущая сила в мире. Наша способность любить растет по мере того, как мы сами познаем любовь. Мы умеем любить, потому что сами были любимы. Одним из самых важных слов о любви, о Божьей любви, были написаны человеком, который испытал особую любовь Бога. Иоанн, ученик Иисуса, называет себя учеником, которого особенно любил Иисус. Хотя выглядят эти слова нескромно, вероятно, они очень правдивы. Хотя о любви Иисуса много говорится во всех Евангелиях, у Иоанна она становится центральной темой. Иоанн сам испытал любовь Иисуса на личном опыте. Поэтому был особенно внимателен к словам и поступкам Иисуса, которые показывали, как любит тот, кто сам есть любовь.
1: «Как Отец полюбил меня, так и я полюбил вас. Окруженные любовью моей, живите в ней,
4: исполняя заповеди мои, вы будете жить в моей любви, как и я исполнил то, что поручил мне Отец мой, и в его любви пребываю. Сказал я все это, чтобы вы могли разделить мою радость и сами радости преисполнились. Любите друг друга, как я вас люблю. Это моя заповедь вам».
3: Иисус знал и любил Иоанна таким, каков он был. Он дал Иоанну и его брату Иакову прозвище «Дети грома». Возможно, после того случая, когда братья хотели вызвать огонь с неба, чтобы истребить не принявших Иисуса жителей самаритянского села.
4: Когда подошло время его вознесения на небо, он твердо вознамерился идти в Иерусалим и послал вперед вестников своих. Отправившись в путь, они пришли в село Самаритянское, чтобы приготовить ему ночлег. Но жители того села не приняли его, потому что он шел в Иерусалим. Увидев это, ученики Иаков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь, мы вызовем огонь с неба, чтобы истребил их, как и Илия сделал?» Он же, повернувшись, укорил их и сказал: «Не знаете, какого вы духа. Ведь Сын Человеческий пришел не губить души людей, а спасать». И они пошли в другое селение.
3: В Евангелии, письмах Иоанна, видим Бога любви, тогда как из страниц Откровений гремит гром Божьего правосудия. Иисус зовет каждого из нас, как Он призвал Иоанна. Мы не можем постичь глубину Его любви, пока не примем тот факт, что Он всецело знает нас. Иначе можем решить, что Он любит нас такими, какими мы притворяемся, а не такими, какие мы есть на самом деле. Знание о том, что Он любит нас – великая движущая сила для перемен в наших душах. Его любовь не дается нам в награду за усилия, она освобождает нас для истинной жизни. Иоанна всегда интересовали духовные вопросы. До того, как стать учеником Иисуса, он был учеником Иоанна Крестителя. Его перу принадлежит 5 книг Нового Завета. 3 послания, письма, Евангелие, возможно, книга Откровения. Он не был совершенным, он злился, он пытался добиться особого положения в Царстве Иисуса. Евангелие от Матфея, 20 главе, описывается такой случай.
4: Потом подошла к нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими и, встав перед ним на колени, о чем-то стала просить его. «Чего ты хочешь?» – спросил у нее Иисус. «Позволь, – ответила она, – этим двум моим сыновьям сесть одному справа от тебя, а другому слева в царстве твоем». Иисус же сказал им в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» «Можем», — сказали они ему. «Из чаши моей вы будете пить», — говорит им Иисус. «Сесть же кому по правую мою сторону и по левую не я решаю. Эти места для тех, кому приготовил их Отец мой Небесный».
3: Но Евангелие описывает любовь Отца и Сына так, как никто другой. Боговоплощение в Евангелии от Иоанна описывается с точки зрения отношений Бога Отца и Его Сына Иисуса. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так размеренно начинается витиеватая речь Иоанна, и такой же, не всегда понятный с первого прочтения, речью наделяет евангелист Иоанн Иисуса. Когда Иисус говорит с людьми, то они понимают его не всегда верно. Например, когда он говорит с Никодимом о рождении свыше, тот не понимает, как можно родиться заново. Когда он говорит с самарянкой у колодца о живой воде, то думает, что он предлагает ей постоянно текущую проточную воду. Но в этом Евангелии выражена самая суть Евангелия.
4: Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную.
3: Иоанн поставил перед собой задачу восполнить пробелы в прежде написанных Евангелиях и дать верующим в руки всесильное оружие для борьбы с появившимися ересями. В прологе к своей книге евангелист-очевидец говорит об Иисусе как о вечно пребывающей божественной личности. Стремится показать, что Иисус был не только величайшим из людей, но и Сыном Божьим. Иоанн избирает из речей Иисуса прежде всего те, в которых Сын Божий образно говорит о себе, как о свете, истине, настоящем пастыре, жизни, воде, хлебе жизни. Особенно важным для Иоанна было показать, с каким вниманием Иисус относился к каждому отдельному человеку, будь то ученики его или посторонние люди. Сам Иоанн так говорит о том, для чего написано его Евангелие. А об этом написано, чтобы поверили вы, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, чтобы верою обрели жизнь во имя Его. Размышляя над жизнью Иоанна, мы понимаем, что те, кого сильно любят, сами способны на великую любовь. Когда Бог изменяет жизнь человека, Он не лишает его индивидуальности, но направляет ее на исполнение своего замысла.
5: Может быть, я здесь окажусь в меньшинстве, но я убежден, что человек, который имеет любовь, он намного ближе к Богу, чем человек, который знает истину. Потому что знание надмевает, есть еще такой текст. И очень часто человек, который он знает много из закона, он хорошо знает Писание, он становится надменным, он питает этим свою гордыню. А гордыня и любовь – это вещи взаимоисключающие. Это, то есть ты не можешь любить другого человека, если ты наполнен гордыней, потому что гордыня – это самовлюбленность. Если ты любишь другого человека, как тоже Христос говорит, нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за друга своего. Ну, это крайняя мера, но это суть любви. То есть суть любви, что ты готов жертвовать ради другого, ты готов от чего-то отказаться ради другого, то есть ущемить себя ради другого, отдать часть себя другому. Это та вещь, которая для человека, исполненного гордыней, невозможна.
6: Не просто читать Библию, а дать возможности Богу встречаться с вами, говорить к вам через это слово. То есть не просто изучать ради изучения. Это важно, но на определенном, скажем так, начальном этапе. Дайте возможность Богу говорить к вам, менять ваши сердца, трансформировать вашу сущность.
7: «О Царь Бог мой, слово силы во время оно ты сказал, и сокрушен был плен могилы, и Лазарь ожил и восстал. Молю, да слово силы грянет, да скажешь, встань душе моей, и мертвый из гроба встанет, и выйдет свет твоих лучей, и оживет, и величавый ее хвалы раздастся глас тебе, сиянью очей славы, тебе, умершему за нас».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками! Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала! Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Машенька.
5: Ой.
4: О, а вот и Веселинка.
5: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
4: Веселинка,
5: мои дорогие.
4: Здравствуйте, как всегда.
5: Ой, как я рада вас видеть.
4: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
5: Да правда?
4: Да.
5: Одна туфелька и один чулочек.
4: А, ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
5: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
5: Конечно, я все вы это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок? Ну... Не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
4: Это профессор очень Бодрячок. Хорошо, что ты помнишь, что это полезно для
5: здоровья. Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
4: Так.
5: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
4: Веселинка, ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем, когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
5: Играть в прятки. Я знаю.
4: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что
5: делать? Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
4: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
5: О, я люблю секреты.
4: Ночью, когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
5: Ух ты!
6: А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
5: О! Тоже растет?
4: Правильно.
5: Светлана Геннадьевна растет?
6: Я тоже.
4: Да, Светлана Геннадьевна.
6: Светлана Геннадьевна воспитательница.
4: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
6: Она Елена Геннадьевна.
4: Вот.
5: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
4: Тоже молодец. Да, да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
5: То.
4: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
5: Что, Валерий,
4: где
5: нужно?
4: Мои подушки? А, вот они.
5: А,
4: вот они.
5: Профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
4: Веселинка, веселинка. Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
5: Подушки, подушки!
4: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
5: Давайте, давайте на
4: и
5: две
4: попробуем,
5: команды.
4: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
5: О, давайте! Так, подождите.
4: Так.
5: Считаем.
4: Ну... Раз, два, три! Так, так, так,
5: давай,
4: так,
5: давай, так. Молодец, Валера! Чуть-чуть! Так, у нас ушки потерялись. Помогай мне.
4: На, где тут штучка такая была?
5: Обе подушки приготовились ко сну.
4: Да. А вот эта подушка захотела спать.
5: Нет, вот эта подушка лучше,
4: да,
5: лучше спит.
4: Вот это. Да?
5: Вот. Следующая команда.
4: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
5: Мы молодцы.
4: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
5: Сидишь?
4: Вот, в столе лежит. Так. Чудесно, урок
5: корзиночка
4: с подушками мы усвоили.
5: Так.
4: Так, вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
5: Какая сложная задача, ты знаешь?
4: Бегите,
5: что?
4: Бегите.
5: Пойдем.
4: Давайте, а я посмотрю, как
5: всем-то
4: вы
5: по одному,
4: справитесь.
5: Всем-то по одному предмету, а то всем
4: с этой
5: пать.
4: Задачкой.
5: Да. Профессор Бодрячок.
4: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
5: Вот.
4: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
5: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
4: Да. Пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
5: Держи, это тоже пригодится.
4: Так, так.
6: Пижамка.
4: О, так, так, так, так. А это
6: мыло.
4: Вот что такое?
6: Пижама.
4: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
6: Пижамка.
4: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
6: Отличная пижамка.
4: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
5: Отлично.
6: Да, да, да, да.
4: Так, собачка. Собачка. А зачем собачка?
5: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее, да, Валер? Да.
4: А, вот. Собачка. Хорошо, собачку
6: еще
4: берем.
6: Полотенчик.
4: Полотенчик, правильно.
5: Какая
4: ты моя умничка,
5: молодец.
4: Правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
5: Точно.
4: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
5: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
4: Ну ты да. Положи тогда это на стол.
5: Хорошо.
4: Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение. Будете повторять за мной.
5: Смотрим.
4: И потом попробуйте отгадать, что это.
5: Да.
4: Ну,
5: давайте.
4: Побежали.
5: Давайте.
4: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
5: Что?
4: Что?
5: Что? А, ветерок!
4: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
5: Ой, как хорошо-то!
4: Садитесь, мои дорогие, садитесь.
5: А то я так устала. Ой, просто нет сил.
4: Да.
5: Ой, как я устала-то.
4: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
5: Да.
4: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
5: Я знаю, что нужно.
4: Что? Что, что, что? Ну? Ну?
5: Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками.
4: Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками? А? Будешь спать?
5: Она будет всю ночь кушать.
6: Я тоже.
5: И он будет всю ночь кушать.
4: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон. Это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
5: Точно.
4: Да, правильно, ветерок.
5: Ветерок.
4: Есть
5: ветерок.
4: Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
5: Ух ты.
4: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну?
5: Тишина. Нет,
4: правильно, Веселинка.
5: Знал, Валера
4: да,
5: тоже знал.
4: Да, надо бы сказать.
5: Молодец.
4: Правильно. И сказал бы, нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит…
5: Профессор Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
4: А зачем нам шапочка?
5: А видите, шапочки? Какая она тепленькая, видите?
4: Ну.
5: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
4: Ух ты.
5: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
5: Да.
4: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
6: У меня поют, я даже одевал подушку.
5: Вот, молодец.
4: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
5: Ну, это правда.
4: И да, попросить вот их попеть в другое время днем. Или да, как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
5: А третий друг кто?
4: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
6: Темнота.
4: Ну я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется. Правильно сказал Валерочка. Улица.
5: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вы скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
4: Ну как, почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
5: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
4: Что ты поняла?
5: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил. А мы вставляем в нее новую батарейку.
4: И что тогда?
5: И тогда собачка начинает
4: смотрите-ка.
5: Бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
4: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
5: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
4: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
5: Так, это вам с Марусей.
4: Ох ты.
5: Это нам с Валерой. Мы сначала на наш картон с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот, держите клей, помогайте мне.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так приклей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно.
1: Вот это...
0: Пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот тебе... Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет...

0: у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой.

0: Это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Тух ты. А, понятно, понятно, понятно.
2: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, правильно, ребята.
1: Да, да, да, да, да. Это как раз и нужно для того, чтобы...
2: Чтобы свет не...
0: Вот смотрите.
1: Чтобы не впускать свет.
0: Я скажу, я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходят

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
2: В церкви мы очень любим семейные пары. И действительно, если кто-то празднует юбилей, то обычно приглашают эту семейную пару перед всем собранием и торжественно поздравляют. Обычно произносятся речи типа «Вот брат такой-то и сестра такая-то вместе прожили 25 лет, 30 лет, 35 лет». А бывает какая-то пожилая семья, уже в возрасте, брат и сестра, вот они в браке прожили 50 лет. И даже в зале начинают аплодировать. Я, глядя на это, всегда думал, но странно, складывается ощущение, невольно хочется, вырывается само по себе. Это надо же такое выдержать 50 лет. А, вы улыбнулись. Да, я прекрасно понимаю, что имеется в виду. Если сравнивать молодые пары, например, пожилых людей, проживших вместе 50 лет, и какие-то семейные пары, только что вступающие во взаимоотношения, мы можем видеть молодых людей, которые полны

0: и всяких стремлений, желаний, обещаний. Но проходит время, и что-то происходит. Появляются дети, появляются заботы, и все приобретает какой-то странный вид. И однажды, прожив в браке, ну, где-то лет 25-30, идете вы с женой по городу. Идете 5 минут, идете 10 минут, 15, и молчите. И невольно закрадываются слова внутри. Хм, а почему я молчу? Мне что, не о чем поговорить со своей женой? Вы хотите о чем-то поговорить? Слушай, а какая погода? Да при чем здесь погода? Может быть, о детях поговорить? Да вы уже все поговорили дома о них. Вы вдруг понимаете, что вам не о чем поговорить. Вы думаете, ну, может быть, супруга, она как-то обратит на меня внимание. И всякий раз нарываетесь на каменное лицо. И когда вы хотите ее обнять, то нужно одеть рукавицы, чтобы не отморозить пальцы об айсберг. Куда оно делось? Я вспоминаю песню «Было и прошло, было, прошло, было, было и прошло». Куда оно делось? А что это было? То, что было и что прошло? Мы говорим «любовь». Давайте прочитаем с вами о любви. Библия прекрасно о ней говорит. 13 глава, 1 послание к Коринфянам. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И при этом никогда не перестает. Это то есть вы говорите, было и прошло. Что прошло? Подождите, не торопитесь. Любовь не проходит. Если оно прошло, то речь идет не о любви. Но вы хотите сказать... Ну, я скажу ей все, что я о ней думаю. Подождите, подождите, не торопитесь. Любовь, во-первых, не бесчинствует, она не ищет своего, во все верит и на все надеется. Неужели я так буду жить всю свою жизнь? Подождите, подождите, она на все надеется. Ну, я покажу, что я из себя что-то. Подождите, подождите, вы представляете из себя не то, что нужно сейчас. Любовь не гордится. И вдруг, когда вы понимаете то, что происходит, приходит осознание откуда-то из ума и начинает влиять на вас и ставит рамки, за которые вы уже не можете зайти. Вот это и есть любовь. Какая-то странная, умозрительная. И вдруг вы понимаете, а была ли она между нами вообще? Может быть, надо начать любить? Апостол Павел так описал. Мужья, любите жен ваших. Интересно, что женам это не сказано. Жена да убоится. От жены требуется почтение. А вот мужу сказано. Я приглашаю вас начать любить, если вы никогда этого не делали. Да благословит вас Господь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: К как драгоценна милость Твоя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ведущий Вадим Сорокин.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, вы согласны с утверждением, что лень – это двигатель прогресса? Действительно, прогресс освободил нас от необходимости тяжело трудиться. Теперь мы имеем преимущество сознательно выбирать занятия спортом или физическую активность, которая нам по душе. Как правильно составить свою тренировку, нам сегодня расскажет наш гость, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
4: Почему наша тема так важна сегодня? Разве не может человек, озадачившись своим здоровьем и внешним видом, просто начать как-то двигаться?
5: Дело в том, что когда мы перед собой ставим определенную цель, нужно подойти к этому серьезно.
4: Угу.
5: Спортсмены всегда используют такой механизм, как тренировка.
4: Так.
5: То есть конкретное занятие, угу, которое имеет конкретное время, продолжительность, в которое включаются определенные действия, упражнения. И оно дает соответствующий эффект. Если мы там два раза присели, потом пошли там два раза потянулись, и это нестабильно и не имеет какое-то постоянство какого-то, то результаты будут соответственные. Uh-huh. Если мы ставим цель, если мы хотим ее достичь, то нужно подойти к этому серьезно. Для этого используется тренировка, то есть конкретное занятие.
4: Не все так просто. А что подразумевает под собой полноценная тренировка? Что она в себя включает?
5: Дело в том, что начинается все с подготовки.
4: Угу.
5: Так просто взять и делать какие-то упражнения, которые задействуют большие группы мышц.
4: Угу.
5: И, может быть, это силовые упражнения. Или куда-то быстро бежать.
4: Угу.
5: Да? Это требует какой-то готовности мышц. Соответственно, нужно подготовиться. Нужна подготовительная часть.
4: Угу.
5: Что включает подготовительную часть и что, какой эффект мы должны получить от подготовительной части?
4: Так.
5: Нам нужен срочный эффект, улучшение кровообращения,
4: угу,
5: и разогрев мышц.
4: Так.
5: Опять же, вспоминаем про пластилин, который в холодном состоянии ломается, а в теплом состоянии он мнется и растягивается. То же самое и мышцы. Надо разогреть мышцы. И разогретые мышцы, подготовленные мышцы, с ними проще работать и уменьшается риск травм.
4: Угу, угу.
5: Соответственно, разминка нас готовит к серьезным упражнениям.
4: Так.
5: Если мы бегаем, да, к примеру, и если мы начинаем бегать постепенно, то нам нужно сделать небольшие подготовительные действия, связанные с тем, что нужно увеличить подвижность и зашевелить голеностопом. Это отведение, приведение, круговые движения в голеностопном суставе. И то же самое в коленном суставе. Сгибание, разгибание. Нужно зашевелить, подвигать этими сегментами для того, чтобы приготовить их к предстоящей нагрузке. И начинается непосредственный бег.
4: Угу.
5: Мы можем разогреть организм бегом, можем разогреть организм ходьбой. Может это быть прыжки на скакалке.
4: Угу.
5: То есть это должна быть какая-то циклическая нагрузка, которая длится до момента. Она должна быть легкой и не быстрой.
4: Uh-huh,
5: то есть нужно постепенно, так сказать, разогнать наш организм.
4: Uh-huh.
5: Увеличить кровообращение, подготовить все мышцы, согреть их.
4: Uh-huh.
5: Здесь очень важно, чтобы, если, например, мы занимаемся на улице, и погода, температура воздуха, не такая, как у нас дома, например, да,
4: угу,
5: там плюс 10, 12, 16 градусов, то нужно одеваться, соответственно, чтобы не было быстрого охлаждения мышц.
4: Угу.
5: После того, как мы разогрелись, то есть согрели организм, как мы поймем, согрелся организм или нет? Мы почувствуем легкую испарину, то есть организм начнет излишки тепла, удалять потом. То есть пот – это механизм охлаждения. Если он включился, значит, уже организм прогрет. Можно приступать к подготовительным разминочным упражнениям. То есть упражнениям, в которых мы увеличиваем подвижность суставов, которые должны ощутить на себе нагрузку, да, которые будут участвовать в работе. Если мы будем приседать, если мы будем делать какие-то силовые упражнения со штангой, там, приседы и так далее, будут работать ноги, соответственно, это разминка наших конечностей ног. Если это руки, ну, вообще желательно пройтись по всему организму, по всем суставам и увеличить подвижность в каждом из них. Это приготовить суставы. И затем можно переходить уже к основной нагрузке, то есть если это будут силовые упражнения. Там. Это очень важно, если мы будем использовать прыжки, например. То есть такие резкие движения, приземления. Нужно, чтобы опорно-двигательный аппарат был готов. Если мы хотим сделать такую длительную тренировку для развития выносливости, то мы можем увеличить этот вот бег в самом начале, увеличить его там до 30 минут, 40. Тем самым мы и разогреваем, и получается, и тренируем выносливость. После этого можно делать силовые упражнения. Можно делать упражнения, развивающие быстроту, там, быстрые прыжки или что-либо, что развивает это качество. Или переходить уже, там, может быть, к игровым видам деятельности. То есть я знаю, что многие играют в футбол или занимаются баскетболом. Но желательно, чтобы была разминка и подготовка. Какое-то неосторожное приземление, падение. Нужно, чтобы весь организм был готов. То есть сейчас мы с вами, по сути, весь в принципе и озвучили. У нас есть подготовительная часть и основная нагрузка. Подготовительная часть предназначена для того, чтобы подготовить организм. Основная часть, она уже несет в себе тренировочный эффект. Теперь нам нужно выйти из этого.
4: Из этого состояния.
5: Да, и выйти из этого состояния. Если это просто бегом мы занимаемся, то нужно начинать постепенно, наращивая скорость, и заканчивать постепенно, уменьшая скорость. Чтобы все процессы были плавными. Чтобы
4: можно бег перейти в ходьбу. Да?
5: Да, можно закончить беговую тренировку ходьбой.
4: Но если я бежал, допустим, там 20 минут, сколько я должен в пропорциях?
5: Это буквально минута, две минуты.
4: Понял.
5: Три минуты, если у вас очень интенсивный бег. Что происходит? Мы постепенно и плавно замедляем все процессы. Мы помогаем сердцу потихонечку успокоиться, мы помогаем дыхательной системе успокоиться. То есть все вот эти процессы внутренние, которые, вся работа всех органов, она должна постепенно пойти на спад. И заминка помогает это сделать плавно. Если мы резко остановимся, то это не очень хорошо.
4: Владимир, а можно ли водные процедуры отнести к заминке или расслаблению?
5: Да, конечно. Если мы потели, да, если мы имели такую нагрузку, которая привела к обильному потоотделению, то, безусловно, нужно смыть это.
4: Так.
5: То есть нужно очистить организм, очистить кожу. Желательно, чтобы наша одежда, она тоже менялась. То есть несколько тренировок заниматься в одной одежде, а желательно стирать ее после тренировки, потому что кожа имеет такое свойство обратно впитывать эти вредные вещества, отработанные. Что касается водных процедур, также здесь есть эффект такой расслабления и внешний эмоциональный эффект. То есть нервная система, если это теплая вода, если это душ, то она потихонечку успокаивается, мышцы расслабляются. Это поможет вам снять усталость, напряжение.
4: Вы практикуете это?
5: Пусть не до конца, но частично. Да, это, конечно, очень классное дело, когда после тренировки ты идешь в душ. Мы всегда после тренировки, когда я занимался профессионально, принимали душ, и после этого хоть можно домой дойти.
4: Владимир, а что касается приема пищи, приема воды во время тренировки, есть ли какие-то рекомендации, пожелания или ограничения? Разные мнения существуют.
5: Я лично использовал воду во время тренировки и пил ее, потому что вот такой пример. Первый раз, когда покорили Эверест, это случилось только тогда, когда пили очень много воды. Поэтому вода помогает нам, она разжижает кровь, она помогает справляться с эффектом усталости, так как в крови накапливаются отработанные вещества, и нужно помочь крови. Если кровь будет более жидкая, то эти процессы будут гораздо проще и быстрее.
4: Понятно. Если я делаю регулярно утреннюю зарядку, этого достаточно? Можно ли назвать это полноценной активной деятельностью? И как часто нужно тренироваться? И сколько по времени?
5: Дело в том, что утренняя зарядка, она для каждого своя. Я, например, утром не делаю каких-то... Я не даю своему организму какую-то тренировочную нагрузку. Моя зарядка, она предназначена для пробуждения. И если я что-то хочу серьезное развивать, какие-то силовые упражнения делать или бегать, то я переношу это где-то 2 часа после сна, после пробуждения.
4: Так.
5: Соответственно, если вы сделаете тренировку утром, и ваша утренняя зарядка будет в виде тренировки, то тогда, безусловно, ну, мы можем сказать, что это есть тренировочный эффект. А если... Все зависит от того, что вы делаете на зарядке.
4: Угу. Что делать, если у человека нет времени на полноценную тренировку? Можно ли развить тренировку или разбить тренировку или темп, или ускорить темп упражнений?
5: Дело в том, что когда мы увеличиваем темп и хотим при этом уменьшить время, то мы должны понимать, готовы ли мы к этому, да, как отреагирует организм. Но такая практика есть. За счет уменьшения времени, увеличивания интенсивности, мы можем там, ту же нагрузку дать организму, но здесь есть опасность. Дело в том, что если мы долгое время будем находиться в определенном режиме энергообеспечения, в окислительном режиме, то это нормально. А если мы из этого режима переходим в гликолитический, где используется глюкоза, гликоген для обеспечения энергией, то здесь большая опасность, если количество продуктов распада, которые в этом режиме очень большое количество, если количество продуктов распада будет увеличиваться значительно и превысит там, норму приблизительно на 10%, не на 10%, а в 10 раз, то могут начаться проблемы с головным мозгом. Дело в том, что вот эти все продукты распада, они в большом количестве начинают влиять негативно на митохондрии головного мозга.
4: Из этого и вытекает вопрос, а каким образом регулировать свою нагрузку? На что нужно опираться? Может быть, на пульс или еще на что-то?
5: Да, безусловно. Пульс – это тот датчик, который показывает нам, как организм реагирует на нагрузку. Поэтому, если это длительная нагрузка для воспитания выносливости, аэробная нагрузка, то здесь режим должен быть 110-120 ударов в минуту. Есть более развитые люди. Все зависит от того, насколько подготовлен организм. Для кого-то это будет меньшее число сокращений, для кого-то будет больше число сокращений. Нужно понимать и чувствовать себя.
4: То есть... А как вы это понимаете? Как вот вы во время бега замеряете свой пульс?
5: Я пульс не замеряю. Хотя есть датчики нагрудные, которые выдают на часы пульс. Если есть возможность, это очень удобно. Можно это все проверять, видеть. Я стараюсь, чтобы моя нагрузка на выносливость, она была такой, если я бегаю, например, чтобы у меня была возможность разговаривать в это время, то есть если я бегу. Ну, это чувствуется. Вы знаете, когда долго занимаешься, то потихонечку начинаешь чувствовать, как и что ощущаешь. Если это развитие каких-то силовых качеств, или я какую-то особенную хочу дать нагрузку, где у меня будет режим энергообеспечения гликолитический, который будет использовать гликоген, то это время должно быть ограничено. И после него обязательно должен быть момент, где я использую окислительный режим энергообеспечения. Потому что, когда мы делаем упражнения, где используется гликоген как источник энергии, большое количество метаболитов, продуктов распада, она может быть использована мышечными клетками в окислительном режиме.
4: Что делать, если во время тренировки все хорошо, хочется еще больше позаниматься, а потом чувствуется головная боль, какая-то усталость?
5: Дело в том, что все зависит от того, какая ваша подготовленность. Иногда вы хотите сделать больше, но это с чем связано? Это связано с эмоциональным моментом?
4: Да.
5: Или вы просто хотите как можно быстрее результат? Нужно понять, что очень быстро достижение успеха, оно всегда сопровождается какими-то проблемами. Поэтому наберитесь терпения и... Лучше не до, чем пере. Лучше не дотренировать, чем перетренировать.
4: Вот у нас последняя программа из цикла «Физическая культура». Как можно подготовить разные группы мышц для того, чтобы начать заниматься? Ну, такую, сделать некую разминку. Давайте попробуем, вот к бегу относиться. Что можно сделать, как можно размять? Можно попробовать прямо здесь размяться?
5: Давайте подготовим суставы к бегу.
4: Давайте. Вставать надо, да?
5: Ну, сидеть конечно. Не получится? Нет, конечно.
4: Хорошо.
5: Какие суставы участвуют в беге? Это голеностопный сустав. Его можно расшевелить движениями, переведениями, отведением стопы. В сторону. Можно круговые движения сделать. В другую сторону. Чувствуете что-нибудь?
4: Да пошел процесс.
5: Другая нога.
4: То есть это вот эти все разминочку я должен делать перед тем, как я побежал, да?
5: Ну вот вы сейчас побежите, и начнется нагрузка, начнется сопротивление. И таким образом мы немножко подготовим наши суставы.
4: Так.
5: Теперь коленный сустав. Простое сгибание-разгибание. Можно вот такое движение сделать. Здесь уже задействован тазобедренный сустав.
4: Так, я чувствую, ага.
5: Другая нога. Можно сзади покрутить.
4: Так.
5: Это обычные упражнения, обычные движения. Они нет никакой нагрузки. Есть улучшение кровообращения в суставе. Он зашевелился.
4: Ну что, мы теперь размялись и готовы к пробежке.
5: Может быть, поиграем в баскетбол?
4: Может быть, поиграем. Но это последняя программа из нашего цикла физической культуры. Может быть, вы лучше пожелаете что-то нашим телезрителям?
5: Я хотел бы пожелать нашим телезрителям, чтобы они никогда не сдавались. У вас может не получаться, будут трудности, но продолжайте, делайте, и у вас все получится.
4: Спасибо. Если вы ставите перед собой серьезные цели, то и подходить к этому должны также серьезно. Тренировка должна состоять из нескольких частей. Разминки, основной части, в которой достигается тренировочный эффект, и заминки, то есть завершение тренировки. Общая длительность тренировки должна составлять 40-50 минут. Во время упражнений ориентируйтесь на частоту своего пульса и, самое главное, на самочувствие. При необходимости можно повысить или снизить темп упражнений. Будьте постоянны и не допускайте длительных промежутков между тренировками. Помните, что с годами мы теряем то, что не используем. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». У нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы читаем Священное Писание, и иногда на страницах Священного Писания мы встречаемся с какими-то персонажами необычными, непривычными, тех, кого, ну, тех, которых мы в обычной жизни не видим, не можем встретить, и, ну, часто с этим связано какое-то непонимание. В данном случае речь идет, ну, например, о драконах. Угу. В Библии они встречаются, ну, в частности, в псалмах, в книге Исаии, в книге Откровения, в книге Иова. Ну, я не по порядку, а так вот. Как вообще понимать, то ли это какое-то реально древнее животное, то ли это, ну, какой-то символический образ собирательный, то ли это еще что-то. Ну вот как к этому относиться, как это понимать?
8: Вообще интересная, конечно, вещь — драконы в Библии. Ну, один из, может быть, самых известных стихов про дракона, он записан в книге «Откровения», где говорится о том, что была на небе война, да, и там как раз в этой войне участвовал дракон. Произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона. Да. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. В принципе, можно было бы сказать, что достаточно этого текста, чтобы понять, кто такой дракон.
7: Ну и чтобы понять, что в данном случае дракон – это, ну, подразумевается какая-то духовная,
8: духовная
7: сила.
8: Духовная сила, да. Но вообще все намного интереснее. Драконов в Библии очень много, и когда мы читаем синодальный перевод, мы уже встречаем этих драконов. Но если мы посмотрим древний текст, там их еще больше. Вот. И самый первый раз, когда встречается в Библии дракон, это, не поверите, первая глава книги «Бытие». Думаю, что никто из читателей ни синодального перевода, ни многих других переводов, они не знали, что здесь есть дракон. Причем даже более того, не один дракон. Их тут много. Если мы читаем с вами 21 стих первой книги, первой главы первой книги Библии, книги «Бытие», то на еврейском, если дословно переводить, он будет звучать так: «И сотворил Бог драконов великих». Настолько непонятный текст, что решили просто как бы
7: заменить
8: это на рыб больших или в некоторых переводах китов. Но там используется слово, которое обычно переводится как «драконы». Драконов великих, причем их как бы много. Интересно, что вот это слово, которое переводится как «дракон», оно может также переводиться в нашей Библии как «змей», как чудовище или морское чудовище, или как крокодил. То есть, например, в современном иврите это слово означает крокодил, ну, основное его значение. И вот можно увидеть интересное его использование. То есть, например, вы, наверное, помните историю о Моисее, у которого был жезл, который превращался в змея. Так вот, когда Моисей разговаривает в 4 главе книги «Исход» с Богом, и Бог ему говорит: ну вот кинь жезл, и он превратит, ну, и он превращается в змея. Он превращается в змея, и там используют слово «змей». Но когда Моисей с Аароном приходят к фараону, и они бросают жезл, он превращается в дракона.
7: Ну, то есть некий змей, который всех остальных...
8: Да, ну, у жезлы жрецов они тоже превращаются в драконов. То есть там как бы одно и то же слово используется.
7: Ну, Моисей и у Аарона драконы помощнее.
8: Да, да, да. То есть оно могло поминиваться именно как крокодил. Да, вот в данном контексте. Ну, или, по крайней мере, какое-то такое вот... ну, змей такой суровый, серьезный. Еще один интересный текст, который дает нам подсказку касательно и некоторых других слов, описывающих это же существо. Это 27 глава книги пророка Исаии, первый стих. Этот стих звучит так. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Здесь, ну, в принципе, речь идет о странах, да, то есть об Ассирии, о Вавилоне, о Египте, которые являются врагами Бога, и они метафорически здесь представлены как... вот эти вот существа. Но текст интересен тем, что здесь используются три слова. Это змей, левиафан, и вот это чудовище морское, это то же самое слово дракон. И они используются как синонимы, то есть они описывают одни и те же сущности. И интересно еще то, что в самом первом переводе Ветхого Завета на другой язык, это так называемая септуагинта, перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык, слово «левиафан» всегда переводилось греческим словом «дракон». И, собственно говоря, этот текст, он подтверждает, что это правильно. Это правильный перевод, то есть «левиафан» — это тоже дракон. Про «левиафана» мы с вами помним и другие тексты, да, то есть «левиафан» встречается в книге «Псалмов», и самое известное описание Левиафана — это 40-я глава, 40-я, 41-я главы книги Иова, где Левиафан описывается как самое могущественное из всех творений Бога, самое могущественное животное. Когда мы читаем его описание, то вообще непонятно, существует ли что-то такое на Земле, или, может быть, это описание каких-то древних, уже вымерших обитателей там, морей.
7: Но вообще получается, что никакой человек ничего с ним сделать не может.
8: Да, да.
7: То есть там...
8: Да. И... интересно, что Левиафан здесь используется на самом деле в таком же контексте, как Левиафан, дракон используются везде в Библии. Они, то есть, что можно в общем сказать о драконах и Левиафанах? Ну, по сути дела, это одно и то же существо, да, описанное разными словами. Первое, что мы читаем, это то, что они созданы Богом. То есть в первой главе книги «Бытие» описывается, что вот эти вот драконы, они являлись творением Бога. Здесь интересный тоже очень момент, когда вот мы читаем вот этот 21 стих первой главы «Бытие». «Сотворил Бог драконов великих». Там используется то же самое слово «сотворил», которое обозначает особую активность Бога творческую. То есть в первой главе, кроме этого места, мы видим, что Бог творит все мироздание, небо и землю, и Он творит человека. И вот Он, оказывается, еще творит драконов великих. То есть они особо выделяются из всего творения. Ну, почему так происходит, сказать сложно, но, возможно, речь именно о том, что это некие, скажем так, разумные существа.
7: Даже так?
8: Да, то есть это некто, кто наделен вот особой какой-то силой от Бога и, возможно, какой-то волей и свободой выбора. И дальше мы видим, что книга Иова, собственно, тоже нам показывает Левиафана как творение Бога. Причем творение, о котором он говорит с особым восхищением. творение, которое, можно даже так сказать, он гордится. И сопоставляя вот эти вещи, мы понимаем, о каком творении здесь может идти речь. То есть Бог говорит, по сути дела, через образ дракона и Левиафана о сатане, который является тоже творением Бога, то есть он не появился независимо от Бога. Он является особым творением Бога, он является тем, кто наделен особой силой, особыми какими-то качествами. И в то же время мы видим, что дракон и Левиафан всегда показываются как враги Бога, как враги Божьего народа. Именно поэтому дракон используется как метафора вот этих вот народов языческих, которые приходят порабощать Израиль. Именно поэтому дракон, он обитает в море, а море в целом — это враждебная Богу стихия, как она показана в Библии. И поэтому в первую очередь, когда мы читаем о драконе, о Левиафане, надо понимать, что у этого описания есть особый духовный смысл. И этот духовный смысл, что это существо — это как бы главный враг Бога, главный враг Божьего народа, созданный самим Богом, который наделен особыми качествами, с которым никто не может сравниться, и это сатана.
7: И которому никто не может противостоять.
8: И которому никто не может противостоять, кроме самого Бога. И поэтому, когда книга Откровения нам повествует о драконе, с которым ведет войну Михаил, называет его дракон, древний змей, она тоже ссылается на все-все-все вот эти тексты Ветхого Завета. И она показывает, что это тот самый дракон, который был создан Богом, это тот самый дракон, который упоминается в книге Исаии. Да? То есть, по сути дела, вот эта вот фраза «дракон, древний змей» — это почти цитата вот этого 27 главы 1 стиха книги пророка Исаии. И это показывает параллель в том числе и с 3 главой книги «Бытие», когда приходит змей, по сути дела, тот же самый дракон, да, но только в ином обличии, для искушения человека. И показана очень важная вещь, что человек не в состоянии сопротивляться ему. Человек, он намного слабее, он ничего не может с этим сделать, но этот дракон, он послушен Богу. Ну, в каком смысле послушен? Он ему сопротивляется, да, он является его врагом, он стремится навредить его детям, его народу, но он не имеет власти, силы какой-то, чтобы сопротивляться Богу.
7: Ну, то есть, если мы книгу Иова там читаем, что кто сможет вложить ему там узда в челюсти, там, кто может его, ну, и даже...
8: Усмирить.
7: Кто может смирить его гордыню и так далее, подразумевается в данном случае именно Бог.
8: Именно Бог.
7: То есть человек не может.
8: Человек не может.
7: Ты не можешь, никто не может, но...
8: Да. И можно ли говорить о том, являются ли драконы реальными какими-то существами, исходя из библейского текста? Это уже более сложный вопрос. Я думаю, что поскольку о них говорится как о реальных творениях и в книге Псалмов, и в книге Бытие, и в книге Иова, подразумеваются вполне какие-то реальные существа, которые Бог сотворил. Точно так же, как и другие существа из книги Иова. Я думаю, что именно вот эта книга, она дает определенный ключ к пониманию вот этих существ. В книге Иова мы встречаем много животных. Вот 39 глава, 40, 41, они посвящены описанию разных животных, которые характеризуются довольно схожим образом. То есть вот говорится про диких коз, ланей, дикого осла, единорога, коня, страуса, ястреба, орла, потом бегемота и левиафана. Что общего у этих всех животных? Общее то, что они созданы Богом, и общее то, что они описываются как сильные, гордые, агрессивные, которые совершают нечто, ну, не соответствующее характеру Бога. То есть вся эта история с описанием животных — это история о том, что Бог создал неких существ, да? Ну, здесь они показаны как животные, но они же обозначают некие духовные силы, духовных существ, которые обладают особой силой, которыми Бог гордится, которые очень имеют серьезную какую-то силу духа, да, но которые отступили от Бога, которые стали обладать качествами, противными Богу. Гордыня, агрессия.
7: То есть в контексте Иова, ну, Иов, вообще говоря, пострадал вот от таких, ну, малопредсказуемых, да, сил. И,
8: в общем-то, в контексте книги Иова еще интересно то, что Бог описывает своих детей, которых он тоже, по сути дела, потерял, как Иов потерял своих. Только дети Иова, у них есть шанс на воскресение, потому что они, ну, скажем так, просто умерли. Дети Бога, которых он описывает, Бог теряет их насовсем, потому что они отступают от Бога. Бог теряет их в бунте. То есть они лишаются вот этой связи с Богом. И это тоже интересный момент, потому что показана вот эта вот боль Бога, который скорбит о потере своих любимых детей. И главным из которых, самым важным, самым сильным описывается как раз Левиафан. И поэтому можно сказать, что это все описание реальных животных, реальных существ, которых Бог сотворил, но с основным акцентом все-таки на духовную сущность.
7: То есть для нас главный смысл все-таки в том, что это некие существа, которым мы не в силах противостоять.
8: Но при этом, когда мы доверяем Богу, мы должны понимать, что у Бога над ними власть, и они ничего не могут сделать народу Божьему и верным Богу, чего Бог не допустит.
7: Спасибо, Сергей Николаевич, очень интересно. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о неких чудесных существах, описанных в Священном Писании. Мы не видим их вокруг, но, тем не менее, мы сталкиваемся с силами, которым часто не можем противостоять, которым нам просто, ну, которые вне нашего понимания зачастую. Но, тем не менее, Священное Писание дает нам описание того, кто все держит в своих руках. Наш Господь в силах укротить любых монстров. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Семен Надсон. Я не тому молюсь.
1: Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и дивясь, и перед кем мой разум замолкает в безумной гордости, постичь его стремясь. Я не тому молюсь, при чьими алтарями народ, простертый ниц, в смирении лежит,

власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог, Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог, человек и брат с небесной душой и предстраданием, и чистою любовью склоняюсь я с горячей мольбой.

0: Стихотворение Надсона «Я не тому молюсь» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Апостол Павел, многие слышали это имя, всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носят его имя.
4: Все, что написал Павел, сводится к одной фразе – «пребывание во Христе».
1: В этой программе обращение Павла, проповедь Павла, послание Павла.
3: Апостол Павел, апостол язычников. Он писал послания в общины и отдельным личностям. Из его посланий мы узнаем о его взглядах, о его жизни мы узнаем из деяний апостола. На апостола Павла была возложена особая миссия в распространении христианской вести. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служению в мире язычников. Лука рассказывает о предпринятых Павлом путешествиях. Он проходил по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывал о том, что сделал Бог для спасения всех людей. Всепокоряющая сила этой вести привела к появлению в мире многих христианских общин. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел.
1: Савл – это еврейское имя, и означает оно «испрошенный» у Бога. Так звали первого еврейского царя – Саул, еврейское – Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого имени. Краткая форма выглядит как «Савлос», и более полное, которое звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени – Саул.
3: Саул был против Иисуса и его последователей, он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. Но потом происходит его обращение, причем при весьма драматичных обстоятельствах.
1: Тем временем Саул, не прекращавший своих угроз предать смерти всех учеников Господа, явился к первосвященнику и попросил у того рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу тех, кого найдет там, из последователей того учения, что называют «путь», будь то мужчины или женщины, и вести их, как узников, в Иерусалим. Однако по дороге, уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь», – услышал он в ответ.
3: Встреча Саула с Иисусом, она описывается в Деяниях трижды. В главе 9 это описано как факт, место действия – окрестности Дамаска. В 22 главе он рассказывает это большому собранию в Иерусалиме, а в 26 рассказывает в Кесарии перед начальниками. От Рима был Порций Фест, а от евреев – царь Агриппа со своей женой Вереникой.
1: Анания пошел и, войдя в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Саул, брат мой, Господь Иисус, явившийся тебе на пути сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Тотчас, словно некая чешуя, упала с глаз его, и Савл прозрел. Он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Несколько дней после этого он провел с учениками в Дамаске и сразу начал проповедовать об Иисусе в синагогах, уча, что тот есть Сын Божий. В Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Саул проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
3: Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам, и он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр.
1: После жестокого избиения бросили их в тюрьму, приказав тюремщику надежно стеречь их. Он, получив такое приказание, запер их во внутреннюю тюрьму, забив им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила пели Богу псалмы, тем вознося ему свои молитвы и хвалу. Другие заключенные слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение. Тюрьму сотрясло до основания. В тот же миг распахнулись все двери. Со всех заключенных упали оковы.
3: Павел также призван самим Иисусом. Павел воскрешает юношу Евтиха, как Петр воскресил Тавифу. Он также, как и Петр, чудесным образом освобожден из темницы.
1: Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Саул проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
3: Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим, и там, под домашним арестом, он продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Апостол Павел, многие слышали это имя, всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носят его имя.
4: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – пребывание во Христе. И чтобы это понять, нужно изучить всего Павла, нужно изучить все Евангелие, нужно изучить весь Ветхий Завет, потому что они к этому подводят. То есть как бы суть христианства как такового – это личное отношение с Господом. То есть пребывание во Христе – это вот сама христианская жизнь, когда человек, он признает Христа своим Господом, Спасителем, и он строит свою жизнь вот на этом, на том, что я сын Господа, я слуга Божий, Христос мой царь, и я желаю вот находиться с ним. Я верю в то, что он совершил для меня.
1: Послание – это письма. Иногда они адресованы общине в том или ином городе, а иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и Фессалонику, в Галатию, Колоссы, Филиппы. Он дважды писал Тимофею, писал Титу и Филимону. Послание к евреям отличается по стилю и языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию можно применить термин «богословское сочинение».
3: Собственно, не все послания писались Павлом. Как правило, он диктовал свои послания секретарю, который быстро записывал за ним. Поток его мыслей иногда несся бурно, иногда останавливался. Он задавал риторические вопросы себе, своим слушателям, адресатам. Это одновременно исповедь души. Он писал о своих чувствах, о своих страданиях. Жизнь его была нелегкой. Как все гениальные люди, он был человеком с трудным характером, был вспыльчив, но умел обуздывать себя, умел любить. Многие люди были к нему глубоко искренне привязаны. Павел отвечал им такой же нежной любовью. Он часто называл себя матерью, кормилицей этих людей, которых он скармливал духовно. «Я родил вас во Христе».
1: «А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более и спасены им будем от гнева Божия».
4: Пребывание во Христе здесь, в 15 главе Евангелия от Иоанна, означает соблюдение слов Божьих и любовь друг к другу. То есть Христос здесь же говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть соблюдение заповедей есть пребывание в его любви. И дальше он поясняет, что он имеет в виду. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть первоочередное – это любовь.
3: Чтобы лучше понимать послание Павла, можно использовать новый перевод Библии, который подготовлен Институтом перевода Библии в Заокском. Он вышел в 2015 году. Перевод этот межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Мы рекомендуем вам прочесть послание Павла по этому переводу, надеюсь, вам многое откроется. Вот как, например, место об отношении Павла к своим адресатам звучит в новом переводе.
1: «Пишу об этом не для того, чтобы устыдить, но просто увещеваю вас, как любимых детей. Наставников в христианстве у вас великое множество, а сколько отцов. Я возвестил вам благую весть, и тогда родились вы во Христе Иисусе. Вот почему я настоятельно прошу вас подражать мне, как я Христу».
3: Апостол Павел был величайшим универсалистом. Он говорил, что во Христе нет больше ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни варвара, ни скифа, нет ни мужчины, ни женщины. То есть все драгоценны для Бога, все, независимо от пола, племени, возраста. Подобный подход был не всегда людям понятен, вызывал раздражение. Однако послания Павла вошли в Новый Завет, и это есть чудо церковной истории. Почему? Потому что того хотел Дух Божий. Конечно, его понимали далеко не все. Евреи, которые не приняли Христа, считали его вольнодумцем, который презирает отеческие обряды и законы. Для римских властей он был диссидентом, нарушителем спокойствия, возмутителем общества. Для язычников он был человеком, говорящим о непонятных вещах. Для греческих и римских философов он был слишком иудеем, понятия, связанные с Библией, были недоступны. Со всех сторон на него обрушивались критика, обличение, гонения. Он сидел в тюрьме, подвергался публичным наказаниям, в конце концов был казнен в Риме. Через столетия идет его слово, и дух его присутствует в церкви сегодня. Реформация в Европе, которая была попыткой церкви возродиться, началась с того, что Лютер, открыв послание к римлянам, понял, что значит, что человек не спасается делами закона. «И смертных пред ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон». Лютер понял, какое великое заблуждение в том, что человек может заработать спасение у Бога, выполняя определенные установления, а потом на основании этого быть уверенным, что достоин войти в Царство Божье. Все люди согрешили, все нуждаются в силе Божьей, а не в собственной самоправедности. Что может переделать нашу природу? То, что апостол Павел называл благодатью Христовой. Тот, кто обретает единство во Христе духовно, тот может стать новым человеком. Поэтому Павел говорит, что суть не в том, чтобы соблюдать обеты или отвергать их, а важна вера, которая действует любовью. Значение имеет лишь вера, проявляющая себя в любви. Галатам 5:6. Кто станет истинным последователем Христа, тот станет новым творением. Такова наша цель. Этого еще нет. Но мы к этому стремимся. Это цель, и о ней не надо забывать. Павел умел выражаться четко и лапидарно. Ему принадлежит изречение «кто не работает, тот не ест». Или такое выражение, как «жало в плоть». В другом переводе это место звучит так.
1: «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, дана мне в плоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превознесения».
3: Пройти через испытания, пересечь огромное пространство пешком, полемизировать, сидеть в тюрьмах и продолжать проповедовать Слово Божье – такое может только очень крепкий человек. У Павла была удивительная способность, особенность. Он чувствовал присутствие Христа, присутствие Духа Божия. И всегда, какие бы жизни шаги ни он не совершал, он молился и знал, что Бог подскажет ему, что делать. Он всегда жил в его присутствии. Как читать послание Павла? Наверное, у каждого свой путь. В Писании они расположены не хронологически. Скорее, сначала следуют длинные послания, затем короткие. А читать, начинать лучше с послания к филиппийцам. Там 4 главы, послание называют посланием радости. Павел призывает всегда радоваться. Потом можно прочесть личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Послания в Ефес и Колоссы будут чуть труднее, но следом за ними уже можно прочесть и 2 послания в Фессалонике, а затем уже 2 послания в Коринф. В заключение оставьте себе послание к Галатам и послание к Римлянам. Они об одном и том же. В некотором смысле послание к Римлянам развивает мысли, которые были обозначены в послании к галатийским братьям. Да благословит вас Бог в этом опыте.
4: И именно любовь, вот эта любовь Божия, которая наполняет нас, которая в нас действует, и в первую очередь любовь к своим ближним, к своим собратьям, она и позволяет нам пребывать во Христе. Скажем так, проявляющая себя любовь, да, дающая плоды любовь, это вот и есть пребывание во Христе.
5: Не стало более чудес, дух оскудел, жизнь измельчала, ты говоришь. Разве мало тебе того, что Он воскрес? Христос воскрес! Смысл этих слов мне ближе все, мне все понятней, чем радость жизни невозвратней, гнет тяжелее земных оков. За нас, распятый на кресте, воскрес! Себя мы распинаем, но воскресение мертвых чаем и воскресаем во Христе. Во мраке мелочных страстей и любим мы, и ненавидим, но в час прозрения Духа видим свет, обновляющий людей. Во тьме невзгод, тумане зла, бредем к сомнению от сомнения, но призываю сень спасения святых надежд колокола. Дух оскудел, ты ждешь чудес, но ты ведь жив, ты видишь, дышишь. Люби, и в сердце гимн услышишь. Воскрес! Воистину воскрес!

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами говорить о физическом телесном наказании. Думаю, многие из вас согласятся, что вопрос этот очень сложный и противоречивый. Следует ли телесно наказывать ребенка? Если да, то когда, за что и каким образом? Что говорится в Библии на эту тему? Вот лишь одна из цитат Священного Писания. «Не оставляй юношу без наказания. Если накажешь его розгую, он не умрет. Ты накажешь его розгую и спасешь душу его от преисподней». Значит ли этот текст, что добрый, любящий и милосердный Бог одобряет физическое наказание? Если я вас спрошу, наказывали ли вы хоть раз своего ребенка физически, думаю, большинство из наших телезрителей ответят утвердительно. Кто бросит камень в родителя, который за грубую провинность или вызывающее непослушание шлепнет свое чадо по классическому мягкому месту? Если не все, то большинство из родителей хотя бы раз в жизни наказывали своего ребенка телесно. Данные социологических опросов подтверждают это. При анонимном анкетировании детей разного возраста из 15 городов России выяснилось, что более 80% их родителей используют физические наказания. За что же порят детей чаще всего? Вы думаете, за грубейшие провинности? Увы, данные социологических исследований говорят о том, что чаще всего дети физически наказываются за пустяки, незначительные провинности и под горячую руку. А знаете, что думают сами дети о физическом наказании? Лена, 13 лет. Меня физически наказывают за разное. Когда 3 раза в неделю, когда 1. От мамы, от ее несправедливых наказаний у меня выработалась злость. Я стала нервной. А вот ответ 11-летнего Вовы. Меня наказывают ремнем ради профилактики по понедельникам, средам и пятницам. Своего же ребенка я буду бить каждый день. Более 50% опрошенных детей уже сегодня уверены, что своих детей они непременно будут бить. А как же иначе, удивляется 10-летняя Аня. Конечно, буду бить своих детей, как меня, мама. Что они, лучше, что ли? Итак, вот лишь некоторые недостатки физического наказания. Это приводит к озлобленности и чувству обиды. Это является для ребенка примером агрессивного поведения. Это наводит на неприятные ассоциации при мысли о человеке, задающем трёпку. И, наконец, это может привести к усилению того поведения, за которое мы хотим наказать.
0: Не обманывайтесь. Что посеет человек, то и пожнет.
3: Давайте поставим мысленный эксперимент. Предположим, некий мальчик дурно вел себя во дворе, побил маленького соседского мальчишку. И его отец берется за ремень. Он порет сына, приговаривая: «Не бей маленьких, не бей маленьких. Я тебя научу, ты у меня на всю жизнь запомнишь, как маленьких бить». Вопрос. Чему учит отец? Бить маленьких или не бить маленьких? А другой пример уже из реальной жизни. Мама возвращается с сынишкой из детского сада и ведет неторопливую педагогическую беседу. «Мишка все игрушки разбросал, раскидал. Что мы с ним сделаем?» «Отлупим», – равнодушно отвечает мальчик. Мама – интеллигентная женщина, современная. Она оглядывается. Вдруг кто-нибудь услышал. «Ну зачем же так, отлупим?» – говорит она неуверенно. «А вы меня лупите?» – возражает мальчик. «Лупите. И его отлупим». «Ну, мы тебя лупим, когда ты упрямишься». «И он упрямится», – говорит мальчик. «Ему 5 лет, но он точно знает, как надо воспитывать». Человеку еще расти и расти, а воспитание будущего воспитателя уже закончено. Я не ставлю своей задачей необходимость убедить вас в отказе от физического наказания или, наоборот, в необходимости его. В любом случае, решать это вам. Я лишь хочу поделиться с вами своим опытом и своим видением этого нелегкого вопроса. Когда моему сыну было 2 года, это так называемый первый переходный возраст, я прибегала к шлепкам довольно часто, что приводило меня всегда к большому огорчению и разочарованию. В дальнейшем, когда я узнала о способах выражения любви к ребенку и о том, что у детей существует эмоциональная емкость, которая всегда должна быть заполненной, я стала все меньше и меньше пользоваться этой примитивной формой наказания. Оказалось, что с сыном практически всегда можно договориться по любому вопросу.
0: Когда слово не бьет, то и палка не поможет.
3: Дорогие друзья, вопрос о физическом наказании остается открытым. Напишите нам о своем отношении к данной спорной теме. Ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
2: Однажды я попал в аварию. Так получилось. Мой отец попал в неприятную ситуацию, мне нужно было помочь ему. Я поехал за город, была зима, и надо ж такому произойти. Что-то произошло, что-то хрустнуло у меня в переднем левом колесе. Машина потеряла управление, и меня вынесло на встречную полосу. Я не знал, что делать, потому что я попал в ситуацию, когда должен был выплатить довольно крупную сумму денег, и мне некоторой суммы не хватало. Я попросил у Бога помочь мне. И как-то на уме возник текст, вот помните, как написано: «Просите, и дано будет вам». То есть надо просить, будешь сидеть на месте, ничего не произойдет. Я стал просить, и надо же, хотя я у церкви не просил, но мои единоверцы собрали мне некоторую сумму денег, кто сколько мог, надо же, я как раз смог вписаться в те деньги, которые должен был выплатить. Но мне было интересно вот что, как Бог восполнял нужду. Потому что со мной происходили разные, не только со мной, разные происшествия. Однажды я проснулся утром и увидел, что на моем участке рядом с моим автомобилем лежал столб. Столб, через который к моему дому проходили провода. Это 220 вольт плюс интернет, телефон. И благо, что столб упал и не на автомобиле, а лежал рядом. Я пришел домой, поделился с моими друзьями, и Алексей сказал мне: «Слушай, есть брат Василий, ты позвони, он тебе поможет». Я говорю: я даже никогда не пересекался с братом Василием. Тем не менее, Алексей позвонил брату Василию. Что вы думаете? На следующий день я с работы приехал домой, у меня стоял столб и провод, подходил к моему дому, все было сделано. Удивительно, когда я прошу о чем-то у Бога, Бог отвечает через кого-то. Вот как. У Бога так все поставлено. Мы все друг другу нужны. Как интересно, кому-то нужен я, а кому-то нужны вы. Смотрите, как обстоят дела у него в церкви, у Бога. Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно». Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Посмотрите, мы все нужны друг другу. Мы все члены одного тела. Мы общество. Общество Бога. Если кто-то из вас подумал, что он никчемный, может быть, кто-то из вас инвалид, или, может быть, чувствуете какую-то слабость и думаете, что я ни к чему не пригоден. Нет, нет, нет. У Бога вы кому-то нужны. Вы ценны. И если вы думаете, что вы никчемный, это абсолютно не так. Нужно просто правильно смотреть на вещи так, как их видит Господь. Он поставит вас в то место, где вы будете обязательно нужны. Будем поддерживать друг друга, и тогда между нами будет Божий мир. Да благословит вас Господь.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
2: А я люблю капибару.
3: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
2: А сколько животных живет на Земле?
4: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
3: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
5: Ого!
4: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
3: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
2: Наверное, Бог.
1: Это сделал Бог.
4: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
6: И что, всем этим миллионам он дал имя?
3: Да.
6: Один человек?
3: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
2: Как он из всех мог запомнить? Это ведь очень много.
3: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
1: Капибару.
3: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
4: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
6: А почему из глины?
4: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
6: Это как?
3: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
4: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
3: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
1: Потому что ему стало скучно.
6: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
2: Он, наверное, устал.
3: Адам загрустил потому, что был один.
4: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
5: Нет!
1: Я без мамы не хочу!
3: Все животные и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на Земле не было.
4: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
2: Она ему приснилась?
4: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
2: Когда он спал?
4: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
7: Адам, просыпайся.
4: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
1: А что сказала Ева?
7: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
4: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
1: Он даже забыл имена животных?
4: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
3: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть».
4: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Сергей Николаевич, добрый день.
8: Здравствуйте.
7: Мы говорим о Священном Писании, о чтении Священного Писания. И вот, читая его сначала, мы подходим к 4 главе, где нам поведана история о Каине. То есть, вообще говоря, такая история немного странная для простого читателя. Есть некто Каин, первый сын Адама и Евы, который, хотел сделать приятное Богу, принести ему какое-то жертвоприношение, и в результате, в общем-то, как-то вот оказался непринятым, оказался, в конце концов, преступником, убийцей.
8: Что же тут произошло? Да,
7: что вообще так произошло, и почему, собственно, Каин такой плохой? Тут вроде как получается, что Бог его спровоцировал к этому даже.
8: Да. Вообще, 4 глава Бытия – это очень интересный текст. Очень интересный, очень сложный в плане его какого-то понимания, даже перевода. И здесь очень много смыслов. То есть их здесь такое впечатление, что смыслов здесь больше, чем слов в этом стихе. Но хотелось бы все-таки обратить внимание на жертвоприношение, да, то есть на само жертвоприношение, которое здесь происходит. Что это вообще такое, что они приносят, и почему у Бога такая реакция на это, и у Каина такая реакция. Вообще, если мы заглянем немного дальше в Библию, если мы откроем книгу Левит, ее начало, то мы увидим, что уже с древних времен в Израиле была некая система жертвоприношений. Было много слов, которые обозначали разные виды жертвоприношений. То есть, прям книга Левита начинается с описания этих жертв. То есть первая глава посвящена так называемой жертве всесожжения. Во второй главе говорится о хлебном приношении, дальше мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. И, по сути дела, это разные виды жертвоприношений, которые предполагают и разные сущности, скажем так, которые надо приносить, и разные ритуалы, и разные поводы.
7: То есть одно другим не заменяется?
8: Одно другим не заменяется. То есть если вы совершили какую-то провинность, за которую нужно принести жертву за грех, вы должны принести жертву за грех. И она предполагается, что она должна быть, естественно, с кровью. Есть определенная процедура того, как кровь от этой жертвы, она проливается, она вносится в святилище, как мясо этой жертвы, оно должно съедаться священником и так далее. Там очень сложная процедура, у которой есть очень важный какой-то духовный смысл. И каждое из этих жертвоприношений, видов жертвоприношений, они описываются разными словами. Так вот, что интересно, когда говорится о той жертве, которую совершают Авель и Каин, и жертва Авеля, и жертва Каина называются одним и тем же словом. И она называется словом, которое у нас переведено как «дар». Это слово, собственно, оно это и означает. Дар, подарок, приношение, подношение. И вот в этой системе жертвоприношений, которая описана в книге Левит, этим словом обозначалось хлебное приношение. То есть, по сути дела, то, что приносят Каин и Авель, изначально, по умолчанию, скажем так, оно должно было быть хлебным.
7: То есть это не за совершенный какой-то проступок?
8: Не за совершенный проступок, да. Это очень хорошо видно, потому что говорится, Каин принес от плодов земли дар Господу, и дальше написано, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. То есть и по отношению к жертве Авеля, и по отношению к жертве Каина используется одно и то же слово «дар»,

0: Каин?
1: Земледельцем.
0: Земледельцем.
1: А почему так? То есть, чем занимался Каин? Угу. Земледелием, да? Почему он занимался земледелием? Потому что Бог заповедал человеку заниматься земледелием. То есть первым земледельцем был Адам, и Адаму было прямо сказано, что Адам должен делать. Он должен возделывать землю, он должен трудиться на земле в поте лица своего и так далее. То есть быть земледельцем – это то занятие, которое Бог определил для человека. Угу. И Каин, как старший в семье, он занимается именно тем, чем должен заниматься человек. А Авелю просто это не доверяют. То есть, по сути дела, Авель занимается, ну, чем-то, что осталось, скажем так. Причем мы знаем, что в те времена люди не ели животных, да, они не употребляли их в пищу.
0: А откуда мы это знаем?
1: Мы это знаем, исходя из того, что разрешение употреблять животных в пищу дается Богом угу. только после потопа.
0: Угу. То есть до этого было заповедано, чем должны
1: да. питаться. А до этого Бог говорит в первой главе о том, что всякую траву, сеющую семя, всякое дерево, это дается в пищу человеку.
0: То есть вот. Получается, что Авель вообще занимался бесполезным делом?
1: Авель занимался бесполезным делом, и это абсолютно логично, потому что само имя Авель, которое было ему дано, оно означает тщета, пустота, суета, ничто. Это ну, то же самое слово, которое...
0: Бессмысленность.
1: Да, то же самое угу. слово, которое используется в книге «Экклесиаст», когда говорится «суета, сует». Угу. То есть, по сути дела, мы имеем такую картину. Рождается двое сыновей. Первого называют «приобретение». То есть, как бы вот он подарок. Про него говорится первое богословское изречение в Библии, сказанное человеком. Причем говорит его Ева почему-то, а не Адам. Она говорит о том, что она приобрела человека, она связывает его приобретение с Богом. Там тоже интересная такая фраза, которую можно перевести как «человека с Господом» или «человека Господа». То есть mm-hmm. даже речь идет о какой-то божественной практически сущности, природе этого сына. И то есть Каин воспринимался как мессия, как человек, который должен Понятно. Был вернуть людей в рай.
0: Тот, кто обещан,
1: несколькими да, там, несколько стихов раньше, да, в 3 главе, в 15 стихе, где говорится о семени да, для Евы. И вот Каин, он так воспринимался, он так был назван, и он так воспитывался. Авель, ну, как бы, ну, еще один. То есть, как бы, ну, иди там вот с овечками поиграй, потому что как бы, главным делом, которым должен заниматься человек, оно вот уже у Каина. И получается, что вот эта вот история с жертвоприношением, это... Как его Каин воспринимал? Он это воспринимал как то, что вот сейчас какой-то важный знаковый момент, когда Бог подтвердит его избранность. И он был настолько уверен в своей вот этой вот избранности, в своем положении, что, ну, по сути дела, он какой-то формальности относится к этому дару. Как мы это, откуда мы это видим? Посмотрите. Каин принес от плодов земли дар Господу. Ну, просто описывается вот, некое действие. Каин принес дар. И смотрите в противопоставление этим у Авеля. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. То есть, что это такое? Первородные – это самое лучшее, самое значимое, самое важное. Тук – это лучшая часть животных. То есть мы видим дальше тоже в описании жертвоприношений, что принесение тука показывает какое-то особое вот, почтение к Богу.
0: Самый жирный кусок.
1: Да, да, да. То есть вот самое-самое лучшее как бы отрываю от себя и отдаю Богу. И поэтому Авель, как бы, ну да, у него как бы вот что есть,

0: у него только животные, но он берет самых-самых-самых лучших. И тем самым Авель показывает свое отношение к Богу. И Каин показывает свое отношение к Богу. То есть жертва Каина, она никак не характеризуется, она обычная по содержанию. А Авель пытался принести самое лучшее. И дальше мы видим в реакции Бога, да, что презрел или посмотрел с принятием, с благорасположением Господь на Авеля и на дар его. То есть, видите, даже вначале идет человек, а потом уже его жертва. То есть для Бога, мы читаем это во всем Ветхом Завете, и здесь это не исключение. Сама жертва не так важна, как сердце человека. И Бог смотрит в первую очередь на сердце, он видит сердце Авеля, он видит сердце Каина, поэтому он принимает Авеля, и как следствие он принимает его дар.
1: Ну, это, в принципе, понятно, он же не ест это, в конце концов. Он не нуждается в пище. Там ни животных, ни овощей ему, наверное, не
0: Да, нужно. Да, то есть это же действительно не какое-то кормление, скажем так, божества, это именно благодарность. И он не принимает Каина и не принимает как следствие его дар. И мы видим реакцию Каина, что Каин сильно огорчился, если точнее даже говорить, Каин сильно разгневался. То есть он пришел в бешенство от этого, потому что были неоправданы его вот эти ожидания, его мессианские, скажем так, воззрение на самого себя, потому что он ждал, что сейчас Бог вот это скажет, и он пойдет как бы совершать свою миссию. А вместо этого Бог его отверг, и Каин это не выдержал. То есть мы видим, что основная проблема Каина была — это его гордыня.
1: То есть это, ну, вообще подразумевается некий водораздел, да? То есть какое-то вот событие — это не рядовое действие, там, жертвоприношение.
0: Это не рядовое действие, это тоже видно вот в третьем стихе. Вот эта вот фраза «спустя несколько времени», вот в оригинале она звучит как «в конце дней». То есть был какой-то определенный, видимо, период времени, отмеренный.
1: Испытательный срок.
0: Ну, что-то вроде этого. И вот когда этот срок, он завершился, то есть в конце дней неких необходимых,
1: то есть получается,
0: происходит
1: что
0: вот это
1: действие. Каин получил неуд за свое, ну, какую-то длительную подготовку.
0: Ну да. И мы видим, что Бог пытается решить эту проблему, он обращается к Каину, но Каин его не слушает, и гордыня Каина, она настолько велика, он настолько взбешен случившейся ситуацией, что он полностью отвергает Бога, он полностью отвергает свое призвание, и он даже убивает, собственно говоря, своего брата.
1: То есть в данном случае свою неудачу он переносит на брата, что брат виноват в том, что его самого не приняли.
0: Ну, здесь даже скорее не то, что он виноват. Все-таки Каин, как я вижу, он в основном обвиняет Бога. Есть очень сложный текст для понимания, перевода. Это вот 7 стих. Который тоже очень много вызывает каких-то сложностей, то есть у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, то есть что вообще, о чем идет речь. Но если кратко, да, то есть в чем здесь суть? Бог предлагает Каину некое решение проблемы. И этим решением проблемы как раз является другая жертва. Вот это слово «грех», которое здесь используется, оно же означает «жертву за грех». То есть то как раз другой вид жертвы, жертва за грех. И он говорит о том, что у дверей, то есть какие там двери, речь идет о воротах рая, потому что они живут здесь же неподалеку, около ворот рая, где стоит жертвенник. И Бог говорит о том, что ты можешь прийти к жертвеннику у ворот рая, принести жертву за грех, тот грех, который его сейчас гложет.
1: То есть, вообще говоря, сейчас уже разговор, ну, то есть, если до этого разговора о грехе не было, то да. есть, это была просто жертва от, ну, как сказать, от благорасположения, да, да, то да, сейчас уже появляется грех, появляется который грех. Есть в Каине.
0: И поэтому... Да, и Бог предлагает решение, он говорит, принеси жертву за грех, ты решишь эту проблему, и дальше ты сможешь, ну, исполнять свою функцию. Но вместо этого Каин отвергает то, что ему предлагает Бог, и он идет и убивает своего брата. И этим он показывает свой окончательный бунт против Бога. Он показывает, что вот эта его гордыня, она победила. И это, наверное, самый сильный урок, который вот мы видим в этой истории с Каином, что к чему может привести гордыня человека и до чего она может довести его и его жизнь.
1: Ну, тут получается, что он восстал против Бога, и если ты меня не принимаешь, то тогда, значит, это тот, кого ты принимаешь, тоже я постараюсь от него избавиться.
0: Да. Угу.
1: Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересно. Дорогие друзья, Священное Писание призывает нас следить за состоянием своего сердца, своего разума, своей души, для того, чтобы однажды не поступить подобно Каину в своем бунте, не пойти по своей гордости, но покориться, признать свое несовершенство, признать свои грехи и принять то прощение, которое Господь нам предлагает. Спасибо вам за то, что были с нами. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы готовим вместе и будем готовить по-новому. Это очень легко, если помнить, что все новое – это просто хорошо забытое старое. Что же это за блюдо, которое мы так основательно забыли, что вкус его удивит нас своей новизной?
1: Блины с гречневой кашей. Тесто. Белки двух яиц взбить в крепкую пену с 2 столовыми ложками сахарного песка. Смешать 1 литр теплого молока, 1 чайную ложку соли, 600 граммов муки, 2 желтка, 4 столовых ложки растительного масла. Добавить взбитые белки. Выпекать на хорошо разогретой сковороде, без масла. Начинка. Сварить гречневую кашу. 1 стакан гречи, 2 стакана воды, соль по вкусу. 2-3 крупных луковицы мелко нарезать. Пассеровать под крышкой с 3 столовыми ложками растительного масла до прозрачности. Добавить пассеровку в кашу. Хорошо перемешать и размять. Можно добавить кусочек сливочного масла. Нафаршировать этой начинкой блины.
2: Гречка полезна в любом возрасте. Это вообще всем известный прекрасный диетический продукт, который богат белком, различными микро- и макроэлементами. Кстати, в гречке очень много железа, и если у кого-то проблемы с гемоглобином, то рекомендуется есть гречу, и можно даже каждый день. Кстати, что очень важно, гречка хорошо усваивается организмом. То есть она не только богата тем, что нам надо, но еще мы это можем использовать. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в программе «Возрождение» мы начинаем новый цикл «Сила благословения». И речь сегодня пойдет о силе доброго слова. В самом начале несколько статистики. Поскольку нашим основным документом для исследования и изучения поднимаемых вопросов является Библия, Священное Писание, мы находим, что там слова «благословлять» и «благословение» встречаются около 460 раз. Это свидетельствует о том, что тема благословения занимает довольно значимое место в Священном Писании. Это важная тема для Библии. О важности благословения мы находим буквально на первых страницах Священного Писания довольно много информации. Например, 27 глава книги «Бытие», первые 13 стихов. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди на поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Этот эпизод показывает, как ценили люди благословение. Ради того, чтобы получить благословение, и мать, и сын готовы были пойти на преступление, что касается лжи и обмана, только бы заполучить желанное благословение. Далее, в стихах с 30 по 33 в этой же главе написано: «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, сына своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, и приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне? И я ел от всего, прежде нежели ты пришел. И я благословил его, он и будет благословен». Казалось бы, чего стоит отцу теперь отнять свое благословение и сказать: «Я все-таки хочу своего старшего сына Исава благословить». Исаак понимает, что произнесенное благословение имеет силу, и своему старшему сыну говорит: «Я благословил твоего младшего, он и будет благословен». Произнесенное благословение имеет большую силу. Чуть далее, в 28 главе книги «Бытие», в первых 4 стихах, мы читаем о благословении на создание семьи. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». На Руси издревле знали о силе и значимости благословений родителей. В частности, когда идет речь о заключении брака. Мы читаем, например, в известном произведении «Сказка о царе Салтане» следующие слова: «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать». Значимость благословения открывается с первых страниц Священного Писания и известна в народе давно.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Когда мы говорим о благословении, о силе доброго слова, мы находим, что это слово в действительности обладает силой не только в контексте народной традиции, но и по словам Священного Писания. Вот что, например, мы читаем в книге «Притчей» в 11 главе, в 11 стихе. Притчи 11.11. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Оказывается, слово имеет силу. Если праведные благословляют город, он возвышается, городу лучше живется. В книге «Притчей» в 12 главе, в 18 стихе написано: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». У языка, у слова есть сила врачевать, говорит Слово Божье. В 15 главе книги «Притчей» в 4 стихе об этом сказано так: «Кроткий язык – древо жизни, необузданный в сокрушении духа». Понятие «древо жизни» в Библии сопряжено со способностью и возможностью продлевать жизнь, давать жизнь непрекращающуюся. Вот такова сила доброго слова. В книге «Притчи» 18 главе, в 21 стихе об этом написано так, 18:21: «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Иными словами, когда мы задаем вопрос о том, в действительности ли у слова, у простого звука есть сила, Слово Божье раз за разом повторяет утвердительный ответ на этот вопрос. В языке, в слове содержится сила или губить, или, напротив, исцелять. Говоря о силе доброго слова, важно отметить, что, согласно Священному Писанию, это слово должно быть произнесено. Чтобы слово имело силу, чтобы оно осуществило свое действие, его необходимо произнести именно вслух, не просто пожелать мысленно. Вот что мы находим буквально на первой странице Священного Писания в книге «Бытие», в первой главе, в 22 стихе. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются по земле», и так далее. Сотворив определенные виды существ на земле, Бог первое, что сделал в отношении их после сотворения, это благословил. И не просто благословил, а сказано «благословил, говоря». Он произнес слово, он выразил свои благие намерения в словах. Когда чуть позже были люди сотворены, в этой же первой главе книги «Бытие» читаем стихи 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Благословение, как явствует из самой этимологии русского слова, благословение. Это именно слова благие. «Благословил Бог, когда сказал». Сообразно Божию примеру, мы призваны благословлять именно словом. Благословение и его действенность определяется не просто намерением или положительным настроем, но именно словом, которое выражает это доброе пожелание и этот добрый настрой. Мы находим, что в библейские времена благословение было общим фоном взаимоотношений между людьми. Люди часто друг друга благословляли. Это было привычкой. Например, в книге «Бытие» в 24 главе читаем стихи с 29 по 31. «У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, и когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила, так говорил со мною этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника и сказал, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Лаван этого человека видит в первый раз. Он не знает, кто он. И тем не менее он говорит, «Войди, благословенный Господом». Так было принято людей называть. Людей принято было благословлять. В 128-м псалме вот эта привычность благословлять друг друга описывается следующим образом. Прочитаем псалом целиком, с 1 по 8 стихи. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои, но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущие снопы горсти свои». И проходящие мимо не скажут «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним!» То есть, когда происходит нечто необычное, когда что-то негативное случается, когда человек не может получить благословение Господне, тогда прерывается обычная череда благословений. И тогда вот в этот момент скажут, в этот момент не смогут сказать «Благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним». А так, как правило, эти фразы всегда произносятся. Каким образом осуществляется благословение? Каков механизм действия благословения?
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Существуют разные попытки объяснения механизма действенности доброго слова. Мне встречались попытки физического объяснения, согласно которым, поскольку вокруг тела человека существует электромагнитное, тепловое и, вроде бы, и иные поля, то слово, которое обладает само по себе информацией и энергией, оно производит физическое, химическое воздействие на состояние человека, на состояние тела человека. Понятно, что доброе слово действует и на психологическом уровне. Когда человеку говорят «доброе», повышается его настроение, ему легче становится, укрепляется дух, это приятно слышать. Однако самое главное, согласно Священному Писанию, происходит, конечно же, на духовном уровне. Вот что мы находим в книге «Числа» в 6 главе, в стихах с 22 по 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». И вот теперь самое удивительное, 27 стих. «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Оказывается, для того, чтобы Всевышний благословил народ, необходимо на народ произнести слово благословения. И когда священник произносит слово благословения, тогда Бог это благословение посылает на народ. Оказывается, самое удивительное заключается в том, что благословение действует не только на психологию, не только на психологическом уровне. Библия открывает нам духовные механизмы действия благого, доброго слова. Благословение задействует духовные силы. Бог откликается на доброе слово человека и реализует то благословение, которое содержится в словах. В книге «Левит» в 9 главе, в стихах с 22 по 24, мы находим еще одну иллюстрацию этого важного духовного закона. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ». И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжений и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Бог благословляет тогда, когда человек произносит доброе слово. Это главный урок сегодняшней нашей темы. Когда мы произносим благословение в адрес своих близких, друзей, знакомых и даже незнакомых, Бог действует в ответ. Он прилагает свою силу к нашему человеческому слову, и получается удивительный, чудесный эффект. Каким же образом работает благословение? Как я могу надеяться, что мое слабое человеческое слово – может произвести действие, подкрепленное божественной силой. Допустим, чихнул человек, и вы говорите «будь здоров». Означает ли это, что он будет здоров? в послании к евреям, в послании апостола, в 11 главе, в стихах 20 и 21 говорится так: «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Порою может создаться впечатление, что когда благословляли патриархи, то они, будучи пророками, имея особую связь со Всевышним, просто произносили то, что Бог им говорил, и это было пророчеством. Естественно, их слово исполнится, если это слово Божье. Однако прочитанные два стиха открывают нам, что патриархи делали это верою. Это означает, что это было с их стороны действие веры, которое по определению есть осуществление ожидаемого, которое овеществляет то, в отношении чего человек свою надежду возлагает. Патриархи не делали это просто будучи роботами или всего-навсего громкоговорителями Божьими. Нет, они верили, что Бог благословит, эту веру в словах выражали, и благословение было реальным. Все, что патриархи произнесли касательно своих потомков, стало явью, стало действительностью. Вот механизм благословения, когда я, человек немощный, слабый, ограниченный в своих возможностях и своей силе, произношу слова с верою, эти слова могут сопровождаться Божьей силой, и в таком случае происходит изменение объекта, на который направлено мое благословение.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Какова же польза благословения в жизни человека? Отчасти на этот вопрос мы уже с вами ответили. Мы выяснили, что происходят реальные изменения в материи, реальные изменения в тех, в отношении кого благословение направлено. Но оказывается, сила благословения действует не только в одном направлении. В книге «Бытие» в 12 главе, в 3 стихе мы находим следующие очень важные слова на эту тему. Книга «Бытие», глава 12, стих 3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Господь говорит о том, что благословение, направляемое в адрес кого-либо, действует также и по направлению благословляющего. Есть две стороны в благословении – тот, кто благословляет, и тот, кого благословляют. И оказывается, благословение в конечном итоге почиет и на одном, и на другом. Этот механизм описан также и в апостольских писаниях. В первом послании Петра, в 3 главе, в 9 стихе читаем. 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». В современном переводе Кулакова одна фраза из этого стиха звучит так. «Благословляйте», двоеточие. «К этому призваны вы, и только так обретете благословение». Благословляя, мы не только открываем дверь Божьей силы для других, но и обретаем благословение для себя. Еще раз, благословляйте, к этому призваны вы, и только так обретете благословение. А если вдруг человек недостоин? Если человек недостоин нашего благословения, нужно ли его благословлять? Во-первых, Священное Писание учит нас благословлять даже врагов. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в стихе 44 по 48 написано. Стихи 44 по 48. «А я говорю вам, любите врагов ваших, «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Спаситель наш приглашает нас благословлять даже врагов, даже тех, кто обижает, притесняет и преследует нас. Потому явно, что все люди на земле входят в категорию нуждающихся в благословении. Более того, Священное Писание в учении Иисуса Христа раскрывает нам еще одну очень важную грань ответа на вопрос: «А что, если человек не достоин моего благословения?» В 10 главе Евангелия от Матфея читаем стихи 12 и 13. Стихи 12 и 13. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря: „Мир дому сему“. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Даже если человек в действительности недостоин, его все равно нужно благословлять, потому что благословение вернется к благословляющему назад. Итак, сегодня, изучая тему «Сила доброго слова» в цикле «Сила благословения», мы находим, что Бог в Своем Слове, в Библии, в Священном Писании призывает нас благословлять. В книге Притчи, в 28 главе, 20 стих содержит следующие слова. Притчи 28:20. «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». Вот эта фраза «богат благословениями» может быть понята двояко. Это может означать, что у человека много благословений свыше, благословений от Бога. Однако эта фраза может означать, что в нем внутри много благословений, он наполнен благословениями, и он всегда благословляет окружающих. Он является носителем благословения, и он есть источник благословения. Он благословляет людей вокруг. Он богат благословениями. Вот это Божий идеал. Насколько приятнее было бы общение людей друг с другом, насколько приятнее было бы жить, если бы мы создавали вокруг себя вот эту ауру благословения. Людям вокруг нас было бы приятно. Наше благословение увеличилось бы во много раз, потому что тот, кто благословляет, как заверяет Господь, обязательно сам будет благословен.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы продолжим тему грамотности, тему развития образования на Руси и поговорим о жизни Ивана Федорова, первого русского печатника. О жизни и деятельности Ивана Федорова известно не очень много. То, что мы о нем знаем, известно главным образом из выпущенных мастером книг, вернее, из послесловий к ним, которые он писал каждому из своих изданий. Вероятно, Федоров учился в Краковском университете в 1532 году. С 50 по 60-е годы 16-го столетия Иван Федоров был диаконом церкви Николая Чудотворца Гастунского в Московском Кремле. Эта церковь не сохранилась. Иван IV, Иван Грозный, в 1553 году повелел в Москве создать большую государственную типографию «Государев печатный двор». Но последняя была открыта только в 1563 году, 10 лет спустя. Московский печатный двор был построен на Никольской улице, где теперь стоит синодальная типография. Стали искать мастеров, которые могли бы возглавить эту работу. Считают, что Иван Федоров занимался печатной деятельностью еще и раньше, подпольно, откуда у него и были соответствующие навыки для того, чтобы теперь уже работать на государя. Книгопечатание появилось примерно столетие до того и связано было с именем Гутенберга, который изобрел печатный станок. Первая книга, которая была напечатана, представляла собой одну из книг Нового Завета. Это «Деяния апостолов». Чаще всего в литературе его называют «апостол». Работа над книгой продолжалась с 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564 года. Выход в свет апостола и принято считать началом книгопечатания на Руси. В издании и оформлении книги Ивану Федорову помогал Петр Тимофеев Мстиславцев, то есть уроженец белорусского города Мстиславль. Книга напечатана старопечатным стилем, который разработал сам Иван Федоров на основе московского полууставного письма середины XVI века. Книга богато орнаментально украшена. Предварительно Федоров провел большую текстологическую и редакторскую работу и орнаментировал книгу. В конце апостола было помещено обстоятельное послесловие, в котором рассказывалось, кто печатал, где, как и когда была основана московская типография. В октябре 1565 года в свет двумя изданиями вышла следующая книга Ивана Федорова «Часовник» или «Часослов». «Часовник» являлся сборником молитв, который использовался при богослужении. По нему же обучали на Руси детей грамоте. Между тем, по поводу печатания в народе стали ходить невероятные слухи. Будто это дело нечистой силы, что печатать на машине священные книги грешно. По всей вероятности, эти толки шли от

0: стороны земского духовенства и боярства, как впоследствии писал сам Федоров в предисловии к Львовскому изданию «Апостола» 1574 года. Он пишет, что испытал гонение от многих начальник и священноначальник. Их радушно принял гетман Хаткевич, который в своем имении Заблудове основал типографию. Это было в 1569 году. Там были напечатаны «Учительское Евангелие», то есть собрание святоотеческих слов и поучений на воскресные и праздничные дни, и «Псалтырь с часословцем». В этих книгах Иван Федоров впервые назвал себя Иваном Федоровичем Московитиным, то есть выходцем из Москвы. Последняя книга была напечатана уже одним Иваном Федоровым, так как Петр Мстиславцев уехал в Вильно. Вот что Иван Федоров сам рассказывает о своей судьбе в послесловии к апостолам, отпечатанному в 1574 году. «Гетман, — пишет он, — принял нас любезно, удовлетворяя нашу потребность. Еще он подарил мне деревню. Мы строили типографию и начали работать по воле Господа нашего Иисуса Христа и слова его рассевать по вселенной. Когда гетман стал дряхлеть и болеть, то повелел нам прекратить работу, пренебречь художеством рук наших и заняться в деревне обработкой земли. Однако же невозможным показалось мне коротать жизнь за плугом и сеянием семян. Многие нуждались в духовной пище». И вот Иван Федоров, покидая доброго гетмана, спокойную деревню и, сопровождаемый всякими скорбями и бедами, пробирается в город Львов. Он долго ищет помощника в своем деле, просит и унижается перед богатыми людьми, но никто не хотел помочь ему. Он говорил: «И плакал я горькими слезами, и горячо молился. Вразуми меня, Господи, испытаю я закон Твой, и не отними от меня слова истины ради братьев Твоих и ближних». Некоторые из духовенства и небогатые граждане помогли Федорову устроить маленький ручной печатный станок. И тогда, бедствуя и голодая, он сумел отпечатать второе издание «Апостола» и первую славянскую азбуку, первый славянский букварь. Итак, из Литвы он перебирается во Львов, и этот славянский печатный учебник, о котором мы упомянули, сохранился лишь только в одном экземпляре. Он хранится в настоящее время в библиотеке Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки. В дальнейшем Иваном Федоровым была основана новая, четвертая по счету типография в родовом имении киевского воеводы князя Константина Константиновича Острожского. Через несколько лет после того, как Федоров приехал в Львов и боролся там для того, чтобы финансово осуществить свой проект, его пригласил к себе князь в город Острог, где он напечатал по поручению князя знаменитую Острожскую Библию, первую полную Библию на славяно-русском языке. Книги Ивана Федорова поражают своим художественным совершенством. Многие из них хранятся сейчас в музеях и частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Львова, а также в Польше, Югославии, Великобритании, Болгарии и США. Вскоре после этого Иван Федоров скончался в предместье города Львова в страшной нищете в 1583 году, посвятив всю свою жизнь, все силы любимому делу и похоронен в Ануфриевом монастыре.
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие интересуются, что означает выражение «жены, повинуйтесь своим мужьям». Разве Павел говорит в пользу превосходства мужчин и подчинения женщин? Действительно интересный вопрос, особенно в наше время, да, когда говорится о полном равенстве. Хотя вот об этом равенстве говорил еще сам апостол Павел. Потому что он говорил, что теперь во Христе нет ни иудея, ни язычника, нет ни мужчин, ни женщин, то есть все равны. Вот что подразумевают его слова. Да, действительно, во Христе Бог уравнивает права всех. Но каких прав? Социальных прав, да, в обществе. Ни раба нет, ни свободного, ни иудея, ни язычника, ни грека, ни римлянина. То есть все равны в отношении к Богу, в отношении к спасению, в вопросе спасения. Нет никакого превосходства. Но этот вопрос, который вызывал проблемы, мужчины, женщины, жены должны ли подчиняться мужьям, должны ли повиноваться мужьям, он затрагивает немножко другую сферу. Это сфера отношений в семье, это сфера роли в семье, да, и вот вопрос главы семьи. Кто глава семьи? Если мы возьмем Священное Писание, то с самого начала сотворения мира и установления вот этого вот института семьи, как Бог вот его установил, то Адам был главой семьи и должен был любить, заботиться, а жена должна была вот в каком-то смысле подчиняться, прислушиваться. Это роли, которые Господь предназначил для мужчины и женщины именно в браке. Все-таки при всем вот этом вот равенстве, которое мы находим, что, конечно, что Иисус Христос подчеркивал, и Павел тоже говорит, что не должно было быть тех перекосов, которые были в обществе, что все-таки равны, но вот в этом равенстве окончательное решение остается за главой семьи, то есть за мужчиной, за мужем. И Павел приводит пример, что также Иисус Христос является главой церкви, а церковь в библейской символике является как бы супругой, женой, образ жены, женщины непорочной, как супруга Иисуса Христа. То есть вот это вот такая вот символика, она остается, и распределение вот именно ролей. Но проблема, в чем была проблема? Проблема была в том, что в обществе того времени, да, можно даже сказать, и до последних наших вот веков, вот это вот неравноправие, отсутствие равноправия, оно продолжало оставаться, сохраняться. Можно так сказать, что по сравнению со всей историей человечества, женщина получила права наравне с мужчиной фактически недавно. Право голосовать, право что-то, какие-то свои мнения высказывать. Это произошло все недавно. А тем более вот в эпоху только становления христианской церкви, таких прав не было у женщины. Их даже в Евангелии, если вы обратите внимание, когда собиралась толпа людей, и Иисус совершал чудо, преломление хлеба и приумножение хлебов, рыбы, кормил людей, то там, например, было 5000 человек или 4000 человек в другом случае, не считая женщин и детей. То есть женщины, дети вообще не считались. Считались только мужчины. Вот такое вот было неравноправие. И когда апостол Павел приходит и проповедует о том, что теперь во Христе мы все равны, рабы, свободные, господа, слуги, все равны по национальному признаку тоже, нету никакого различия перед Богом, а также мужчины и женщины, все перед Богом одинаково, Богом принимаются и могут совершать различные служения, потому что мы все призваны Господом служить друг другу, этому миру служить, совершать то или иное служение. Соответственно, могли возникнуть проблемы, перекосы, когда женщины, почувствовав, вот теперь все, теперь это очень привлекательная идеология, да, равноправия для женщин, они могли начинать поднимать какие-то вот недовольства. То, что в церкви, допустим, говорилось Павлом, что теперь все равны, то эта проблема продолжалась в семье, когда жена возвращалась домой и начинала отстаивать свои права. Нельзя было этой идеологии распространяться раньше, чем было готово общество принять. Поэтому апостол Павел говорит, несмотря на все наше равенство, да, все-таки мы должны помнить о том, что глава в семье – муж. И если общество готово уже какие-то воспринять новые идеи, тогда оно и происходит, вот эти вот перемены к лучшему. Но все должно происходить мирным образом. И лучше нам служить друг другу, чем отстаивать какие-то свои права и привилегии.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Здоровые отношения в семье для выздоравливающего зависимого чрезвычайно важны. Ведь выстраивание отношений с близкими людьми – это часть процесса выздоровления. Но как это сделать? Как это сделать правильно, если в школе нас этому не учили? В школе учили всему – математике, русскому, химии, физике, но не учили, как строить правильно семейные взаимоотношения. А если еще и родители в разводе? И правильной модели счастливой семьи я никогда не видел. Я вообще понятия не имею, что такое здоровые отношения в семье. Что мне делать, если я не научен строить счастливые и гармоничные семейные взаимоотношения? К сожалению, многие люди попадают в очевидную ловушку. Прямо как в фильме «Украл, выпил, в тюрьму». Познакомился, женился, развелся. Познакомился, женился, развелся. Романтика. Доходит до смешного. Одна пара в городе Бостон, вступая в брак, во время свадебного обета поссорилась из-за свадебного путешествия. Тут же молодожены подали на развод. Их брачная жизнь длилась всего 1 час 12 минут. Итак, почему люди разводятся? Они пытаются построить взаимоотношения. Позвольте рассказать вам, как развивается взаимоотношение между мужчиной и женщиной. Первый этап – это, конечно же, знакомство. Когда парень и девушка познакомились, у них начинается букетно-конфетно-розовый период. Они влюбились. О, как это прекрасно! Они счастливы! Кажется, что так будет всегда. Они любят друг друга. Дарят подарки, вместе проводят время, ухаживают друг за другом, говорят комплименты, гуляют ночи напролет. Они жаждут обладать друг другом постоянно, все 24 часа в сутки. Они не могут надышаться друг другом. Но я не могу назвать такие чувства любовью. Это еще не любовь. Правильное было бы назвать это чувство влюбленностью. Это просто бурный химический процесс внутри головного мозга. Мощный выброс дофамина, эндорфина, окситоцина. Короче, просто химия любви. Ваш химический завод за месяц выполнил 5-летний план. Но помните, так всегда не будет. Рано или поздно химическое сырье на вашем заводе закончится, и завод начнет работать в штатном режиме. Второй этап – это этап развития отношений. Как бы я не любил самые первые ягоды клубники с моего огорода, но наевшись, я даже и не смотрю на клубнику. Примерно так можно охарактеризовать следующий этап отношений. На этом этапе появляются первые ссоры, происходит притирка молодых людей друг к другу. На этом этапе молодые люди продолжают выстраивать свои взаимоотношения. Третий этап – это свадьба или гражданский брак, то есть развитие отношений. Люди женятся или начинают просто жить вместе, сожительствовать. Многие называют это гражданским браком, но для меня это не гражданский брак, а гражданская безответственность, при которой мужчина просто избегает брать ответственность за свою семью. Люди могут жить вместе, рожать детей, вести совместный быт, но при этом никогда не быть настоящей семьей, потому что у мужчины или реже у женщины есть в голове какой-то такой свой пунктик, который не дает им стать семьей и пройти все необходимые стадии развития семейных взаимоотношений. Поэтому все, что я буду говорить дальше, работает именно для семейной пары. В сожительстве действуют совсем другие законы. Четвертый этап – этап разочарования. Люди поженились, и через 2-3 года в любых взаимоотношениях наступает следующий этап, этап разочарования. Разочарование будет в любом случае, если вы неравнодушны друг к другу. Разочарование происходит от того, что вы уже практически все знаете друг о друга. Вы привыкли друг к другу. Розовые очки сняты. Вашим отношениям не хватает новизны. Прежней химии любви уже нет. Все недостатки любимого становятся видны невооруженным взглядом. На этом этапе человек испытывает заметное разочарование и отвращение. Образ близкого человека оказался далек от идеала. Как мы поступаем в большинстве случаев? Сдаемся, разводимся и что? И начинаем все сначала. В поисках идеальных отношений мы разрываем старые отношения и заводим новые. Но как только наши отношения доходят до стадии разочарования, мы вновь сдаемся и вновь начинаем заново. Снова и снова.

как в белка в колесе. Но зачастую те же самые старые проблемы, которые были в прошлой семье, появляются уже в новой семье. Ведь от себя-то не убежишь. По сути, есть только два варианта. Научиться принимать партнера таким, какой он есть, со всеми его недостатками, и перейти на новую ступень взаимоотношений. Или безуспешно пытаться переделать другого человека под себя. Выбор за нами. Хотя многие делают выбор в сторону разрушения, а не сохранения, к сожалению. Пятый этап – этап сотрудничества. Если вы все-таки выбрали путь сохранения вашего брака, путь разрешения тех семейных проблем, которые появились в вашей жизни, наступает следующий этап – этап сотрудничества. Этап сотрудничества – это понимание того, что своего партнера мы переделать не можем. Поэтому мы перестаем его пилить, критиковать, ругать, учить и начинаем меняться сами. Примите своего супруга или супругу таким, какой он есть. Взаимоотношения начинают расти только тогда, когда мы начинаем изменения с себя. Любовь – это огромный труд, но именно на этом этапе и начинает зарождаться истинная любовь. Это тот самый этап, непростой, и он иногда долгосрочный, когда двое людей трудятся над своими отношениями. И очень важно здесь общение, умение разговаривать, решать конфликты, учиться помогать друг другу, становиться чуточку лучше, не провоцируя при этом другого в его слабостях. Но пройдя этот непростой этап, мы с вами выходим на шестой этап. Этап наслаждения. Это тот долгожданный этап, когда оба супруга живут душа в душу, понимают друг друга с полуслова. Да что это полуслова? Иногда вообще без слов. Настоящая любовь приносит настоящую радость. Вы наслаждаетесь вашими взаимоотношениями. Это та долгожданная любовь, которая созрела в результате вашего терпения, понимания и заботы друг о друге. Как построить такие близкие взаимоотношения? Вы знаете, взаимоотношения подобны банку. Чтобы получить в банке свою выгоду, в банк нужно вложить свои деньги. Причем чем больше мы вложим, тем больше мы получим. Но если мы только снимаем деньги и ничего не вкладываем, то мы скоро становимся банкротом. То же самое происходит и в отношениях. Если мы вкладываем в наши отношения свое время, свои эмоции, свое внимание, свои дела, наши отношения растут и приносят нам дивиденды. Но если мы ничего не вкладываем в наши отношения, не проводим вместе время, не говорим теплых слов друг другу, не делимся друг с другом своими эмоциями, мыслями, а наоборот, придираемся, пилим, обвиняем друг друга, наш банк любви пустеет. И мы начинаем говорить: вот она, любовь прошла, вот он или она меня просто не любит. Да проблема вообще не в этом. Проблема во мне, проблема в том, что я не трудился над своей любовью. Я в свою любовь перестал вкладывать. Все, что я делаю, это только снимаю свои средства с банка любви. Позвольте вам напомнить, что слово «любить» – это глагол. А глагол подразумевает действие. Любить – значит действовать. Сегодня в современном обществе произошла подмена понятий и ценностей. Влюбленность стали называть любовью, а настоящая любовь – это в начале действия. Очень часто так происходит, что если нет дел любви, любовь как чувство рано или поздно умирает. Но может быть и наоборот. Если

вы будете делать дела любви, то и чувства любви вскоре к вам вернутся. Вспомните, какие браки были в древности, когда жених и невеста порою видели друг друга в первый раз только на свадьбе. Скажете, они потом плохо жили? Да нет, они жили хорошо и друг в друге души не чаяли. У них были дела любви, они так были воспитаны, и любовь, как чувство, рано или поздно к ним приходила. Поймите меня правильно. Любовь ведь это не охи-вздохи. Любовь это не чувство эйфории. Настоящая любовь – это действие. Это определенные дела, определенные поступки. Любовь – это награда. Она не может прийти сама по себе. Любовь – это не дешевая вещь. Она дается дорогой ценой. Есть такая притча. В начале жизни каждый из нас получает глыбу мрамора и необходимые для ее обработки инструменты. Мы можем всю жизнь тащить ее необработанно за собою. Мы можем сделать из нее щебень или придать ей прекрасную форму. Все зависит от нас, от нашего выбора, от наших принятых решений и от наших стремлений. Выбор за нами. И оказавшись в тупике семейного кризиса, помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

На рубеже веков, в плену земных оков,

каждый удар бича. Ярость палача — это за грех и твой, и мой, стекает кровь.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: У нас сегодня такая тема — ступени, созависимость. И я смотрела на вашем YouTube-канале, называется «Честный психолог», да, название вашего канала. Почему вообще, почему так назвали?
2: Мария Мараханова, ведущая психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Ну да, такая подоплека вопроса, что, а что другие психологи, они нечестные, да? Нет, конечно же, я верю, что очень много честных психологов. Весь вопрос не в других людях, весь вопрос в моем личном отношении. Это некое такое жизненное кредо. То есть я стараюсь, ну, максимально быть честным с самим собою, максимально честным с вами.
1: Спасибо. Когда
3: работаю с людьми. Вот. И честным с Богом.
1: Вы служите, да, как бы, и психолог, да, ведете консультации, также вы работаете в реабилитационном, да, центре.
3: Да, знаете, как, это некая такая, это миссия, это жизненная миссия, это даже не работа. Почему? Потому что я слишком серьезно отношусь к тому, чем я занимаюсь. Вы знаете, нездоровая личность не может помочь нездоровым ребятам. Поэтому, чтобы помочь нездоровым ребятам, это может сделать только здоровая личность. То есть вы можете представить, то есть, какую жизнь я должен проживать. То есть фактически я очень часто живу так же, как и выздоравливающий зависимый человек. Я читаю там утреннее чтение, есть у ребят, называется «Только сегодня». Вот, то есть они просыпаются, читают утреннее.
1: То есть это как духовная, да, такая душевная составляющая?
3: Это,
1: да?
3: Даже это не составляющая, это такое некое состояние. Состояние и образ жизни, когда, кажется, скажем так, все нацелено на помощь, помощь ребятам, помощь зависимым и созависимым людям.
1: Хорошо, а вот мы говорим, да, с вами про здоровую такую личность, да, это, я так понимаю, что такие сферы, как духовная, эмоциональная, да, физическая, умственная, такая интеллектуальная, да?
3: Да, мы будем об этом говорить на теме о зависимости. Вот, но действительно... Скажем так, зависимость, она затрагивает всего человека в целом. То есть, если я простудился, и у меня воспаление легких, то есть у меня страдают легкие, да? То есть, если я кушал неправильную пищу, вредную пищу, у меня заболеет желудок, да, то человек, болеющий зависимостью, он страдает весь в целом.
1: То есть это болезнь всего организма?
3: Всего, да, целиком, потому что страдает и физиология, то есть страдает мое тело, страдает психика, страдает мое отношение с ближними, с окружающими людьми, вот, и страдает духовная сфера. Духовная сфера, отношения с Богом. Ну, знаете, я, когда говорю о духовной сфере, я всегда расширяю это понятие. Почему? Потому что духовная сфера – это не только Библия, молитва. Духовная сфера – это поиск смысла жизни. И, как правило, вот недавно я консультировал одну девушку, она говорит, все было, все было. Наркотики были, деньги были, работа была, а жизнь пустая. Ну, это страшное состояние.
1: Но вот для меня, как для верующего человека, очень важно, чтобы вот именно была вот эта вот тесная взаимосвязь. Ну, вот для меня это общение. Общение с Богом, вот, это для меня, наверное, может быть, какое-то уединение на природе. То есть это не какие-то там догмы, это не какие-то там религиозные правила, это именно вот
3: опять
1: это внутреннее
3: состояние. Это особое состояние.
1: Да, вот которое я, ну, конечно же, вот я лично налаживаю его с Богом, и тогда уже как-то уже становится более понятен смысл и вот этого всего. Но вот скажите...
3: Одну секундочку, дело в том, что можно, да, вернуться назад. Дело в том, что когда мы... Я не зря заговорил, скажем так, о разных сферах жизни человека. Почему? Потому что очень часто зависимый человек и созависимый человек, приходя в храм, да, он находит себе поддержку, но бывает такое, что не находит исцеления. Это не потому, что в храме он не способен получить. Это все потому, что его тело страдает целиком. И запомнить нужно и духовную составляющую, и помочь ему изменить образ мысли, это психика, да, человека.
1: Да, конечно.
3: Это и восстановить отношения с близкими людьми, с близкими, и, соответственно, и стать более здоровым.
1: А чем так вредна или какую, может быть, пользу приносит созависимость? То есть, вот...
3: Вы знаете, да, если говорить о зависимости и созависимости, несомненно, можно сказать, да, зависимость, она приносит определенную пользу. Зависимый получает кайф. Вот это вот ложное ощущение счастья. Ложное ощущение счастья. Действительно, мы говорим, что наркотики дают человеку. Алкоголь дают человеку. Там шопинг, порно дают человеку. Вот это вот ложное заполнение.
1: Удовлетворение.
3: Да, ложное удовлетворение. Да, дешевое удовольствие. Дешевое удовольствие. Вот, но мы говорим о том, что вместе с тем, что что-то дает, но оно и забирает. И подчас забирает больше, гораздо больше, чем оно дает. То же самое и жизнью созависимого человека. Да, он что-то получает. Как мы уже говорили, это защитные
1: механизмы,
3: которые включают созависимый человек, чтобы защититься от этой боли. Ну, как так? Близкий человек пал, пьет, там, курит, поздно приходит, деньги ворует, не дай бог сядет. Это страшная боль, и эта боль, она никуда не девается. Она постоянно, она 24 часа в сутки. Она постоянно крутится в голове. Я это называю эффект магнитофонной пленки. Причем вот эта пленка, она зациклена. То есть вот человек отвлекся, там раз, пошла женщина котлетки жарить. Раз, жарит, опа-на, щелчок. Их пленка начинает вращаться. Минут на 30-40. Вот как так? Как он так может? Почему он так себе ведет? Да что ж, такая дрянь. Ну, а почему? Куда я смотрел? Я виновата в этом. И потом раз опять отвлеклась, пленка остановилась. Там 20, 30, 40 минут. Потом раз на фотографии посмотрела, допустим, своего сына, и опять в пленку включилась. Это огромная боль. Это огромная боль. Боль – это боль разрушает. Любая боль,
1: конечно,
3: она разрушает
1: это вред
3: человека.
1: Огромный такой. А какие плюсы? Какая польза от созависимости?
3: С помощью подобных механизмов созависимый человек пытается защитить себя. К сожалению, это не работает, это не получается. И, скажем так, зависимый все больше и больше разрушает жизнь созависимого человека. То есть созависимость, она разрушает самого человека.
1: Почему же тогда, когда там мужья пьют, да, и очень много семей, я знаю, незнакомые, она всю жизнь хотела, чтобы там ее муж не пил, она что только для этого не делала.
3: Да.
1: Почему так получается, что когда муж перестает пить, семьи разрушаются, к примеру, да, или, к примеру, там это сработает со всеми зависимостями? Почему так происходит?
3: Внутренний созависимый человек не готов был к тому, что ее муж или ее сын изменит свою жизнь, изменит свое поведение. Это в доску созависимый человек. И человек настолько в своей роли, что других ролей не видит. Почему? Муж, да, пил, потом бросил. И когда он бросил, чем начинает заниматься? Пошел забор чинить, так пошел, сейчас я буду деньги зарабатывать. И сейчас он начинает брать вожжи своей семьи, свои собственные руки. Но, пардон, как же так? Ведь до сих пор все эти годы вожжи были в руках женщины, созависимой женщины.
1: То есть она такая была сильная, да, руководила?
3: Вот такая сильная. Не по-настоящему сильно. Она пыталась другим показать, что она сильна. На самом деле она очень слабая, очень беззащитная, и внутри это пустой человек. Вот, да, конечно же, когда человек выздоравливает, семьи рушатся. Ну, и есть еще другие примеры. Например, парень проходил реабилитацию, пошел полный курс реабилитации. А полный курс реабилитации, что это такое? Это 6 месяцев реабилитации, 6 месяцев ресоциализации, то есть год, возвращается домой. А мама его или жена, кто угодно, в это время ничем, то есть собой не занималась. Он приезжает домой, а она на него смотрит не как на нового человека, понимаете? А как на того Нарика.
1: Старый взгляд.
3: Алика, который когда-то жил вместе с ней в одном доме. Поможет это ему?
1: Нет,
3: Никак, конечно, нет. Поэтому мы об этом будем очень много говорить. Очень многие ребята, они срываются. Лишь потому, что их родственники остались созависимыми людьми. К сожалению, в этом плане, то есть созависимый человек губит не только жизнь свою, но и, к сожалению, губит жизнь своих близких.
1: То есть, получается, если мой взгляд, да, остался таким же, да, вот все, смотрю, вот он же был всю жизнь таким, а сейчас он, да он не поменяется, да, то есть вот эти, наверное, фразы, вот этот шаблон, который мы часто примеряем на своих близких, они, наверное, и как раз-таки ломают вот эту вот основу.
3: Да, люди не меняются. Или,
1: да.
3: Он может измениться, если только сильно захочет. Вот такое впечатление, что он этого не хочет. Вот шаблонов очень множество.
1: То есть они, наверное, вот как раз-таки срубают вот этот корень, на котором они, люди, ну, зависимые, пытаются меняться. А вообще вот какое, может быть, определение вот этой созависимости? Есть какое-то такое одно? Или они какие-то разные?
3: Знаете, как в прошлый раз мы с вами стали говорить о том, что, как правило, созависимый человек – это тот, который живет в одной семье вместе с зависимым человеком. Ну, это если так вот очень грубо, очень коротко. Вот на самом деле, вы действительно правы, изучая литературу, читая различную научную литературу, мы найдем очень большое множество различных определений созависимости. Почему так? Почему так? Наверное, потому что созависимость, она очень многогранна. Очень многогранна. Даже вот, знаете, как если вот взять литературу о зависимости и взять литературу о созависимости, то в литературе о зависимости, наверное, будет более определенно, скажем так.
1: Вот. Понятно.
3: Я хотел бы, вот я для вас приготовил, чтобы мы вместе с вами рассмотрели разные определения созависимости, поскольку каждый из определений, оно, знаете, как открывает некую грань. Некую грань.
1: Приоткрывает вот эту завесу.
3: Да, вот этой проблемы. Вот, например, вот в Википедии мы можем прочитать, что созависимость – это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью другим человеком. То есть вот это определение открывает нам некую грань, где человек, один человек полностью поглощен, ну, прыгнул в омут с головой, причем с головой, да, полностью поглощен другим человеком. Как мы уже с вами говорили, это сильная эмоциональная, социальная или даже физическая зависимость
1: от другого человека.
3: Ну, вы спрашивали, что такое физическая зависимость. Физическая зависимость в том числе проявляется, что, может быть, живет на деньги, скажем так, зависимого, ну и так далее. То есть различные формы и различные проявления. Можем перейти к следующему, да?
1: Да, конечно. Вот это понятно, но больше как-то меня, наверное, отображает. Я иногда люблю быть зависимой, наверное, от отношений с другими людьми. То есть вот именно так же поглощаюсь. Ну, вот.
3: Вы знаете, Мария, наверное, не только вы. К сожалению, конечно же, зависит, все зависит от того, в какой семье я воспитывался, в какой семье я родился. Мне, конечно, сегодня, может быть, говорить в чем-то проще, поскольку в моей семье отец не пил и даже не курил. Угу. Каждое утро он делал пробежки. Достаточно хорошие отношения были между папой и между мамой. То есть мне в этом плане легко говорить. Но ведь подобные семьи...
1: Бывают очень редко, да.
3: Понимаете, а если человек, допустим, мальчик и родился в семье без папы, угу. Какая у него будет модель поведения? Понимаете? Угу. Но это, знаете, тоже легко говорить. Обычно мы, психологи, говорим больше, что девочкам угу. папа нужен даже больше, чем даже мальчикам.
1: Конечно.
3: И это большая трагедия, когда дети растут без папы или без мамы. Соответственно, угу. вот он вам уже устойчивая модель поведения, определенного особенного поведения, при котором, скажем так, в жизни не был папа или был отчим. Да?
1: Да, да.
3: Следующее определение. Созависимость – это паттерн. Что такое паттерн?
1: Да, модель поведения. Я уже подсмотрела.
3: Да, это определенная модель поведения. Это паттерн усвоенных форм поведения, чувств и верований, делающих жизнь болезненной. Вот, знаете, вот, то есть созависимость – это определенная модель не только поведения, определенная модель чувств, или даже, правильнее сказать, отсутствие чувств. Вы знаете, как... Когда начинаешь...
1: Вообще отсутствие, да, чувств. Это вот, я знаю, эмоционально холодные есть люди, а вот отсутствие чувств...
3: Ну, да, это близко вот к эмоционально холодной. Смотрите, вот такой провожу эксперимент. Когда работаю с созависимыми людьми, вообще на реабилитации, вот с чего я начинаю групповое занятие? Я прихожу к ребятам, ребята уже готовы, сидят в кружок. Вот я сажусь, ребята, всем привет, всем привет. Я приветствую и рассказываю, с какими чувствами сюда пришел. И дальше каждый человек в моей группе, это в реабилитационном центре, по кругу начинает говорить: «Всем привет, я Паша», и три своих чувства, три чувства, которые у нее есть на данный момент. Для подсказки, кто недавно, допустим, в реабилитационном центре, на стене висит целая таблица чувств, где она может найти, скажем так, наиболее близкое к нему чувство. Дальше. Почему это делается? Дело в том, что мы говорим о том, что зависимость – это болезнь замороженных чувств. Это даже как мы... Это не холодные чувства. Замороженные чувства. Просто замороженные. И когда человек выздоравливает, эти чувства, они оттаивают. Они проявляются, показываются наружу. Вот. И когда я начинаю работать с созависимыми людьми, я им даю такой маленький тест. Напишите вот за минуту максимальное количество чувств, которые вы сейчас можете вспомнить. К сожалению, что такое болезнь замороженных чувств? И этим страдают не только зависимые, но и созависимые. Как это проявляется? Созависимый человек пишет за минуту 4, 5, 6 чувств, и все.
1: То есть надо в целом, в общем, да, написать?
3: Вот любые чувства, любые
1: которые
3: чувства.
1: Которые он вспомнит.
3: Да, да,
1: не на данный чувства, момент, да. Которые он чувствует.
3: В конце работы уже пишет там 15, 20, 30 чувств. Почему? Потому что в процессе работы мы... Помогаем созависимым людям отслеживать свои чувства, правильно к ним относиться. Поэтому вот созависимость – это такая некая модель поведения, усвоенная форма, не только поведение, точнее, а чувств, и в том числе верований. Вот, понимаете? Это целая религия. Почему? Потому что, например, созависимый человек свято верит, что зависимый там, сын, дочь – в любой момент сможет бросить наркотик, только когда захочет. Ну, почему-то просто это пока не хочет. Это целая вера, понимаете? Вот. А то, что он не может, то, что это болезнь, ему сложно понять. Он просто свято верит вот, в данный постулат. Вот и все. Вот. Вот это паттерн, это особая модель поведения, именно модель. Знаете, это как рельсы, или, если хотите, грунтовая дорога, с проезженной колеей, с нее сложно вправо свернуть или влево. То есть как правило, мы об этом будем говорить, паттерне, об этой модели поведения мы с вами будем говорить. То есть созависим не может смотреть ни направо, ни налево. Угу. То есть он действует только так, и, как правило, и не иначе. Вот. Следующее определение. Созависимость – это плохое здоровье, нарушение адаптации и проблемы поведения, связанные с совместным проживанием с больным алкоголизмом. Вот это то, с чего мы с вами сегодня начали. Да? То есть зависимость заразна, это страшная зараза. Чрезвычайно страшная зараза.
1: Конечно,
3: даже я скажу, что она не только заразна, но и вылечить ее очень сложно. Угу. Потому что зависимость и созависимость – это как змея. Как змея, знаете, когда... Или как ящерица, за хвост хватаешь, она хвост кидает, а потом новый вырастает. Вот так же и созависимость, и зависимость, она крайне заразна. И созависимость – это плохое нарушение, это плохое здоровье, нарушение адаптации и проблема поведения, связанная со совместным проживанием с больным алкоголизмом или с больным отношением. Больным от наркотической зависимости. Да, дальше. Созависимость – это болезнь, имеющая множество форм и выражений. Вот она. Это даже не Янус Двуликий, понимаете? Это медуза Горгона. Почему я вам говорю, что созависимыми людьми работать очень непросто? Вот, потому что множество проявлений, множество верований, множество различных чувств, множество различных заболеваний. Причем это болезнь. И знаете, как, в чем проявляется болезнь? Обычно у нас мужчины не любят лечиться. Да? Там, когда заболит зуб, мужчина первый не бежит за мной. Женщины чаще обращаются к врачу, чем мужчины.
1: Либо женщина начинает как созависимая тыкать.

0: Болезнь один, созависимость.
1: Угу.
0: Совершенно различные формы. Давайте дальше пойдем, да?
1: Да,
0: созависимость – это постоянная концентрация мысли на ком-то или на чем-то.
1: Угу. То есть, когда я возвращаюсь, да, к примеру, работаю и думаю, да.
0: Постоянно думаю, постоянно. Ночью просыпаюсь, я о нем думаю. Я даже более того, я заснуть просто не могу, потому что я постоянно думаю о нем. Или дальше. Созависимость – это дисфункциональная модель поведения.
1: Угу.
0: То есть что такое дисфункциональное?
1: Да.
0: Разрушающая модель поведения. То есть модель поведения, которая разрушает всю жизнь, всю семью. Это модель поведения, которая разрушает будущее. Но это на самом деле очень-очень страшно. Дальше. Созависимость – это поведение близких людей, подчиненное жизни, зависимо. Все. Вот у созависимого нет своей собственной жизни.
1: Конечно, он целенаправленно нацелен на то, чтобы контролировать другого.
0: Да. У него есть только жизнь близкого его человека. Наркомана, алкоголика, игромана. Его жизни нету. Но это страшно. Происходит, как бы, созависимый как бы растворяется в другом человеке. Нету уже. Вот этой мамы Тани нету. Или жены Лены нету. Дальше. Созависимость – это состояние, возникающее у членов семьи больного алкоголизма или другими формами зависимости. Причем, обратите внимание, вот, мне очень нравится это определение, потому что дальше, которое подчас тяжелее, чем само заболевание. То есть вот многие из нас недооценивают созависимость. Да, плохо. Ну, а что делать? Но, Мария, очень часто состояние созависимого человека бывает хуже, чем состояние зависимого человека. К сожалению, это так. Поэтому, знаете как, извините, я так, у меня есть такая поговорка, хрен редьки не слаще. Понимаете, состояние зависимого, и точнее, состояние созависимого не намного лучше, чем состояние зависимого человека. И в качестве вот рабочего инструмента, когда я говорю, что такое созависимость, как правило, вот я говорю следующее определение. Созависимый человек – это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением другого человека и совершенно не заботится об удовлетворении своих собственных жизненно важных потребностей. Вот это такое вот рабочее определение созависимого человека. Ну, я хотел бы для вас такое маленькое задание сегодня.
1: Хорошо, приготовил. Я люблю что-то
0: дать
1: такое.
0: Дать вам небольшое задание. Вы можете сами придумать свое определение созависимости.
1: Сейчас я обращусь к своим, к вашим, предыдущим представленным.
0: Так, не спешите.
1: Для меня это, наверное, тоже как болезнь, как я сказала. Вот больше, что для меня, наверное, более близко, это то, когда я погружаюсь и совершенно не контролирую свою жизнь, вот, растворяюсь в других вот людях, в общении, в отношении с другими людьми. Вот, то есть лично для меня. Вот это, наверное, и будет созависимость.
0: А теперь внимание. В вашем определении, именно в вашем определении созависимости сокрыт маленький ключик. В вашем определении созависимости вы можете увидеть путь выхода из созависимости. Вот в вашей данном случае. То есть для того, чтобы вам стать свободным от созависимости, вам нужно стать независимым человеком. Вам нужно стать
1: независимым.
0: А каким образом? Дело в том, что чтобы стать независимым человеком, нужно больше себя любить. Нужно стать более ценным, скажем так, в том числе и в своих глазах. А что такое более ценное в своих глазах? Это и более высокая самооценка. И более ценным, скажем так, в глазах окружающих. Потому что когда окружающие будут на вас смотреть по-другому, опять же, вот эта самооценка будет больше. Независимый человек должен иметь и соответствующее образование, соответствующий и социальный статус. Это постоянно расти, постоянно развиваться. То есть, скажем так, не быть зависимым и созависимым от других людей, а быть независимым человеком, что бы с вами ни случилось.

0: получилось. Вы знаете, вот...
1: Это значит, что у меня есть только свое мнение, и я вот только им придерживаюсь? Или как?
0: Это означает, что у вас есть принципы определенные, ага. жизненные принципы, которых вы будете всегда придерживаться, что бы с вами ни случилось. Это некий такой морально-нравственный стержень внутри вас. Я когда всегда ребятам рассказываю про духовно-нравственный стержень, я говорю, представьте, что вы лом проглотили. Вы ни направо, ни налево не сможете согнуться, вас ничто не сможет согнуть. Вот то, что дают нам... И вот приобретение вот этих вот духовно-нравственных ценностей сделает вас независимым человеком и сделает вас человеком, имеющим фундамент, имеющим внутренний стержень, чтобы быть счастливым в этой жизни и свободным человеком.
1: Спасибо большое.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.